0: всевозможные секции, кружки, которые может посещать ребенок. Кроме того, есть и частные педагоги, которые могут на дому с ребенком заниматься. То есть вариантов устройства ребенка на сегодняшний момент очень много. И поэтому не только садовский ребенок может подготовленным к школе пойти, не только садовский ребенок может пойти хорошо подготовленным к школе, но и семья может обеспечить ребенку эту подготовку.
1: Угу. То есть мы сегодня вообще будем говорить о плюсах и минусах как детского сада, так и домашнего воспитания ребенка до школы. Да. А в каком все-таки возрасте стоит ставить перед собой вопрос, отдавать или нет ребенка в детский сад?
0: По мнению специалистов, психологов, до 3 лет у ребенка с матерью возникает очень большая эмоциональная связь, и у них такая социальная ситуация развития «мы», когда ребенок не может существовать без мамы долгое время. И сепарационная тревога, то есть по отсутствию матери, у ребенка очень сильная. Угу. Поэтому психологи не рекомендуют ребенка отдавать в раннем возрасте в детский сад, и поскольку в 3 года у них наступает кризис, и если этот кризис еще совпадает с адаптацией к детскому саду, то ребенок очень плохо и болезненно себя чувствует, часто болеет в результате адаптации, и еще это сопровождается негативизмом, неприятием всего вокруг. Поэтому лучше к 4 годам. 4 года – это самый безопасный вариант, когда можно ребенка отдать в детский сад. И как раз-таки после 3 лет у детей появляется особая потребность, к 4 ближе, особая потребность в общении, взаимодействии, в игре со своими сверстниками. То есть это потребность ребенка, которую действительно необходимо удовлетворить.
1: Вот еще один больной вопрос, которые возникают у родителей, когда они отдают ребенка в детский сад, это что ребенок оттуда принесет, как раз вот общаясь со своими сверстниками. Какие слова, какие поступки, то есть то, чему дома его не учили. Как, это можно ли как-то противостоять, или это неизбежность?
0: В любом возрасте, конечно, некоторые родители думают, что если они не отдадут в детский сад, они оградят ребенка от негативного влияния окружающих людей, но все равно мы с этим можем столкнуться и в более позднее время, да, и в школе. Однако, вот даже на примере собственного ребенка могу сказать, что да, случается такое, но поскольку мы уже вкладываем вот этот нравственный фундамент у детей и с раннего возраста и говорим, что плохо, что хорошо, на примерах вот таких плохих поступков иногда и других людей, детей, мы говорим, что это плохо, так поступать нельзя. То есть ребенок начинает понимать, что вот так повторять не нужно. То есть мы говорим и объясняем. И, конечно, вот здесь вот этот фундамент нравственный, он уже должен начать закладываться. Поэтому нужно с ребенком много говорить, объяснять, читать литературу, читать необходимые произведения, где вот встречаются такие примеры. Например, художественных образов, где мы говорим с детьми о том, что, как нужно себя вести, а как нет.
1: Да? И, конечно, в наших христианских семьях мы с самого раннего возраста читаем с ребенком Библию, да? То есть закладываем вот этот самый необходимый нравственный фундамент. И ну, если, как вы говорите, к 4 годам уже можно многое что в ребенка заложить. И я для себя понимаю, что действительно ребенок в конце концов должен начать приобретать какой-то иммунитет, так же, как и в здоровье, так и в психологическом плане, только сталкиваясь с этой самой инфекцией, да, наверное,
0: да, нужно. Да, действительно это работает, это действительно так. Но этого не избежать, к сожалению. Мы не можем оградить ребенка, посадить его в какой-то под колпачок, знаете, и беречь, чтобы с ним ничего не случилось. Рано или поздно он все равно столкнется с этим. И хорошо бы, если мы пораньше начали ему прививать необходимые нормы, правила поведения в обществе и в общении с другими людьми.
1: Еще один вопрос, тоже больной для всех мам. Это насколько хорошо за ребенком ухаживать в детском саду? Особенно, когда мама отдает ребенка в детский сад, и ребенок начинает постоянно болеть. Первое, конечно, что кажется, за ним там плохо ухаживают. Что можно с этим сделать?
0: Ну, для начала я бы сказала, тут важен вопрос еще выбора все-таки учреждения, когда мы хотим отдать своего ребенка, особенно если мы хотим его отдать рано, а в связи с нашей экономической, может быть, ситуацией, там, политической стране, мамы не могут до 3 лет часто сидеть с ребенком и дает его рано, в 1,5 года, допустим, после 1 года. Это часто, чаще всего это частные сады. Вот. И частные сады на сегодняшний момент, они бывают очень разные по своему уровню, да, по своему уровню компетентности педагогов. И поэтому, когда мы посещаем эти сады, когда мы посещаем, нам делают экскурсию в этом детском саду, мы проходим экскурсию.
1: То есть мы выбираем, да?
0: Увидеть, да, выбрать и посмотреть. Конечно, обязательно, чтобы все равно нужна лицензия, чтобы это было проверенное учреждение. Чтобы в группе обязательно раннего возраста была няня на группу, не на две, а на одну. Ну, то есть это обязательно. Обязательно посмотреть, в каком состоянии находится помещение, да, уборные и так далее, кроватки, в шкафчике, как ухаживают, какие средства. Обязательно нужно, чтобы был увлажнитель воздуха. Это необходимо для детей не только раннего возраста, но и всех, наверное, детей и взрослых. Это важно для здоровья, что нужен увлажнитель, нужна своевременная уборка. Обо всем этом можно спрашивать и задавать вопрос. Потому что действительно встречаются, бывают и такие случаи, когда не очень хорошо. Но можно задать вопрос, да, и спросить, а почему и как, ну вот все-таки. Но тут еще, наверное, стоит сказать, если ребенка отдают рано, да, в детский сад, и он начинает болеть. Это же еще может быть связано с вопросом адаптации, потому что он тяжело переносит.
1: То есть это не обязательно условия в детском
0: саду,
1: это что-то другое?
0: Да, чаще всего, скорее всего, связано. У детей раннего возраста от полутора лет чаще всего это связано с привыканием к детскому саду, поскольку они еще не могут оставить
1: стресс?
0: Маму. Да, сепарационная тревога присутствует, ребенок не может отпустить маму. Иногда это не выражается в слезах, а внутри ребенка, и они начинают болеть. Но опять же, когда отдавать, да, тут еще зависит индивидуально от каждого ребенка. Есть дети, которые хотят и раньше 4-3 лет, и в полтора, и в два, которые хотят общаться, хотят стремятся к другим детям, стремятся к какой-то деятельности. И им просто мамы дома, может, даже не хватает. Поэтому они хватают маму на улицу, куда-нибудь в центр,
1: да,
0: просят об этом. Да, вот эта потребность, она может проявляться гораздо раньше. И можно попробовать даже поводить ребенка на полдня в детский сад, чтобы она там посмотрела, освоилась, ей там будет, может быть, интереснее, чем дом, потому что там богатая развивающаяся среда, там много детишек, там интересные, может быть, занятия какие-то, которые мама дома не даст. И опять же, говоря о плюсах и минусах, да, в детском саду все-таки есть программа детского сада, есть разнообразный спектр занятий. Где-то больше, где-то меньше, но детей готовят физически, интеллектуально. У детей
1: да,
0: музыка, хореография,
1: гуляют,
0: физкультура.
1: Им
0: да,
1: погулять,
0: да.
1: Да?
0: Им развивают мелкую моторику. Там все-все, все необходимые условия, чтобы личность развивалась. Ну, в хорошем саду, с хорошими, да, компетентными педагогами, все эти качества могут полноценно развиваться. И не всегда дома, в домашних условиях, вот, к сожалению, не могут мамы дать этого. Поэтому здесь важно, чтобы, если мама очень хочет, чтобы ребенок был, воспитывался в домашних условиях, здесь либо нанимать специальных педагогов, либо пройти курс какой-нибудь обучения, освоить дошкольную педагогику, психологию, взять какую-то программу, может посоветоваться с садовскими работниками, чтобы позаниматься по этой программе. Потому что на выходе в школу все равно будет видно, что у ребенка существуют некие проблемы все равно. И это видно при тестировании, при поступлении в школу. Ходил ребенок в сад, не ходил, и какой у него уровень подготовки на сегодняшний момент.
1: Мы чуть-чуть позже перейдем к этому вопросу. Вот как ребенка можно подготовить к школе дома. А вот что касается еще детского сада. Ведь часто идет речь не о выборе не только самого учреждения, но и воспитателя. Как маме передать в чьи-то чужие руки воспитание ребенка, это очень волнительно, это очень ответственно. Можно ли как-то выбирать воспитателя? И как лучше это делать? На что обращать внимание?
0: Конечно, если вы даете ребенка в государственный сад, где вы стояли на очереди, там вряд ли предоставят возможность выбирать. Если есть возможность, обладаете средствами, вы идете в частный детский сад, то там, наверное, больше возможности выбрать, если несколько групп, посмотреть на педагога, посмотреть, возможно, на отзывы об этом детском саде, что пишут другие люди, поговорить с другими родителями, посмотреть на педагога в деятельности, может сводить на прогулку ребенка, посмотреть, как она
1: на что общается. Больше обратить внимание? На ее компетентность как педагога, как на ее способности обучать детей или на ее сердечность, мягкость?
0: Знаете, даже в учебниках по введению в педагогическую деятельность написано, что первое главное условие успешной любой педагогической деятельности – это любовь к людям и к детям. И без этой любви, в принципе, все остальное, наверное, не имеет смысла и не имеет эффекта, потому что у детей все-таки базовая потребность в этом возрасте, в дошкольном и в раннем, и в дошкольном возрасте – это потребность любви, в заботе, во внимании, индивидуальный подход. И когда ребенок видит, что его любит педагог, то все остальное, мне кажется, прикладывается. То есть, ну, это будет эмоциональный человек, который рядом с ребенком, который проявляет положительные эмоции. Uh-huh. А дети, поскольку эмоционально, на эмоциональном фоне положительном, лучше воспринимают информацию, они будут лучше обучаемы. Ну, то есть тут важно иметь и, конечно, любовь к детям, uh-huh. и подготовку.
1: Uh-huh. Хорошо. Вот я просто вспоминаю действительно свою старшую дочь. У меня совершенно не было в планах отдавать ее в детский сад. И

0: возрасте как раз 4 лет она во время наших с ней прогулок стала видеть, замечать стала детей, которые гуляют за заборами, гуляют группами. Я объяснила ей, что детский сад, и она просто стала требовать, чтобы мы туда ее отдали. Это было мне, конечно, непросто расстаться со всеми своими предыдущими, так сказать, планами на жизнь, на ее воспитание. Вот. Но, слава богу, я познакомилась с женщиной, которая оказалась воспитателем детского сада. Вот. Как оказалось, прийти просто погулять с детками нельзя. Можно отдать ребенка в детский сад. И вот тогда действительно в нашей семье мы приняли все-таки решение отдать ее в детский сад. Ей было уже 4,5 года, когда мы уже, так сказать, подготовили необходимые документы и все остальное. И действительно, я понимаю, что это было такое, ну, правильное решение, потому что она у меня была очень общительная. И хотя у нее и в церковь мы ходили, она общалась там много с детьми, и ходили в гости, и гуляли на площадке, и ходили на музыку, ей не хватало все равно. Ну, ей хотелось все время расширить, так сказать, круг своих друзей. И я поняла, что это правильное решение на тот момент. Но вообще, конечно, детский сад, он ведь не только для ребенка нужен, он в какой-то степени может быть нужен и для мамы, потому что мама, она ведь тоже начинает уставать уже, да, постоянно вот это вот зацикливание на ребенке, ей хочется тоже как-то развиваться. Вообще, это правильно, это нормально, это тоже причина.
1: Я думаю, что это неплохо, когда мама и сама воспитывает ребенка и находит возможность, да, его воспитывать сама и дать ему весь необходимый багаж там, знаний, которые предполагает вообще детский сад. И в то же время, если она понимает, что у ребенка существует, как вы сказали, потребность, у ребенка в общении с другими uh-huh. детьми, со сверстниками, в взаимодействии, в игре с ними, то это тоже неплохо отдать. Тут, мне кажется, все-таки больше надо смотреть на потребности ребенка, нежели uh-huh. даже на свои. То есть мама немножко жертвует, я бы так сказала. Uh-huh. Конечно, хочется больше свободного времени, хочется потратить время на себя, а устаешь, и приходится много заниматься домашними делами. Но когда ты понимаешь, что на весах стоит жизнь и здоровье твоего ребенка, и то и в первые 5-7 лет закладывается база личности, uh-huh. то тут уже думаешь, может, все-таки где-то пожертвовать временем и дать им, ей все необходимое.
0: Тем более эта жертва, она потом, в общем-то, окупится, да, если твой ребенок не болеет, да, если ты видишь, что у него складываются хорошие черты характера, да, что он спокойно развивается, что, ну, вообще, как бы он такой нормальный, гармоничный, спокойный, да, то тебе самой потом от этого будет легче с ним, даже когда он пойдет в школу.
1: Да, плоды, конечно, такого подхода будут в будущем, наверное, и дальше, и после школы в том числе. Потому что дети — это всегда вклад, да? Вклад,
0: да,
1: своих,
0: это вклад
1: собственных
0: на будущее,
1: сил, своей жизни в ребенка.
0: Давайте теперь перейдем действительно к плюсам вот домашнего воспитания ребенка. Что нужно вот маме обеспечить ребенку, если родители принимают решение, что он не будет посещать детский сад?
1: Первое и самое важное для ребенка – это, конечно, социализация. Кроме uh-huh. того, что мы даем дома, для ребенка необходимо создать условия, где он будет гулять и общаться с другими детьми. Может быть, какие-то общие детские площадки или центры развивающие, где дети могут играть вместе, uh-huh. общаться.
0: То есть не
1: или...
0: просто сидеть рядом и обучаться рядом, а именно
1: да.
0: играть.
1: И даже можно такую практику вести, вводить к подругам в гости на какое-то uh-huh. время, чтобы ребенок понимал, что слушаться может он не только мама, но и кого-то еще. То есть uh-huh. в гости ходить друг к другу, да, ну то есть мамочка, которая дома.
0: То есть он должен еще общаться с другими взрослыми, да, я так понимаю?
1: Обязательно, да, обязательно. Uh-huh. Не
0: и
1: бояться.
0: И учиться
1: да.
0: правильно строить с ними отношения.
1: Да, потому что ребенок очень сильно привязан к маме, и uh-huh. вот этот вот, когда он выходит уже за границы этого общения, ему немножечко страшно, и поэтому мы постепенно должны ему прививать навыки общения с взрослыми детьми, со знакомыми, да.
0: А как часто ребенка нужно, например, раз в неделю, это достаточно или нет?
1: Я не знаю, существуют ли такие четкие границы uh-huh. раз или нет. Я думаю, ну, почаще. Может быть, 2 раза в неделю, когда мы можем с другим взрослым пообщаться, оставить.
0: Ну, а даже играть с детьми, будет... наверное, надо практически каждый день, ну,
1: потому что
0: после
1: детей...
0: 4 лет, да?
1: Ну, мой ребенок в год, в полтора уже uh-huh. хотел и бежал на улицу. То есть они начинают самостоятельно ходить уже, немножко uh-huh. самостоятельно начинают быть, им уже хочется играть. бегать на площадку и так далее. То есть есть такое. Но существует еще некая опасность, это аффективная привязанность ребенка к матери, когда мама сама uh-huh. боится ребенка от себя отпустить, uh-huh. когда тревожится постоянно за его здоровье, у нее постоянно тревога на то, что он, с ним может что-то произойти и случиться, и она, эта тревога передается ребенку. Поэтому здесь нужно быть самой немножко настроена внутренне, особенно и когда мы в сад отдаем, да и вообще, в принципе, когда мы отдаем ребенка там, бабушкам, дедушкам, знакомым, взрослым, uh-huh. тем, которым мы доверяем, мы должны уже немножечко так, тоже спокойнее к этой ситуации, к моменту разлуки относиться, что ребенок сейчас побудет с кем-то еще. Вот такая эффективная привязанность, она, конечно, немножко опасна и для здоровья ребенка тоже, потому что и к саду, и вообще к другим людям, к обществу сложно адаптироваться ребенку, которого мама сильно к себе вот привязывает.
0: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы сегодня так откровенно отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Счастья вам и вашим детям.

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да, у него от Духа Святого было что-то сказать, ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди.

Люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит, возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя, Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться, ой, как я буду жить, что со мной будет, представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра. Все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит, «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а Он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И он говорит, я Бог всемогущий, да я все могу. Он имеет в виду для Авраама. Я все могу, ходи предо мной. То есть перед Богом, это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить, это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику. Но ходить перед Богом, но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью, но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а Он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу в напоминание. «Ходи предо мною, будь непорочен, и я тебя благословлю, и я размножу, я заключу с тобой завет». Поставлю свой завет, то есть договор с тобой заключу, что Бог говорит тебе, Наташа говорит, Сережа, Ирине, я буду с тобой в сотрудничестве. Друзья, это мы можем принять только верой. А без веры никак невозможно угодить Богу. Скажите аминь. Кто из вас помнит, что в книге Галатам написано, что мы все дети Авраама? Кто помнит? Кто помнит реально? Помните, что познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И значит, по обетованию наследники. И вот Бог нас учит, смотрите, углубленно, чтобы мы посмотрели на это, что вы не просто в одиночестве женщина или в переживаниях сестра или брат. Вы дитя Авраама. Более того, вы дитя Господа. И Бог хочет, чтобы мы это знали, знали, знали очень хорошо, что вы дитя Бога. Библия говорит, мы возлюбленные, мы дети Божьи, то есть мы любимые им, мы дети Бога. Но мы также дети Авраама. И когда мы читаем об Аврааме и понимаем, что он наш духовный отец веры, то мы тогда его жизнь применяем к себе. Если мы не знаем, что он наш отец, то наша как бы родословная, ну, которая в Аврааме, нам непонятно, и мы идем мимо него, и мы понимаем, вот такой был Авраам, то есть отдельно стоящая от нас личность. Ну вот как мы бы сказали, вот на Земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых, но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Что мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость. Это вызывает, ну, улыбка, радость. Когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал, «Я Бог всемогущий». И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление. То Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, ну, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать,
отстрел. А он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами. Господь благ и милостиво вовек. Господь благ и милости вовек. Они славили. И когда они славили, тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит, Господи, прежде чем Господь послал победу, он говорит, Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему? Не ты ли обещал для Авраама друга своего? И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне. И все другие, в тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит, я всемогущий. Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит Марка 10, 27. Запомните, это один из моих любимых стихов. Все возможно верующему, все возможно Богу. Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу. Давайте скажем вслух, я прошу вот и Наташу, и всех, скажите, мой Бог – это Бог всемогущий. Мой Бог – это Бог всемогущий. Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите, давайте еще 7 месяцев с вами скажем, наш Бог есть Бог всемогущий. Наш Бог есть Бог всемогущий. И вот слава Господу, прославим за это Бога, наш Бог, всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы говорим, ой, я же дитя Бога, он же любит меня, он же умер за меня. Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, ну, после обещания данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет. А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит, возьми Исаака, сына твоего, то есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова, и он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова. Возможно, помогали эту нести ношу. И, наконец, Авраам сказал им остаться двум слугам, а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое, просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказывать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свои жизни, все что угодно в моей твоей жизни, все было оплачено во Христе. То есть
было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать: благодарю Бога. Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо,

Нет, давайте выше прочитаем, простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему, отец мой». Он говорит, вот я сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения? Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих, «Бог усмотрит себе ягненка для приношения». И шли дальше оба вместе. То есть сын пошел дальше, он пошел. И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож. Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит, не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, не знаю. Бог говорит, не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего. Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере. Но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему. Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе. Бог усмотрит в себе. И тогда Авраам говорит в 13 стихе, в 14, простите, 22:14. «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает «Бог усмотрит». Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий Эл-Шадай по-еврейски означает «могучий и сильный». Второе. Вседостаточный. Вседостаточный, то есть самодостаточный, вседостаточный. Дальше. Эл-Шадай переводится как «кормилец», это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое. Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова. Оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать, кормит грудью нас, но еще есть много другого, поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово «Шадай». И к нему добавляется «Эль», то есть Бог. «Эль-Шадай». И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить, мой Бог – это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог – всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали, если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи. Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя. А теперь он говорит, Иегова Ирах, то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что

Мама там или папа сложил с собой, значит, тормозок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он с вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет, он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже, ну, в неправильном смысле как-то, но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят: ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички, это предусматривает, да? Перчатки. Сыночек, одень шапочку, доченька, оденься, а там окрой голову. Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие. Я там шел зимой, думаю, ай, сейчас у меня собьется прическа. Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает: нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется. Это вот. Но родители, они предусматривают, они говорят: сыночек, надо одеться, надо одеться. И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирех, предусматривающий. Если бы вы спросили Господа, Он никогда бы вам... спросили человека, сказали: как ты думаешь, что будет там? Ой, я не знаю, что там будет. Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии: Он готовил все необходимое для бедного. Псалом говорит: Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1:16 Бог говорил: иди в дом Иисея, там среди его сыновей. Видите, Псалом 68:11, друзья, смотрите: народ обитал там по благости твоей. То есть, так как Бог добрый, Ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать и сказать: Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей. Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое, вы говорите. Я верю. Так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим: я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое. Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему. Теперь нужно верить Богу предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому смотрите, я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирех. Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусматривает все. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали: возьми с собой там вот копеечки, пирожки купишь, ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел Сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое не Эл-Шадай, а Иегова Ирех. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит: ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб. Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Мой Бог – это Иегова Ирех. Он усмотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. И мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает. Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит: шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Вельможа, ну, он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин всего.
Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам: «Да не говорит евнух, я сухое дерево». То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит: «Я благословлю этих евнухов», ну, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу, дайте Богу славу, дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами. Там унижали, думали, это проклятие. Ну, всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал: «Иди на дорогу, которая пуста». И представьте, едет этот евнух, вот, фельможа Кандаки, царицы Эфиопской, и Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит: «Что мне делать?» Он ослеп, он упал на землю. «Господи, чтоб, кто ты, Господи? Кто ты, Господин?» Потому что это был великий. Он говорит: «Я Иисус», представьте, «которого ты гонишь». Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова» в Египте, помните? А теперь он говорит: «Я Бог, я Иисус, которого ты гонишь». Он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И что Бог говорит? «Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать». Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог: «Пойдешь в Дамаск, там тебе будет сказано». И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анания его звали, что иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди. И он говорит: «Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме и сюда пришел для этой цели. Он столько зла». Господь говорит: «Он мой избранный сосуд». И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске и говорит: «Езжай в Мурманск», дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседях. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там... А был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он: «Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи». И он смотрит, одно окно горит. И он поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали: «Господи, я хочу быть тем, кого ты усмотрел для кого-то, да, кого ты предусмотрел, чтобы я пошел к ним». Библия говорит: «Ревнуйте о дарах духовных», то есть чтобы в нас были дары, Господи, чтобы ты нам говорил. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал, ну, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самерла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит: «Господи, почему ты посылаешь меня?» А он уже был пожилой, уже у него уже было уже пробуждение давно было в Филиппинах. Теперь он работал на радио, у него была телевизионная станция.
служил пастором в пожилом возрасте.

возрасте, и вдруг Господь ему говорит, Бог говорит, я, ну, как-то он сказал, я избрал тебя, потому что я не нашел других, ты будешь, ну, я уверен тебе, или как-то так Бог сказал ему, я могу доверять тебе. И он призвал этого пожилого человека, и он начал проповедовать, раздавая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самрала, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самрала. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха, Коти, Саре несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самрал во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самрала в Финляндии, рассказал им. Они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму. Поэтому служение Лестера Самрала до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно стало благословением для Нарвы, для города Силамяя. Люди приехали получить, Господи, те, кто с нами смотрит программу, вы представляете, человек уже на небесах. Бог ему в пожилом, уже в старческом возрасте сказал это делать. И это работает. Хотели ли бы мы с вами слышать голос Божий в любые года нашей жизни, правда же? И даже в преклонных годах. Это было бы чудесно. Он говорит, я не нашел других, я избрал тебя. То есть, значит, Господь, мы не говорим, что все плохие, но Бог увидел его сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов, несколько рубашек. Он приехал на конференцию, говорит, это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Ну, его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему, через это служение, кормление голодных, придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы. Люди получают воду, а даром, бесплатно им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду, им дали еду, им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог – это Эл-Шадай. Он предусматривает. Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал, Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек и говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, чтобы мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге. Еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Трудные моменты. Бог – обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации. Наперед. Поэтому Иисус говорит, «Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами людей». Они пошли.
Петр.

ну, когда была нужда, иди забрось удочку в море, достань рыбу, открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы, рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает, у какой рыбы. Знаете, Он знает, где жемчуг в ракушках лежит, правда же? И Он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь Ирах, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит, не вы меня продали, Господь меня сюда послал. Бог предусмотрел, Иегова Ирах сделал так. Бытие 45, кто может? 45, с 1 главы по 11 стих, 45 глава Бытие, с 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел, из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках, то есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле, так, ценность ее вот такая, ну, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Ну, так, мы очень

максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Ну, так мы очень

к отцу. Итак, не вы меня послали опять, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской, идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там, или овес, а ячмень по 1, по 2 шекеля. На. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, ну, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит, вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит, если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 шекелю продавалась мера муки? Он говорит, вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось. Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки было с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда вот этот сановник, на которого руку царь опирался, он был выведен к народу, и народ расправился с ним. Поэтому он видел, вот, богатство пришло. Но он это уже не ел. Он умирал, потому что люди линчевали его, к сожалению. Но, тем не менее, это люди разозлились на него. Как он не поверил Богу? Потому что неверие – это плохо. Так вот, сегодня хотим ли мы верить в полноте? Брат Сережа, брат Володя, сестра Неля, верить в Бога, который предусмотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь, некоторые из вас говорили, я приду, и Бог меня исцелит. Это вера в Бога Иегова Ирах, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит, я пойду, миссионер говорит, я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится. И тогда Иегова Ирах начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит, не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. Он говорит, оставайтесь там, куда придете. Ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды. То есть, чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он и Иегова Ирах. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему, Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирах, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного. И весь народ да скажет аминь. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

В судьбе человека удивительным образом сочетается то, как мир влияет на личность, и то, как личность влияет на мир. Наша способность осознавать себя, наша способность проявляться обозначается двумя словами, которые сейчас становятся очень популярными – идентичность и предназначение. Что помогает христианам найти свою идентичность и как осуществить ту миссию, которую возложил на нас Христос?

0: Я очень рада приветствовать наших прекрасных девушек. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Первым словом хочу узнать, что вы думаете о предназначении? Согласны ли вы с тем, что есть какая-то жесткая форма судьбы, которую предназначил вам Господь? И насколько вам комфортно вообще думать об этом?
1: Я раньше считала, что есть... Ну вот все говорят о каком-то пути, что у тебя есть путь, по которому Бог тебя ведет. Но в последнее время часто еще в моей жизни стала звучать фраза, что ты сам выбираешь свой путь. И я думаю сейчас, что я иду, ну, я вольна выбирать, какой путь, да, я хочу. А Бог меня сопровождает в этих выборах и идет со мной вместе по тем путям, которые я выбрала, и меня как бы поддерживает в них. Несмотря на то, что я выбираю неправильный путь иногда. А когда правильный, он за меня радуется.
0: А когда неправильный?
1: Помогает мне, поддерживает и выводит на правильную дорогу.
0: Спасибо.
2: Хорошо, Вика выразила.
1: Да сама не ожидала.
2: Нет, предназначение есть, да. И вот как Вика сказала, я тоже так думаю, что Бог помогает на любой дорожке, на которую мы идем. Вопрос, как понять это предназначение, это уже другой вопрос.
0: Поговорим, да, спасибо.
3: Я где-то когда-то читала, что каждый человек задуман Богом как шедевр. Но поскольку мы все грешные, да еще в процессе жизни сами себя портим, то Богу свой шедевр воплотить приходит, ну, воплотить сложно. Ему приходится измудряться. Поэтому в каком-то смысле я верю в предназначение. То есть вот в смысле того, что
0: в идеальной
3: каждый
0: форме,
3: человек,
0: да,
3: должен Бог стать таким, каким Бог его задумал. А в какое-то жесткое, вот то, что нужно поступать только так и никак иначе, тут уже я больше с девочками соглашусь. То, что человек может делать свой выбор. Вот, но Бог его приведет все равно туда, куда нужно, если человек согласен.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, мы все на эту землю приходим не просто так. Если нам дарована жизнь, то, значит, в этом есть какой-то смысл. И вы знаете, может быть, смысл быть не каким-то таким глубинным. И мы можем искать всю жизнь свое предназначение, так его и не найти, как нам кажется. Но это нам кажется. У Бога действительно все есть его воля. Он знает. И если мы обращаемся к нему, он нам подсказывает, помогает. Главное — увидеть.
0: Вот тогда у меня следующий вопрос. Если наше предназначение так тесно связано с тем, как наша жизнь руководит Господь, и как мы отзываемся на это руководство, то те люди, у которых нет личных отношений с Богом, разве для них не стоит вот в жизни тема, связанная с предназначением, и у них этого предназначения нет?
1: Стоит. Угу. И есть предназначение. Просто Бог им как-то по-другому это все являет. То есть через других людей, через призму своего восприятия. Ну, то есть вот со стороны, например, человек сам может посмотреть, что у него хорошо получается, а что плохо. Например, он в ораторском искусстве очень хорош, он понимает, что он может в этом развиваться, ему это интересно, и он может стать хорошим действительно оратором, как многие дикторы, например, в наше время и во время СССР. Да, разные есть пути. Просто это не напрямую не говорится, что вот это от Бога тебе. Хотя некоторые говорят, даже неверующие, что вот у тебя дар от Бога.
0: Кстати, да, есть такое выражение. А вот тогда получается, что, исходя из того, что ты сказала, получается, что предназначение — это что-то связанное с твоей реализацией, да, вот среди людей. Правильно я понимаю? Или, может быть, у кого-то есть другое представление о предназначении?
4: Знаете, ну вот я продолжу свою мысль, свою фразу про то, что мы можем всю жизнь искать свое предназначение, так его не найти в плане, ну, к примеру, работы. Я там работаю всю жизнь, там, я не знаю, программистом. Я, конечно, не работаю программистом, у меня нет этого дара. Вот. Всю жизнь работаю там программистом. Вот я работаю, мне там работа не нравится. Но работа вообще, она просто должна приносить тебе деньги. Удовольствие — это, конечно, хорошо, отлично. И сейчас мы движемся к тому, что наш мир движется к тому, что мы должны и получать удовольствие, вот, от работы. Но не всегда такое в жизни происходит, когда сочетается и удовольствие, и деньги. Ну, в том плане, что реализация, там, к примеру, в карьере какой-то, да. А может быть, у меня вообще предназначение просто людям помогать? Может быть, мне вообще там предназначение, я не знаю, люблю кормить бездомных собак. Ну, там, или людей. Да, не знаю. Ну, то есть, может быть, мне так нравится, мне вот это хочется. Ну, вот я вот заработать вот этим вот, ну, не могу себе на жизнь, а на кусок хлеба я как-то себе должен заработать.
0: То есть предназначение — это в том числе и про удовольствие от того, что ты делаешь?
2: Конечно. Да. Мне кажется, должно быть, да. Потому что Бог нас создал не чтобы мы страдали на этой земле. Он же, как бы, он хочет, чтобы мы были счастливы, значит, он хочет, чтобы наше предназначение, наше дело жизни, там еще что-то, оно нам приносило счастье. Просто надо долго искать, возможно.
0: Вот, интересный момент. Вот. А что значит искать? На что мы можем ориентироваться вот в этих поисках?
3: Вы знаете, мне кажется, что верующему человеку должно быть понятно, что в обычной жизни, в земной, да, то, что мы называем земной жизнью, он предназначение может и не достигнуть. Угу. В конце концов, процветание Христос никому не обещал. Кому-то он сказал, что вы пострадаете за имя мое и будете убиты. Вот вам и предназначение, да? Про предназначение, про которое я говорила, это скорее то, каким человек станет в вечности. Угу. Такие громкие слова, но это как бы вот эта цель, наверное, христианина. Его, совершенство его характера, реализация его даров, какие у него есть. Он может их не реализовать в жизни. Может так сложиться жизнь, что он будет жить в очень бедной стране, в воюющем государстве, что он будет болен, угу. что он потеряет близких и не сможет реализовать этот потенциал. Но в вечности он его сможет.
0: То есть предназначение — это не про успех, да? Это про осуществление, как мы вот сейчас затронули тему, идентичности. То есть тот образ, который Бог заложил в человека, он в жизни человека осуществляется. Правильно я поняла, да?
3: Ну, наверное, да. Угу. Вот конечно, если и в жизни он что-то сумеет достичь, это неплохо. Угу. И нельзя игнорировать свои таланты и способности. Надо изо всех сил, может быть, даже к этому стремиться. Но надо понимать, что не все от тебя зависит.
4: Мне кажется, что вот я хотела добавить и к Таниному, и к Олиному про идентичность, про то, что нас Бог заложил определенные, как бы, какие-то особенности, характеристики. И это будет здорово, если мы вернемся, так скажем, к заводским настройкам. Сейчас очень модно говорить о том, что стань лучшей версией себя, измени себя, взрасти себя. Да? Но они немножечко несут такой посыл того, что измени как-то себя, улучши себя.
0: Деформируй
4: себя, угу. Да, в конце концов. Мне кажется, мы должны немножечко как раз-таки не регресснуть назад, а, так скажем, возвратиться к настройкам в плане, смотря на Христа, понимать, что во мне заложено, угу. было от Христа. Ну вот как бы это вот если мы говорим про... как раз-таки и здесь мы уже начинаем подкручивать. Так-так-так. Ага, страх. Вот страх, конечно, хорошо, но его надо немножечко уменьшить, да, потому что Бог меня не сильно как бы его закладывал, заложил, но какой-то меньший процент. Окей. А здесь подкручиваем. А вот здесь вот откручиваем чуть-чуть смелости побольше. Он у меня смелости, побольше закладывал. Это вот про один момент. А про другой момент, про таланты, притчи про таланты, где один пошел и закопал. Ну, то есть, как бы потом, а где? А нет таланта. И вот как раз-таки про то, что таланты не должны приносить удовольствие, не всегда бывает, что мы в самом начале получаем от предназначения какого-то, от таланта, который у нас заложен, прям вот удовольствие. Мы иногда должны в самом начале приложить усилия, потому что у нас талант может быть заложен, но чтобы его развить, нам нужно приложить к нему усилия. Вот. И не всегда он действительно бывает про то, что мы будем так реализовывать вот только и реализовывать талант, и это будет приносить нам деньги, и характер у нас тут будет совершенствоваться, у нас тут не три в одном, как кофе. Вот.
2: Бывает такое, что от таланта, то есть ты развил талант, начал заниматься этим, занимался, все хорошо, а потом тебе надоело, тошнит. Что-то произошло, какая-то боль, может, или еще что-то, обида та же самая, возможно. И все, тебе просто вот отвращение к этому таланту. И ты больше не знаешь, чем заняться. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не получается.
4: А
2: это получается,
4: возникла
2: а это
4: обида?
2: Раздражает. И не может просто... Да,
0: А вот такой момент. То есть мы говорим, да, что если в идеальных категориях рассматриваем, то предназначение — это то, что доставляет тебе удовольствие, да, потому что что-то осуществляет. Идентичность, она дает тебе ощущение целостности. А вот действительно, а как понять, да, где твой талант, а действительно ли ты тот талант развиваешь? А как понять, вот Бог мне сейчас на этом пути предназначил больше проявляться или больше молчать? Ну, то есть вот где найти вот эти вот ориентиры, среди которых мы можем выбирать, что в себе взращивать, куда направлять свое внимание. Вот то же самое, как ты говоришь, подкручивать, да? Что подкрутить, как понять, что подкрутить, а что закрутить совсем. Да. То есть вот мне очень нравится то, что ты сказала, что вроде как ты вроде выбрал, да, путь, вроде как все было хорошо, а потом случился какой-то взлом.
4: Почему? Да.
0: Что с этим делать? Так у тебя есть свой личный опыт, как ты проживала что-то такое подобное?
2: Ну, я занималась. Образование у меня одно. Потом я выучилась на другую деятельность. Я занималась этим, я работаю в этом направлении. Вот. У меня в целом вроде все получалось, получается, возможно. Но потом произошло.

0: а еще где-то в смежных вещах, может быть, что-то связанное с депрессивным. Ага, но если... Вот тут вот как раз важный момент, наверное, о котором не всегда знают люди, что есть разница, да, между выгоранием и депрессией. Она заключается в том, что выгорание, оно связано конкретно с твоей профессиональной деятельностью, самореализацией, а депрессия, она носит такое, как говорят, генерализированное свойство, оно распространяется сразу на все сферы жизни. И спасибо, что ты поделилась. Я надеюсь, что это состояние ты сможешь с ним как-то справиться, и что с Божьей помощью ты найдешь новые силы, новое направление, а может быть, в этом направлении найдешь что-то, что тебя будет вдохновлять.
1: Здесь важный момент хочется сказать про, когда мы сталкиваемся с выгоранием каким-то, тебе надо отдохнуть. Тебе надо отдохнуть. И человек идет и такой, ну, теперь я отдыхаю. Но что-то вот как-то вдохновение, силы и мотивации не приходит, когда я отдыхаю. Потому что здесь важный такой момент происходит с человеком. Здесь важно заново подкрепиться. То есть человеку важно, так скажем, влить маслица, чтобы колесико поехало.
0: Обновитесь обновлением ума вашего.
1: Да, да. То есть нужно обновиться, перепрошиться. Ну, в общем, сделать все, что угодно. Да, но, то есть отдохнуть так, чтобы... у тебя снова появилось вдохновение. То есть это не просто лежа на диване. Ну, кому-то нужно просто физически отдохнуть, а кому-то нужно перезагрузиться, перенастроиться. То есть это тоже, кстати, важный момент.
0: Вот тут очень важный момент. Вот, кстати, тема вообще выгорания, тема преодоления депрессивных состояний – это, наверное, мощнейшее направление к теме идентичности. Почему? Потому что зачастую мы выгораем именно там, где в нас не заложен этот импульс мотивации. Написано в Библии, да, что Господь дает хотение и действия по своему благоволению. И вот это вот хотение, которое дает Господь, это то самое горючее, которое может нам в долгую давать энергию на каком-то пути, даже если мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и с чем-то, что мы вообще никак не ожидали. Но вот это вот для того, чтобы найти это хотение, нам нужно свою идентичность все-таки соотносить не с внешними вещами, типа вот эта профессия успешная, или мне кажется, что ты гуманитарий, ты бы хорошо смотрелась там учителем начальных классов, да, а с чем-то, что Господь заложил именно внутри тебя, этот тот самый стержень, который осознается только через глубокий внутренний диалог с Богом. Вот. Я по себе знаю, да, что у меня в жизни было очень много таких перепадов, когда менялась жизнь просто кардинально. И это приводило к тому, что каждый раз ты стоишь вот на этом этапе, когда тебе снова нужно заново отстраивать себя, ставить какие-то цели на жизнь. И мне всегда помогало только то, что я говорила: «Господи, ты привел меня сейчас сюда, ты делаешь для меня что-то новое, но чтобы это новое осуществилось, мне нужно понимать, а кто я для тебя?» И когда я задаю ему этот вопрос, он всегда показывает мне и ценность мою, и количество моей энергии, которую он мне дал, и таланты, которые он мне дал. И я понимаю, что моя жизнь — это становится не осуществлением моего собственного какого-то интереса, а проявлением того, что Бог хочет реализовать через меня. Но я не знаю, как вам поможет вот, как бы эта идея или нет, и насколько она осуществима для вас в практическом смысле. Но вот в этом формате хочу задать вопрос, а часто ли вы вообще задумываетесь о том, какой меня создал Бог, что Он для меня предусмотрел, и почему вот эти жизненные обстоятельства, в которых я нахожусь, Бог мне вот дал? Задумывались над этим?
2: В последнее время я что-то очень часто об этом стала задумываться. Раньше меня как-то не волновала вот эта тема. Я жила своей жизнью, и все, да, случилось, ну ладно. А сейчас я прям... Мне кажется, я очень даже слишком сильно начала заниматься самокопанием и познанием вот этого своей жизни, что вопросов становится все больше и больше. И я как будто утопаю в них.
3: Ответов все меньше.
2: А ответов как бы вообще нет. То есть зачем мне вот эта ситуация нужна была? А вот это мне зачем? А это я зачем переживала? А вообще я здесь для чего? А правильно ли я иду? И что-то я все время думаю, ну, как выбраться?
1: Мне кажется, когда у нас... вопросов больше, чем ответов, нужно перестать копать. Ну, потому что мы же копаем, чтобы...
0: Если вы обнаружили, что вы в яме, перестаньте копать.
1: Да, перестаньте, пожалуйста, копать. Вот, ну, то есть, как бы, иногда... Вот вы знаете, кому-то не хватает анализа, кому-то не хватает вот копнуть вглубь себя. Они как-то, они копают другим почему-то ямы. А кому-то... ну, как бы, у меня был у самой такой пример просто в жизни, когда я слишком закопалась. Угу. Ты когда я копала, копала, копала, копала, копала, потом говорю, ой. Ну, то есть, как

0: Я закопала саму себя. И в этот момент нужно действительно перестать копать. Потому что, ну, как бы, действительно, может быть, как-то не то, что начать выбираться, да, то есть посмотреть на какие-то другие моменты, перестать на этом акцентировать внимание, потому что сейчас ты можешь быть не в ресурсе ответа на этот вопрос. Это сейчас звучит, конечно, так...
1: По-современному.
0: Очень... Да, по-современному быть не в ресурсе. В каком плане имею в виду? Возможно, сейчас твое эмоциональное состояние не соответствует восприятию ответов, так скажем, на данный вопрос.
1: У меня просто был момент, вот я в своей жизни, ну вот я долго, да, там сколько, 20 лет жила дома, с семьей, и у меня было ощущение дома, что вот я, да, именно вот, что я там, где я должна быть. Угу. Потом я переехала, и у меня это ощущение сместилось уже как бы вот в мое пространство, что вот я там, где я должна быть. А сейчас у меня вообще нет ощущения, где дом. То есть я и там дома у себя не могу чувствовать себя как дома. Тавтология на тавтологии. Ну ладно. Так и вот в другом городе я тоже не чувствую себя как дома. И где этот дом? Где его искать? И там ли я нахожусь? Как не копаться в этом, если это постоянный вопрос жизни?
2: Вот это, может, кстати, интересный вопрос.
1: В правильном ли я месте вообще нахожусь?
2: Вот, кстати, интересный вопрос о том, где я на своем месте. Вот хочу тоже спросить, всегда ли понимание, предназначение, осознание идентичности приводит к состоянию, что вот я сейчас осознаю себя на своем месте. Может быть, это какая-то, знаешь, иллюзия?
3: Одну цитату вспомнила. Уже не вспомню, откуда, правда. Что когда в начале жизни человек, ну, по жизненному пути идет, ему кажется, что весь мир перед ним открыт, и очень много разных путей. Широкий, поуже. И вот он идет, и этот его путь становится все уже. Угу. До тех пор, пока он вообще не перестает видеть его перед собой и делает то единственное, что только должен делать.
2: Интересный вопрос. Угу. То есть, получается, здесь предназначение – это как такая именно узкая тропа, да, на которую все твои предыдущие выборы привели, и внутри которой ты можешь осуществлять только вот этот путь, да?
3: Ну, возможно. Тут, может быть, каждый по-своему поймет, но мне понравилось, красиво сказано.
2: Образ интересный, но для меня он такой, знаете, немножко пессимистичный.
0: Для меня тоже.
2: Потому что я не согласна с таким. Мне кажется, что если ты осознаешь свое предназначение, ты в том числе и видишь веер вариантов, в котором ты это предназначение можешь осуществить. Вот. Мне нравится, есть такое выражение, да, выбор как твое орудие. То есть ты можешь понимать, что если у тебя есть свобода выбора, это дает тебе силы, это дает тебе какой-то уверенности и дает тебе энергии для того, чтобы делать свои следующие шаги.
3: Ну, делай то, что ты должен делать. В итоге к этому приходишь.
0: Вот мне как раз, вот я вспомнила часть стиха. «Делай, пока ты здесь, сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». Это к твоей фразе, это часть из стихотворения. Вот эти строчки про то, что «сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». То есть порой нам нужно просто делать. А делать — это глагол. Глагол, который относится порой к нашему выбору. Да? И вот такая взаимосвязь, цепочка. Делать, глагол, выбор. А выбор — это ответственность.
1: Опять же. Делать,
0: которая лежит
1: если
0: на нас.
1: Не нравится то, что ты делаешь, что, да тошноты это делать все равно.
0: Вот. Делать, выбрать. Вот если в том случае, в Танином, да, то стоит отдохнуть. Потому что если, как Айгуль сказала, это не про депрессию, не про общее, а про состояние, которое относится конкретно к профессии.
1: Практические советы.
0: Не в плане того, что...
1: Сменить направление деятельности.
0: Во-первых, прекратить пока это делать на время, да, а уже второй момент — найти деятельность, которая тебя вдохновит, которая будет твоим хобби, которая тебе поможет возродить вот это вдохновение. Ну и еще задать себе вопрос.
2: У Тани есть, да.
1: Ищу, как бы...
2: А расскажи, как ты ищешь?
1: 6 лет.
0: Что ты ищешь?
1: Чего ищу? То, что мне нравится.
0: А точно пробую ты ищешь разные... или убегаешь от ответа на этот вопрос, Таня?
1: В смысле убегаю? Я пробую разное. Кем я только не работала, Маша, в этой жизни.
0: работать. А я говорю про то, что нужно отдохнуть.
1: После отдыха. Все равно я не могу отдыхать постоянно, ни на что жить. Я должна зарабатывать деньги.
0: Вот смотрите, вот, допустим, там, я занимаюсь фотографией. Я не знаю, сейчас беру это вообще из головы, это не про меня. Вот, там, я, к примеру, работаю фотографом. И в какой-то момент мне просто вот, ну, уже это все надоело. Мне эти люди вот здесь вот сидят, это все вот просто... Вот, этот фотошоп я видеть не могу. И ты идешь на какое-то время, да, прекращаешь эту деятельность и занимаешься, я не знаю, там, увлекаешься лошадьми. Там, да, или еще чем-нибудь.
1: В нашем мире это невозможно, это очень сложно сделать.
0: Ты должен... Когда это выбор за тобой, понимаешь?
1: Понятно, но когда тебя сковывают какие-то обстоятельства или еще что-то, это очень сложно сделать.
0: Это выбор, это ответственность. Вот про что я хотела сказать. Последнее после выбора – это ответственность. И Бог предоставляет нам эту ответственность. В каком плане? Что Он нам, точнее, предоставляет большой выбор. А уже какой выбор мы возьмем, заберем и будем делать, да, это уже за нами, как бы, этот выбор, да, стоит. Вот эта ответственность, она тоже за нами. И порой нам нужно, вот, к примеру, Вика когда говорит, да, про то, что порой нам нужно просто идти и делать. К Вике, да, что...
1: Ко мне делать.
0: Ко мне делать. Про то, что когда мы начинаем вот так вот закапываться, да, при депрессиях очень часто, кстати, такое бывает, когда человек, но не при генерализованных, да, не про психическое им заболевание говорим, в депрессивном состоянии. Мы смещаем фокус внимания со своего состояния на других людей, мы начинаем помогать. И это помогает человеку порой выйти из какого-то такого болотца, из депрессии. И когда мы, вот про дом, просто когда ты начинаешь там, и там не дом, и там не дом, что тебе важно? Почему сейчас для тебя вот эти два дома — это не дом? Ну, почему, что, какое чувство ты ищешь?
2: Забрать из ощущение? Каждого дома что-то.
1: Но ты сейчас сама себе противоречишь. Ты говоришь, не копайся в себе, найди какую-то другую стезю. Потом ты говоришь, ищи, где твой дом, задай себе вопрос, покопайся.
0: Задать свой вопрос не в том плане, что, к примеру, это не мой дом, где же мой дом, интересно, а к тому, что какое ощущение ты ищешь. То есть копнуть в другую сторону. Не в плане вот этого вопроса.
1: Я зациклюсь тогда уже на другом, буду копать туда. Ты мне скажешь, не копать туда, копай уже в другое место. И так я буду везде ямки рыть везде.
0: Ямки. Ты понимаешь, ты будешь рыть маленькие ямки.
1: Главное, а не жизнь.
0: Ямщи.
2: Ну нет, девочки, смотрите, давайте, у нас постепенно заканчивается время, да, и если вы позволите, я хочу перед тем, как мы завершим, несколько практических рекомендаций, вот как ты просила. Таня, если можно, начну с тебя. По поводу практических рекомендаций, смысл такой, что заняться пока тем, что приносит минимум дохода и отнимает минимум времени и сил. Вот что-то такое, что можно делать практически в фоновом режиме и достаточно долго. Ну, например, я себя вспоминаю, у меня был такой период жизни, когда я пошла работать дворником. Я каждое утро в 5 утра выходила в парк и одна на целый парк ходила, убиралась там несколько часов. У меня было время думать, у меня было время находиться на свежем воздухе, у меня было время заниматься физическим трудом, благодаря чему все это время я думала о том, чем мне заняться. Я тебе рекомендую найти вот что-то такое, что отнимает мало сил и при этом дает тебе возможность погрузиться в себя, в наблюдение за собой, в гармонизацию своих состояний. И, возможно, к концу этого периода ты найдешь что-то, что тебя начнет вдохновлять. Потому что сам Бог заинтересован в том, чтобы ты жила полноценной жизнью. И я уверена, что Он предусмотрел для тебя что-то, в чем ты нуждаешься. Просто попробуй еще и с ним посотрудничать, а пока вот в фоновом режиме оставить что-то такое простое. А для тебя, я, знаешь, хочу что порекомендовать. Мне Маша правильно сказала, да, перестать копать. Почему? Потому что зачастую мы копаем в рамках тех стереотипов мыслительных, которые у нас уже сформировались. То есть я хожу, действительно думаю, вот где мой дом, где мне жить. Я уже говорила, да, что у меня, в принципе, жизнь такая же. У меня дома нету. У меня нету ощущения дома вообще уже давным-давно. Но я понимаю, что для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужен ряд факторов, и я знаю, какие это факторы. У меня там, где я живу, должна быть не душевая кабина, а ванна. У меня должна быть красивая кухня, и у меня должно быть место, где мне будет комфортно спать. И где бы я ни жила, я эти факторы всегда учитываю и чувствую себя, пусть я не чувствую себя дома, но я чувствую себя комфортно. И здесь уже возникает мысль, что мой дом – это не там, где находится какое-то место, а там, где есть обстоятельства, внутри которых мне хорошо. Я надеюсь, что мой совет тебе поможет. Дорогие друзья, как показывает наш разговор, тема предназначения и идентичности, она достаточно глубока, потому что направляет нас к мыслям о том, кто мы есть перед Богом. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел то место и то состояние, в котором он сможет чувствовать себя счастливым. Спасибо, что были с нами. До свидания.

0: Сенсационное археологическое открытие на западном берегу Галилейского моря, произошедшее совсем недавно, привлекло пристальное внимание нашей редакции. И мы устремились в Галилею. Нашим ориентиром служил древний город Тверия. От него необходимо было двигаться по 90-й трассе на север приблизительно 7 километров. И было очень важно не пропустить долгожданный поворот направо с указателем Магдала. Большой торговый центр поначалу привел нас в замешательство, но мы настойчиво двигались дальше, и, объехав его, мы стали двигаться по грунтовой дороге, можно сказать, в обратном направлении, в сторону Тверии. Но буквально через 300 метров мы прибыли в искомую точку нашего путешествия. На берегу Галилейского моря есть интересное местечко, где родилась и выросла удивительная женщина, история о которой вошла в самую популярную, самую читаемую, самую тиражируемую книгу в мире. И по этому местечку нас проведет израильский гид Мария из Назарета. Мария, шалом!
1: Здравствуйте, шалом! Я приглашаю вас сегодня совершить замечательное путешествие в древнейший город Магдала, который находится на западном берегу всем известного Галилейского моря. И вместе с нами услышать и увидеть об удивительных открытиях, которые были найдены на этом месте. Добро пожаловать в Магдала!
0: Добро пожаловать!
1: Мы находимся с вами на месте древнего еврейского поселения первого столетия, называемого Мигдаль, или по-русски Магдала. За моей спиной вы можете видеть руины синагоги, которая была обнаружена буквально недавно в результате раскопок. Как именно все началось? В 2006 году было подано прошение об строительстве гостиницы на этом месте. И по закону Израиля есть такое понятие, когда изучают эту территорию, на то, насколько пригодна эта земля. И через ведомство древности в 2009 году здесь начались раскопки, в результате которых было обнаружено древнее поселение Мигдаль, а именно древнейшая синагога первого столетия. Время, в которое жили такие известные исторические личности, как Иосиф Флавий, да, философ и историк того периода, первого столетия, Иисус Христос, который служил в это время как раз на территории Галилеи, Галилейского моря. Очень много об этом написано в Новом Завете и в Евангелиях. И вот за моей спиной вы можете видеть руины этой синагоги, той самой синагоги первого столетия, где наверняка также был, служил и говорил Божье Слово Иисус Христос.

Наверное, наиболее значимым артефактом этого места является камень, который нашли здесь, который напоминает форму стола. Вот вы видите его сейчас перед вами. Что мы можем видеть на этом артефакте? В первую очередь, конечно же, это минора и два сосуда, стоящие по обе стороны, которые обрамляются двумя колоннами. Ирод Великий, который обновил, укрепил весь комплекс второго храма, который мы сегодня называем Храмовая гора. И, в принципе, вся эта постройка была разрушена в 70-м году, представляла из себя огромные колонны, представляющие собой колонну на такой огромной, что даже трое человек, которые взрослых мужчин оставались, взявшись за руки, с трудом могли обхватить ее. Именно вот эти колонны, они представлены здесь, высечены в этом камне в уменьшенном размере, чтобы дать нам понять, что мы входим в храм, и мы приближаемся ко святому святых. И также мы можем видеть сверху шесть сердец, которые на самом деле, по предположению ученых, археологов, являют собой хлебы предложения. 12 хлебов предложения по количеству колен Израиля, 12 колен Израиля, которые просто как хлеб преломляются и образуют при этом собой форму сердца. Таким образом, шесть сердец – это 12 хлебов предложений, которые просто как преломляются. Это то, что мы видим на крышке этого так называемого каменного стола, который был найден здесь, датируемый 40-50 годом первого столетия.

Итак, мы сейчас с вами находимся в восточной части этой синагоги, и то, что вы видите перед вами, вот эта вот стена, частично сохранившаяся. Если вы обратите внимание, увидите вот здесь такую небольшую, как будто бы змейку. Это тот уровень, ниже которого оригинальное основание синагоги, и выше это частично восстановленное уже во время раскопок. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Мозаичный пол первого столетия, который был частично сохранен. Если вы обратите свое внимание на сам уровень, то он не прямой, а с подъемами, да, что свидетельствует нам о том, что здесь произошли какие-то подземные толчки. Но более того, мы можем уверенно сказать, что здесь произошло землетрясение. По периметру синагоги вы можете видеть что-то наподобие таких скамеек, в основном сделанных, да, из базальта. Это такой черный вулканической породы камень, которого здесь при избытке. И в основном все постройки на этой территории выполнены именно из базальтового камня черного цвета. Мы можем представить себе, что люди, заходя в эту синагогу, они заходили с западной части, вот этот центральный вход в синагогу, проходили комнату, к которой мы с вами еще позже вернемся, и затем ходили сюда, в центральный зал, где они читали Писание и слушали Писание. На сегодняшний день то, что представляют из себя синагоги, иудеи, когда собираются в синагогах, они помимо того, что читают Писание, изучают, они также молятся. Это представлено как приношение жертвы молитвы, как жертва перед Господом. Дело в том, что до 70-го года, до разрушения храма, в синагогах не молились, но читали Писание. То есть практика молитвы, она пришла уже позже, после разрушения храма. Итак, иудеи собираются сюда. Эта синагога может вместить в районе 150 человек, рассаживаются на скамейках и слушают того, кто читает Писание. И вот этот вот камень, который стоит посередине, где он как раз найден был во время раскопок, представляет собой, если вы обратите внимание, такую немножко поднаклонную плоскостью, да, с немного приподнятым верхом, то, что говорит нам, что, скорее всего, это все же служило столом, своего рода таким столиком, к которому подходил читающий, клал туда свитки и зачитывал Писание. Матфей рассказывает о событиях первого столетия, о служении Иисуса Христа в Галилее. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Интересно, что когда распространялись о нем слухи, наверняка люди обсуждали это между собой. Иудеи собирались вместе и говорили: посмотрите, что это за человек, что ему покоряются силы природы, что он может воскрешать из мертвых, что он может исцелять всякую болезнь. Мы сейчас с вами находимся у центрального входа в ту синагогу, которая была раскопана здесь в 2009 году. И за моей спиной вы можете видеть центральный зал, где читались Писания, а также прямо здесь у входа небольшая комната, которую мы называем на иврите Бейт Мидраш. Что именно происходило здесь? Здесь собирались иудеи для того, чтобы изучать Писание. Не только читать их, но и изучать. И наверняка именно здесь они могли обсуждать те события, которые происходили здесь в 20-х годах первого столетия, когда служил Иисус Христос. Что именно? Что это за человек? Давайте попробуем найти. Наверняка говорили они, что о нем говорили пророки. На то время не существовало Нового Завета. Это было время, когда исполнялись Писания, которые мы на русском языке называем Ветхий Завет. Но это на сегодняшний день единственная Библия, которую имеют израильтяне. Местные евреи, которые живут здесь, называемый Танах. Они открывали эти Писания и говорили: посмотрите, пророки говорили о нем. То, что он сегодня делает, может делать только человек, чья жизнь посвящена Богу. Вот в этой комнате они собирались, изучая Писание и рассуждая о том, что видели. Послушайте, услышали, что произошло здесь, на севере, в Капернауме.

0: знаете тех ребят, тех людей, которые следуют за ним? Вы знаете, что им повинуются силы природы? Как это может быть? Является этот человек предателем? Может ли он открыть новое учение? Что он себе представляет? Кто он есть? Является ли он сыном, действительно сыном Иосифа Плотника? Или он тот самый Мессия, который ожидает наш народ? Наверняка все эти вопросы, которые горячо обсуждались и поднимались в то время, также обсуждались здесь, вот в этой комнате, в которой раскопки развалины, чьи мы видим сейчас здесь за моей спиной.
1: Хочу купить рыбки на обед, зажарить. Так, здесь рыбы нет, а вот и магазинчик. Здравствуйте, я Владимир из Финляндии, шалом.
0: Здравствуйте, а я Мария.
1: Мария?
0: Очень приятно.
1: Мария, та самая из Магдалы?
0: Я та самая Мария из Назарета.
1: Из Назарета?
0: Ну, а мы в Магдале, а я здесь, знаете, подрабатываю. Так приезжаю подрабатывать.
1: Можно зайти в ваш магазинчик, только здесь как-то высокий порог.
0: А вы как раз подъехали в самое подходящее время. Дело в том, что мы строим, если видите, баррикады.
1: Баррикады от кого?
0: Да. У нас тут восстание полным ходом идет. Ожидаем римлян.
1: Ну, я
0: не вы за рыбой, но вы из Финляндии.
1: Вы меня пропустите в свой магазинчик?
0: Хорошо, давайте для начала покажу, что у нас тут есть.
1: Давайте.
0: Вы знаете, поскольку это бассейны, как раз для того, чтобы хранить здесь рыбу и продавать ее, здесь должна быть вода.
1: А ее здесь нет, ее здесь нет, все пересохло, и рыбы нет.
0: Будем дожидаться грунтовых вод?
1: Не знаю.
0: Или лучше узнаем немного больше о той истории, которая произошла здесь 20 лет назад.
1: Давайте узнаем эту удивительную историю, почему здесь пересохли эти бассейны и куда делась рыба.
0: Мы стоим с вами у дороги, древнейшей дороги, которая проходила с север на юг, рядом с этой частью раскопанного города Мигдаль, или как мы еще называем Магдала. Если вы обратите ваше внимание, то дорога чем-то завалена. Это не какая-то конструкция и не какое-то здание. Это было сделано намеренно. Если вы обратите внимание, то увидите, что это те самые секции колонн, о которых мы говорили, которые оставляются одна на другую и представляют из себя колонны. Также здесь хорошо просматривается верхняя часть колонн, капители. И они здесь очень плотно друг к другу выставлены, и видно, что это делалось в таком поспешном режиме. Эту дорогу перекрыли и использовали все сподручные материалы, а именно колонны, секции которых мы здесь с вами видим. Делалось это в 60-х годах. Об этом ясно повествует известный философ и историк первого столетия, которого звали Иосиф Флавий. Мы знаем, слышали о разрушении храма на территории Иерусалима, на Храмовой горе в 70-м году. Но наверняка немногие знают, что привело к такому результату, что храм был разрушен и сожжен, Иерусалим, и иудеи были уведены в плен, и имущество, и сокровищница храма опустошена. Дело в том, что в 60-х годах произошло восстание, иудейское восстание, в котором участвовал Иосиф Флавий, который, в частности, и описывает события того времени. Иудеи ожидали того, чтобы свергнуть римское правление и стать независимыми. Возможно, так как это происходило в период хасманейского правления, до того, как сюда вошел в Рим. И для того, чтобы это произошло, ожидалось, что возглавит это восстание предводитель, которого видели в лице Мессии. Поэтому многие ожидали, что Мессия, который придет, иудей, который придет, потомок царя Давида, что он возьмет меч, и он наведет здесь порядок, он утвердит здесь мир, а именно избавит иудеев и всю эту территорию от римского владычества. За счет чего? За счет военного восстания, за счет войны. Но такой, это не тот посыл, который нес Иисус Христос. Он принес мир. И главное то, что, о чем он говорил, да, это о любви Божией, о царствии, то, что слышались именно здесь, эти слова его в этих поселениях, городах и синагогах. Итак, мы говорим с вами сейчас о 60-х годах первого столетия. Что происходит? Во время иудейского восстания римляне на подходе. Нужно как-то предотвратить их вторжение в город, их распространение и передвижение по этой местности. И вот эта главная дорога, которую вы здесь видите, которая перекрыта здесь для того, чтобы предотвратить вход римлян на эту территорию. Во время раскопок было обнаружено здесь более 20 магазинов, что говорит нам о том, что это своего рода большая рыночная площадь, которая состояла из

этих магазинов, и вот эта вот стена этих магазинов, она являлась одной частью этой дороги, которая забаррикадирована вот здесь. Церковь это называется «Дукинальтум» на латинском, католическая церковь, что обозначает «отплыви на глубину». Что говорит нам такой посыл из служения и учения Иисуса Христа, чтобы иметь более глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом, чтобы познать глубину Его Слова. Давайте пройдем вместе с вами в эту недавно построившуюся церковь «Дукинальтум» и увидим то, что находится внутри.

сейчас с вами находимся на территории той самой пристани порта города Мигдаль или Магдала. И это та оригинальная дорога, то есть камни, которые вы видите, на которых я стою. По ним мне очень удобно ходить, даже несмотря на то, что подошва у меня плоская. Но это та самая дорога, которой пользовались люди того времени. За моей спиной вы можете видеть три колонны, три из шести колонн. Это современная капелла, и то, что здесь построено вокруг, так же, как и алтарь, нарисованная картина и поставлены скамейки, это напоминает нам, то есть это сделано в уже современное время, да, в наши дни, чтобы напомнить нам о том собрании синагоги, которая была раскопана здесь. Это место славилось именно этим ремеслом, которым занимались ученики Иисуса Христа, это рыболовлей. Поэтому также на иврите это называлось «башня рыбаков» или «Мигдаля Дейгим», или, как мы по-русски привыкли говорить, «Магдала». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, что, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. За моей спиной репродукция, картина той встречи, божественной встречи женщины, описываемой в Евангелии, с Иисусом Христом. То, что потрясает в этой картине, что мы можем посмотреть на все, что происходило тогда вокруг нее, через ее глаза. То есть, как она это видела, а именно посмотрите на уровне земли. Потому что эта женщина не имела права из-за того заболевания, в котором она находилась, появляться в обществе. Она считалась нечистой, она не имела права никого касаться так же, как и ее. Но она настолько уже претерпела от всех, кто пытался ей помочь, и она так желала этого исцеления и верила, что этот человек, о котором говорили, может быть, он мессия, может быть, он пророк, но она была уверена, что он намного больше может ей помочь, чем все те, которые пытались прежде хотя бы прикоснуться. Обратите внимание, ее рука, и видно, что художник пытается передать этот страх и трепет, буквально даже не полностью сама рука, а хотя бы пальцем, лишь только дотронуться. И делает это она на уровне земли, потому что она даже не смеет взглянуть на него, даже не смеет показаться людям на глаза. Мы должны понимать, что это был очень рискованный поступок с ее стороны, потому что если бы в ней узнали того человека, которому запрещено показаться в обществе, ее бы надлежало тогда казнить.

Итак, мы перешли в восточную часть древнего города и сейчас находимся на территории древнего порта. То, что вы видите за мной, каменная стена, эта стена разделяла воды Галилейского моря и сам порт в первом столетии. Для сравнения, посмотрите, сейчас здесь суша. И за моей спиной, вы видите, вам открывается обзор на Голландские высоты и Галилейское море. И видно, что воды за все эти столетия очень далеко отошли. Но на время первого столетия именно здесь проходила граница

0: И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Да? То есть это уже несколько тысяч человек. Происходили эти события вот именно в той стороне за моей спиной, там, где находятся такие известные города, как Капернаум и Вифсаида. И далее мы читаем, что «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, на территории древнего города Магдала, или еще называемого Мигдаль, пределы Магдалинские, как они описываются у евангелиста Матфея. Я иду сейчас по берегу Галилейского моря, по суше. Это то, что мы видим в наши дни. На самом деле я сейчас иду по воде, в буквальном смысле. Если бы я была перенесена 20-летия назад, то на этом месте я бы шла по воде, поскольку воды Галилейского моря доходили до стен порта древнего еврейского города Магдала, называемого Мигдаль. В завершение нашей сегодняшней программы я хочу также пригласить и вас, дорогие друзья, ходить здесь по воде Галилейского моря, так же, как это когда-то делал Иисус, так же, как и Петр, который последовал за ним, и видеть воочию те места, которые слышали и видели славу и чудеса Иисуса Христа, служившего здесь людям, как Мессии Израиля. Добро пожаловать в Галилею, добро пожаловать в Израиль.
1: Free entrance because you film it.
2: But do you have the paper?

находится с вами на месте древнего еврейского поселения, называемое Магдала или на иврите Мигдаль, того самого поселения, которое упоминается в...

Поднимите руки. Я чувствую сердце Господа. Кто из вас думает о себе? Пора начинать новую жизнь. Я слишком долго был в этом болоте. Друг, я слышу тебя. Я слышу, что ты говоришь. Много лет ты был зависим. Ты не мог вырваться на свободу. Но я чувствую, что сегодня сила Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа освободит тебя. Поднимите руки и воздайте Ему хвалу. Поднимите руки и воскликните гласом хвалы. Блудный сын пошел в чужой город, и там события развернулись по самому худшему сценарию, который только возможен для молодого еврейского парня. Он кормил свиней, а ему не позволяли есть, потому что когда вы в неправильном месте, то владелец этого места может кормиться от вас. Но вы при этом никогда не можете кормиться от этого места. Я могу истратить всю энергию и ресурсы, кормя кого-то, но то, что я кормлю, никогда не накормит меня. И вот я скитаюсь голодный и разваливающийся по швам, потому что я потратил всю свою энергию, думая, что если я накормлю эту вещь, то однажды роли поменяются, и она начнет кормить меня. Ваши прелюбодеяния никогда не накормят вас. Музыка, которую вы слушаете, никогда не накормит вас. Порнография, которую вы смотрите, пытаясь заглушить похоть, никогда не накормит вас. Эти вещи заставляют вас хотеть еще больше. Вот почему наркотики, которые вы колете в свои вены, никогда не накормят вас. Вы всегда будете хотеть все больше, больше, больше и больше. И никогда не будет заканчиваться ваше желание. Библия называет это духом ненасытности. Это голод, который никогда не насыщается. Он постоянно поедает вас. С грехом вы не играете в игры, вы кормите свиней, которые вам запрещено есть. Вы крутите педали,

и растрачиваете свою жизнь, потому что вы еще не получили откровение, что на этой земле нет ничего, что способно насытить ту вашу часть, которая не от мира сего. На этом месте, на этой земле, есть вещи, которые предназначены не для того, чтобы кормить ваше физическое тело, а для чего-то другого. Но эти вещи не могут насытить вашу жизнь, потому что душа не от этого телесного мира. Она имеет совершенно другую природу. Мы же пытаемся насытить душу материальными источниками. Но это никогда не работает и никогда не будет работать. Больше секса, больше наркотиков, больше славы, больше денег. Спросите у любой поп-звезды, и она или он скажет вам, что когда этот человек получает миллион, это приводит лишь к еще большему голоду. А потом мир, который раньше поклонялся этому человеку, начинает смеяться над ним, потому что звезды людей не насыщают. Послушайте меня, поколение. Вам необходимо присутствие Бога Отца. Мне не надо денег. Дайте мне Божье присутствие. Возьмите свои титулы, славу и популярность, и дайте мне Божье присутствие. И вот он очутился на свиноферме. Для еврея это самое худшее, что только может быть. Свиноферма. Что может быть хуже для еврея? Вы, наверное, тоже знаете о том, что евреям запрещается есть свинину. Но если тебя мучает голод, ты можешь съесть даже запрещенную пищу. И вот этот парень начал пасти свиней. В это время с ним случается нечто, что всегда поражало меня. Библия говорит, что он был рад набить свой желудок стручками, которыми кормили свиней. Но тех ему тоже не дали. Один перевод говорит, что свиней кормили шелухой, кожурой, очистками, то есть их кормили, по сути, каким-то мусором, можно так сказать сегодня. И он был настолько голоден, что был рад набить свой живот мусором, которым кормили свиней. Вы знаете, я узнал кое-что о кукурузной шелухе. В ней нет никакой питательной ценности. Но если вы набьете живот чем-то, в чем нет питательных веществ, вы можете заглушить свой голод на какое-то время. Люди, сидящие на наркотиках, не чувствуют голода, даже когда они очень давно не ели, потому что наркотик заглушает дар голода. Он выключает его. Голод пытается вернуть наркомана к правильным отношениям. Вот почему грех так опасен. Библия говорит, что грех сладок, но на короткое время. А кратковременное удовольствие заглушает Богом данный голод внутри вас, призывающий вас к правильным отношениям и общению с Богом Отцом. Да, грех сладок, но ненадолго. Затем приходит опасность, потому что вы начинаете есть шелуху. И с каждой минутой становитесь все слабее и слабее. С каждой минутой вы умираете. Но вы даже не замечаете, что вы на самом деле умираете, потому что это постепенный процесс. Он кажется незаметным. Внешне все может быть в порядке. Вы одеты, все думают, что все нормально. Вы заработали тачдаун, вы сделали хоумран. И все круто, потому что у вас модная одежда, модный телефон. И все это лишь шелуха. Слава Богу, что по милости Божьей парень пришел в себя до того, как он начал есть запрещенную еду. У него была законная потребность, то есть у него был голод, и он был близок к тому, чтобы восполнить законный голод незаконным источником. Законно он нуждался в питании, но если не быть осторожным, то законная потребность может вынудить вас тянуться к незаконным источникам. Сегодня у вас есть законная потребность.

И это не деньги, не популярность, не секс и не друзья. Ваша законная потребность – это Божье руководство и Божье присутствие в вашей жизни.

Милость Божья остановила его руку, когда уже та тянулась к шелухе, и он решил уйти со свинофермы. Я вам точно говорю, если бы он поел эту шелуху, то, возможно, он навсегда остался бы там, среди этих свиней, и никогда бы не смог выбраться на поверхность. Вы пришли сегодня сюда не потому, что вы довольны шелухой. Вы пришли, потому что ищете чего-то, что действительно утоляет голод. Милость Божья остановила руку парня, который уже тянулся к шелухе, чтобы набить шелухой живот. В 17 стихе сказано, что он пришел в себя. Если вы понимаете, что такое милосердие, то у вас может сложиться впечатление, что оно похоже на гуманизм, словно он сам под влиянием собственного интеллекта принял правильное решение и решил изменить эту ситуацию. Но всякий, кто понимает природу Божьей милости, знает, что парень принял правильное решение не из-за собственной силы воли, а из-за того, что Святой Дух живого Бога обличил его в грехе и вложил в него идею, что в доме Отца ему будет гораздо, гораздо лучше. И ему следует идти именно туда, в дом Отца. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них больше, чем достаточно пищи, а я здесь умираю от голода. Я благодарю Бога за то, что у него есть голод». Библия говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня я смотрю на ваши лица, и я многое в них вижу. На многих лицах я вижу компромисс, я вижу прелюбодеяние, я вижу зависимость от порнографии. Но я верю, что если отодвинуть весь этот внешний хлам в сторону, то в глубине ваших душ вы найдете голод. И я благодарю Бога за этот голод, потому что Он спасет вас от погибели. Понимаете, шок — это удивительное явление в человеческом организме. Шок — это состояние, в которое впадает ваше тело, чтобы вы не чувствовали боль. Но примечательно то, что многие умирают не от боли, а именно от шока, хотя он защищает тело от боли. Если не разобраться с источником этого шока, то шок может причинить больший вред, чем сама боль. Так вот, голод очень похож на шок. Голод пытается привлечь вас к хлебу жизни. Но если не разобраться с этим голодом, то вы можете умереть, потому что вы не обращаете внимания на вещи, которые пытаются привлечь вас обратно к вашему небесному Отцу. Я не ждал, что сегодня придут именно праведные. Я хотел, чтобы пришли голодные. Я надеюсь, что вы испытываете духовную жажду. И мне не нужно было, чтобы вы пришли сюда с идеальными оценками. Я просто хотел, чтобы вы пришли сюда с желанием признать тот факт, что внутри вас есть голод, потому чтобы жить жизнью, которая действительно чего-то стоит. Теперь давайте прочитаем 18 стих. «Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков. Я хочу показать вам разницу, которая в нем произошла. И это просто удивительно. В Евангелии от Луки 15, в 12 стихе мы читаем: «Младший сказал отцу: Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне. И отец разделил имущество между сыновьями. Он сказал: Отец, дай мне». Посмотрите на две эти вещи, на два эти слова. «Дай мне».
Я хочу быть самим собой, сам по себе. Я больше не хочу твоего участия в моей жизни. Отдай мне наследство.

0: А теперь давайте перейдем к 19 стиху.
1: «Я больше не достоин называться твоим сыном, прими меня в число наемников твоих».
0: Здесь он уже говорит «используй меня». Знаете, в чем разница между непокаявшимся и покаявшимся? Непокаявшиеся приходят на конференцию и говорят «дай мне». Я хочу получить благодать, я хочу деньги, я хочу влияние, я хочу небеса, и я хочу вечную жизнь. Я хочу всегда быть счастливым и здоровым. Я не хочу проблем и испытаний. Но когда вы действительно обращаетесь к Богу, вы бросаете не словечки «дай мне», а начинаете говорить «используй меня». Давид говорил: «Боже, сделай меня инструментом для поклонения. Я здесь не для того, чтобы просить Бога дать мне что-то. Я здесь, чтобы предложить Ему, чтобы Он использовал меня». Что мы с вами сделали? Мы вырастили церковь в стиле «дай мне». Но вырастает поколение, которое сегодня говорит: «Боже, используй меня». Старое поколение только и требует у Бога чего-то. А вот новое поколение спрашивает: «Боже, что мне нужно сделать для Тебя? Сделай из меня Чарльза Финни, сделай из меня Дуайта Муди, сделай из меня Чарльза Сперджена, сделай из меня Джона Уиклифа. Сделай из меня Джорджа Уайтфилда. Сделай из меня Джонатана Эдвардса. Сделай из меня Петра, Якова, Иоанна, Андрея, Варфоломея. Сделай из меня такого же поклонника, которым был Давид. Сделай из меня человека, который расширит Царство Божье. Я не хочу, чтобы ты дал мне что-то. Я хочу, чтобы ты использовал меня». Вот почему Бог сказал Иеремии: «Иди в дом горшечника». Он увидел, что на круге горшечник делал сосуд, и этот сосуд развалился в его руке. Библия говорит, что из этой же глины горшечник сделал другой сосуд. Повторил ли он предыдущую форму или сделал новую форму? Конечно же, он сделал новую форму, но при этом он взял ту же глину с теми же качествами, но придал ей совершенно другую форму. Так что казалось, что это совсем другой сосуд. Внешне это именно так и было. Что Бог хочет сделать с вами в последующие два дня? Как вы думаете? Видя ваш голод, Он хочет положить вас на свой круг, чтобы слепить из вас что-то совершенно другое, чтобы вы больше никогда не говорили Ему: «Дай мне, дай мне, дай мне». Он хочет, чтобы на всю оставшуюся жизнь вы стали новым творением во Христе Иисусе. И теперь послушайте заключительную мысль, 19 стих. «Прими меня в число наемников твоих». И 20 стих. «Он встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Вот что произошло с ним в тот момент, когда он отдал себя Господу. Представьте себе молодого человека, который плохо пахнет, умирает от голода. И вот этот человек идет по дороге. От него исходит запах свиней. Он безумно голоден, он истощен, кожа до кости, без единой копейки в кармане. Вот он идет по дороге и повторяет слова, которые он скажет своему отцу. «Я скажу отцу, я согрешил пред тобой и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». И он снова и снова повторяет: «Я согрешил пред тобою и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Боже мой, как же отреагирует его отец? «Мне не стоит ожидать, что он назовет меня своим сыном. И мне не стоит ожидать, что я буду сидеть за одним столом с ним. Я никогда не займу прошлого положения. Я все растратил, но я все же попробую хотя бы стать человеком второго сорта и получить хоть какие-то привилегии и выгоды». Он идет и думает: «Надеюсь, от меня не так сильно воняет. Надеюсь, я смогу переговорить с ним. Может быть, я поговорю хотя бы с его слугами. Мне так стыдно, что я кончил тем, что

спас свиней, и из меня ничего не вышло. Но, может быть, если я брошусь к его ногам, то он возьмет меня хотя бы наемным работником. И вот он шел и повторял эти слова, и как вдруг он увидел кого-то вдалеке, идущего к нему навстречу. Его первой мыслью было, а вдруг они послали кого-то сказать, что я здесь не нужен, что мне просто закрыт туда путь. Может, мне стоит развернуться и не идти туда, или все-таки продолжить идти вперед. Мне нечего терять. Все-таки я пойду вперед. Потому что где-то я читал, если вы приблизитесь ко мне, то и я приближусь к вам. Где-то я слышал об этом. И чем ближе этот изможденный, голодный парень приближался к своему дому, тем отчетливее он начинал видеть ту фигуру, которая шла к нему навстречу. Я никогда не видел, чтобы богатый еврейский мужчина бегал за кем бы то ни было. Я даже не могу себе представить, как это может выглядеть. Это совершенно противоречило культуре той страны, чтобы престарелый человек бежал. Но тем не менее он бежал так быстро, как только мог. И в тот момент, когда парень думал, что он заслуживает только отцовского осуждения, своими глазами он увидел, что его отец бежит к нему навстречу. Отец, у которого были все основания прогнать его, отец, который мог отвергнуть его. И вместо этого он бежал по дороге навстречу своему сыну. Знаете, что он узнал? Что когда он смотрел порнографию, отец все равно ждал его у дороги. Когда он жил развратной жизнью, отец ждал его у дороги. Когда он вместе с друзьями ходил в сатанинскую секту, отец ждал его у дороги. Когда он был полон компромиссов и жил в грехе, когда он жил по своим правилам, когда он растратил все, что дал ему отец, отец все равно ждал его у дороги. Когда вы принимали наркотики, отец ждал вас у дороги. Когда вы напивались до умопомрачения, он ждал вас у дороги. Когда вы прелюбодействовали, он ждал вас у дороги. И сегодня вы пришли сюда не потому, что вы сами приняли правильное решение, а потому что ваш Небесный Отец ждал вас. Он постоянно ждал, глядя на дорогу. И вот он идет навстречу. Его отец, богатый человек, но он все-таки хотел вернуть своего сына. И у него было 100 овец, но он оставил 99, чтобы найти одну заблудившуюся. Сын шел по дороге. Он очень сильно изменился, и его отец ни за что не узнал бы его, если бы он каждый день не смотрел на эту дорогу, надеясь, что все-таки однажды его любимый сын вернется домой.

0: Power. Power.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс.

40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

0: Yes Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2,5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4,5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разорвал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в 2 пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на кого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть 2 пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали 2 пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел 2 пары наручников и замкни их на двойной замок? Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении. А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджи. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол... Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: «Молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет». И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь».

Молюсь с ним, и я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели. Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит, этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил, что случилось? Она сказала, что-то ужасное случилось. Я спросил, что? Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал, что? Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его, он был лучшим в команде, он был звездой университетской команды, но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал, «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? «Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени». Библия говорит, сейчас принято благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке. И другой самолет приземлился на него прямо сверху. И крыша самолета разломилась и открылась. И горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу. Но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в 6-м классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? Я пойду с тобой завтра.
Я пойду с тобой завтра.

Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершине гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю, Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум. Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он, бывало, прыгнет на стол в пиццерии и закричит «Неотложность! Неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свои пиццы. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад. Вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию в 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забирала с него на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила, «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил, «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями,
как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили, я им скажу или ты им скажешь? В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать, папа, я скажу им, я расскажу им об Иисусе. И она говорила, мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа, а теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже, и вам нужно узнать Иисуса. И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала, «Мама, дьявол сделал это для меня, и я ненавижу дьявола, но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал, «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал, «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал, «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила, «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал, «Да». Она говорит, «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал, «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал, «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал, «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал, «Смерть теряет свое жало». И он сказал, «Моя маленькая девочка, я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает, «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. 1 000 000 лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для 2 наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет

0: жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их. Я поймал их». И он объяснил, как. И он сказал: «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил: «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал: «Они ничего не стоят». Он сказал: «Я не знаю». И молодой старый человек сказал: «Ты возьмешь $10?» Он говорит: «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил: «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил: «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10». Но старый человек сказал маленькому мальчику: «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал Своего Сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов?» Ему надели наручники. Вы надели наручники, и вы закрыли на 2 замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи. This one hurt really bad.
1: Come on, John.
2: We all think Christ.
1: This is it. Come on, John.

0: Пора бы им быть уже здесь, и где они пропадают.
1: Неужели снова? Нет. Увы, и этот гамбургер сгорел. Жарю их, жарю, они сгорают.
2: Мы пришли, профессор.
3: Зачем нам этот кусок угля?
1: То, что ты назвал куском угля, это был мой гамбургер. А виноваты вы, ибо опоздали.
3: Простите нас, пожалуйста, что опоздали к обеду, профессор Бамбл. Но Иисус сказал сегодня, что нужно любить каждого и прощать ему все обиды.
1: Значит, вы были с ним?
3: Да, он рассказывал нам притчи. Например, некто спросил Иисуса, кто мой ближний? И тогда Иисус рассказал ему притчу.
4: Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался в руки разбойников.
5: Подходите, покупайте, у меня есть золотые украшения из Египта.
1: Смотрите, какой материал, чудесный, правда, ведь это же чистый шелк.
6: Масло, чистое оливковое масло, берите оливковое масло.
7: Ну, добрый, налей мне полный кувшин масла.
6: Сию минуту. Вот.
7: Сколько это стоит?
6: 7 шекелей. Большое спасибо. Позволь узнать, что ты хочешь сделать с этим маслом?
7: Отвезу своему другу, он живет в Иерихоне.
6: В Иерихоне?
7: Ну да.
6: Ты, наверное, сошел с ума. Дорога на Иерихон – худшая дорога в мире. Она кишит разбойниками. Ты уверен, что тебя по пути не ограбят?
7: Ничего не случится. Я верю, что Бог хранит меня, куда бы я ни шел.
5: Совершенно верно.
6: Священник.
5: Если ты веруешь, Бог будет твоим покровителем. Если ты, конечно, жертвуешь на нужды храма.
7: Конечно, я ценю покровительство Господне. И когда я вернусь, принесу храму жертву.
5: Не забудь.
1: Извините, вы не продадите мне хоть немного оливкового масла?
6: Ты, кажется, самарянин?
1: Да, но у меня есть деньги, чтобы заплатить за масло.
6: Я самарянам ничего не продаю.
1: Ясно. Ну, а вы, господин, вы же купили много масла. Будьте так добры, продайте мне хоть немножечко.
7: Я с самарянами не желаю знаться.
1: Проваливайся
5: отсюда, самарянин!
8: Пошел ты вон! Желаю видеть здесь ваше племя.
6: А вон идет законоучитель. Спросим у него. Этот самарянин хочет купить масло.
9: В законе четко сказано, ничего самарянам не продавать.

0: Господи, как жарко. Пора идти дальше. Ну что ж, полпути мы уже прошли. Теперь будет все время подзору.
1: Пора!
2: Ага, попался.
0: О нет, о нет! Пожалуйста, не отбирайте мулы. Я оливковое масло.
3: Вот тебе компенсация. Спасибо, приятель.
4: В чем?
5: И разбойники связали его, избили и ушли, оставившие его едва живым. Случилось так, что по той же дороге проходил священник.
6: Помните, в жертву Богу надо приносить самое ценное. Сладкое родосское вино, критские яблоки, соленую рыбу. О, наверное, хватит просить только пищу. Лучше что-нибудь долговечное.
0: О, помоги мне, помоги.
6: Это старик. Я должен помочь ему. Но... стоп. Тогда придется нести его на себе. Но ведь у меня больная спина. А потом, меня же люди ждут в Иерихоне. Лучше уж я пойду спасать их всех от тревог и страхов, чем спасу одну единственную душу. Может быть, ей кто-нибудь еще поможет?

0: Я позову кого-нибудь. Ты не уходи. На помощь! Скорей! Спасите!
1: Что случилось?
0: Там бандиты.
2: Где же нам их искать?
1: Сколько их?
0: Я не знаю, сколько их. Они ушли в горы. Они ограбили старика, и ему нужна помощь.
1: А, значит, они ушли в горы.
2: Эти горы не мы патрулируем.
1: Боюсь, это не наш участок. Так что помочь мы не сможем, увы.
0: Ясно. Он, да. Пытался ли я помочь? Конечно. Надо про это забыть. Добрый день.
3: Наш любимый священник.
4: Проходил также законоучитель, и когда он увидел... Исей родил Арфаксада, тот родил Салу, который в 30 лет родил Эвера, а Эвер жил 34 года и родил Фалиха. Боже, что это? Не как мертвец.
5: Лучше бы я был мертвец.
4: А, так он жив. Боже, он все еще жив. Но если не обработать его раны, он наверняка умрет. Но я тут при чем? Я же не врач. Я ничем и не могу помочь бедняге. Ой, ну я влип в историю. Ах, не волнуйся, я приведу врача. Эй, ты, здесь есть врачи поблизости? Что я могу еще сделать? Кто-нибудь поможет ему? От всей этой беготни я страшно проголодался. Мне надо поесть.
6: Но самарянин, проходя по дороге, увидев его, сжалился.
5: О, нет. Это самарянин, которому я отказался помочь на базаре. Если он пройдет мимо, я ни в чем не упрекну его.
7: О, Господи! Наверное, здесь были разбойники. Посмотрим, что здесь можно сделать. Угу. Да, это может помочь. Скоро ты почувствуешь себя лучше. Так... Еще вина и немного оливкового масла.
4: Он подошел и перевязал ему раны, возливая масло и вино. Потом он посадил его на своего осла, привез его на постоялый двор и там ухаживал за ним.
3: Все в порядке, отец. Кажется, я обработал все раны.
5: Спасибо.
3: Ты поправишься.
5: Спасибо.
3: Не стоит. Каждый делает, что может.
5: После того, как я с тобой обошелся...
3: О, забудем про это. А сейчас надо бы нам найти врача.
7: Здесь должна быть гостиница.
0: Какое счастье. Если бы он остался в горах, он был бы уже мертв.
7: Он поправится?
0: Ему уже оказана помощь по высшему разряду.
2: Вот человек, который промыл ему все раны и привез его сюда.
0: Знай, ты спас жизнь этому человеку.
7: Да ведь я ничего особенного не сделал.
5: Я не заслужил этого. Я так плохо поступил с ним.
3: У меня к тебе просьба.
2: Я слушаю.
3: На следующей неделе я этим путем не поеду. Вот возьми деньги для ухода за больным. Если не хватит, я добавлю, когда снова появлюсь здесь.
2: Обещаю, что буду ухаживать за ним. Не беспокойся.
3: Скоро ты будешь здоров.
5: Благодарю.
4: Кто из этих троих был ближним, попавшему в беду? Как ты думаешь?
8: Самарянин был молодец.
9: Иисус сказал, мы все должны так поступать.
10: И еще он сказал, что мы должны прощать.

0: прощает наших ближних, что бы они нам ни сделали, 70 раз.
1: 70?
0: Да, верно, профессор Бамбл. Я вспомнила еще одну притчу, рассказанную Иисусом. Это противоположность предыдущей истории. Однажды...
2: Жил-был царь, который решил...

0: 5. Вот у вас как раз 5 рыбок. Приготовьте их, чтобы я отнес их на базар. И не вздумайте обмануть меня, ясно?
1: Есть, господин.
0: Что это?
2: Итак, слушай, к завтрашнему дню все должники обязаны рассчитаться с царем.
0: О, нет.
2: Верни долг до захода солнца или пеняй на себя.
0: Лучше бы они убили меня. Что же мне теперь делать? Я должен царю 10 000 талантов, а сейчас у меня меньше 1000. Я пропал!

0: Ну что ж, начнем процедуру.
1: Слушаюсь. Итак, первый должник Филипп должен 600 динариев.
2: Вот. Мы, наверное, в расчете.
1: Следующий Марифа, 7000 динариев.
3: Вот, вместо денег я принес одежду из шелка.
1: Хорошо. Следующий Марк, 40 талантов.

0: Судовладелец должен 10 тысяч талантов.
1: Надо же, 10 тысяч талантов.
2: Невероятно.
3: Ни у кого нет таких денег, кроме самого царя.
0: Скажи, судовладелец, ты принес свой долг?
4: Простите, но я не принес.
0: Что?
3: Что? Надо же.
4: Ваше Величество, жальтесь. Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас. Дайте отсрочку, пожалуйста.
5: Ни за что. И не подумаю.
4: Прошу вас.
5: Если я отпущу тебя, это будет плохой пример для остальных. Кроме того, ты же обещал, что отдашь долг сегодня. Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной.
4: Даже если я все продам, этого не хватит. Я вижу, выхода нет. Я обречен умереть в долговой тюрьме.
5: Ну-ка, постой.
4: Да, господин.
5: Что это значит? Выхода нет, и я обречен умереть в долговой тюрьме.
4: Ваше Величество, я трудился в поте лица, чтобы вернуть свой долг. Но ведь я бедный рыбак. И как я ни старался, Бог не счел нужным вознаградить мои усилия, поэтому мой долг все больше возрастал.
5: Значит, все могло быть иначе, если бы дела шли лучше.
4: Да, конечно, мои корабли выходят в любую погоду, а эти северные ветры над Галилейским морем просто ужасны. Идет большая волна! Руби мачту! Крепче весла!

0: Сколько раз я слышал плач этих бедных вдов. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы давно это дело бросил. Но нет, подумал я, люди отдали свою жизнь ради меня. И надо продолжать дальше, дальше. Я так мучился. Но тем временем долг мой все возрастал. И вот я не платежеспособен.
1: Я тронут. Я сочувствую тебе. Итак, послушай, я прощаю тебе твой долг полностью.
0: Правда?
1: Поверь мне, я не имею привычки лгать.
0: Ура! О, ваше величество!

0: Так, Рубен!
1: Здравствуй.
0: Ты не забыл, что должен мне 100 грошей? Теперь я хочу получить их назад.
1: Ты прав, но у меня сейчас нет денег. Потерпи еще, я обязательно заплачу.
0: Не пойдет. Если у тебя нет денег, я возьму твоего осла.
1: Это нечестно.
0: Молчать! Он стоит даже меньше, чем ты мне должен. А что? Изволь, плати, плати. Мне самому денег не хватает. Вот что, иди-ка ты к своим родственникам и займи у них денег, чтобы вернуть долг.
1: Что ты хочешь со мной делать?
0: Пошли, пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
2: В чем дело, господин?
0: Вот этот должен мне 100 грошей и не хочет платить. Так что пусть посидит в тюрьме, пока не вернет мне долг.
2: Так-так, еще один без денег, да? Пошли!
1: Ну как же тогда мне заработать деньги?
2: Бандита!
1: Потерпите, я заплачу!
0: Я все сказал.
3: Каким подлецом он стал?
4: У него нет сердца.
1: Надо рассказать царю о его поведении.
5: И вот, когда царские слуги увидели, что он сделал, они очень опечалились, пришли и рассказали обо всем царю.
6: Значит, ты посадил в тюрьму своего земляка, потому что он не мог тебе отдать долг?
0: Да, господин, но он такой лентяй, целых 3 месяца не мог вернуть мне 100 грошей.
6: О, лукавый слуга, я простил тебе все долги, когда ты просил меня. Разве нельзя было так же поступить со своим ближним, проявить милосердие? Ведь я был милосерден в отношении тебя.
0: Наверное.
6: Ладно, выслушай мое решение. Преступление влечет наказание. Я обойдусь с тобой так же, как и ты с другими. Отныне все твои корабли, дома и деньги будут моими. Понял?
0: О, нет!
6: Я хочу, чтобы ты помнил об этом всю свою жизнь. Тебе некого винить, кроме самого себя.
0: Жальтесь надо мной, пожалуйста. Нет, нет, не губите меня. Не губите меня, пожалуйста.
5: Вот и Отец мой Небесный не будет к вам милосерден, пока вы не простите ближних своих в сердце своем.
6: Ясно. Судовладелец был не очень-то хороший ближний.
7: Вот так и многие люди ждут, что им все простят, и сами творят, что заблагорассудится.
8: Ты поняла суть притчи? Надо прощать других людей, что бы те ни сделали.
7: Верно. Не важно, что мне сделали в прошлом Джастин или Корки. Пусть знают. Я им все прощаю.
6: Лучше поешь, Энджи, пока обед не остыл.
7: О, спасибо, профессор. Сейчас поем. Что это? Я же не трогала гамбургеры со своей тарелки. Это ты их стибрил.
9: Это не я.
7: Значит, ты? Это не я. Не могли же гамбургеры просто исчезнуть? Вы их съели.
9: Чем ты докажешь?
10: Нужны доказательства.
7: Хорошо. Сэр, подойди ко мне.
8: Чем могу быть полезен? Вот, смотрите. Даю изображение.

0: Да, я что-то припоминаю.
1: Я не знаю, что не прощу.
0: Прости меня, извини.
2: Ну, я вам покажу.
1: Ой, прости.
0: Ну, прости.
1: Ах, вы...
3: Она же говорила, что простит им все, что угодно.
4: Нужно время, чтобы измениться.

верую, на зов ответила душа, по щеке течет слеза. Покаяния, верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он все мне ангел.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

умираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы, а куда идти нам? Мне сомнение душу гложет,

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». О здоровье мало кто думает, пока оно не даст сбой. И как у любого механизма, у нашего тела есть свои причины для поломки. И сегодня мы узнаем, что это за причины, а также будем молиться за здоровье. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня мы с тобой начинаем новый цикл передач, касающийся здоровья.
1: Да, это очень важная тема.
0: Тема наболевшая.
1: И очень популярна у людей.
0: Да. Вот. Ну и чтобы, ну, с чего-то начать, давай, наверное, коснемся такого главного вопроса. Угу. Откуда вообще болезни?
1: Ну, как хороший врач, когда к нему приходит пациент на прием, он сразу не назначает курс лечения, а врач что делает? Он пишет историю болезни.
0: Угу.
1: То есть пациент должен сдать все анализы, должен, ну, подробно рассказать, как заболевание появилось, какие были проявления, там, симптоматика, и только после этого врач пишет историю болезни.
0: Угу.
1: Поэтому и Библия дает нам такую историю болезни, всех проблем на земле, как апостол говорит, весь мир лежит во зле. А раз во зле, значит, тут и войны, значит, несправедливость, а значит, и болезни.
0: Угу.
1: И Библия говорит о том, что первоначально причина всех проблем на земле – это было грехопадение человека. И вот чтобы понять, в чем оно заключалось, нужно вспомнить, как это произошло. То есть Бог дает заповедь Адаму и его жене. Бог говорит, что вы можете есть любого дерева, вот все плоды
0: в Эдемском саду.
1: Да, да. И вы можете их, есть все семена, вот злаков там, и так далее. Но с древа познания добра и зла не ешьте, ибо когда вкусите, смертью умрете. И вот когда змей, он подступил к Еве, да, он сказал, верно ли сказал Бог, что вы не можете с ни с какого дерева? То есть уже тут был такой обман.
0: Да.
1: Вот. А первый такой конфликт был между желаниями Евы. Почему? Потому что она не захотела быть такой, ну, какой Бог сотворил, она захотела стать другой. Потому что змей сказал, ну, знает Бог, что когда вы вкусите с древа познания добра и зла, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вот
0: это подкупило
1: ее. Да, вот это первая попытка, да, что вот она захотела стать другой, чем Бог ее сотворил. То есть, иными словами, змей сказал, когда вы вкусите, вы будете сами понимать и сами будете определять для себя нормы морали. Что такое добро, что такое зло. И Бог как бы вам не нужен. В Адаме все получили вот эту греховную природу. Ведь что получилось? Когда Адам вкусил этот плод познания добра и зла, в его чреслах была генетическая информация о всех нас. То есть мы были представлены, все человечество, от Адама до самого последнего момента существования этой земли, были представлены где? В чреслах у Адама. То есть, иными словами, мы вкусили все этот плод, и вот это желание самому определять для себя нормы

0: морали есть у каждого человека.
1: То есть то, что сделал Адам, это фактически и есть первородный грех.
0: Первородный грех, да.
1: Можно ли сказать так, что всякая болезнь, корень этой болезни лежит именно в этом первородном грехе?
0: Ну, как мы говорили, что когда мы изучали историю всех болезней, что это грехопадение, да, Бог сотворил человека не для болезни и не для смерти. Потому что библейское понимание смерти – это отделение от Бога. Потому что душа человека, она, можно сказать, бессмертна, и будущность души человека после физической смерти, она разная. То есть человек, который был верующим, был Детем Божьим, душа идет в присутствие Бога. А душа грешника идет в преисподние места земли, во временное хранилище, так сказать. Поэтому причина, корень любой все-таки болезни – это, конечно же, грехопадение. И об этом нам как бы пророчески говорит Библия в книге Откровения, когда уже Бог сотворит все новое, да, и там будет деревья, которые будут приносить листья для исцеления всех народов. То есть там уже болезни не будет таких вот физических.
1: Ну, хотя, конечно, мы говорим про болезни и исцеление, и про грех как корень и начало этих болезней. Наверняка, кроме болезней, этот первородный грех какие-то еще проблемы принес в нашу жизнь.
0: Ну, конечно. Только Адам и его жена, они ослушались Бога и вкусили плодов древа познания добра и зла. В глаза их открылись, они пытались прикрыть как-то свою наготу из листьев. Да? Бог, понимая все эти вещи, он говорит, жена, из-за того, что ты это сделала, да, ты внуков будешь рождать. И, Адам, из-за тебя земля будет проклята. То есть следствие как раз греха, что проклятие пришло в этот мир. Да? И следующий момент – смерть. То есть отделение от Бога. И Бог уже определил как бы границы физической жизни любого человека. Писание говорит, Бог говорит, не вечно духом мы будем пренебрегаемы, да, будет лет жизни 120 лет. И практически сейчас, вот если посмотреть на долгожителей, практически никто не переступает этот порог 120 лет. Доживает 115, 116, я вот иногда отслеживаю. В интернете такая идет статистика. Сейчас самая пожилая женщина там живет в Китае где-то или там в Японии, там 115 лет. Но практически никто не переступает этот порог, который принял Бог. То есть следствие греха, как наказание, идет это проклятие и смерть физическая, которая была, и отделение от Бога.
1: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть один сюжет. Герой сегодняшней истории считал себя баловнем судьбы, но один нелепый случай разрушил все, чем он когда-то дорожил, и навсегда изменил его жизнь. Давайте посмотрим.
2: Что-то началось такое происходить. В тот момент мне было действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос. Перестану даже разговаривать.
3: Парализованный спортсмен, слепой художник и даже глухой композитор. Вполне возможно, и тому есть примеры в жизни. Но безголосый певец – это абсурд. Анатолий Гурин, оперный тенор, лауреат различных конкурсов, всегда знал, что у него есть певческий дар. И был уверен, что тот никуда не денется. Анатольевич пришел в Киевскую консерваторию, как говорят, с улицы. Не имея специального образования, даже музыкальной школы за плечами, он с легкостью прошел вступительные экзамены. И свой успех Анатолий воспринимал как должное.
2: Я не думал об этом. Я не самолюбовался никогда собой. В принципе, мне то, что было, вот давалось мне, да, я это его реализовывал, и мне было хорошо и приятно.
3: Молодой перспективный певец был принят в один из престижных столичных театров и блистал на сцене в главных партиях. А в 90-х стал часто бывать на гастролях за границей с популярным коллективом «Думка».
2: Я поехал с гастролями во Францию. Помню, что мы возили, по-моему, Кармину Бурану. Я был своего рода везунчиком, потому что мне доставались интересные популярные песни, такие как «Калинка», «Казаки», которые я с успехом исполнял на этих гастролях. Мы зарабатывали достаточно хорошие суммы денег, но я не любил себя в музыке, я любил музыку.
3: Анатолию казалось, что жизнь удалась. У него есть все, о чем он мечтал. Любимое занятие, успех, друзья, поклонницы. И даже редкие ссоры с женой не могли испортить этой радужной картины.
2: Гастроли музыкантов, это, как известно, очень веселая такая жизнь со всеми выплывающими отсюда обстоятельствами и последствиями. Это, конечно же, мы и пили, и курили, и насколько нам вели хаотический образ жизни, который явно был

0: никому не на пользу. Это я сейчас осознаю. А тогда мне было прекрасно.
1: Анатолий наслаждался жизнью, не подозревая, что скоро этим счастливым дням придет конец.
0: Находясь на кастрюлях во Франции, после очередного концерта мы собрались в гостинице, ну и решили отметить этот концерт по обычаю.
1: Обычный сабантуй незаметно перерос в спор. Спор в драку.
0: Там появился еще один товарищ, который подошел ко мне сзади, обнял меня крепко за горло, после чего я почувствовал, что у меня что-то на физиологическом уровне, что-то произошло.
1: Следующим утром Анатолий проснулся с чувством тяжести в горле. Он не смог взять ни одной ноты.
0: Чисто физически я почувствовал, что не могу извлекать легкий звук из своих голосовых связок, так как я это делал раньше. Раньше это было даже неосознанно как-то. А тут я даже осознанно попытался как-то включить, сомкнуть связки свои для того, чтобы спеть какую-то фразу привычную, ту, которую я пел, но я это сделать не мог. Меня что-то сдерживало внутри, как будто чья-то такая темная черная рука держала мой голос.
1: Вернувшись домой с гастролей, Анатолий пошел со своей проблемой к театральному врачу.
0: Он посмотрел мои связки, посмотрел глотку мою, сказал: «Да у тебя там все нормально, ничего такого не вижу, никаких отклонений нет, просто ты, наверное, симулируешь». Врачи мне сказали, что у тебя все нормально там, то есть они в данном случае мне не помогли.
1: Потеря голоса стала для Анатолия катастрофой. Он понял, что может навсегда лишиться любимой работы.
0: Действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос и перестану даже разговаривать. Пришло ощущение того, что я могу вообще все это потерять, что все валится под моими ногами, что карьера певца, она уже заканчивается, что надо искать что-то другое. Какой-то тупик нарисовался у меня перед глазами.
1: Именно в этот период жена Анатолия подала на развод.
0: Мы стали реже видеться со своей женой. В общем, у нас начались разногласия. И в конце концов мы приняли решение развестись. Хотя это решение было такое болезненное. Это все вместе получилось. Это и разрыв с семьей, оно же все накопилось. Это как бомба такая была. Невидимая такая, подводная. Почувствовал себя никому не нужным человеком. Двери театра для меня постепенно закрывались. Семья, которую я имел, она осталась где-то там за горизонтом. Я понял, что я просто остался у разбитого корыта.
1: После развода Анатолий скитался по съемным квартирам, где в одиночку, как мог, справлялся с горем.
0: Естественно, для того, чтобы заглушить эту боль, этот страх, приходилось просто вот прибегать к известным методам. Выпей, забудешься, тебе станет легче, закуришь сигарету, и все вообще будет хорошо. Какое-то время я так и жил. Я не знал, что делать и кто мне может помочь, потому что, обратившись к врачам, мне сказали: все нормально. И куда я должен был обращаться дальше? Для меня был вопрос.
2: У нашего героя, можно сказать, произошла уникальная ситуация. Он даже не понял, что с ним произошло и куда исчез его голос. Андрей, зачастую врачи, видя какую-то болезнь, не знают, в чем ее причина. И наверняка источник болезни лежит не в физическом, а в чем-то духовном.
3: Ну да, вот в этом примере как раз с нашим героем это очень хорошо показано. То есть я внимательно смотрел, изучал его мотивы. То есть было видно, что до покаяния, как бы, да, до обращения к Богу, он ценил свой голос как свой собственный дар, который он использовал для своей позиции. Он говорит: мой голос давал мне хорошие заработки, всевозможные турне, внимание у женщин и так далее. То есть он не ценил этот голос как дар от Бога. И он использовал для своих целей, для своих желаний. И в тот момент, когда вот они гуляли, пили, да, вот, и его так немножко придушили, он испугался. То есть не будет ли повреждено его горло. И вот этот страх, испуг, он парализовал как бы вот эту способность этих связок правильно реагировать. И когда он пришел к врачу, врач посмотрел, говорит, никаких физических

0: когда Бог хотел мне поверить очень важные такие вещи, которые касались будущего моей личной жизни, которые касались моего служения. Но я настолько был завязан в служениях, в поездках, у меня просто не было времени остановиться и выслушать Бога. И раз, и пришла болезнь. Простуда, температура под 40. И я взял пост, понял, что Бог хочет что-то мне проговорить. Трое суток я был в посте, только пил воду, чай. Через сутки температура упала до 37 без лекарств. На вторые сутки Бог очень сильно проговорил и показал мне то будущее служение, которое Он видит у меня. То есть иногда Бог хочет просто, чтобы мы остановились и услышали Его. Иногда, может, действительно мы что-то такое совершили, на что не обратили внимания. Но Бог, как любящий отец, хочет, чтобы мы разобрались с этим. И поэтому на ложе болезни, да, есть время, что размышлять и оценивать свою жизнь, примириться с Богом.
1: Андрей, в связи с этим у нас есть вопрос от одного из наших зрителей. Александр из Барнаула спрашивает, может ли верующий быть под проклятием?
0: Ну, это, можно сказать, довольно сложный теологический вопрос, и в разных деноминациях по-разному относятся к этому вопросу. Но моя позиция какая? Когда мы уверовали в Бога, Бог не забирает наши свободы выбора. И один из евангелистов сказал очень хорошо, что мухи никогда не могут сесть на горячую плиту. Они садятся только на теплую плиту. То есть, когда в жизни у верующего наступает такой период, что его любовь к Богу охладилась, он уже не ревнует о Боге. Бывает, что он, может сказать, выходит из-под Божьего покрытия. И в этот момент могут быть духовные атаки. Но если ты ревнуешь о Боге, если ты служишь Богу, проклятие не может действовать на тебя. Поэтому Писание очень четко говорит, что Иисус стал за нас проклятием. Потому что в законе написано «проклят всяк, висящий на древе». Когда Иисуса распяли, по Ветхому Завету Он был проклят. То есть Он взял на Себя не только все наши болезни, но и все проклятия. И если ты верен Богу, ты облечен в праведность Иисуса Христа, проклятия просто не могут действовать на тебя. В моей практике вот, миссионерского труда были случаи, когда в городах я проповедовал цыганкам, вот, и некоторые хотели меня проклясть, но Бог парализовал их уста, они ничего не могли выдавить из себя, они просто разворачивались и убегали в страхе. То есть вот, это еще раз показывает, если мы ревнуем о Боге, в Божьей праведности проклятие не действует. Но Бог оставил право выбора. Он не забрал нас свободу воли.
1: Я думаю, что общение верующих и молитва помогают нам поддерживать духовное состояние. Конечно, друг у друга. И поэтому хочу обратиться к нашим зрителям. Возможно, вы сейчас столкнулись с болезнью или не знаете, что с этим делать дальше. Мы хотим вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и консультанты нашей линии доверия CBN Эммануил ответит на любой ваш вопрос и помолится о вас. А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Анатолию вернуть голос и что на самом деле сделало его счастливым.
2: Я понял, что теряю все то, что мною двигало, что я любил, к чему дальше стремился, я строил планы. Я понял, что это все для меня заканчивается. Я начал думать, как же выйти из этой ситуации, кто мне может помочь. У меня дома была Библия. Я не знал, зачем она, кто-то мне принес. Я даже не помню, кто. Я взял эту книгу и сказал просто в небо: «Боже, если ты есть, помоги мне». И положил ее на полочку.
3: Как часто жизнь многих людей меняется именно после этих слов: «Боже, если ты есть, помоги». Через два дня Анатолий вдруг вспомнил о Татьяне, своей старой знакомой, и решил ей позвонить.
2: В телефонной трубке мне сказал: «Толя, я за тебя молюсь уже давно. Мы с тобой должны встретиться». И мы с ней встретились. И она мне рассказала, что есть Бог, который может тебя исцелить.
3: Анатолий уцепился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.
2: Чисто с меркантильной такой точки зрения, так думаю: «Ага, Бог меня исцелит. О, это хорошо. Надо воспользоваться этим шансом. Если действительно Бог есть, и Он может исцелять, тогда это то, что мне надо».
4: Ну, при нашей встрече я увидела, что не тот самоуверенный человек. уверенный в своем будущем, что он был несколько потерян, рассказывал мне о том, в какой ситуации

0: он оказался, и я предложила ему идти в церковь, идти к Богу, на что он согласился, и в ближайшее воскресенье мы с ним пошли в церковь.
1: Вместе с Татьяной Анатолий стал ходить в церковь и ждать, когда голос вернется. Но шли недели, а чуда все не было. И вот однажды на одно из богослужений приехал проповедник из другого города. И во время своей проповеди он неожиданно остановился и сказал:
2: «В зале есть три человека. Два человека с проблемами ног, у них болят ноги. А вот один, у него проблема с горлом. И это меня как осенило. Я понял, что это слово ко мне. Он говорит: те, у которых болят ноги, пусть возложат руки свои на колени, а у кого болит горло, пусть положат руку свою на нос. Не на горло, на нос». Я моментально положил руку на нос, и произошло чудо. Где-то внутри меня что-то произошло такое, что у меня открылся. Я почувствовал, что вот я смогу петь. Я побежал в театр, зашел в аудиторию, сел за рояль, начал распеваться, и голос полился. Я тогда просто разрыдался, мне так было до слез приятно, что Бог коснулся меня. Но кто я такой? Я был самым, может быть, большим грешником в этом мире. Но Бог вот коснулся меня, и это было, ну, ни с чем не сравнимо.
1: Осталось загадкой, что же было не так со связками Анатолия? Почему он лишился голоса? Врачи не находили видимой причины. Голос пропал и вернулся, словно им руководил кто-то свыше.

0: меня были слезы радости от того, что Бог меня ничем не приметного нашел, вытянул из этого омута. Я понял, реально понял, что Бог действительно есть. Я принял решение жить с Богом и следовать за Ним всю дальнейшую свою жизнь.
1: Постепенно голос Анатолия восстановился полностью. В нем даже появились новые оттенки.
0: Когда произошло исцеление моего голоса, я понял, что Бог дал мне немножко другой голос, чем был. Но Бог же не дает худшее, Он дает лучшее. Я благодарю Бога за это. Я начал более бережно относиться к своему голосу, потому что понял, что это не просто так, это дар Божий.
1: Сегодня Анатолий поет в родном театре и много гастролирует. Он женился на Татьяне, той самой девушке, которая помогла ему в трудный момент.
2: Какой ты
0: дом. Я пришел в церковь, она мне подсказала эту идею. Моя первая семья, в которой у меня родились два сына. Мы сейчас хорошо с ними общаемся, поддерживаем отношения дружеские, не только дружеские. Они тоже приняли Бога в свое сердце. Разворот на 180 градусов произошел у меня именно тогда, когда безвыходная ситуация в моей жизни разрешилась благодаря тому, что я понял, что Бог есть, и Он реальный, и что только в Нем я могу найти выход, и я его нашел.
3: Многие приходят к Богу, как и наш герой, с меркантильным интересом, чтобы найти решение своей проблемы. Андрей, вот как ты, посмотрев эту передачу, можешь прокомментировать ее?
4: Ну, этот пример пока такой классический пример покаяния. То есть смысл слова покаяние – это развернуться на 180 градусов. То есть человек всю свою жизнь шел от Бога, думал, что он сам может, как вот в примере с Анатолием, он считал, что голос – это его, это источник его позиции, влияния, финансового благополучия. И когда вот пришли такие проблемы, все в его жизни стало рушиться. Но когда он уверовал, и во время проповеди Бог дает ему дар веры, что это слово именно для него, что он должен возложить руки на свой нос

0: получить исцеление своего горла. Вроде бы горло болит, да, проблемы с горлом. Причем тут нос, но он проявил послушание. И когда это произошло исцеление, он переосмыслил свой дар. Он стал понимать, что этот дар голоса дан ему Богом. И Бог даже дал больше, то есть появился новый тембр его голоса. И теперь он стал славить Бога. То есть на сюжете видно, как он записывает такое прославление, где прославляет Господа.
1: Андрей, почему вот для получения исцеления очень важно покаяние? Что происходит с человеком в этот момент?
0: В момент покаяния человек разворачивается к Богу. Да? Мы говорим, покаяние – это развернуться на 180 градусов.
1: Да.
0: Он признает себя грешником и то, что он жил без Бога. То есть он раскаивается в своем первородном грехе. И в момент покаяния, в смирении, человек признает совершенную волю Божию, что именно Иисус, Сын Божий, пошел на крест, взял и его грехи на крест. И в этот момент человек хочет жить в соответствии с волей Божьей. Потому что призвать Иисуса Христа как Господа своей жизни, это значит смириться перед его волей для своей жизни.
1: Прежде чем мы попрощаемся, я хочу подвести некий итог нашей беседы. Грех стал стеной между нами и Богом. И грех стал причиной всего того, от чего мы страдаем сегодня на нашей земле. И, приходя к Богу, мы начинаем наш путь по освобождению от этих проблем. Но самое главное, мы начинаем наш путь по нашему внутреннему исцелению. Из сердца, как говорится в Библии, текут потоки воды живой. Идут источники жизни. Поэтому, если в сердце нашем есть еще какие-то проблемы, горечь, обида, зависть, это может стать источником ваших болезней и проблем. Для того, чтобы не было этого источника, необходимо покаяние. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве и попросить у Бога прощения, покаяться за наши внутренние проблемы и грехи. Молитесь вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, прости меня. Я грешный человек и нуждаюсь в Твоем исцелении. Омой меня кровью Иисуса Христа. Забери все мои грехи. Сделай меня новым человеком. Я хочу жить с Тобою новой жизнью и не возвращаться к своим старым грехам. Обнови меня. Я прославляю Тебя и говорю Тебе, что Ты мой Бог и мой Господь. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Андрей, прошу Тебя, чтобы Ты помолился также за всех наших зрителей, кто нуждается в исцелении. Кому нужно внимание от Бога.
0: Да, это очень важный момент, когда мы с верой приходим к Богу, исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы вступаем с Богом в Новый Завет. А одно из условий Завета – это происходит так называемый заветный обмен. Вот в момент заветного обмена Бог забирает наши грехи, наши болезни, помещает их на крест, где был распят Иисус, а взамен нам дается праведность Иисуса Христа, и взамен дается Его полнота. То есть сразу. Хорошо.
1: Да. Приглашаем.
0: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность молиться сейчас за наших телезрителей. Я молюсь Тебя за те телезрители, у которых сейчас проблемы с сердцем, проблемы с коленями, с суставами, проблемы со спиной. Боже, даруй им сейчас этот дар веры, чтобы они покаялись перед Тобой, чтобы они исповедали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Возьми эти болезни, помести их на крест и даруй свое божественное исцеление и прощение всех их грехов во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который был на кресте и пролил кровь за нас. Мы молились Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе».

Я читаю книгу Судей, глава 7. Сегодня я начинаю серию из трех посланий. Увидеть. Повторяйте. Увидеть. Сказать. Взять. Еще раз. Увидеть. Сказать. Взять. Откроем книгу Судей 7:9. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан. Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, другими словами, если ты думаешь, что я лгу, — говорит Бог, — я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь». Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как, я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие – это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону. «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит, «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил, «Нас слишком мало. Мы не сможем их победить». Бог говорит, «Ладно». Обетования для тебя недостаточно. Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительное обетование. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано, или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование – это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование, Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит, вот, что я намерен сделать, а ты что планируешь делать? Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гедеону, «Я даю их в твои руки». Но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг. И в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце. Ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе. Тогда Гедеон спрятался за скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит, «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гедеон». А Гедеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гедеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал, «Теперь я вижу».
Первая часть этого послания — увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гедеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится. Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка», вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гедеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться, он побежал обратно в стан и стал говорить всем, «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гедеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял, я ячменный хлеб. Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гедеон увидел ясную картину внутри, и все изменилось. Вы ближе к своему чуду, чем вы это осознаете. Эта картина — шаг к исполнению обетования. Гедеон начал поклоняться. Почему? Потому что когда он получил обетование, он все равно не поверил. Но когда он представил картину, то эта картина убедила его. Если вы сможете увидеть, то вы это и получите. Если вы сможете увидеть, то Бог это сделает. Если вы сможете увидеть, то это может стать реальностью. Вам необходимо увидеть ясную картину. Вам нужно увидеть себя свободным, увидеть себя здоровым, увидеть себя успешным. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения народ погибает. Один из переводов говорит, что без видения народ не обуздан. Хотите знать, почему люди сходят с ума, подсаживаются на наркотики, молодые люди живут как ненормальные, напиваются, потому что они не знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас. Джек Николаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии, и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле. Когда Бог сказал мне прийти в церковь Free Chapel 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел.
Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы,

и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным. Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену, и именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и Он тебе во благо. Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите, «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным и неудачником, я не вижу себя безнадежным и одиноким». Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе. Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня. Нарисуйте такую картину. Бог за меня. Иногда вы чувствуете себя как Наиминь. Я брошен. В моем сердце печаль. Жизнь плохо обошлась со мной. Но Бог за меня. Нарисуйте эту картину. Бог за меня». Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, Он говорил, «Принесите кисть винограда и покажите всем, я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину». Они должны были вернуться и сказать, «Боже мой, только посмотрите на этот виноград». Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а они гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму, «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину». И он увидел это. Я практически слышу его. «Сара, пойдем, и у нас будет ребенок». Но он должен был это увидеть.

Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которое не имеет об этом представления. Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину. Я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. И Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. «Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать». Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков, «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом. Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны». Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему, «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то? У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите, что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате. Тебе нарисовать картинку? Я думаю, так чувствовал себя Иисус. Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас. Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающийся края его одежды. И если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена. Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связей, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям, подвинься. Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься. Потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. Кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяние, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить. Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся.
Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне: «Посмотри на этот рекламный щит. Лотерея, 133 миллиона». Он спросил: «Папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл?» Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал? Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно. Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил... И мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45 и сказали: «Вы только что выиграли 133 миллиона?» Я бы не сказал уныло: «Слава Господу». Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться. Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите: «Я выиграла 133 миллиона!» А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезни, нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет счетов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим Ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас, Он заботится о вас, у Него есть план для вас и вашего будущего. Вам нужно покориться Ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите: «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса». Просто молитесь. Молитесь во имя Иисуса. Скажите: «Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем». Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите: «Господь Иисус, сегодня Ты мой целитель. Я вижу Тебя как моего целителя. Я вижу Тебя своим избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей, исцеление всего тела в могучее имя Иисуса». Аминь. Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать и взять». Я знаю, что это слово будет говорить вашу жизнь.

представь прямо сейчас. Мы будем петь строки «Будь прославлен», и представь, что мы поем их вместе со всем воинством небесным, со всеми ангелами, со всеми миллиардами, миллиардами людей.

Да, добрые вести. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Мы называем эту программу перекрестком евангельской музыки, потому что если кто-то исполняет музыку Gospel в любой ее форме, то вы можете увидеть их здесь. Мы любим все здесь, и мы любим здесь собираться. Какая музыка ни была бы, кантри, традиционная, народная, современная или даже рок. И сейчас мы перейдем к прекрасной музыке. Первый гость получил свой первый контракт с фирмой звукозаписи после вдохновленного выступления в церкви в Чикаго. Он просто зажег всех. Он посвященный служитель, и как часть его служения, он сооснователь молодежного служения для городских кварталов прямо здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Это очень сердечно и вдохновленно, и мы об этом поговорим. Но сначала он споет песни из своего дебютного альбома «Обещание любви», прекрасную песню, которую он сам и написал. Итак, Том Шумейт.

Том Шумейт. Спасибо, Том. Это очень трогательная песня. И ты ее сам написал. И это название нового компакт-диска. Да, я записал его на Questar Mission Records. Я забываю говорить компакт-диск, мне хочется сказать альбом, потому что я из прошлой эры. Я тоже говорю альбом, мне больше нравится слово альбом. Эта песня была очень трогательной для меня на многих уровнях. Я слышал много хорошего о твоем первом альбоме, и мы поговорим, откуда это появилось. Но я думал о том, как моя жена и я встретились с одним знаменитым христианским музыкантом, чей брак развалился. Мы стали говорить об этом, и он сказал, «Моя жена знала, что у меня есть служение, и что оно стоит на первом месте». И в этот момент у моей жены было словно откровение от Бога. И она сказала ему, «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и у тебя действительно прекрасное служение, и твоя жена, возможно, этого не понимала». Но Библия говорит о том, что Иисус оставил свое служение как Бог ради своей невесты церкви, как говорится в Библии. Аминь. Наше первое служение всегда нашим семьям. И это понятно, как ты сказал в песне, столько много людей ищут помощи, и бедный пастор, проповедник, служитель пытается разорваться, чтобы помочь всем и быть везде. И самые последние люди, которым он помогает, это те, кого он любит и кто близок к нему. Правильно, иногда мы, как прихожане церквей, в этом виновны, потому что мы так много требуем от пасторов. Мы живем в сложной культуре, в сложной обстановке, и многое имеет значение. И я молюсь, чтобы смысл этой песни дошел до людей, и чтобы она помогла отцам понять, что они должны быть отцами и своим детям. Надо любить Бога прежде всего, потом свою жену и своих детей. Нельзя потерять любое из этих трех. Да, это тонкое равновесие. Расскажи мне о служении, которое ты начал, кроме твоей музыки, ты и твоя жена. Это служение для городских кварталов, в основном для детей Нэшвилла. Это в одном из кварталов, и мы узнали об одном здании. Это была заброшенная церковь, которая сдавалась в аренду. И мы занялись этим, и Бог благословил это, и почтил это. И каждый день 30 или 40 детей школьного возраста приходят к нам. И они получают бескорыстную любовь, мы читаем Писание, они делают поделки. И у нас даже там есть детский хор. После школы, в то время, когда они могли бы бродить по улицам и аллеям. Точно, и мы видели невероятные чудеса. Некоторые из детей, когда они впервые пришли к нам, они были трудными детьми, но они изменились, и сейчас они настоящие лидеры среди учеников в своих школах. И вы приводите и своих детей в эту атмосферу для общения и помощи, не так ли? Да, у нас трое детей, и для них нет ничего необычного в игре и занятиях многими вещами и разными путями обучения. И они служители вместе с вами, и они также получают благословение. Правильно. Очевидно, что твоя музыка исходит из твоей жизни. Я слышал много хорошего о следующей песне. Это сингл, который распространяется на радио быстрее, чем какой-либо другой. Какая это песня? Он называется «Святые глаза». Это было ответом на очень популярную песню «Через расстояние», исполненную Бетти Медлер. И хотя это и прекрасная песня, для христианина это неправда, потому что Бог внутри нас, Он не смотрит за нами через расстояние. Да, Он вовсе не там, Он вовсе не далек. Итак, давайте послушаем песню «Святые глаза». Том Шумейт.

Спасибо, господин Шумейт. Замечательно. Я же сказал вам, что это добрые вести. И я надеюсь, что вам нравится этот выпуск «Gospel в Америке». У меня сейчас вот здесь адрес, и я хочу услышать от вас. Я не хочу догадываться, каких артистов вы бы хотели услышать и какая музыка вам нравится. Если вы напишите мне и скажете мне, что вы хотите услышать, мы постараемся это сделать, потому что больше и больше музыкантов слышат о нашей программе и хотят в ней быть. Так что дайте нам знать, что вы предпочитаете. И потом также у нас будет лотерея, и время от времени мы посылаем компакт-диски артистов, которые были на нашей передаче, и вы можете получить один из них. Так что вам надо написать мне. Моя следующая гостья выступала с возраста в 6 лет. Она сделала первую запись в 9 лет, и в возрасте 13 лет она уже зрелый исполнитель. Она 3 раза ездила на Восток с концертами. Ее последний альбом называется «Продолжай». И это посвящено ее отцу. Она планирует выпустить детский альбом под названием «Дети тоже люди». И она сейчас исполнит песню «Господь, я больше не боюсь». Тэмми Реней.

Это прекрасно. Я вам вот что скажу. Я сейчас люблю музыку Gospel даже больше, чем раньше. Особенно, когда я стою здесь на перекрестке евангельской музыки. Это Gospel в Америке, где есть все виды музыки Gospel, все исполнители. И вне зависимости от того, как они звучат, все они приходят, чтобы спеть о любви и об отношениях с Богом. Я надеюсь, что вам это нравится, и что вы напишете мне. Вот сейчас этот адрес. И когда вы напишете, дайте мне знать, что вам нравится и что вы предпочитаете. И я хочу услышать от вас. И, может быть, вы получите наш приз. Мы уже послали много компакт-дисков с музыкой из нашей программы тем, кто написал нам. Мы отправляем множество компакт-дисков и кассет тем людям, кто пишет нам, так что и вы напишите. Я записал много евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». Я всегда любил эту песню. Это одно из самых милых, поэтичных и прекрасных выражений чистой любви к Иисусу. И это также положено на прекрасную музыку. И я надеюсь, что эта песня понравится вам так же, как она нравится мне.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Независимо от того, ходите вы в церковь или нет, читаете вы Библию или только планируете познакомиться с ней, вы наверняка задавались вопросами, что такое крещение водой, зачем креститься и в чем суть крещения. Сегодня мы поговорим об этом. Сегодня у нас в студии Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Скажите, вот как бы это странно ни звучало, но в истории христианской церкви вопрос о крещении стал таким, знаете, камнем преткновения. Что такое крещение? В чем суть этого крещения? Нужно ли креститься водой? Есть ли это крещение в Ветхом Завете? Или оно только упоминается в Новом Завете? Вот, Александр, хотелось, чтобы вы ответили на эти вопросы.
1: Ой, вы сразу столько много вопросов задали, таких обширных. Ну, давайте я попробую как-то это концептуализировать. Смотрите, в некотором смысле крещение водой начинается с Иоанна Крестителя. Собственно, он и носит имя Иоанна Крестителя, поскольку связан с деятельностью крещения. Об этом можно прочитать в Евангелии от Марка. Первая глава, 4 и 5 текст. К примеру. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Вот мы видим, как это происходит. Но здесь бы нам хорошо развеять один миф. Страх перед одним словом. Оно на слуху, например, слово «баптист». Оно ну, такое, наверное, пугает, и в русском языке оно выражает как бы отношение такое паронимическое с женщинами пожилого возраста. Но это никак не связано. Иоанн Креститель, к примеру, если бы мы читали Библию на английском языке, любой, в принципе, английский перевод, англоязычный, то мы бы прочли Иоанна Крестителя как «John the Baptist».
0: Английское слово «креститься» – «баптизм», да?
1: Ну, это не английское слово, но в английском оно «baptize». Да? «John the Baptist». Но здесь даже вопрос не в английском. Читаете ли вы версию «Короля Иакова» или новый New International Version или New American Standard Bible. От греческого это все идет. Вот в оригинале, как было написано Евангелие на древнегреческом, Иоанн Креститель звучит как «Иоаннес хо баптидзо».
0: А, получается, вот где корни откуда.
1: Да, отсюда происходит транслитерация, то есть буквальный перенос древнегреческого слова на английский, а в русском ему нашли аналог как «креститель», в связи с тем, что он крестит. И этого слова не нужно бояться, и пугаться, и страшиться, и связывать с чем-то очень странным. К примеру, ведь все мы знаем такого персонажа в повести Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Был такой персонаж, как Алешка Баптист. Алешка Баптист. Он, в принципе, я бы даже сказал, что он главный персонаж этого рассказа, несмотря на то, что в названии фигурирует имя Шухова, Ивана Денисовича. Он над ним находится на нарах выше его, спит рядышком. И между ними происходят периодические разговоры. Вот. И он, Алешка Баптист, в одно из главных произведений оттепели, в произведении, которому была присуждена Нобелевская премия. То есть он исповедовал вот это вот самое крещение. Не такое, как в привычном сознании людей, а несколько иное. Так вот, слово «баптист» не нужно бояться. Оно связано с древнегреческим и, соответственно, с английским. Вот. И в древнегреческом, к примеру, «баптисма» — это «крещение», мы переводим. Угу. Или «баптидзо» — глагол.

0: крестить, погружать в воду.
1: А, то есть вот конкретно это погружать в воду, да?
0: Погружать в воду, крестить, окунать. Вот. Ну или, к примеру, знаете, как в русских церквах, уже даже в церквах X века, есть такое место, которое называется баптистерий.
1: Да, известно.
0: Вот вы можете вспомнить такую яркую картину крещения Владимира.
1: Да, да.
0: Там, где он вот в церкви, в древней церкви, с росписями стен, где находится священник, и он как бы окунается. Вот он сидит в воде, и туда его окунали. Над ним совершали обряд крещения, вот погружение в воду. Ну, давайте, может быть, откроем первое место в Библии, в Ветхом Завете, где встречается глагол «баптидзо».
1: Да, было бы интересно. Да,
0: это еще не совсем то крещение, о котором мы говорим в Новом Завете, но это впервые использование этого глагола в Библии, в Ветхом Завете, в древнегреческом переводе, в Септуагинте. Угу. Это 4 книга царств, 5 глава, 14 текст. Отсюда мы увидим, что означает это слово. Нам очень важно понять, что оно означает, в каком смысле первично употреблялось. Итак, 4 книга царств, 5 глава, 14 текст. Смотрите. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Вы помните, это история сирийского военачальника,
1: да.
0: Сирийского главнокомандующего, который приходит, он болен проказой, который приходит в Израиль по совету маленькой девочки, и написано, и пошел он, и баптидзо в Иордане 7 раз.
1: Вот это слово окунулся.
0: Окунулся, да. Мы могли перевести крестился, но все-таки у крестился есть такой христианский смысл. Но то же самое слово, то есть он погрузился в воду. Угу. Нельзя же окунуться вот так, пырск-пырск-пырск, правильно? Это же не окунание будет,
1: нет,
0: правильно?
1: Конечно, нет.
0: Нет, нет.
1: Да.
0: Вот, он окунулся. Вот, таким образом мы сталкиваемся вот с этим изначальным значением слова, первоначальным, аутентичным. Вот, а что касается самого крещения христианского, то мы видим, что вот как бы омовение, погружение, окунание тела в воду, которое делает тело чистым, оно вдруг приобрело переносное значение. То есть как бы крещение стало не просто омовение тела от грязи, а очищение души от грехов, символом, обрядом. Обрядом, который символизирует вот это. Вот как бы в чем суть и первоначальное значение слова, которое потом практиковалось. Из этого вырос обряд. Ну, обряд или таинство, возможно, поговорим.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам. По крайней мере, прояснили вот с понятием вот слова вот крещение, да? И то, те корнями, которыми оно уходит туда еще и в греческий, оказывается, язык.
0: И что,
1: да?
0: Не нужно бояться слова баптизм,
1: что не нужно, да.
0: Баптист.
1: Ну, вот смотрите, Александр, вот в нашей культуре чаще всего, ну вот, человек осеняет себя крестным знаменем, uh-huh. Так? В церкви оно практикуется, вот, таинство крещения через окропление. Можно назвать вот это тоже крещение? Как к этому относиться?
0: Знаете, это такой сложный вопрос. С одной стороны, вы интересуетесь по крестное знамение, да?
1: Да.
0: Человек прошел мимо церкви,
1: да, вот.
0: Остановился, снял,
1: конечно,
0: головной убор, перекрестился.
1: Да.
0: Крещение ли это, да? И второе, вот когда младенцев, ну или же людей иногда в старшем сознательном возрасте, когда их окропляют, да?
1: Да, да.
0: Крещение ли это? Вот смотрите, в русском языке произошла очень странная встреча 3 слов. Собственно, это свойственно славянским языкам, но не свойственно Библии и не свойственно ранним переводам, древнегреческому тексту, оригинальному или переводу вульгаты, латинскому тексту. Вот смотрите, в русском языке крест и крещение – это однокоренные слова. Крест,
1: да.
0: И крещение.
1: И это, наверное, не однокоренные слова.
0: Нет, это однокоренные слова.
1: Однокоренные?
0: Ну да, например, смотрите, вот крест – у нас есть, собственно, корень полностью, нулевое окончание. И крещение, корень крещ, суффикс «ени» и окончание «е». Это однокоренные. Здесь мы наблюдаем чередование «ст» и «ща». Ну, например, «пестрый», да? Или «испещрить». Или «свет освещения». Вы видите, тоже схожее чередование.
1: Очень, да?
0: Поэтому это однокоренные. То есть каким-то образом в русском языке слово «крест» и «крещение» сошлись и стали однокоренными. И получилось, что наложить крест, крестное знамение, есть крещение. И одновременно крещение водой.
1: Ах, вот.
0: Очень странно получилось, да. Вот. Но это не свойственно языку оригинала. Вот мы с вами сказали, да, на древнегреческом крещение баптисма. Баптисма. А, к примеру, крест – стаурос. Ну, что общего у баптисма и стаурос?
1: Абсолютно разные
0: слова. Ничего общего. Вот. Это никак не однокоренные, они рядом не стояли. А в русском они сошлись и стали однокоренными. И вот это вот загадка русского, белорусского, украинского языков. Давайте мы один текст откроем и прочитаем его, и увидим, как это сошлось и как это не должно было сходиться. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 текст. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Угу. Вот смотрите как. Я вам еще на украинском прочитаю. Там эти звучания вообще приобретают настолько схожий вид. Ну, перевод Агиенко.
1: Да, прочитайся.
0: «Бо Христос не послав мене, чтоб хрестити, а звіщати Евангелію, то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа».
1: Угу.
0: Смотрите, хрест вот Христа. У нас с одной стороны угу. Христос, хрест, хреститы. То есть получается, смотрите, как будто Христос, крест и крещение, как будто это однокоренные слова.
1: Да.
0: Но это совершенно разные слова. Мы уже с вами сказали, что крещение – это баптисма, что крест – это стаурос, ну а Христос так и будет Христос. Да? И между ними ничего общего да. нет. Но в русском языке они сошлись, и отсюда возникла огромная путаница.
1: И еще вот народ, который занимается сельской деятельностью там, в деревнях.
0: Ну, крестьяне,
1: да,
0: христиане,
1: то есть вот это производное все от христиане, да?
0: Конечно, да, да. Как у нас, допустим, смотрите, имена есть такие: Христина. Кристина,
1: да,
0: Христина.
1: Разные.
0: Или мы скажем Ганс Кристиан Андерсон. Ганс Христиан Андерсон. Отсюда имена, да. Вот это крестьянин и христиане, да. И тут возникла путаница. И поэтому показалось, что осенение себя крестным знаменем есть крещение. В библейском смысле это вообще никак не связано с крещением водой.
1: Угу.
0: Вообще никак. В библейском смысле. Первый вопрос, да. То есть является ли осенение крестным знаменем, крещением в библейском смысле?
1: Не
0: нет.
1: Является.
0: Нет. Вообще в библейском смысле этого действа нету. Это очень поздная вещь. Дальше. Является ли окропление? Мы об окроплении читаем впервые в Дидаха. Есть такой документ, он довольно-таки ранний.
1: Это уже нашей ранний. Эпохи, но
0: христианской. Конечно, это уже христианская церковь Дидаха. И вот там в 7 главе раздел, посвященный крещению. Он небольшой, он состоит всего лишь из 4 текстов. Я вот даже вам выписал, прочту, как там
1: говорится.
0: О том, как следует креститься, там идет речь. «Если же касается крещения, крестите, пропуская во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде. Если же нет живой воды, окрести в иной воде. А если не можешь, в холодной, в теплой. Если же нет ни той, ни другой, то возлей на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа».
1: Ах,
0: отсюда появляется
1: интересно.
0: Идея.
1: Это первый источник, который вот
0: да,
1: предлагает
0: да,
1: вот окропление. Да?
0: Да, где появляется вот эта идея возливать, не погружать в воду, а окунать в воду, крестить в воде, как изначально присуще этому слову. А появляется идея, что если человек хочет принять крещение в живой воде, то бишь в проточной воде, угу. в текущей воде, в реке, если такой нету, то вот там, допустим, в стоячей воде. Она обычно использовалась метафора мертвой воды. А если нету ни того, ни другого, тогда можно возлиянием. Ну, допустим, пустыня. Мы же понимаем, то географическое пространство, где впервые крещение происходило, очень часто было пустынным. Синайская пустыня, там Египет и прочее. Вот, и поэтому вот это появилось как бы... заместительное, что ли.
1: Mm-hmm.
0: Но оно, опять-таки, мы с вами скажем, оно не является библейским. Таким образом, ни крестное знамение, ни вот это вот возлияние, окропление никак не связано с Библией.
1: То есть получается только погружение в воду.
0: Конечно.
1: Человеком.
0: Именно так Христос принимал крещение от Иоанна в Иордане. Именно так. Именно таково значение изначальное, присущее слову баптисма.
1: И даже вот если, ну, для современного человека не имеет значения, вот,

0: есть какие-то географические сейчас там пространства. То есть есть ли там, там источники водные или нет, все равно он должен следовать библейскому этому принципу.
1: Ну, конечно.
0: Хорошо, Александр, спасибо. Но, видите, о крещении

0: уже ну, не одно крещение. То есть вот Иоанна Крестителя и есть то, что повелевает Иисус. Как тогда с этим быть?
1: Ну, смотрите, вот если мы обратимся к посланию евреям, то в 6 главе во 2 тексте, где перечисляются азы христианского учения, звучит так. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания к обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях».
0: Даже множественное число.
1: Да, «о возложении рук, о воскресении мертвых» и так далее. Мы когда читаем «учение о крещениях», смотрите, первое. Ну, конечно, мы будем дальше говорить о крещении огнем, о крещении Святым Духом и вот о крещении водой, с одной стороны. Ну, давайте откроем эти места. Давайте откроем Евангелие от Марка, 7 глава. Вообще, крещение баптизма было и до Иоанна. Это было не совсем крещение, хотя по отношению к этому действию тоже используется
0: это слово. В
1: иудейской
0: традиции, да?
1: В иудейской традиции. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 7 главу, с 3 по 8 текст. Там используется слово баптизма, баптизмос в такой форме. И вот мы читаем следующее. Евангелие от Марка открыли?
0: Да.
1: С 3 текста. «Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». И вот в 4 тексте. «И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш». Вот здесь баптисмос. «Кружек, котлов и скамей». Ну и так дальше. Потом с ними спор. Божья заповедь, человеческая заповедь происходит. И вот, смотрите, значит, в иудейской традиции, в устном предании было крещение чаш, кружек, котлов и скамей. Но здесь используется слово «омовение». Угу. Вообще, знаете, как Валентина Николаевна Кузнецова, это переводчик Нового Завета в Библии РБО.
0: Российского библейского общества.
1: Радостная весть. Она изначально предложила вообще такую идею. Иоанн не креститель. Она пыталась решить эту русскую проблему этого стечения слов «крест», «Христос», «крестить». И она предложила Иоанн омыватель. Иоанн омывающий.
0: Но общественно звучит,
1: общественно сполошилось, как ты, да. Иоанн омыватель, все привыкли, Иоанн креститель, да. Вот. Она пыталась решить эту филологическую проблему.
0: Ну, если бы обозначить его, например, Иоанн Баптист, еще, наверное, бы сложнее было бы.
1: Сложнее, если бы мы транслитерацию использовали. Да. Сложнее, путаница возникала. Хотя человек привыкает. И, может быть, переосмысление некоторое произошло, но это сложно, потому что традиция сложилась. И вот, к примеру, Давид Штерн предлагает его называть Иоханан погружающий. Да. В общем, видите, первое, когда мы говорим, слово крещение использовалось по отношению к иудейским обрядам омовения. Дальше, то, о чем мы с вами читали, Евангелие от Марка, 1 глава, мы читаем, что явился Иоанн, 4 текста. «Крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Это крещение покаяния Иоанна, оно не было во имя Отца, Сына Святого Духа, или во имя Иисуса Христа.
0: Ничего не говорится.
1: Иисус Христос даже не открылся еще. Это совершенно другое крещение, хотя оно совершалось полным погружением в воду. И его принял Иисус Христос, мы дальше читаем, что Иисус Христос пришел из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане, мы читаем 1.9. А дальше появляется уже христианский обряд. Именно обряд. Это очень важно. Это об этом мы читаем, к примеру, Матфея, 28 глава, 19 текст, где черным по белому Христос, посылая учеников для определенной цели и задачи, говорит им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И мы понимаем, что здесь баптизма – это не баптизма Иоанна, и тем более не баптизма иудейской традиции, фарисеев, книжников и саддукеев.
0: Здесь совсем иная.
1: Здесь уже христианское крещение появляется. Вот совершенно другое христианское крещение. Поэтому мы видим, с одной стороны, касательно водных крещений, мы видим омовение иудейской традиции свойственно. Отсюда потом появится такая промежуточная вещь, как крещение в ессейской общине. Но в Библии оно не упоминается.
0: И вообще ессей не упоминается.
1: А ессей не упоминается в Библии, да. Потом крещение Иоаннова, это отдельная вещь, и крещение христианского во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, мы сталкиваемся с рядом водных крещений.
0: Хорошо, Александр, спасибо. Но знаете, самое главное, Все же мне хочется спросить,

0: вас. Зачем крещение для человека? В чем тогда вот суть этого крещения? И нужно ли вообще креститься человеку или просто отдать какой-то, может быть, вот этой теоретической вот этой, ну, истории, представленной в Священном Писании, что вот оно есть, ну и хорошо, и я не против, даже если оно погружение. А самому человеку, ну, не креститься. Как с этим быть?
1: Мы однажды с одним молодым человеком прошли курс библейских уроков. И вот уже в процессе подготовки к крещению, я ему говорю о том, что это необходимо, нужно, он мне говорит, а зачем нужно креститься? И задает целый ряд вопросов, вот спрашивает. Я ведь могу, не крестившись, ходить в церковь. Может?
0: Он?
1: Да.
0: Он ходить явно может в церковь.
1: Он не выгонит же его?
0: Нет.
1: А, ты не крещеный, иди отсюда вон. Не выгонит же его из церкви. Дальше он меня спрашивает. А я могу читать Библию, не принимая крещения? Может?
0: Конечно, может. Может.
1: Говорит, а я могу добрые дела творить, не принимая крещения?
0: Он может.
1: А Бог меня любит, даже если я не принимаю крещения?
0: Тоже спрошу, да?
1: Да. Что вот он мне целый ряд вопросов. Да, и я на все говорю, да, конечно, можешь. Да, можешь. Да, любит. Да, можешь. Тогда он меня спрашивает, а зачем тогда? Если я могу читать Библию, могу ходить в церковь.
0: Естественно. В чем смысл?
1: Бог меня любит, независимо от ни от чего. И добро я могу совершать. И людям о Христе могу рассказывать, проповедовать, и книгу подарить, и поделиться чем-то. Я все это могу. А зачем тогда крещение?
0: Зачем, Александр?
1: Это хороший вопрос.
0: Конечно, вопрос.
1: Тогда хороший. Я решил пойти сократовским путем. Я им говорю, хорошо, давай так посмотрим на это дело. Аналогия с любовью. Зачем идти в ЗАГС и ставить штамп в паспорте? Ты можешь любить девушку без того, чтобы идти в ЗАГС? Может?
0: Ну, кстати, так может. Немало тех, кто так поступает.
1: Не просто любить. Любой человек может любить, правильно?
0: Да.
1: Ты можешь ей дарить цветы, ухаживать, приглашать. В конце концов, даже как живет мир, светское общество, ты ведь можешь даже вступать с ней в интимные отношения, и у вас может родиться ребенок. Для этого не обязательно идти в ЗАГС. А зачем тогда идти в ЗАГС?
0: Я думаю, возникает потом ряд целых проблем и вопросов.
1: Зачем
0: связаны.
1: Или я тогда такой вопрос предлагаю, подвигая ему, чтобы он сам находил ответ. Mm-hmm. Ты можешь продать квартиру, не ходя к нотариусу? Можешь?
0: Можно продать.
1: Можно продать квартиру, не ходя к нотариусу?
0: Ну, конечно.
1: Можно, вот ты говоришь, это твоя квартира, а это мои деньги.
0: Да.
1: Можно так?
0: Можно.
1: А зачем тогда ходить к нотариусу? Или все-таки надо ходить?
0: Какие-то последствия потом от этого.
1: Договорились, поменялись и все.
0: Да. Или так можно и не свою продать квартиру.
1: Нет, это мы же не говорим. Можно без договора, чтобы не ходить к нотариусу? Или все-таки нужно ходить к нотариусу? Почему?
0: Ну, теоретически понятно, что оно может быть, ну, как-то договориться.
1: Все идут к нотариусу, чтобы продать квартиру.
0: Если вот в таком правовом формате, так это никто так не поступает.
1: Да, все идут к нотариусу, большинство идут в ЗАГС. И, в принципе, мы понимаем, это зачем-то нужно. И затем же нужно и крещение. Теперь давайте разберемся, а зачем нужно идти к нотариусу? А зачем нужно идти в ЗАГС? И первое, что мы понимаем, что мы живем в мире, где существуют определенные правила. Зачем эти правила? А эти правила вот для чего? Первое.
0: Даже не просто правила, даже целая законодательная база.
1: Ну да, да, там, да, все это прописано, оговорено и прочее. Первое, зачем это? Мы понимаем, что договор, скажем, купли-продажи или регистрация отношений в ЗАГСе. Это есть одобрение свыше. Данной сделки, данного поступка, данного акта. То есть в случае ЗАГСа и нотариуса государство одобряет, выказывает свое одобрение по отношению к этой сделке, к этому договору. Таким образом, переходя к крещению, мы понимаем, что установление крещения и сам акт крещения есть одобрение Бога данного поступка человека. То есть Бог высказывает, Бог и церковь, как стоящие выше, выказывают свое одобрение происходящим. Это вот это вертикальное измерение. Далее. Есть еще горизонтальное измерение. Человек, который совершает акт продажи и покупки квартиры или вступает в отношения, брачный союз, брачный договор и крещение, он тем самым берет на себя ответственность за то, что он делает. Вот вы без договора нотариуса, пришел через месяц, не хочу, на тебе, квартира мне не нравится, деньги давай. Ну подожди, как деньги давай?
0: Но не было ничего.
2: Мы же вот это договорились. А что? Ничего не было.
0: Не
2: мне было, не да. нравится квартира. Мне не нравится жена. Все, иди вон отсюда. Или муж мне не нравится. Пошел вон отсюда.
0: Да.
2: Нет. Мы берем ответственность. И мы понимаем, к примеру, относительно брака. Заболела жена. Родился ребенок-инвалид. А все, умываю руки, как Пилат. Все, живи сама. Нет, дорогой мой. Ты подпись поставил? Вертикально удостоверено государством? И ты передо мной ответственен? Ты несешь ответственность. Ты не можешь сказать, мне не нравится. И вот акт крещения, как обряд, мы не говорим ни о какой мистике, о таинстве. Но это отдельный, наверное, разговор. Мы понимаем, что, во-первых, это знак одобрения свыше, Бога как вышестоящего и церкви, как его тело на земле. И второе, это то, что человек берет ответственность за то, что он говорит. Ну и, конечно, еще момент свидетельства перед окружающими. Тем самым я свидетельствую, что в моей жизни произошли определенные перемены, и я хочу идти другим путем.
0: Это важно для человека?
2: Это очень важно.
0: То есть здесь пассивную какую-то сторону занимать человеку нельзя?
2: Нет.
0: То есть любой родившийся человек там, в зрелом каком-то возрасте, осмысление происходящего, представлено в Священном Писании, он должен сделать шаг навстречу.
2: То есть принимая крещение, он говорит, я хочу идти путем заповедей Божьих, я хочу идти путем Христа, следовать за Ним. И он удостоверяет это, он принимает на себя ответственность, принимая крещение, а Бог одобряет это через этот знак. Понимаете? Поэтому нельзя по-другому.
0: Александр,
2: как нельзя без нотариальной сделки или нельзя без акта записи
0: в ЗАГСе. То, что вы сейчас сказали, это очень важно. Вам вообще спасибо огромное не просто за интересное представленное вот объяснение вопроса крещения, но и углубленное такое вот представление, изучение этого вопроса. Вам спасибо, Александр, огромное. Мы, конечно, будем ждать и на очередных наших встречах в нашей студии. Дорогие друзья, мы также хотим поблагодарить вас, что вы были вместе с нами. И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы читали Священное Писание, чтобы вы более, может быть, проникнулись и углубились в вопрос о крещении, чтобы вы не игнорировали этот вопрос в своей жизни, а как Иисус в свое время поступил по всякой правде, как написано в Библии, совершив водное крещение, так и для вас пусть в жизни откроется в это важное значение, этот важный символ, чтобы обрести отношение с Иисусом через это водное также крещение. Пусть вас Господь благословит и вдохновит, чтобы желание всегда было вас читать Священное Писание и, самое главное, продолжать путь с Иисусом. Всего наилучшего вам, вдохновения и до новых встреч!

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал, «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала, «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала, «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал, «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что Он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь. Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его?» Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал: «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью.
Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил: «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня, они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо. Но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет».
Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись. Что-то новое приближается. Новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице «тужиться, когда захочется». Он говорит «тужиться» в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь. Хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает: что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь, на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать: что же это происходит? Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал: «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип: его толкают к его целям. Он понял: Бог тот же, Он открывает и закрывает двери.
Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня. Мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно. Но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили?» «Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед Кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала.
Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Желаете ли вы увидеть, каков на самом деле Бог? При положительном ответе на этот вопрос возникнет одна трудность, о которой стоит поговорить. Ну вот, например, в книге пророка Иезекииля есть такое описание славы Всевышнего Бога. В первой же главе мы можем прочитать свидетельство о том, что увидел пророк. Книга Иезекииля, первая глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека». Смотрите, пророк видит, что в вихре бурного ветра в облаках виден огонь, и в среде этого всего присутствие каких-то четырех существ, а в середине между ними некий источник света, как бы огня, но ярче и сильнее того огня, в среде которого он находится. Четыре существа в синодальном переводе названы животными, но стоило бы назвать их живыми существами. Пророк просто-напросто не знал, как их назвать, и, скорее всего, назвал их просто живыми существами. Хотя в 10 главе своей книги, получив откровение, он уже называет их херувимами. Эти херувимы имеют крылья. И Иезекииль видит, что у них по 4 крыла у каждого. Кроме того, каждый имеет 4 лица. И лица, они не просто лица, они разные. Вот как написано у пророка Иезекииля. «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Причем вид этих существ описан как вид горящих углей. Они передвигаются очень быстро, молниеносно. Между ними передвигался огонь, и от их шествия исходили молнии. Но и это не все. Продолжим читать. «Подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Я понимаю это так, что перед каждым херувимом или возле каждого на земле было по колесу, но и это не просто. Было как бы вот колесо в колесе. Вот вроде бы колесо одно, но их как бы два, колесо в колесе, то есть одно в другом. Их не два, и так и есть, так как четыре лица у каждого херувима на четыре стороны, так и колесо в колесе тоже на четыре стороны, каждый в отдельности, и вот это все в целом. Причем эти колеса исполнены очей. Они одухотворены, они живые. И не просто одухотворены. Тот дух, что в колесах, он и в херувимах. При этом, несмотря на то, что между животным и колесом есть расстояние, они вместе все же одно существо, в них дух один. Причем они не катятся, они идут. Я пытался представить вид этих колес. Ну, написано, что вид как топаз.
Топаз – прозрачный кристалл, хотя трудно сказать, какого цвета, так как топаз может иметь разные оттенки. Он может быть голубым, желтым, зеленым или розовым, а может переливаться всеми этими четырьмя. Далее написано, что над головами этих херувимов находится подобие свода, как бы изумительного кристалла, и над сводом подобие престола, как бы из камня сапфира. Сапфир – это кристалл синего цвета. И вот над престолом как бы подобие человека. И вид его, как вид пылающего огня, сияние которого переходит в радугу. Над Божьим престолом всегда радуга. Я когда читаю об этом, я вспоминаю ту радугу, которую Господь дал как знамение того, что Он не погубит землю водами потопа. Радуга – это словно Божья милость к людям, обязательный атрибут Божьего престола. Но лица его пророк не видит, описывает только образ. Пророк пишет, что страшен вид этого шествия. Он был устрашающим, все это двигалось молниеносно в одном направлении, в определенном направлении, в каком дух велел двигаться. Херувимы не имеют нужды поворачивать голову, чтобы увидеть то, что сзади или по бокам. Передвижение чаще всего это что-то похоже на передвижение челнока строго в заданном направлении. Их лица у каждого по четыре, четыре лица, но существо одно. И эти колеса. Вы, наверное, спросите, а что это за существа, что это за колеса, и кто такие херувимы? Почему они вместе с колесами образуют одно целое? Я в глубоком почтении извиняюсь за то, что не знаю. Нет, есть мнение, что то, что видит пророк, вообще находится вне законов пространства и времени, по каким живем мы. И если кто-то скажет, что знает по этому поводу что-то, я не уверен, что нужно пытаться понять его толкование, каких бы званий и степеней этот человек не имел. В Библии я не увидел объяснений на этот счет. Ну, есть попытки трактовать это как-то аллегорически, но я не уверен, что мы имеем право в данном случае это делать. Есть мнение, что якобы все связано с неопознанным летающим объектом, чего только не придумают. Просто Господь показал ту реальность, которая присутствует около Его престола, и при этом ничегошеньки не объясняя. Описывая это, Иезекииль не говорит о престоле, который сделан из сапфира, но он говорит о том, что престол сделан как бы из сапфира. Пророк не говорит, что колеса из топаза, но как бы из топаза. И вот постоянно здесь эти слова «как бы», «вроде бы», «как будто бы». Это говорит о том, что пророк сам не знает, что это. Он только подбирает похожие образы, чтобы как-то выразить и описать это для нас. И все это великолепие, оно настолько было грандиозно, что вызывает страх. И пророк, как только увидел это, пал на лицо свое. Есть еще повествование о том, как Бог провозгласил свой закон на горе Синай. В то время, когда Моисей вывел народ израильский из египетского плена, гора была вся в огне, от нее восходил дым, гора при этом сильно колебалась и слышался трубный звук. Написано, что Моисей говорил, и Бог ему отвечал. Но каково было состояние народа? Вот строки из Писания. Исход, 20 глава. «Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот в приведенных местах Священного Писания явление славы Господа – вызывало страх и ужас. Но есть другие места, где слава Господа выглядит иначе. Например, есть рассказ о том, как Моисей попросил у Бога показать ему славу,
И Господь на эту просьбу ответил, но только с условием: лица его Моисей не увидит. Книга Исход, 33 глава. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Так Господь сказал. Моисею очень хотелось увидеть славу Господа. Господь удовлетворил просьбу, показал ее, вернее, не столько показал, сколько провозгласил. Но никаких херувимов и колес при этом не было. Всевышний закрыл пророка рукой своей и убрал руку только тогда, когда прошел мимо. Моисей увидел его сзади. Вот так Бог исполнил просьбу своего верного слуги. Но интересно, какими же словами была выражена слава Господня? Она не была показана в виде огня, херувимов, колес и прочего. Слава Бога была выражена в словах, которые были произнесены. И записаны эти слова в книге Исход в 34 главе. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог Моисею открылся как сама любовь и суд, вот эти два в одном. А есть места в Священном Писании, где Господь вообще приходит в человеческом облике. Да, это так. Бог может принять человеческий облик и явиться в виде человека. И в этом случае человек видит тот образ, ну, в котором Господь предстает перед человеком. Одна из таких историй описана в книге «Бытие» в 18 главе, где описано, как Авраам увидел трех мужей. Сам Авраам видит троих людей, но обращается к одному из них и называет его владыка. Хотя, если посмотреть слова автора, написавшего книгу «Бытие», каковым был Моисей, то автор называет того, с кем беседует Авраам, тем именем, которое по третьей заповеди в суе произносить нельзя. Господь провел некоторое время с Авраамом, причем последний приготовил обед из теленка и подал его с маслом и молоком, тем, что было в наличии. И написано, что они ели. Затем Господь прорек Аврааму и Саре о том, что у них будет сын, и после этого он сказал о том, что идет судить Содом за грехи того города. И мы там еще читаем слова, описывающие попытку Аврааму узнать, что если в том городе есть праведники, что же, неужели они погибнут вместе с городом? И, получив достойный ответ, они расстались. Но после мы видим, что в Содом приходят не трое, только двое, и названы они ангелами. И вот так становится понятным, что Господь посетил Авраама в сопровождении двух ангелов. И после мы его уже не видим. В Содом приходят только двое сопровождавших. Но и вот возникает вопрос, в чем заключается слава Господа Бога? Глядя на все вышеперечисленные тексты, мы видим, что в одних случаях Всевышний являлся в такой славе, что тем, кто видел эту славу, становилось страшно и не по себе. Видевшие падали перед величием Бога, и когда Господь говорил вслух народа на горе Синай, люди просили, чтобы только Моисей говорил с Богом, чтобы им не умереть. Но Бог мог прийти к человеку так, что страха у человека не было, а только благоговение. Да, слава, с которой Бог прошел мимо Моисея, скрывшегося в расселине скалы, заключалась не в сиянии огней и страшном шествии. Там было провозглашено о Божьей любви и праведном суде. Так в чем же заключается слава Господа Бога? Вырисовывается такая вот картина. Да, великолепие. Да, буря и огонь. Да, величие, необыкновенная сила и человек.

видеть Бога. На что обратить внимание? Есть одна трудность, о которой я упомянул в самом начале. Библия говорит о том, что судить людей Бог придет как раз в той славе, как написано, от которой небо свернулось, как свиток, и звезды пали, и при этом настоящего лица его не увидит никто из людей. А вот что сказать о таком откровении Бога, когда он облекся в человеческое тело, родившись от Девы Марии? При этом лицо его видели все. Вот такой наш Бог. Ну что можно сказать об этом? Об Иисусе Христе я имею в виду. Иисус – великое откровение Бога человеку. Подобного откровения нет ни в одной религии мира. В послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел написал, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Как интересно, Бог жил среди людей, его видели, его трогали. Да, апостол Иоанн в своем послании сообщает, что они, то есть апостолы, видели своими очами, они слышали, рассматривали, и их руки осязали, они трогали того, кто сотворил миры. Иоанн говорит, вечная жизнь явилась, которая была у Отца. Вот как вы думаете, сколько человек приняли с восторгом Бога, который явился им как человек? Евангелие сообщает, Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть». И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Свои, то есть его, не приняли. А кто же принял? Ну, поначалу волхвы, которые принесли младенцу золото, ладан и смирну. При этом они не просто не исповедовали иудаизм, они даже евреями не были. Еще пророчица Анна и старец Симеон – ну, можно назвать священника Захарию и его жену Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, включая, конечно, самого Иоанна. И после, когда уже Иисус вырос и вышел на служение, у него появились 12 апостолов и первые ученики. Ну, пожалуй, еще офицер римской армии, просивший об исцелении слуги, и тот командир солдат, совершавших распятие. А как же верующие? Ведь их было очень много. А написано, не все приняли его. По крайней мере, в описании описываются вот только выше перечисленные люди. Они не просто не приняли, а еле-еле вытерпев его присутствие, 3,5 года, они умудрились у того, кто был сама святость, найти преступления и грехи, достойные смерти. И руками римских воинов вбили Иисусу Христу гвозди в его руки, в те руки, которые создали землю и людей. А Иисус, ведь он специально родился в человеческом теле, чтобы явить Бога людям. Он так и сказал своим ученикам, видевший меня, видел Отца Небесного. И я, и Отец одно. Очень немногие увидели в Иисусе Бога. Основная масса людей – его отвергло. Не вписался тот Господь, каким он был на самом деле, в представление о нем, каковое было у верующих того времени. Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Есть притча такая. Однажды один старик сидел у городских ворот,
к нему подошел юноша и как-то спросил:

Я ни разу здесь не был. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «А, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, поэтому я с радостью уехал оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», — отвечал ему старик. Хорошо, немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только приехал, скажи, отец, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, — сказал странник, — это были добрые, гостеприимные, благородные души. У меня там осталось столько друзей. Мне было нелегко с ними расстаться». «Ты найдешь таких же и здесь», — ответил старик. Вот за всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошел к старику и спросил: «Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому сказал, что тут живут хорошие люди? Но ведь везде есть и хорошие люди, и плохие». Ответил старик: «Просто каждый находит только то, что умеет искать. Мы привыкли видеть то, что желаем, и судим при этом по-своему. А важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. А еще надо понять, что обращать внимание нужно на определенные вещи. Вот в наше время изменилось ли что-то сегодня? Я не думаю, что сильно. Приди Господь сегодня в человеческом виде к нам, и мы к Нему отнесемся, в общем-то, точно так же. Не будем ли мы, встретив Бога, терпеть Его присутствие, пытаясь избавиться от Него? Хотя я, конечно, могу сказать, что я соблюдаю заповеди, соблюдаю субботу, не ворую, отдаю десятину. Да, да, все это, конечно, хорошо. Верующие люди того времени тоже все это делали. Вот получается, что одно дело просто пытаться что-то соблюдать, и совсем другое, соблюдая, все-таки стремиться узнать Бога не таким, как мы хотим себе его нарисовать, а таким, каков он на самом деле есть. Если не стремиться к этому, то даже если что-то и соблюдаешь, то не заметишь, где в душе будет находиться изъян. Тут надо жизнь измерять не своими категориями, а божественными. Это говорит об особой посвященности, о постоянном формировании характера, который уподобляется божественному стандарту, то есть той его славе, которая есть любовь. Воистину надо уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. И если мы эту его славу сегодня не увидим, то когда он придет в той славе, от которой все падали от страха, то что от нас останется, если Господь есть огонь поедающий? Так что Бога очень важно увидеть, хотя внешне он ничем не отличался от других. Ведь дело не во внешности, а в том, что он в себе несет. Почему так получилось, что люди, видя живого Иисуса Христа, терпели его присутствие? Да потому что человек при встрече с ним постоянно ощущал свое несоответствие божественным стандартам. Тут выбор – либо признать проблему и покаяться, ну, либо продолжать как-то лукавить, пытаться оправдывать свое поведение, свою жизнь, ставя себя выше Бога. Так что, важно ли видеть Бога? Да, важно и очень важно. Это та виньетка, по которой выравнивается характер человека, и человек приобретает необходимые качества души. Но как увидеть Бога? А нужно обратиться к Его откровению. А самым высшим откровением было пришествие Христа и Иисуса. А его жизнь описана в Евангелиях и в посланиях Нового Завета. Я думаю, это основной учебник жизни. Посмотрите на тех людей,

кто увидит Бога в Его непревзойденной небесной славе». Вот что сказано о них в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Это те, кто не лукавит. А вот посмотрите, те, кто победил силы тьмы и стоят перед престолом Бога, уже в Его царстве. Это откровение от Иоанна, 14 глава. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые, внимание, не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим». Смотрите, где стоят 144 тысячи спасенных. Да, да, перед тем самым престолом, перед теми четырьмя херувимами. А вот кого ненавидит сатана и против кого он восстает? В 12 главе сказано об этом. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Так на кого рассвирепелся дракон? Кто стоит перед престолом Бога? Кто видит лицо Господа? А те, кто победили, и вот их характеристики, это чистые сердцем, в устах которых нет лукавства, соблюдающие заповеди и при этом научившиеся из учебника жизни свидетельства Иисуса Христа, то есть Евангелия и того, о чем поведали апостолы в посланиях. Потому что Новый Завет – это и есть свидетельство Иисуса Христа. Это те, кто, увидев Христа, не лукавили, а покаялись и изменились. Они увидели Христа в Его славе на земле, а потом они увидят Бога в Его славе на небе, потому что важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что на самом деле нужно.

1687 году в Англии доктор Лейтон написал книгу христианского, естественно, содержания о духовной жизни, в которой он призывал верующих уповать на Христа. Также в этом своем произведении он обличал формальное христианство, указывая на то, что простое лишь исповедание веры Иисуса своими устами или исполнение каких-то праздников, участие в обрядах каких-то, не может спасти человеческую душу. Хорошая книга, хорошая тема, как вам кажется? Я считаю, очень полезное произведение. Но доктора Лейтона за это судили как еретика и приговорили его к следующему наказанию. Его высекли, а потом отрезали одно ухо и распороли одну сторону носа. И с одной стороны горячим железом выжгли на щеке две буквы «СС», то есть «Сеятель смут». Через неделю это наказание повторилось. Но вот что было самым ужасным, дорогие друзья, в том, чему подвергли этого доброго христианина. Перед каждой пыткой его заставляли целовать крест. Светские религиозные власти, было время в Европе, когда были настолько едины и так, были очень едины и близки.

слиты в одно целое фактически. И таким образом, если мы возвращаемся к истории доктора Лейтона, светские и религиозные власти, точнее религиозные при поддержке светских властей, пытались поработить совесть этого человека. И мы можем задаться вопросом, и я задаюсь вопросом, когда вспоминаю эту историю. Почему некоторые люди себя всегда считают правыми и унижают тех, кто, на их взгляд, неправ и совершает какую-то ошибку? Почему многие люди должны бояться думать самостоятельно, выражать несогласие с мнением большинства? И вообще, имеет ли право человек делать в жизни самостоятельный выбор, даже рискуя ошибиться в чем-то, даже рискуя стать на неправильную дорогу? Может ли человек самостоятельно делать свой выбор в жизни? Последняя книга Библии – Откровение. Поэтому она и названа так, что она что-то открывает. И она говорит о будущем и позволяет нам заглянуть в будущее. Но и не только это. Она позволяет и правильно понять прошлое. Две главы этой книги, 13 и 14, особенно важны сегодня для нас. В этих главах мы можем услышать, точнее, ответ на вопрос, могут ли истории, подобные той, что приключилась с доктором Лейтоном, повториться когда-то вновь. Итак, мы с вами давайте прочитаем 13 главу книги Откровения. Но 13 глава начаться должна была на самом деле стихом выше, то есть 17 текст 2 главы, он должен был бы относиться к 13 главе. Поэтому я прочитаю последний стих 12 главы и начну 13 главу читать. «И рассвирепел дракон на жену». Сразу пояснение. Дракон в Священном Писании, в книге Откровения, это образ врага Иисуса Христа, это дьявол, жена – это церковь. «И пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Каким образом каким образом он желает вести войну и что он собирается предпринимать в войне с детьми церкви, в войне с детьми Божиими? «И стал на песке морском». Знаете, я намеренно здесь упустил слово «я». В переводе у нас написано так: «и стал я на песке морском», как будто бы речь идет об Иоанне Крестителе, но я придерживаюсь той точки зрения, что здесь должно быть сказано о драконе, потому что местоимения «я» в оригинальном греческом написании текста нет. Переводчики так перевели, ну потому что логично, кто стал на песке морском? Наверное, Иоанн, и вот он дальше что-то видит. Но в действительности, опять же, я повторюсь, я придерживаюсь такой точки зрения, дракон разворачивается, чтобы идти и сразиться с детьми церкви, и вот он, именно он стоит на песке морском, и выводит из моря к жизни того, через кого он собирается осуществить свою стратегию борьбы с детьми церкви, с верными детьми церкви. И что происходит? «И увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И дальше перечисляются 4 животных, из которых этот зверь как бы состоит. Это очень странное явление. «И видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Зверь в Священном Писании, в пророческих книгах Библии, книга Даниила и книга Откровения, в первую очередь, символизирует собой такие образования, которые созданы человеком. Политические, религиозные, экономические. Зверь символизирует то, что создали люди. Организации, созданные людьми, институты, образования, созданные людьми. О каком-то звере говорит Иоанн Богослов,

через которого дьявол, дракон, намеревается победить верных детей церкви. Получается ли у него что-то? И поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему? Кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца, то есть время определенное дано. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и живущих на небе. И вот что важно. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонились ему все живущие на земле, имена которых не были вписаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира. Но дальше говорится о том, что произойдет с этим зверем в истории после того, когда время, отведенное ему на его действия, чтобы он себя проявил и осуществил ту стратегию, которую имел дракон относительно него, что произойдет с этим зверем? Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Я придерживаюсь следующей точки зрения на толкование 13 главы книги Откровения. Здесь речь идет о вполне конкретном историческом эпизоде, о вполне конкретном историческом отрезке времени. Не буду говорить, как сколько он длился и так далее. Не это сейчас самое важное. Важно, что здесь речь идет, как бы это ни было странно, но здесь речь идет о христианстве. Здесь говорится о христианстве, о церкви, которая объединилась, смешала свои интересы со светской властью. И мы знаем, что это был достаточно большой период времени, когда много стран, много народов, языков и племен, точно так, как здесь сказано, находились под властью той религиозно-политической системы, которая доминировала в средние века в Европе. Но когда произошла так называемая Великая Французская революция, сколько людей, испытывавшие негодование по отношению к тому состоянию и положению, в котором они находились, они, их отцы, их деды, многие поколения, и связывавшие это положение с государственной властью, с царской властью, они видели, что интересы церкви и христианства связаны с господствующей властью. И сколько вот этих людей, испытывавших негодование, излило свое негодование в том числе и на церковь, в том числе и на христианство. Сколько священников было убито, но сколько людей до этого было наказано? Было наказано руками самой церкви только за то, что люди верили немножко по-другому, только за то, что люди мыслили не так, как церковь в целом мыслила. Но случилось то, что, о чем говорит Иоанн в книге Откровения: кто поведет в плен, сам пойдет в плен, кто мечом убивает, ему самому надлежит быть убито мечом. Много священников было погибло в одни Французской революции, а в 1798 году французский генерал Бертье взял в плен папу римского. Это все, о чем говорит Священное Писание, все, о чем говорит 13 глава книги Откровения, исполнилось. Точка была поставлена. 19-20 век уже нет в нашем мире гегемонии религиозных сил. По крайней мере, если мы говорим о западной цивилизации, западной христианской цивилизации, нет гегемонии христианских сил, точка была поставлена. Но помните вопрос, который я задал в самом начале: а может ли все-таки то, что происходило в средние века, повториться еще в будущем? Я сказал, что 13 глава и 14 глава книги Откровения отвечают
на этот вопрос. 11 стих 13 главы. «И увидел я другого зверя». Тут уже ответ. Тут уже содержится ответ. Один зверь вызван к существованию драконом. Дракон дает ему власть, дает силу. Ему определяется время. Кто определяет? Божий промысел. Что вот с такое-то количество времени он действует успешно. Потом его власть оканчивается, над ним происходит суд, но мы читаем. И это заставляет сердце наше биться немножечко тревожно. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел рога, подобные агнчим, но говорил, как дракон». Он действует пред ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Ну вот, друзья, я задам вопрос, основываясь все-таки на моей точке зрения, на толкование 13 главы книги Откровения. У христианства, которое когда-то вот так доминировало в западной цивилизации, в западноевропейской цивилизации, которая была нанесена вот эта рана, французская революция, пленение Папы Римского, когда так называемое Ватиканское королевство, оно перестало существовать, то есть государство и общество, казалось, отвернулось от христианства, от христианской церкви. Исцелела ли эта рана? Затянулась ли она? Посмотрите, что пишется в новостях, какую роль все больше и больше христианство и ведущие христианские деноминации вновь начинают играть в политической, в экономической, в общественной жизни современного общества. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед людьми, перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Образ зверя. Я напомню вам, что зверь символизирует собой образования, созданные людьми. Образ зверя, вот этого первого зверя, выведенного драконом из моря, о котором мы читали в первой части 13 главы книги Откровения, будет воссоздан. Этот зверь, точнее его образ, будет воссоздан. Люди создадут что-то, что будет напоминать того первого зверя. Об этом говорит Иоанн Богослов в 13 главе книги Откровения. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Не хочется сгущать красок, описывать все это как-то... как-то хмуро, как-то сгущая. Но Иоанн говорит о том, что да, это история, история прошлого, она перед вторым пришествием Иисуса Христа повторяется. Она повторяется. И мы видим, как в 13 главе книги Откровения разворачиваются эти страшные события. Сатана мобилизует на земле силы, которые исполняют его замыслы. И действительно он старается на протяжении всей истории поработить волю и совесть всякого человека. А ведь время, в которое мы живем, названо временем испытания.
Это время испытания длится на земле с тех пор, когда в Эдемском саду было посажено

дерево познания добра и зла. В это время каждому разумному жителю нашей планеты предложено сделать выбор. Выбор в пользу добра или в пользу зла. В пользу Бога или в пользу безбожия. Вот за этот выбор и идет борьба. Борьба за умы, за души человеческие, за власть над совестью людей. И борется Иисус Христос, Бог с одной стороны, его враг, дьявол с другой стороны. Но пока длится это время, время испытания, ничто по замыслу Божьему не должно препятствовать свободе человека. Так же было, когда Каин убил Авеля. Это было первое преступление, которое совершено было на земле. И когда Бог презрел, как говорит Священное Писание, на жертву Авеля, а не на жертву Каина. Ну, почему? Потому что Каин принес совершенно не то, что было заповедано, не то, что Богом было предусмотрено. Он принес овощи и фрукты в жертву Богу. Это вообще никак не вписывается в план искупления, план спасения и в библейскую какую-либо концепцию. Но Авель принес агнца, символ будущей жертвы Мессии, который должен пролить свою кровь за грехи человеческого рода. И Бог принял эту жертву. За что Каин, обозлясь на своего брата, убивает его? И только после этого звучит голос Бога, который спрашивает: Каин, а где Авель, твой брат? Мы часто спрашиваем, почему Бог допускает такие вещи? Почему Он не останавливает руку преступника, когда тот совершает что-то противоправное? Идет время испытания. И Бог гарантирует свободу человеку. Человек имеет право сделать свой собственный выбор в пользу добра или в пользу зла. Почему Бог меня не остановил, когда я делал какую-то ошибку? Можно и такой вопрос задать. Идет время испытания. И только Бог может решить, что кому-то уже пришел час держать ответ за свой выбор, что для кого-то это время свободного выбора подошло к концу и закончилось. Но сатана, и вот мы читаем с вами 13 главу, игнорирует свободу, которую Бог дает человеку. В книге Откровения, вот в 13 главе, мы прочитали с вами о тех злодеяниях, которые он совершает на земле, порабощая людей, живущих в последнее время перед вторым пришествием Иисуса Христа. И мы видим, что он для этого использует. Он использует те же самые методы и приемы, которые он использовал тогда, когда жил в Англии доктор Лейтон. Пострадавший за свои убеждения, пострадавший за голос совести своей, которой он прислушался, пострадавший за то, что выразил свое опасение о формальном духе, захлестнувшем христианский мир. Это насилие. Насилие над телом и над совестью человека. Бог никогда так не действует. Никогда. Даже предлагая правильную, истинную религию, Бог оставляет за каждым человеком право выбора, повиноваться или нет. Если вспомнить историю взаимоотношений Иуды и Иисуса Христа, мы заметим, что, наверное, с самого начала, когда в сердце Иуды еще только зародилось желание предать Христа, тот уже знал, что происходит в его душе. Иуда, как все ученики Иисуса, они предполагали, что Иисус сядет на трон, что Иисус станет царем Израиля. Это было бы правильно. Я, наверное, будучи, если бы был в их время, я бы их 100% поддержал бы. Такой человек, как Иисус, был этого достоин.
И вот они предполагали, что он сядет на трон, и им достанется часть его славы, им достанется часть его влияния, часть его богатства, потому что они будут его главными помощниками. В конце концов, именно к этому он их и призвал, он для этого сам их избрал. Но тяжелее всех Иуда пережил отказ Христа от царства. Да, Иуда тяжко пережил то, что Иисус прямо отказался сесть на трон. Был этот момент, когда 5000 человек, не считая мужчин и женщин, были накормлены Иисусом Христом. Буквально из ничего, из воздуха. Он дает им пищу, кормит их. И что же происходит потом? Наверное, не без помощи того же самого Иуды и других учеников, а люди собрались, чтобы воцарить Иисуса, чтобы объявить Иисуса Христа своим царем. А тот отказывается. Иуда тяжело пережил это. И тогда он понял, что, следуя за Иисусом, он не дождется тех почестей, той славы, того богатства, на которое рассчитывал. И тогда в его сердце появилось вот это темное. Он решил предать Иисуса Христа. Да, может быть, он решил подтолкнуть его. Вот я сейчас врагов на него напущу, а Иисус, куда он денется? Он проявит свою силу, свою власть. Но не позволит же он, в конце концов, убить себя. Что-то Иуда прослушал. А может быть, он так и не думал. А может быть, он просто решил хоть что-то из этого взять, из этой ситуации. Сколько лет он провел рядом с этим человеком. Сколько надежд с ним было связано. Хоть что-то возьмет. Хоть 30 сребреников за него получит. До самого конца Иисус знал, что происходило в сердце Иуды. Давайте представим себе, что бы мог сделать Иисус. Было множество моментов, когда они путешествовали, когда они находились там, где никто бы их не видел, и никто не мог видеть их. На каких-то дорогах, в горах, в каких-то ущельях, отдыхая на берегу каких-то, может быть, горных речушек. Чего стоило Иисусу Христу сказать ученикам: «Среди нас предатель, и вот он», и привести несколько неопровержимых тому доказательств или заставить Иуду в этом признаться? Когда Иисус организовывает последний ужин, который он проводит со своими учениками, Иисус, более того, он дает Иуде вот на этом последнем ужине, прямо дает ему понять, он знает, что происходит в его душе. Но до самого конца дает ему возможность сделать правильный выбор. Да, Бог не действует так, как действует сатана. Сатана порабощает волю и совесть человека, а Бог взывает к совести, а Бог взывает к вере, а Бог говорит о том, кем Он является для нас, и призывает доверять Ему. Мы в тени событий, которые должны наступить. Мы в тени событий, о которых говорят последние тексты 13 главы книги Откровения, когда повторится история недавнего прошлого, когда вновь сатана, используя разные человеческие силы, будет пытаться поработить совесть людей, желающих свободно поклоняться Богу по заповедям и в соответствии с голосом совести своей. И что же в ответ на это говорит Бог? 14 глава книги Откровения. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». В то время, когда сатана прибегает к насилию, Бог взывает к совести человека. И этим он в корне отличается от своего врага. Вера в Бога – это единственный на самом деле возможный путь к безопасности, к свободе и в прошлом, и сегодня,
и в вечности. Человек, сохранивший

и верность Богу, невзирая ни на что, как это возможно было и с доктором Лейтоном, и со многими людьми, которые, да, умерли, отдали свою жизнь в прошлом, но сохранили совесть незапятнанной от компромисса какого-то. Так вот, эти люди сохранили свою свободу. Они сохранили свое подлинное лицо только благодаря тому, что они сохранили верность Господу. Время испытаний подходит к концу, и скоро все мы будем держать перед Богом ответ за свои поступки и за свой выбор. Об этом говорит книга Откровения, которая несет призыв к человечеству сохранять верность Богу и повиноваться Его заповедям.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым. Не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли.
Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени, будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла.

Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, Орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал – это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это

сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дела до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг, тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене. Не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников

Родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год. Вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровое отношение. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести, ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем: «Мне не нужна помощь, я все сделаю сам». Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь,

при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. До недавних пор считалось, что детский сад – необходимое звено в развитии каждого ребенка. Но на самом ли деле детям нужен детский сад? Обязательно ли ходить туда, чтобы социализироваться в обществе и быть здоровой, полноценной личностью в будущем? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Диана, решая вопрос о детском саде, мне кажется, в первую очередь нужно понять, зачем детский сад вообще нужен моей семье, моему ребенку и нам, родителям.
1: И действительно, повсеместно считается, что детский сад – это необходимое звено в развитии ребенка, потому что ребенок, садовский ребенок лучше подготовлен к школе, обладает определенным уровнем знаний. Он более социализирован, поскольку имеет возможность находиться в детском коллективе и устанавливать там отношения, учится устанавливать отношения. И в советское время даже было необходимым отдавать детей в детские сады. И домашние дети встречались редко. Но сегодня, кроме детских садов государственных, существуют еще детские центры развития, всевозможные секции, кружки, которые может посещать ребенок. Кроме того, есть и частные педагоги, которые могут на дому с ребенком заниматься. То есть вариантов устройства ребенка на сегодняшний момент очень много. И поэтому не только садовский ребенок может подготовленным к школе пойти. Не только садовский ребенок может пойти хорошо подготовленным к школе, но и семья может обеспечить ребенку эту подготовку.
0: Угу. То есть мы сегодня вообще будем говорить о плюсах и минусах как детского сада, так и домашнего воспитания ребенка до школы. Да. А в каком все-таки возрасте стоит ставить перед собой вопрос, отдавать или нет ребенка в детский сад?
1: По мнению специалистов, психологов, до 3 лет у ребенка с матерью возникает очень большая эмоциональная связь, и у них такая социальная ситуация развития «мы», когда ребенок не может существовать без мамы долгое время. И сепарационная тревога, то есть по отсутствию матери, у ребенка очень сильная. Угу. Поэтому психологи не рекомендуют ребенка отдавать в раннем возрасте в детский сад, и поскольку в 3 года у них наступает кризис, и если этот кризис еще совпадает с адаптацией к детскому саду, то ребенок очень плохо и болезненно себя чувствует, часто болеет в результате адаптации, и еще это сопровождается негативизмом, неприятием всего вокруг. Поэтому лучше к 4 годам. 4 года – это самый безопасный вариант, когда можно ребенка отдать в детский сад. И как раз-таки после 3 лет у детей появляется особая потребность, к 4 ближе, особая потребность в общении, взаимодействии, в игре со своими сверстниками. То есть это потребность ребенка, которую действительно необходимо удовлетворить.
0: Вот еще один больной вопрос, которые возникают у родителей, когда они отдают ребенка в детский сад, это что ребенок оттуда принесет, как раз вот общаясь со своими сверстниками. Какие слова, какие поступки, то есть то, чему дома его не учили. Как, это можно ли как-то противостоять, или это неизбежность?
1: В любом возрасте, конечно, некоторые родители думают, что если они не отдадут в детский сад, они оградят ребенка от негативного влияния окружающих людей, но все равно мы с этим можем столкнуться и в более позднее время, да, и в школе. Однако, вот даже на примере собственного ребенка могу сказать, что да, случается такое, но поскольку мы уже вкладываем вот этот нравственный фундамент у детей из раннего возраста и говорим, что плохо, что хорошо, на примерах вот таких плохих поступков иногда и других людей, детей, мы говорим, что это плохо, так поступать нельзя. То есть ребенок начинает понимать, что вот так повторять не нужно. То есть мы говорим и объясняем. И, конечно, вот здесь вот этот фундамент нравственный, он уже должен начать закладываться. Поэтому нужно с ребенком много говорить, объяснять, читать литературу, читать необходимые произведения, где вот встречаются такие примеры. Например, художественных образов, где мы говорим с детьми о том, что, как нужно себя вести, а как нет.
0: Да? И, конечно, в наших христианских семьях мы с самого раннего возраста читаем с ребенком Библию, да? То есть закладываем вот этот самый необходимый нравственный фундамент. И ну, если, как вы говорите, к 4 годам уже можно многое что в ребенка заложить. И я для себя понимаю, что действительно ребенок в конце концов должен начать приобретать какой-то иммунитет, так же, как и в здоровье, так и в психологическом плане, только сталкиваясь с этой самой инфекцией, да, наверное,
1: да, нужно. Действительно, это работает, это действительно так. Но этого не избежать, к сожалению. Мы не можем оградить ребенка, посадить его в какой-то под колпачок, знаете, и беречь, чтобы с ним ничего не случилось. Рано или поздно он все равно столкнется с этим. И хорошо бы, если мы пораньше начали ему прививать необходимые нормы, правила поведения в обществе и в общении с другими людьми.
0: Еще один вопрос, тоже больной для всех мам. Это насколько хорошо за ребенком ухаживать в детском саду? Особенно, когда мама отдает ребенка в детский сад, и ребенок начинает постоянно болеть. Первое, конечно, что кажется, за ним там плохо ухаживают. Что можно с этим сделать?
1: Ну, для начала я бы сказала, тут важен вопрос еще выбора все-таки учреждения, когда мы хотим отдать своего ребенка, особенно если мы хотим его отдать рано, а в связи с нашей экономической, может быть, ситуацией, там, политической стране, мамы не могут до 3 лет часто сидеть с ребенком и дает его рано, в 1,5 года, допустим, после 1 года. Это часто, чаще всего это частные сады. Вот. И частные сады на сегодняшний момент, они бывают очень разные по своему уровню, да, по своему уровню компетентности педагогов. И поэтому, когда мы посещаем эти сады, когда мы посещаем, нам делают экскурсию в этом детском саду, мы проходим экскурсию.
0: То есть мы выбираем, да?
1: Увидеть, да, выбрать и посмотреть. Конечно, обязательно, чтобы все равно нужна лицензия, чтобы это было проверенное учреждение. Чтобы в группе обязательно раннего возраста была няня на группу, не на две, а на одну. Ну, то есть это обязательно. Обязательно посмотреть, в каком состоянии находится помещение, да, уборные и так далее, кроватки, шкафчики, как ухаживают, какие средства. Обязательно нужно, чтобы был увлажнитель воздуха. Это необходимо для детей не только раннего возраста, но и всех, наверное, детей и взрослых. Это важно для здоровья, что нужен увлажнитель, нужна своевременная уборка. Обо всем этом можно спрашивать и задавать вопрос. Потому что действительно встречаются, бывают такие случаи, когда не очень хорошо. Но можно задать вопрос, да, и спросить, а почему и как, ну вот все-таки. Но тут еще, наверное, стоит сказать, если ребенка отдают рано, да, в детский сад, и он начинает болеть. Это же еще может быть связано с вопросом адаптации, потому что он тяжело переносит.
0: То есть это не обязательно условия в детском саду, это что-то другое?
1: Да, чаще всего, скорее всего, связано у детей раннего возраста, от 1,5 лет, чаще всего это связано с привыканием к детскому саду, поскольку они еще не могут оставить маму, да, сепарационная тревога присутствует, ребенок не может отпустить маму. Иногда это не выражается в слезах, а внутри ребенка, и они начинают болеть. Но опять же, когда отдавать, да, тут еще зависит индивидуально от каждого ребенка. Есть дети, которые хотят и раньше 4-3 лет, и в 1,5, и в 2, которые хотят общаться, хотят стремятся к другим детям, стремятся к какой-то деятельности, и им просто мамы дома, может, даже не хватает. Поэтому они хватают маму на улицу, куда-нибудь в центр,
0: да,
1: просят об этом. Да, вот эта потребность, она может проявляться гораздо раньше. И можно попробовать даже поводить ребенка на полдня в детский сад, чтобы она там посмотрела, освоилась, ей там будет, может быть, интереснее, чем дом, потому что там богатая развивающаяся среда, там много детишек, там интересные, может быть, занятия какие-то, которые мама дома не даст. И опять же, говоря о плюсах и минусах, да, в детском саду все-таки есть программа детского сада, есть разнообразный спектр занятий. Где-то больше, где-то меньше, но детей готовят физически, интеллектуально. У детей музыка, хореография, физкультура.
0: Да, они больше гуляют, мама
1: погулять, да? Им развивают мелкую моторику, там все-все, все необходимые условия, чтобы личность развивалась. Ну, в хорошем саду, с хорошими, да, компетентными педагогами, все эти качества могут полноценно развиваться. И не всегда дома, в домашних условиях, вот, к сожалению, не могут мамы дать этого. Поэтому здесь важно, чтобы, если мама очень хочет, чтобы ребенок воспитывался в домашних условиях,

0: Здесь либо нанимать специальных педагогов, либо пройти курс какой-нибудь обучения, освоить дошкольную педагогику, психологию, взять какую-то программу, может посоветоваться с садовскими работниками, чтобы позаниматься по этой программе. Потому что на выходе в школу все равно будет видно, что у ребенка существуют некие проблемы все равно. И это видно при тестировании, при поступлении в школу. Ходил ребенок в сад, не ходил, и какой у него уровень подготовки на сегодняшний момент.
1: Мы чуть-чуть позже перейдем к этому вопросу. Вот как ребенка можно подготовить к школе дома. А вот что касается еще детского сада. Ведь часто идет речь не о выборе не только самого учреждения, но и воспитателя. Как маме передать в чьи-то чужие руки воспитание ребенка? Это очень волнительно, это очень ответственно. Можно ли как-то выбирать воспитателя? И как лучше это делать? На что обращать внимание?
0: Конечно, если вы даете ребенка в государственный сад, где вы стояли на очереди, там вряд ли предоставят возможность выбирать. Если есть возможность, обладаете средствами, вы идете в частный детский сад, то там, наверное, больше возможности выбрать, если несколько групп, посмотреть на педагога, посмотреть, возможно, на отзывы об этом детском саде, что пишут другие люди, поговорить с другими родителями, посмотреть на педагога в деятельности, может сводить на прогулку ребенка, посмотреть, как она.
1: На что больше обратить внимание? На ее компетентность как педагога, как на ее способности обучать детей или на ее сердечность, мягкость?
0: Знаете, даже в учебниках по введению в педагогическую деятельность написано, что первое главное условие успешной любой педагогической деятельности – это любовь к людям и к детям. И без этой любви, в принципе, все остальное, наверное, не имеет смысла и не имеет эффекта, потому что у детей все-таки базовая потребность в этом возрасте, в дошкольном и в раннем, и в дошкольном возрасте – это потребность в любви, в заботе, во внимании, индивидуальный подход. И когда ребенок видит, что его любит педагог, то все остальное, мне кажется, прикладывается. То есть, это будет эмоциональный человек, который рядом с ребенком, который проявляет положительные эмоции. А дети, поскольку на эмоциональном фоне положительном, лучше воспринимают информацию, они будут лучше обучаемы. То есть тут важно иметь и конечно, любовь к детям, и подготовку.
1: Хорошо. Вот я просто вспоминаю действительно свою старшую дочь. У меня совершенно не было в планах отдавать ее в детский сад. И в возрасте как раз 4 лет она во время наших с ней прогулок стала замечать детей, которые гуляют за заборами, гуляют группами. Я объяснила ей, что детский сад, и она просто стала требовать, чтобы мы туда ее отдали. Это было мне, конечно, непросто расстаться со всеми своими предыдущими, так сказать, планами на жизнь, на ее воспитание. Но, слава богу, я познакомилась с женщиной, которая оказалась воспитателем детского сада. Как оказалось, прийти просто погулять с детками нельзя. Можно отдать ребенка в детский сад. И вот тогда действительно в нашей семье мы приняли все-таки решение отдать ее в детский сад. Ей было уже 4,5 года, когда мы уже, так сказать, подготовили необходимые документы и все остальное. И действительно, я понимаю, что это было такое правильное решение, потому что она у меня была очень общительная. И хотя у нее и в церковь мы ходили, она общалась там много с детьми, и ходили в гости, и гуляли на площадке, и ходили на музыку, ей не хватало все равно. Ей хотелось все время расширить, так сказать, круг своих друзей. И я поняла, что это правильное решение на тот момент. Но вообще, конечно, детский сад, он ведь не только для ребенка нужен, он в какой-то степени может быть нужен и для мамы, потому что мама, она ведь тоже начинает уставать уже, да, постоянно вот это вот зацикливание на ребенке, ей хочется тоже как-то развиваться. Вообще, это правильно, это нормально, это тоже причина.
0: Я думаю, что это неплохо, когда мама и сама воспитывает ребенка и находит возможность, да, его воспитывать сама и дать ему весь необходимый багаж там, знаний, которые предполагает вообще детский сад. И в то же время, если она понимает, что у ребенка существует, как вы сказали, потребность, у ребенка в общении с другими детьми, со сверстниками, в взаимодействии, в игре с ними, то это тоже неплохо отдать. Тут, мне кажется, все-таки больше надо смотреть на потребности ребенка, нежели даже на свои. То есть мама немножко жертвует, я бы так сказала. Конечно, хочется больше свободного времени, хочется потратить время на себя, а устаешь, и приходится много заниматься домашними делами. Но когда ты понимаешь, что на весах стоит жизнь и здоровье твоего ребенка, и то и в первые 5-7 лет выдавается база личности, то тут уже думаешь, может, все-таки где-то пожертвовать временем и дать им ей все необходимое.
1: Тем более эта жертва, она потом, в общем-то, окупится, да, если твой ребенок не болеет, да, если ты видишь, что у него складываются хорошие черты характера, да, что он спокойно развивается, что, ну, вообще, как бы он такой нормальный, гармоничный, спокойный, да, то тебе самой потом от этого будет легче с ним, даже когда он пойдет в школу.
0: Да, плоды, конечно, такого подхода будут в будущем, наверное, и дальше, и после школы в том числе. Потому что дети – это всегда вклад, да? Вклад своих собственных сил, своей жизни в ребенка.
1: Давайте теперь перейдем действительно к плюсам вот домашнего воспитания ребенка. Что нужно вот маме обеспечить ребенку, если родители принимают решение, что он не будет посещать детский сад?
0: Первое и самое важное для ребенка – это, конечно, социализация. Кроме того, что мы даем дома, для ребенка необходимо создать условия, где он будет гулять и общаться с другими детьми, может быть, какие-то общие детские площадки или центры развивающие, где дети могут играть вместе, общаться.
1: То есть не просто сидеть рядом и обучаться рядом, а именно играть.
0: И даже можно такую практику ввести, вводить к подругам в гости на какое-то время, чтобы ребенок понимал, что слушаться может он не только мама, но и кого-то еще. То есть в гости ходить друг к другу, да, ну то есть мамочка, которая дома.
1: То есть он должен еще общаться с другими взрослыми, да, я так понимаю?
0: Обязательно, да, обязательно.
1: Не бояться. И учиться правильно строить с ними отношения.
0: Да, потому что ребенок очень сильно привязан к маме, и вот этот вот, когда он выходит уже за границы этого общения, ему немножечко страшно, и поэтому мы постепенно должны ему прививать навыки общения с взрослыми детьми, со знакомыми, да.
1: А как часто ребенка нужно, например, раз в неделю, это достаточно или нет?
0: Я не знаю, существуют ли такие четкие границы, раз или нет. Я думаю, ну, почаще. Может быть, 2 раза в неделю, когда мы можем с другим взрослым пообщаться, оставить.
1: Ну, а даже играть с детьми, наверное, надо практически каждый день, потому что после 4 лет, да?
0: Ну, мой ребенок в год, в полтора уже хотел и бежал на улицу. То есть они начинают самостоятельно ходить уже, немножко самостоятельно начинают быть, им уже хочется играть, бегать на площадку и так далее. То есть такое. Но существует еще некая опасность, это аффективная привязанность ребенка к матери, когда мама сама боится ребенка от тебя отпустить, когда тревожится постоянно за его здоровье, у нее постоянно тревога на то, что с ним может что-то произойти и случиться, и эта тревога передается ребенку. Поэтому здесь нужно быть самой немножко настроена внутренне, особенно и когда мы в сад отдаем, да и вообще, в принципе, когда мы отдаем ребенка там, бабушкам, дедушкам, знакомым, взрослым, тем, которым мы доверяем, мы должны уже немножечко так тоже спокойнее к этой ситуации, к моменту разлуки относится, что вот ребенок сейчас побудет с кем-то еще. Вот такая эффективная привязанность, она, конечно, немножко опасна и для здоровья ребенка тоже, потому что и к саду, и вообще к другим людям, к обществу сложно адаптироваться ребенку, которого мама сильно к себе вот привязывает.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы сегодня так откровенно отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Счастья вам и вашим детям.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да? У него от Духа Святого было что-то сказать. Ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит: возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться: ой, как я буду жить, что со мной будет, представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра: все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит: «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а Он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И он говорит: я Бог всемогущий, то есть я все могу. Он имеет в виду для Авраама: я все могу, ходи предо мной. То есть перед Богом, это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить, это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику, но ходить перед Богом. Но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью. Но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а Он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу в напоминание. «Ходи предо мною, будь непорочен, и я тебя благословлю. Я размножу, я заключу с тобой завет. Поставлю свой завет», то есть договор с тобой заключу. Что Бог говорит тебе, Наташа говорит, Сережа, Ирине: «Я буду с тобой в сотрудничестве». Друзья, это мы можем принять только верой. А без веры никак невозможно угодить Богу. Скажите аминь. Кто из вас помнит, что в книге Галатам написано, что мы все дети Авраама? Кто помнит? Кто помнит реально? Помните, что познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И значит, по обетованию наследники. И вот Бог нас учит, смотрите, углубленно, чтобы мы посмотрели на это, что вы не просто в одиночестве женщина или в переживаниях сестра или брат. Вы дитя Авраама. Более того, вы дитя Господа. И Бог хочет, чтобы мы это знали, знали, знали очень хорошо, что вы дитя Бога. Библия говорит: мы возлюбленные, мы дети Божьи, то есть мы любимые им, мы дети Бога. Но мы также дети Авраама. И когда мы читаем об Аврааме и понимаем, что он наш духовный отец веры, то мы тогда его жизнь применяем к себе. Если мы не знаем, что он наш отец, то наша, как бы, родословная, ну, которая в Аврааме, нам непонятно, и мы идем мимо него, и мы понимаем: вот такой был Авраам, то есть отдельно стоящая от нас личность.
Ну, вот как мы бы сказали, вот на Земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых, но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Чтобы мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость. Это вызывает улыбка, радость. Он, когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал: «Я Бог всемогущий». И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление, то Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать от стрел, а он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами: «Господь благ и милость его вовек! Господь благ и милость его вовек!» Они славили, и когда они славили, тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит: «Господи», прежде чем Господь послал победу, он говорит: «Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему? Не ты ли обещал для Авраама друга своего?» И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе, Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне и все-все другие. В тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит: «Я всемогущий». Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит, Марка 10:27. Запомните, это один из моих любимых стихов. «Все возможно верующему, все возможно Богу». Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу. Давайте скажем вслух. Я прошу вот и Наташу, и всех. Скажите: «Мой Бог – это Бог всемогущий». «Мой Бог – это Бог всемогущий». Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите, давайте еще все вместе с вами скажем: «Наш Бог есть Бог всемогущий». «Наш Бог есть Бог всемогущий». И вот слава Господу, прославимся это Бога, наш Бог, всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы: «Ой, я же дитя Бога, он же любит меня, он же умер за меня». Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, после обещания, данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет.

А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит, возьми Исаака, сына твоего, то есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова. И он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова. Возможно, помогали эту нести ношу. И, наконец, Авраам сказал им остаться двум слугам, а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказывать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свою жизнь, все что угодно в моей твоей жизни, все было оплачено во Христе, то есть было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать «благодарю Бога». Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо, и он получил вот этого овна, то есть овечка мужского рода, взрослый такой баранчик, овеска, овен, Бог вел его, и он говорит, иди, куда я покажу тебе. И Авраам шел, и сын ему говорит слова. Итак, Бытие 22, стих 13. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен». Нет, давайте выше прочитаем, простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему, отец мой». Он говорит, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения? Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих, «Бог усмотрит себе ягненка для приношения». И шли дальше оба вместе. То есть сын пошел дальше, он пошел. И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож. Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит, не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, я не знаю. Бог говорит, не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть, мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего.
Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере. Но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему. Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе. Бог усмотрит в себе. И тогда Авраам говорит в 13 стихе, в 14, простите, 22:14. «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает «Бог усмотрит». Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий Эл-Шадай по-еврейски означает могучий и сильный. Второе. Вседостаточный. Вседостаточный. То есть самодостаточный. Вседостаточный. Дальше. Эл-Шадай переводится как кормилец. Это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое. Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова. Оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать, кормит грудью нас, но еще есть много другого, поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово «Шадай». И к нему добавляется «Эль», то есть Бог. «Эль-Шадай». И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить, мой Бог — это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог — всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали, если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи. Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя. А теперь он говорит, Иегова Ирах, то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что мама там или папа сложил с собой, значит, термосок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А, понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет. Он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже. Ну, в неправильном смысле как-то. Но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят, ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички. Это предусматривает, да? Перчатки. Сыночек, одень шапочку. Доченька, оденься. А там окрой голову. Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие. Я там шел зимой, думаю, ай, сейчас у меня собьется прическа. Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает, нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется. Это вот. Но родители, они предусматривают, они говорят, сыночек, надо одеться, надо одеться. И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирех, предусматривающий. Если бы вы спросили Господа, он никогда бы вам... спросили человека, сказали, как ты думаешь, что будет там? Ой, я не знаю, что там будет. Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии, он готовил все необходимое для бедного. Псалом говорит, Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1:16, Бог говорил, иди в дом Иисея, там среди его сыновей. Видите, Псалом 68:11, друзья, смотрите, народ обитал там по благости твоей. То есть, так как Бог добрый,
ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать и сказать: Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей. Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое, вы говорите. Я верю, так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим, я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое. Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему. Теперь нужно верить Богу предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому, смотрите, я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирх. Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусматривает все. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали, возьми с собой там вот, копеечки, пирожки купишь, ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое Иегова Ирах. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит, ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб. Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Мой Бог, это Иегова Ирах, Он усмотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. Мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает. Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит, шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин всего. Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам, да не говорит евнух, я сухое дерево. То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит, я благословлю этих евнухов, ну, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу. Дайте Богу славу. Дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами. Там унижали, думали, это проклятие. Но всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал, иди на дорогу, которая пуста. И представьте, едет этот евнух, вот, фельможа Кандаки, царицы Эфиопской, и Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит, что мне делать? Он ослеп, он упал на землю. Господи, кто ты, Господи? Кто ты, Господин? Потому что это был великий. Он говорит, я Иисус, представьте, которого ты гонишь. Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю, я Бог Авраама, Исаака и Иакова в Египте, помните? А теперь он говорит, я Бог, я Иисус, которого ты гонишь. Он говорит, Господи, что повелишь мне делать? И что Бог говорит? Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать. Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог, пойдешь в Дамаск,
там тебе будет сказано. И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анания его звали, что иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди. И он говорит, Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме, и сюда пришел для этой цели. Он столько зла. Господь говорит, он мой избранный сосуд. И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске и говорит, езжай в Мурманск, дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседе. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там... А был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он, Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи. И он смотрит, одно окно горит. И он поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали. Господи, я хочу быть тем, кого Ты усмотрел для кого-то, да, кого Ты предусмотрел, чтобы я пошел к ним. Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, то есть, чтобы в нас были дары, Господи, чтобы Ты нам говорил. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал, ну, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самрелла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит, Господи, почему Ты посылаешь меня? А он уже был пожилой, уже у него уже было уже пробуждение давно было в Филиппинах. Теперь он работал на радио, у него была телевизионная станция. Служил пастором в пожилом возрасте. И вдруг Господь ему говорит, Бог говорит, я, ну, как-то он сказал, я избрал тебя, потому что я не нашел других. Ты будешь, ну, я уверен тебе. Или как-то так Бог сказал ему, я могу доверять тебе. И он призвал этого пожилого человека, и он начал проповедовать, раздавая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самрелла, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самрелла. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха, Коти, Саре несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самрелл во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самрелла в Финляндии, рассказал им, они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму. Поэтому служение Лестера Самрелла до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько раз. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно стало благословением для Нарвы, для города Силамяя. Люди приехали получить, Господи, те, кто с нами смотрит программу, вы представляете? Человек уже на небесах. Бог ему в пожилом, уже в старческом возрасте сказал это делать. И это работает. Хотели ли бы мы с вами слышать голос Божий в любые года нашей жизни, правда же? И даже в преклонных годах. Это было бы чудесно. Он говорит, я не нашел других, я избрал тебя.
То есть, значит, Господь, мы не говорим, что все плохие, но Бог увидел его сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов.

мне столько рубашек. Он приехал на конференцию, говорит, это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Ну, его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему, через это служение, кормление голодных придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы. Люди получают воду, а даром, бесплатно. Им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду. Им дали еду. Им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог – это Эл-Шадай. Он предусматривает. Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал, Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек, говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, что мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге. Еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Бог – обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации наперед. Поэтому Иисус говорит, «Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами людей». Они пошли. Петр, когда была нужда, «Иди, забрось удочку у моря». Достань рыбу, открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы, рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает, у какой рыбы. Знаете, Он знает, где жемчуг в ракушках лежит, правда же? И Он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь Ирых, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит, не вы меня продали, Господь меня сюда послал. Бог предусмотрел, Иегова Ирых сделал так. Бытие 45, кто может? 45 с 1 главы по 11 стих, 45 глава Бытие. С 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел. Из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках. То есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле так ценность ее вот такая, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Так мы очень наугад говорим. Это может быть больше, до 15 тысяч долларов максимально. Так вот, смотрите, я, простите, открою 45 главу, еще не успел. Значит, 45 глава у нас идет 11, с 1 по 11 стих. Смотрите,
Пятый стих. «Но теперь не печальтесь», он говорит братьям. Он говорит, «я брат ваш», они вообще... «Я Иосиф, брат ваш». Конечно, он был покрашен по-египетски, у него была, соответственно, прическа, у него была одежда. Он был изменен во внешнем, знаете, у него какие-то были украшения, богатства. Они не увидели, они, конечно, перед ним пали ниц. И вдруг он говорит, «Я брат ваш, Иосиф, которого вы продали». И теперь Господь говорит, он говорит, «Не печальтесь, не вы послали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это обеспечение Иеговы Ирах. Смотрите, как Бог позаботился. Какие пути Божьи велики. Прославим Бога. Он Иегова Ира, Он предусмотрел. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить каждого из вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. 7 лет было голода. 7 лет голода. Бог послал меня. Идите скорее к отцу. Итак, не вы меня послали опять, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там или овес, а ячмень по 1, по 2 шекеля. На. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, ну, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит, вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит, если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 сиклю продавалась мера муки? Он говорит, вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось. Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки было с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда вот этот сановник, на которого руку царь опирался, он был выведен к народу, и народ расправился с ним. Поэтому он видел, вот, богатство пришло. Но он это уже не ел. Он умирал, потому что люди линчевали его, к сожалению. Но, тем не менее, это люди разозлились на него. Как он не поверил Богу? Потому что неверие – это плохо. Так вот, сегодня хотим ли мы верить в полноте? Брат Сережа, брат Володя, сестра Неля, верить в Бога, который предусмотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь, некоторые из вас говорили, я приду, и Бог меня исцелит. Это вера в Бога Иегова Ирах, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит, я пойду, миссионер говорит, я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится. И тогда Иегова Ирах начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит, не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. Он говорит, оставайтесь там, куда придете, ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды, то есть чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он Иегова Ирах. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему, Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирах, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного. И весь народ да скажет аминь. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

В судьбе человека удивительным образом сочетается то, как мир влияет на личность, и то, как личность влияет на мир. Наша способность осознавать себя, наша способность проявляться обозначается двумя словами, которые сейчас становятся очень популярными – идентичность и предназначение. Что помогает христианам найти свою идентичность и как осуществить ту миссию, которую возложил на нас Христос?

0: Я очень рада приветствовать наших прекрасных девушек. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Первым словом хочу узнать, что вы думаете о предназначении? Согласны ли вы с тем, что есть какая-то жесткая форма судьбы, которую предназначил вам Господь? И насколько вам комфортно вообще думать об этом?
1: Я раньше считала, что есть... Ну вот все говорят о каком-то пути, что у тебя есть путь, по которому Бог тебя ведет. Но в последнее время часто еще в моей жизни стала звучать фраза, что ты сам выбираешь свой путь. И я думаю сейчас, что я иду, ну, я вольна выбирать, какой путь, да, я хочу. А Бог меня сопровождает в этих выборах и идет со мной вместе по тем путям, которые я выбрала, и меня как бы поддерживает в них. Угу. Несмотря на то, что я выбираю неправильный путь иногда. А когда правильный, он за меня радуется.
0: А когда неправильный?
1: Помогает мне, поддерживает и выводит на правильную дорогу.
0: Спасибо.
2: Хорошо, Вика выразила.
1: Да сама не ожидала.
2: Нет, предназначение есть, да. И вот как Вика сказала, я тоже так думаю, что Бог помогает на любой дорожке, на которую мы идем. Вопрос, как понять это предназначение, это уже другой вопрос.
0: Поговорим, да, спасибо.
3: Я где-то когда-то читала, что каждый человек задуман Богом как шедевр. Но поскольку мы все грешные, да еще в процессе жизни сами себя портим, то Богу свой шедевр воплотить приходит, ну, воплотить сложно. Ему приходится измудряться. Поэтому в каком-то смысле я верю в предназначение. То есть вот в смысле того, что
0: в
3: каждый человек
0: форме, да,
3: должен Бог стать таким, каким Бог его задумал. А в какое-то жесткое, вот то, что нужно поступать только так и никак иначе, тут уже я больше с девочками соглашусь. То, что человек может делать свой выбор. Вот, но Бог его приведет все равно туда, куда нужно, если человек согласен.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, мы все на эту землю приходим не просто так. Если нам дарована жизнь, то, значит, в этом есть какой-то смысл. И вы знаете, может быть, смысл быть не каким-то таким глубинным. И мы можем искать всю жизнь свое предназначение, так его и не найти, как нам кажется. Но это нам кажется. У Бога действительно все есть его воля. Он знает. И если мы обращаемся к нему, он нам подсказывает, помогает. Главное увидеть.
0: Вот тогда у меня следующий вопрос. Если наше предназначение так тесно связано с тем, как наша жизнь руководит Господь, и как мы отзываемся на это руководство, то те люди, у которых нет личных отношений с Богом, разве для них не стоит вот в жизни тема, связанная с предназначением, и у них этого предназначения нет?
1: Стоит. Угу. И есть предназначение, просто Бог им как-то по-другому это все являет. То есть через других людей, через призму своего восприятия. Ну, то есть вот со стороны, например, человек сам может посмотреть, что у него хорошо получается, а что плохо. Например, он в ораторском искусстве очень хорош, он понимает, что он может в этом развиваться, ему это интересно, и он может стать хорошим действительно оратором, как многие дикторы, например, в наше время и во время СССР. Да, разные есть пути. Угу. Просто это не напрямую не говорится, что вот это от Бога тебе. Угу. Хотя некоторые говорят, даже неверующие, что вот у тебя дар от Бога.
0: Кстати, да, есть такое выражение. А вот тогда получается, что, исходя из того, что ты сказала, получается, что предназначение — это что-то, связанное с твоей реализацией, да, вот среди людей. Правильно я понимаю? Или, может быть, у кого-то есть другое представление о предназначении?
4: Знаете, ну вот я продолжу свою мысль, свою фразу про то, что мы можем всю жизнь искать свое предназначение, так его не найти в плане, ну, к примеру, работы. Я там работаю всю жизнь, там, я не знаю, программистом. Я, конечно, не работаю программистом, у меня нет этого дара. Вот. Всю жизнь работаю там программистом. Вот я работаю, мне там работа не нравится. Но работа вообще, она просто должна приносить тебе деньги. Удовольствие — это, конечно, хорошо, отлично. И сейчас мы движемся к тому, что наш мир движется к тому, что мы должны и получать удовольствие, вот, от работы. Но не всегда такое в жизни происходит, когда сочетается и удовольствие, и деньги. Ну, в том плане, что реализация, там, к примеру, в карьере какой-то, да. А может быть, у меня вообще предназначение просто людям помогать? Mm-hmm. Может быть, мне вообще там предназначение, я там, я не знаю, люблю кормить бездомных собак. Ну, там, или людей. Да, не знаю. Ну, то есть, может быть, мне так нравится, мне вот это хочется. Ну, вот я вот заработать вот этим вот, ну, не могу себе на жизнь, а на кусок хлеба я как-то себе должен заработать.
0: То есть предназначение — это в том числе и про удовольствие от того, что ты делаешь?
2: Конечно. Да. Мне кажется, должно быть, да. Потому что Бог нас создал не чтобы мы страдали на этой земле. Он же, как бы, он хочет, чтобы мы были счастливы, значит, он хочет, чтобы наше предназначение, наше дело жизни, там еще что-то, оно нам приносило счастье. Просто надо искать. Долго искать, возможно.
0: Вот, интересный момент. Вот. А что значит искать? На что мы можем ориентироваться вот в этих поисках?
3: Вы знаете, мне кажется, что верующему человеку должно быть понятно, что в обычной жизни, в земной, да, то, что мы называем земной жизнью, он предназначение может и не достигнуть. Угу. В конце концов, процветание Христос никому не обещал. Кому-то он сказал, что вы пострадаете за имя мое и будете убиты. Вот вам и предназначение, да? Про предназначение, про которое я говорила, это скорее то, каким человек станет в вечности. Угу. Такие громкие слова, но это как бы вот эта цель, наверное, христианина. Его, совершенство его характера, реализация его даров, какие у него есть. Он может их не реализовать в жизни. Может так сложиться жизнь, что он будет жить в очень бедной стране, в воюющем государстве, что он будет болен, угу. что он потеряет близких и не сможет реализовать этот потенциал. Но в вечности он его сможет.
0: То есть предназначение — это не про успех, да? Это про осуществление, как мы вот сейчас затронули тему, идентичности. То есть тот образ, который Бог заложил в человека, он в жизни человека осуществляется. Правильно я поняла, да?
3: Ну, наверное, да. Угу. Вот конечно, если и в жизни он что-то сумеет достичь, это неплохо. Угу. И нельзя игнорировать свои таланты и способности. Надо изо всех сил, может быть, даже к этому стремиться. Но надо понимать, что не все от тебя зависит.
4: Мне кажется, что вот я хотела добавить и к Таниному, и к Колиному про идентичность, про то, что нас Бог заложил определенные, как бы, какие-то особенности, характеристики. И это будет здорово, если мы вернемся, так скажем, к заводским настройкам. Сейчас очень модно говорить о том, что там стань лучшей версией себя, там измени себя, взрасти себя. Да? Но они немножечко несут такой посыл того, что измени как-то себя, улучши себя.
0: Деформируй
4: себя, угу. Да, в конце-то концов. Мне кажется, мы должны немножечко как раз-таки не регресснуть назад, а, так скажем, возвратиться к настройкам в плане, смотря на Христа, понимать, что во мне заложено, угу. было от Христа. Ну вот как бы это вот если мы говорим про как раз-таки... И здесь мы уже начинаем подкручивать. Так-так-так. Ага, страх. Вот страх, конечно, хорошо, но его надо немножечко уменьшить, да, потому что Бог меня не сильно как бы его закладывал, ну, там, заложил, но какой-то меньший процент. Окей, а здесь подкручиваем, а вот здесь вот откручиваем чуть-чуть смелости побольше. Он у меня смелости, ну, побольше там закладывал. Это вот про один момент. А про другой момент, про таланты, притчи про таланты, где там один пошел и закопал. Mm-hmm. Ну, то есть как бы потом, а где? А нет таланта. И вот как раз-таки про то, что

0: там таланты не должны приносить удовольствие. Не всегда бывает, что мы в самом начале получаем от предназначения какого-то, от таланта, который в нас заложен, прям вот удовольствие. Мы иногда должны, ну, как бы, в самом начале приложить усилия, потому что у нас талант может быть заложен, но чтобы его развить, нам нужно приложить к нему усилия. Mm-hmm. Вот. И не всегда он действительно бывает про то, что мы будем так реализовывать вот только и реализовывать талант, и это будет приносить нам деньги, и характер у нас тут будет совершенствоваться, у нас тут не три в одном, как кофе. Вот.
1: Бывает такое, что от таланта, ну, то есть ты развил талант, начал заниматься этим, занимался, все хорошо, а потом тебе надоело, тошнит. Ну, что-то произошло, какая-то боль, может, или еще что-то, обида та же самая, возможно. И все, тебе просто вот отвращение к этому таланту. И ты больше не знаешь, чем заняться. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не получается.
0: А
1: это получается,
0: возникла
1: а это
0: обида?
1: Раздражает. И не может просто...
2: А вот такой момент. То есть мы говорим, да, что если в идеальных категориях рассматриваем, то предназначение — это то, что доставляет тебе удовольствие, да, потому что что-то осуществляет. Идентичность, она дает тебе ощущение целостности. А вот действительно, а как понять, да, где твой талант? А действительно ли ты тот талант развиваешь? А как понять, вот Бог мне сейчас на этом пути предназначил больше проявляться или больше молчать? Ну, то есть вот где найти вот эти вот ориентиры, среди которых мы можем выбирать, что в себе взращивать, куда направлять свое внимание. Вот то же самое, как ты говоришь, подкручивать, да? Что подкрутить, как понять, что подкрутить, а что закрыть совсем. Да. То есть вот мне очень нравится то, что ты сказала, что вроде как ты вроде выбрал, да, путь, вроде как все было хорошо, а потом случился какой-то взлом.
0: Почему?
2: Да. Что с этим делать? У тебя есть свой личный опыт, как ты проживала что-то такое подобное?
1: Ну, я занималась. Образование у меня одно. Потом я выучилась на другую деятельность. Я занималась этим, я работаю в этом направлении. Вот. У меня в целом вроде все получалось, получается, возможно. Но потом произошло, возможно, обесценивание, либо творческий кризис, куча разных моментов. И у меня сейчас идет полное отвращение к этому делу. И я как бы делаю, когда меня просят. Но у меня прям не от любви, а из ненависти идет это. Mm-hmm. Возможно, и работа стала получаться хуже, потому что прям не нравится очень сильно.
0: То есть получается, да, это про выгорание?
2: Возможно, да, эта тема связана либо с выгоранием, либо если это не именно в профессии началось, а еще где-то в смежных вещах, может быть, что-то связанное с депрессивным.
1: Больше.
2: Ага. Но если... Вот тут вот как раз важный момент, наверное, о котором не всегда знают люди, что есть разница, да, между выгоранием и депрессией. Она заключается в том, что выгорание, оно связано конкретно с твоей профессиональной деятельностью, самореализацией. А депрессия, она носит такое, как говорят, генерализированное свойство, оно распространяется сразу на все сферы жизни. И спасибо, что ты поделилась. Я надеюсь, что это состояние, ты сможешь с ним как-то справиться, и что с Божьей помощью ты найдешь новые силы, новое направление, а может быть, в этом направлении найдешь что-то, что тебя будет вдохновлять.
0: Здесь важный момент, хочется сказать про, когда мы сталкиваемся с выгоранием каким-то, тебе надо отдохнуть. Угу. Тебе надо отдохнуть. И человек идет и такой, ну, теперь я отдыхаю. Угу. Но что-то вот как-то вдохновение, силы и мотивации не приходит, когда я отдыхаю. Потому что здесь важный такой момент происходит с человеком. Здесь важно заново подкрепиться. То есть человеку важно, так скажем, влить маслица, чтобы колесико поехало.
2: Обновитесь обновлением ума вашего.
0: Да, да. То есть нужно обновиться, перепрошиться. Ну, в общем, сделать все, что угодно. Да, но то есть отдохнуть так, чтобы... у тебя снова появилось вдохновение. То есть это не просто лежа на диване. Ну, кому-то нужно просто физически отдохнуть, а кому-то нужно перезагрузиться, перенастроиться. То есть это тоже, кстати, важный момент.
2: Вот тут очень важный момент. Вот, кстати, тема вообще выгорания, тема преодоления депрессивных состояний – это, наверное, мощнейшее направление к теме идентичности. Почему? Потому что зачастую мы выгораем именно там, где в нас не заложен этот импульс мотивации. Написано в Библии, да, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. И вот это вот хотение, которое дает Господь, это то самое горючее, которое может нам в долгую давать энергию на каком-то пути, даже если мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и с чем-то, что

0: мы вообще никак не ожидали. Но вот это вот для того, чтобы найти это хотение, нам нужно свою идентичность все-таки соотносить не с внешними вещами, типа вот эта профессия успешная, или мне кажется, что ты гуманитарий, ты бы хорошо смотрелась там учителем начальных классов, да, а с чем-то, что Господь заложил именно внутри тебя, этот тот самый стержень, который осознается только через глубокий внутренний диалог с Богом. Вот я по себе знаю, да, что у меня в жизни было очень много таких перепадов, когда менялась жизнь просто кардинально. И это приводило к тому, что каждый раз ты стоишь вот на этом этапе, когда тебе снова нужно заново отстраивать себя, ставить какие-то цели на жизнь. И мне всегда помогало только то, что я говорила: «Господи, ты привел меня сейчас сюда, ты делаешь для меня что-то новое, но чтобы это новое осуществилось, мне нужно понимать, а кто я для тебя?» И когда я задаю ему этот вопрос, он всегда показывает мне и ценность мою, и количество моей энергии, которую он мне дал, и таланты, которые он мне дал. И я понимаю, что моя жизнь — это становится не осуществлением моего собственного какого-то интереса, а проявлением того, что Бог хочет реализовать через меня. Я не знаю, как вам поможет вот, как бы эта идея или нет, и насколько она осуществима для вас в практическом смысле. Но вот в этом формате хочу задать вопрос, а часто ли вы вообще задумываетесь о том, какой меня создал Бог, что Он для меня предусмотрел, и почему вот эти жизненные обстоятельства, в которых я нахожусь, Бог мне вот дал? Задумывались над этим?
1: В последнее время я что-то очень часто об этом стала задумываться. Раньше меня как-то не волновала вот эта тема. Я жила своей жизнью, и все, да, случилось, ну ладно. А сейчас я прям... Мне кажется, я очень даже слишком сильно начала заниматься самокопанием и познанием вот этого своей жизни, что вопросов становится все больше и больше. И я как будто утопаю в них.
2: Ответов все меньше.
1: А ответов, ну, как бы вообще нет. То есть зачем мне вот эта ситуация нужна была? А вот это мне зачем? А это я зачем переживала? А вообще я здесь для чего? А правильно ли я иду? И что-то я все время думаю, ну, как выбраться?
2: Мне кажется, когда у нас... вопросов больше, чем ответов, нужно перестать копать. Ну, потому что мы же копаем, чтобы...
0: Если вы обнаружили, что вы в яме, перестаньте копать.
2: Да, да? Перестаньте, пожалуйста, копать. Вот, ну, то есть, как бы, иногда... Вот вы знаете, кому-то не хватает анализа, кому-то не хватает вот копнуть вглубь себя. Они как-то, они копают другим почему-то ямы. А кому-то... ну, как бы, у меня был у самой такой пример просто в жизни, когда я слишком закопалась. Да, когда я копала, потом я говорю, ой. Ну, то есть, как бы, я закопала саму себя. И в этот момент нужно действительно перестать копать. Потому что, ну, как бы, действительно, может быть, как-то... Не то, что начать выбираться, да, то есть посмотреть на какие-то другие моменты, перестать на этом акцентировать внимание, потому что сейчас ты можешь быть не в ресурсе ответа на этот вопрос. Это сейчас звучит, конечно, так...
1: По-современному.
2: Очень... Да, по-современному быть не в ресурсе. В каком плане имею в виду? Возможно, сейчас твое эмоциональное состояние не соответствует восприятию ответов, так скажем, на данный вопрос.
1: У меня просто был момент, вот я в своей жизни, ну вот я долго, да, там сколько, 20 лет жила дома, с семьей, и у меня было ощущение дома, что вот я, да, именно вот, что я там, где я должна быть. Угу. Потом я переехала, и у меня это ощущение сместилось уже как бы вот в мое пространство, что вот я там, где я должна быть. А сейчас у меня вообще нет ощущения, где дом. То есть я и там дома у себя не могу чувствовать себя как дома. Тавтология на тавтологии. Ну ладно. Так и вот в другом городе я тоже не чувствую себя как дома. И где этот дом? Где его искать? И там ли я нахожусь? Как не копаться в этом, если это постоянный вопрос жизни?
0: Вот это, может, кстати, интересный вопрос.
1: В правильном ли я месте вообще нахожусь?
0: Вот, кстати, интересный вопрос о том, где я на своем месте. Вот хочу тоже спросить, всегда ли... понимание, предназначение, осознание идентичности приводит к состоянию, что вот я сейчас осознаю себя на своем месте. Может быть, это какая-то, знаешь, иллюзия?
3: Одну цитату вспомнила. Уже не вспомню, откуда, правда. Что когда в начале жизни человек, ну, по жизненному пути идет, ему кажется, что весь мир перед ним открыт, и очень много разных путей. Широкий, поуже. И вот он идет, и этот его

0: Путь становится все уже, уже, уже. До тех пор, пока он вообще не перестает видеть его перед собой и делает то единственное, что только должен делать.
1: Интересный образ. То есть, получается, здесь предназначение – это как такая именно узкая тропа, да, на которую все твои предыдущие выборы привели, и внутри которой ты можешь осуществлять только вот этот путь, да?
0: Ну, возможно. Тут, может быть, каждый по-своему поймет, но мне понравилось, красиво сказано.
1: Образ интересный, но для меня он такой, знаете, немножко пессимистичный.
2: Для меня тоже.
1: Потому что я не согласна с таким. Мне кажется, что если ты осознаешь свое предназначение, ты в том числе видишь веер вариантов, в котором ты это предназначение можешь осуществить. Вот. Мне нравится, есть такое выражение, да, выбор как твое орудие. То есть ты можешь понимать, что если у тебя есть свобода выбора, это дает тебе силы, это дает тебе какой-то уверенности и дает тебе энергии для того, чтобы делать свои следующие шаги.
0: Ну, делай то, что ты должен делать. В итоге к этому приходишь.
2: Вот мне как раз, вот я вспомнила часть стиха. «Делай, пока ты здесь. Сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». Это к твоей фразе, это часть из стихотворения. Вот эти строчки про то, что «сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». То есть порой нам нужно просто делать. А делать – это глагол. Глагол, который относится порой к нашему выбору. Да? И вот такая взаимосвязь, цепочка. Делать, глагол, выбор. А выбор – это ответственность.
3: Опять же. Делать, если не нравится то, что ты делаешь. Что, да тошноты это делать все равно.
2: Вот. Делать, выбрать. Вот если в том случае, в Танином, да, то стоит отдохнуть. Потому что если, как Айгуль сказала, это не про депрессию, не про общее, а про состояние, которое относится конкретно к профессии.
3: Практические советы.
2: Не в плане того, что...
3: Сменить направление деятельности.
2: Во-первых, прекратить пока это делать на время, да, а уже второй момент – найти деятельность, которая тебя вдохновит, которая будет твоим хобби, которая тебе поможет возродить вот это вдохновение. Ну, еще задать себе
1: вопрос. У Тани есть, да.
3: Ищу, как бы…
1: А расскажи, как ты ищешь?
3: 6 лет.
2: Что ты ищешь?
3: Чего ищу? То, что мне нравится.
2: А точно пробую ты ищешь или убегаешь от ответа на этот вопрос, Таня?
3: В смысле убегаю? Я пробую разное. Кем я только не работала, Маша, в этой жизни.
2: Работать. А я так говорю про то, что нужно отдохнуть.
3: После отдыха. Все равно я не могу отдыхать постоянно, ни на что жить. Я должна зарабатывать деньги.
2: Как вам сказать? Вот смотрите, вот допустим, я занимаюсь фотографией, я не знаю, сейчас беру это вообще из головы, это не про меня. Вот, там, я, к примеру, работаю фотографом, и в какой-то момент мне просто вот, ну, уже это все надоело, мне эти люди вот здесь вот сидят, это все просто... Вот, этот фотошоп я видеть не могу. И ты идешь на какое-то время, да, прекращаешь эту деятельность и занимаешься, я не знаю, там, увлекаешься лошадьми. Там, да, или еще чем-нибудь.
3: В нашем мире это невозможно, это очень сложно сделать.
2: Ты должен... Когда это тебе... выбор за тобой, понимаешь?
3: Понятно, но когда тебя сковывают какие-то обстоятельства или еще что-то, это очень сложно сделать.
2: Это выбор, это ответственность. Вот про что я хотела сказать. Последнее после выбора – это ответственность. И Бог предоставляет нам эту ответственность. В каком плане? Что Он нам, точнее, предоставляет большой выбор. А уже какой выбор мы возьмем, заберем и будем делать, да, это уже за нами, как бы, этот выбор, да, стоит. Вот эта ответственность, она тоже за нами. И порой нам нужно, вот, к примеру, Вика когда говорит, да, про то, что порой нам нужно просто идти и делать. К Вике, да, что...
3: Ко мне делать.
2: Ко мне делать. Про то, что когда мы начинаем вот так вот закапываться, да, при депрессиях очень часто, кстати, такое бывает, когда человек, но не при генерализованных, да, не про психическое им заболевание, говорим, в депрессивном состоянии. Мы смещаем фокус внимания со своего состояния на других людей, мы начинаем помогать. И это помогает человеку порой выйти из какого-то такого болотца, из депрессии. И когда мы, вот про дом, Просто когда ты начинаешь там, и там не дом, и там не дом, что тебе важно? Почему сейчас для тебя вот эти два дома – это не дом? Ну, почему? Что, какое чувство ты ищешь?
1: Забрать из каждого дома что-то.
3: Но ты сейчас сама себе противоречишь. Ты говоришь, не копайся в себе, найди какую-то другую стезю. Потом ты говоришь, ищи, где твой дом, задай себе вопрос, покопайся.
2: Задать свой вопрос не в том плане, что, к примеру, это не мой дом, где же мой дом, интересно, а к тому, что какое ощущение ты ищешь. То есть копнуть в другую сторону. Не в плане вот этого вопроса.
3: Я зациклюсь тогда уже на другом, буду копать туда. Ты мне скажешь, не копай туда, копай уже в другое место. И так я буду везде ямки рыть везде.
2: Ямки. Ты понимаешь, ты будешь рыть маленькие ямки.
4: Какова наша жизнь?
2: Я ямщик.
4: Ну нет,
1: девочки,
4: правда.
1: Смотрите, давайте у нас постепенно заканчивается время, да, и если вы позволите, я хочу перед тем, как мы завершим, несколько практических рекомендаций, вот как ты просила. Таня, если можно, начну с тебя. Mm-hmm. По поводу практических рекомендаций, смысл такой, что заняться пока тем, что приносит минимум дохода и отнимает минимум времени и сил. Вот что-то такое, что можно делать практически в фоновом режиме и достаточно долго. Ну, например, я себя вспоминаю, у меня был такой период жизни, когда я пошла работать дворником. Я каждое утро в 5 утра выходила в парк и одна на целый парк ходила, убиралась там несколько часов. У меня было время думать, у меня было время находиться на свежем воздухе, у меня было время заниматься физическим трудом, благодаря чему все это время я думала о том, чем мне заняться. Я тебе рекомендую найти вот что-то такое, что отнимает мало сил и при этом дает тебе возможность погрузиться в себя, в наблюдение за собой, в гармонизацию своих состояний. И, возможно, к концу этого периода ты найдешь что-то, что тебя начнет вдохновлять. Потому что сам Бог заинтересован в том, чтобы ты жила полноценной жизнью. И я уверена, что Он предусмотрел для тебя что-то, в чем ты нуждаешься. Просто попробуй еще и с ним посотрудничать, а пока вот в фоновом режиме оставить что-то такое простое. А для тебя, я, знаешь, хочу что порекомендовать. Мне Маша правильно сказала, да, перестать копать. Почему? Потому что зачастую мы копаем в рамках тех стереотипов мыслительных, которые у нас уже сформировались. То есть я хожу, действительно думаю, вот где мой дом, где мне жить. Я уже говорила, да, что у меня, в принципе, жизнь такая же. У меня дома нету. У меня нету ощущения дома вообще уже давным-давно. Но я понимаю, что для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужен ряд факторов, и я знаю, какие это факторы. У меня там, где я живу, должна быть не душевая кабина, а ванна. У меня должна быть красивая кухня, и у меня должно быть место, где мне будет комфортно спать. И где бы я ни жила, я эти факторы всегда учитываю и чувствую себя, пусть я не чувствую себя дома, но я чувствую себя комфортно. И здесь уже возникает мысль, что мой дом – это не там, где находится какое-то место, а там, где есть обстоятельства, внутри которых мне хорошо. Я надеюсь, что мой совет тебе поможет. Дорогие друзья, как показывает наш разговор, тема предназначения и идентичности, она достаточно глубока, потому что направляет нас к мыслям о том, кто мы есть перед Богом. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел то место и то состояние, в котором он сможет чувствовать себя счастливым. Спасибо, что были с нами. До свидания.

0: Сенсационное археологическое открытие на западном берегу Галилейского моря, произошедшее совсем недавно, привлекло пристальное внимание нашей редакции. И мы устремились в Галилею. Нашим ориентиром служил древний город Тверия. От него необходимо было двигаться по 90-й трассе на север приблизительно 7 километров. И было очень важно не пропустить долгожданный поворот направо с указателем Магдала. Большой торговый центр поначалу привел нас в замешательство, но мы настойчиво двигались дальше, и, объехав его, мы стали двигаться по грунтовой дороге, можно сказать, в обратном направлении, в сторону Тверии. Но буквально через 300 метров мы прибыли в искомую точку нашего путешествия. На берегу Галилейского моря есть интересное местечко, где родилась и выросла удивительная женщина, история о которой вошла в самую популярную, самую читаемую, самую тиражируемую книгу в мире. И по этому местечку нас проведет израильский гид Мария из Назарета. Мария, шалом!
1: Здравствуйте, шалом! Я приглашаю вас сегодня совершить замечательное путешествие в древнейший город Магдала, который находится на западном берегу всем известного Галилейского моря. И вместе с нами услышать и увидеть об удивительных открытиях, которые были найдены на этом месте. Добро пожаловать в Магдала!
0: Добро пожаловать!

Мы находимся с вами на месте древнего еврейского поселения первого столетия, называемого Мигдаль, или по-русски Магдала. За моей спиной вы можете видеть руины синагоги, которая была обнаружена буквально недавно в результате раскопок. Как именно все началось? В 2006 году было подано прошение о строительстве гостиницы на этом месте. И по закону Израиля есть такое понятие, когда изучают эту территорию, на то, насколько пригодна эта земля. И через ведомство древности в 2009 году здесь начались раскопки, в результате которых было обнаружено древнее поселение Мигдаль, а именно древнейшая синагога первого столетия. Время, в которое жили такие известные исторические личности, как Иосиф Флавий, да, философ и историк того периода, первого столетия, Иисус Христос, который служил в это время как раз на территории Галилеи, Галилейского моря. Очень много об этом написано в Новом Завете и в Евангелиях. И вот за моей спиной вы можете видеть руины этой синагоги, той самой синагоги первого столетия, где наверняка также был, служил и говорил Божье Слово Иисус Христос. Наверное, наиболее значимым артефактом этого места является камень, который нашли здесь, который напоминает форму стола. Вот видите его сейчас перед вами. Что мы можем видеть на этом артефакте? В первую очередь, конечно же, это менора и два сосуда, стоящие по обе стороны, которые обрамляются двумя колоннами. Ирод Великий, который обновил, укрепил весь комплекс второго храма, который мы сегодня называем Храмовая гора. И, в принципе, вся эта постройка была разрушена в 70-м году, представляла из себя огромные колонны, представляющие собой колонну на такой огромной, что даже трое человек, которые взрослых мужчин оставались, взявши за руки, с трудом могли обхватить ее. Именно вот эти колонны, они представлены здесь, высечены в этом камне в уменьшенном размере, чтобы дать нам понять, что мы входим в храм, и мы приближаемся ко святому святых. И также мы можем видеть сверху шесть сердец, которые на самом деле, по предположению ученых, археологов, являются собой хлебы предложения. 12 хлебов предложения по количеству колен Израиля, 12 колен Израиля, которые просто как хлеб преломляются и образуют при этом собой форму сердца. Таким образом, шесть сердец – это 12 хлебов предложений, которые просто как преломляются. Это то, что мы видим на крышке этого так называемого каменного стола, который был найден здесь, датируемый 40-50 годом первого столетия.

мы сейчас с вами находимся в восточной части этой синагоги, и то, что вы видите перед вами, вот эта вот стена, частично сохранившаяся. Если вы обратите внимание, увидите вот здесь такую небольшую, как будто бы змейку. Это тот уровень, ниже которого оригинальное основание синагоги, и выше это частично восстановленное уже во время раскопок. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Мозаичный пол первого столетия, который был частично сохранен. Если вы обратите свое внимание на сам уровень, то он не прямой, а с подъемами, да, что свидетельствует нам о том, что здесь произошли какие-то подземные толчки. Но более того, мы можем уверенно сказать, что здесь произошло землетрясение. По периметру синагоги вы можете видеть что-то наподобие таких скамеек, в основном сделанных, да, из базальта. Это такой черный вулканической породы камень, которого здесь при избытке. И в основном все постройки на этой территории выполнены именно из базальтового камня черного цвета. Мы можем представить себе, что люди, заходя в эту синагогу, они заходили с западной части, вот этот центральный вход в синагогу, проходили комнату, к которой мы с вами еще позже вернемся, и затем ходили сюда, в центральный зал, где они читали Писание и слушали Писание. На сегодняшний день то, что представляют из себя синагоги, иудеи, когда собираются в синагогах, они помимо того, что читают Писание и изучают, они также молятся. Это представлено как приношение жертв.

0: жертву молитвы как жертва перед Господом. Дело в том, что до 70-го года, до разрушения храма, в синагогах не молились, но читали Писание. То есть практика молитвы, она пришла уже позже, после разрушения храма. Итак, иудеи собираются сюда. Эта синагога может вместить в районе 150 человек, рассаживаются на скамейках и слушают того, кто читает Писание. И вот этот вот камень, который стоит посередине, где он как раз найден был во время раскопок, представляет собой, если вы обратите внимание, такую немножко поднаклонную плоскостью, да, с немного приподнятым верхом, то, что говорит нам, что, скорее всего, это все же служило столом, своего рода таким столиком, к которому подходил читающий, клал туда свитки и зачитывал Писание. Евангелист Матфей рассказывает о событиях первого столетия, о служении Иисуса Христа в Галилее. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Интересно, что когда распространялись о нем слухи, наверняка люди обсуждали это между собой. Иудеи собирались вместе и говорили: посмотрите, что это за человек, что ему покоряются силы природы, что он может воскрешать из мертвых, что он может исцелять всякую болезнь. Мы сейчас с вами находимся у центрального входа, ту синагогу, которая была раскопана здесь в 2009 году. И за моей спиной вы можете видеть центральный зал, где читались Писания, а также прямо здесь у входа небольшая комната, которую мы называем на иврите Бейт Мидраш. Что именно происходило здесь? Здесь собирались иудеи для того, чтобы изучать Писания. Не только читать их, но и изучать. И наверняка именно здесь они могли обсуждать те события, которые происходили здесь в 20-х годах первого столетия, когда служил Иисус Христос. Что именно? Что это за человек? Давайте попробуем найти. Наверняка говорили они, что о нем говорили пророки. На то время не существовало Нового Завета. Это было время, когда исполнялись Писания, которые мы на русском языке называем Ветхий Завет. Но это на сегодняшний день единственная Библия, которую имеют израильтяне. Местные евреи, которые живут здесь, называемые Танах. Они открывали эти Писания и говорили: посмотрите, пророки говорили о нем. То, что он сегодня делает, может делать только человек, чья жизнь посвящена Богу. Вот в этой комнате они собирались, изучая Писание и рассуждая о том, что видели. Послушайте, вы слышали, что произошло здесь, на севере, в Капернауме? Вы знаете тех ребят, тех людей, которые следуют за ним? Вы знаете, что им повинуются силы природы? Как это может быть? Является этот человек предателем? Может ли он открыть новое учение? Что он себе представляет? Кто он есть? Является ли он сыном, действительно сыном Иосифа Плотника? Или он тот самый Мессия, который ожидает наш народ? Наверняка все эти вопросы, которые горячо обсуждались и поднимались в то время, также обсуждались здесь, вот в этой комнате, которая раскопки, развалины, чьи мы видим сейчас здесь за моей спиной.
1: Хочу купить рыбки на обед, зажарить. Так, здесь рыбы нет, а вот и магазинчик. Здравствуйте, я Владимир. Шалом. Из Финляндии. Шалом.
0: Здравствуйте, а я Мария.
1: Мария?
0: Очень приятно.
1: Мария, та самая из Магдалы?
0: Я та самая Мария из Назарета.
1: Из Назарета.
0: Ну а мы в Магдале, а я здесь, знаете, подрабатываю. Так приезжаю подрабатывать.
1: Можно зайти в ваш магазинчик, только здесь как-то высокий порог.
0: А вы как раз подъехали в самое подходящее время. Дело в том, что мы строим, если видите, баррикады.
1: Баррикады от кого?
0: Да. У нас тут восстание полным ходом идет. Ожидаем римлян.
1: Ну, я-то
0: не вы
1: из Финляндии.
0: За рыбой. Ну, вы из Финляндии.
1: Вы меня пропустите в свой магазинчик?
0: Хорошо, давайте для начала покажу, что у нас тут есть.
1: Давайте.
0: Вы знаете, поскольку это бассейны, как раз для того, чтобы хранить здесь рыбу и продавать ее, здесь должна быть вода.
1: Ее здесь нет. Все пересохло. И рыбы нет.
0: Будем дожидаться грунтовых вод?
1: Не знаю.
0: Или лучше узнаем немного больше о той истории, которая произошла здесь 20 лет назад.
1: Давайте узнаем эту удивительную историю, почему здесь пересохли эти бассейны и куда делась рыба.
0: Мы стоим с вами у дороги, древнейшей дороги, которая проходила с севера на юг, рядом с этой частью раскопанного города Мигдаль, или как мы еще называем Магдала. Если вы обратите ваше внимание, то дорога,

Дорога чем-то завалена. Это не какая-то конструкция и не какое-то здание. Это было сделано намеренно. Если вы обратите внимание, то увидите, что это те самые секции колонн, о которых мы говорили, которые оставляются одна на другую и представляют из себя колонны. Также здесь хорошо просматривается верхняя часть колонн капители. И они здесь очень плотно друг к другу выставлены, и видно, что это делалось в таком поспешном режиме. Эту дорогу перекрыли и использовали все сподручные материалы, а именно колонны, секции которых мы здесь с вами видим. Делалось это в 60-х годах. Об этом ясно повествует известный философ и историк первого столетия, которого звали Иосиф Флавий. Мы знаем, слышали о разрушении храма на территории Иерусалима на Храмовой горе в 70-м году. Но наверняка немногие знают, что привело к такому результату, что храм был разрушен и сожжен, Иерусалим, и иудеи были уведены в плен, и имущество, и сокровищница храма опустошена. Дело в том, что в 60-х годах произошло восстание, иудейское восстание, в котором участвовал Иосиф Флавий, который, в частности, и описывает события того времени. Иудеи ожидали того, чтобы свергнуть римское правление и стать независимыми. Возможно, так как это происходило в период хасмонейского правления, до того, как сюда вошел в Рим. И для того, чтобы это произошло, ожидалось, что возглавит это восстание предводитель, которого видели в лице Мессии. Поэтому многие ожидали, что Мессия, который придет, иудей, который придет, потомок царя Давида, что он возьмет меч, и он наведет здесь порядок, он утвердит здесь мир, а именно избавит иудеев и всю эту территорию от римского владычества. За счет чего? За счет военного восстания, за счет войны. Но такой, это не тот посыл, который нес Иисус Христос. Он принес мир. И главное то, что, о чем он говорил, да, это о любви Божией, о царстве. То, что слышались именно здесь, эти слова его в этих поселениях, городах и синагогах. Итак, мы говорим с вами сейчас о 60-х годах первого столетия. Что происходит? Во время иудейского восстания римляне на подходе. Нужно как-то предотвратить их вторжение в город, их распространение и передвижение по этой местности. И вот эта главная дорога, которую вы здесь видите, которая перекрыта здесь для того, чтобы предотвратить вход римлян на эту территорию. Во время раскопок было обнаружено здесь более 20 магазинов, что говорит нам о том, что это своего рода большая рыночная площадь, которая состояла из этих магазинов, и вот эта вот стена этих магазинов, она являлась одной частью этой дороги, которая забаррикадирована вот здесь. Церковь это называется Дукинальтум на латинском, католическая церковь, что обозначает «отплыви на глубину». Что говорит нам такой посыл из служения и учения Иисуса Христа, чтобы иметь более глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом, чтобы познать глубину Его Слова. Давайте пройдем вместе с вами в эту недавно построившуюся церковь Дукинальтум и увидим то, что находится внутри.

Мы сейчас с вами находимся на территории той самой пристани порта города Мигдаль или Магдала. И это та оригинальная дорога, то есть камни, которые вы видите, на которых я стою. По ним мне очень удобно ходить, даже несмотря на то, что подошва у меня плоская. Но это та самая дорога, которой пользовались люди того времени. За моей спиной вы можете видеть три колонны, три из шести колонн. Это современная капелла, и то, что здесь построено вокруг, так же, как и алтарь, нарисованная картина и поставлены скамейки, это напоминает нам, то есть это сделано в уже современное время, да, в наши дни, чтобы напомнить нам о том собрании синагоги, которая была раскопана здесь. Это место славилось именно этим ремеслом, которым занимались ученики Иисуса Христа, это рыболовли. Поэтому также на иврите это называлось «башня рыбаков» или «Мигдаля де Эгим», или как мы по-русски привыкли говорить «Магдала». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было в нее, и не получила

видела, а именно посмотрите на уровень земли. Потому что эта женщина не имела права из-за того заболевания, в котором она находилась, появляться в обществе. Она считалась нечистой, она не имела права никого касаться так же, как и ее. Но она настолько уже претерпела от всех, кто пытался ей помочь, и она так желала этого исцеления и верила, что этот человек, о котором говорили, может быть, он мессия, может быть, он пророк, но она была уверена, что он намного больше может ей помочь, чем все те, которые пытались прежде хотя бы прикоснуться. Обратите внимание, ее рука, и видно, что художник пытается передать этот страх и трепет. Буквально даже не полностью сама рука, а хотя бы пальцем, лишь только дотронуться. И делает это она на уровне земли, потому что она даже не смеет взглянуть на него, даже не смеет показаться людям на глаза. Мы должны понимать, что это был очень рискованный поступок с ее стороны, потому что если бы в ней узнали того человека, которому запрещено показаться в обществе, ее бы надлежало тогда казнить.

0: Итак, мы перешли в восточную часть древнего города и сейчас находимся на территории древнего порта. То, что вы видите за мной, каменная стена, эта стена разделяла воды Галилейского моря и сам порт в первом столетии. Для сравнения, посмотрите, сейчас здесь суша. И за моей спиной, вы видите, вам открывается обзор на голландские высоты и Галилейское море. И видно, что воды за все эти столетия очень далеко отошли. Но на время первого столетия именно здесь проходила граница. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Да? То есть это уже несколько тысяч человек. Происходили эти события вот именно в той стороне за моей спиной, там, где находятся такие известные города, как Капернаум и Вифсаида. И далее мы читаем, что «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, на территории древнего города Магдала, или еще называемого Мигдаль, пределы Магдалинские, как они описываются у евангелиста Матфея. Я иду сейчас по берегу Галилейского моря, по суше. Это то, что мы видим в наши дни. На самом деле я сейчас иду по воде. В буквальном смысле, если бы я была перенесена 20-летия назад, то на этом месте я бы шла по воде, поскольку воды Галилейского моря доходили до стен порта древнего еврейского города Магдала, называемого Мигдаль. В завершение нашей сегодняшней программы я хочу также пригласить и вас, дорогие друзья, ходить здесь по воде Галилейского моря, так же, как это когда-то делал Иисус, так же, как и Петр, который последовал за ним, и видеть воочию те места, которые слышали и видели славу и чудеса Иисуса Христа, служившего здесь людям, как Мессии Израиля. Добро пожаловать в Галилею, добро пожаловать в Израиль.
1: Free entrance because you film it.
2: But do you have the

находимся с вами на месте древнего еврейского поселения, называемое Магдала или на иврите Мигдаль, того самого поселения, которое упоминается в...

0: Power. Power.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс.

26, 27, 28, 29, 30. Hey!

0: Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2.5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4.5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в 2 пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на какого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть 2 пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали 2 пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел 2 пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении? А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол... Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: «Молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет». И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним. И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели». Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит: этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил: «Что случилось?» Она сказала: «Что-то ужасное случилось». Я спросил: «Что?» Она сказала, «Целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли». Я сказал: «Что?» Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его. Он был лучшим в команде. Он был звездой университетской команды. Но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал: «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство

до конца жизни. И вы знаете, что Бог ответил ему? Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке. И другой самолет приземлился на него прямо сверху. И крыша самолета разломилась и открылась. И горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу. Но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время, сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь, я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? «Я пойду с тобой завтра». «Я пойду с тобой завтра». Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершины гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро?
Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю: «Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум». Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он бывало прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свои пиццы. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им, я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа, а теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже, и вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня. Я ненавижу дьявола, но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка и я были здесь только 7 лет.

0: но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога. И вдруг медсестра спрашивает, могу ли я знать, кто такой Иисус? И он молился с ней прямо там, рядом с телом его маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. Миллион лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячи килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал, «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал, «Я не знаю». Я провел 8 часов, ловя их, я поймал их, и он объяснил, как. И он сказал, я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке. Но пожилой человек спросил, сколько ты хочешь получить за них? Маленький мальчик сказал, они ничего не стоят. Он сказал, я не знаю. И молодой старый человек сказал, ты возьмешь $10? Он говорит, конечно, возьму. И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил, «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил, «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10». Но старый человек сказал маленькому мальчику, «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал своего сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом». Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов? Ему надели наручники? Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи.
1: Come on, Johnny, hands are turned. Come on, Johnny, hands are turned.
2: These are really hard.
3: Come on, John.

поднимите руки. Я чувствую сердце Господа. Кто из вас думает о себе? Пора начинать новую жизнь. Я слишком долго был в этом болоте. Друг, я слышу тебя. Я слышу, что ты говоришь. Много лет ты был зависим. Ты не мог вырваться на свободу. Но я чувствую, что сегодня сила Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа освободит тебя. Поднимите руки и воздайте Ему хвалу. Поднимите руки и воскликните гласом хвалы. Блудный сын пошел в чужой город, и там события развернулись по самому худшему сценарию, который только возможен для молодого еврейского парня. Он кормил свиней, а ему не позволяли есть, потому что когда вы в неправильном месте, то владелец этого места может кормиться от вас, но вы при этом никогда не можете кормиться от этого места. Я могу истратить всю энергию и ресурсы, кормя кого-то, но то, что я кормлю, никогда не накормит меня. И вот я скитаюсь голодный и разваливающийся по швам, потому что я потратил всю свою энергию, думая, что если я накормлю эту вещь, то однажды роли поменяются, и она начнет кормить меня. Ваши прелюбодеяния никогда не накормят вас. Музыка, которую вы слушаете, никогда не накормит вас. Порнография, которую вы смотрите, пытаясь заглушить похоть, никогда не накормит вас. Эти вещи заставляют вас хотеть еще больше. Вот почему наркотики, которые вы колете в свои вены, никогда не накормят вас. Вы всегда будете хотеть все больше, больше, больше и больше, и никогда не будет заканчиваться ваше желание. Библия называет это духом ненасытности. Это голод, который никогда не насыщается. Он постоянно поедает вас. С грехом вы не играете в игры, вы кормите свиней, которые вам запрещено есть. Вы крутите педали и растрачиваете свою жизнь, потому что вы еще не получили откровение, что на этой земле нет ничего, что способно насытить ту вашу часть, которая не от мира сего. На этом месте, на этой земле, есть вещи, которые предназначены не для того, чтобы кормить ваше физическое тело, а для чего-то другого. Но эти вещи не могут насытить вашу жизнь, потому что душа не от этого телесного мира. Она имеет совершенно другую природу. Мы же пытаемся насытить душу материальными источниками. Но это никогда не работает и никогда не будет работать. Больше секса, больше наркотиков, больше славы, больше денег. Спросите у любой поп-звезды, и она или он скажет вам, что когда этот человек получает миллион, это приводит лишь к еще большему голоду. А потом мир, который раньше поклонялся этому человеку, начинает смеяться над ним, потому что звезды людей не насыщают. Послушайте меня, поколение. Вам необходимо присутствие Бога Отца. Мне не надо денег. Дайте мне Божье присутствие. Возьмите свои титулы, славу и популярность, и дайте мне Божье присутствие. И вот он очутился на свиноферме. Для еврея это самое худшее, что только может быть. Свиноферма. Что может быть хуже для еврея? Вы, наверное, тоже знаете о том, что евреям запрещается есть свинину. Но если тебя мучает голод, ты можешь съесть даже запрещенную пищу. И вот этот парень начал пасти свиней. В это время с ним случается нечто, что всегда поражало меня. Библия говорит, что он был рад набить свой желудок стручками, которыми кормили свиней. Но тех ему тоже не дали. Один перевод говорит, что свиней кормили шелухой, кожурой, очистками, то есть их кормили, по сути, каким-то мусором,
можно так сказать, сегодня. И он был настолько голоден, что был рад набить свой живот мусором, которым кормили свиней. Вы знаете, я узнал кое-что о кукурузной шелухе. В ней нет никакой питательной ценности. Но если вы набьете живот чем-то, в чем нет питательных веществ, вы можете заглушить свой голод на какое-то время. Люди, сидящие на наркотиках, не чувствуют голода, даже когда они очень давно не ели, потому что наркотик заглушает дар голода. Он выключает его. Голод пытается вернуть наркомана к правильным отношениям. Вот почему грех так опасен. Библия говорит, что грех сладок, но на короткое время. А кратковременное удовольствие заглушает Богом данный голод внутри вас, призывающий вас к правильным отношениям и общению с Богом Отцом. Да, грех сладок, но ненадолго. Затем приходит опасность, потому что вы начинаете есть шелуху. И с каждой минутой становитесь все слабее и слабее. С каждой минутой вы умираете, но вы даже не замечаете, что вы на самом деле умираете, потому что это постепенный процесс. Он кажется незаметным. Внешне все может быть в порядке, вы одеты, все думают, что все нормально, вы заработали тачдаун, вы сделали хоумран, и все круто, потому что у вас модная одежда, модный телефон, и все это лишь шелуха. Слава Богу, что по милости Божьей парень пришел в себя до того, как он начал есть запрещенную еду. У него была законная потребность, то есть у него был голод, и он был близок к тому, чтобы восполнить законный голод незаконным источником. Законно он нуждался в питании, но если не быть осторожным, то законная потребность может вынудить вас тянуться к незаконным источникам. Сегодня у вас есть законная потребность. И это не деньги, не популярность, не секс и не друзья. Ваша законная потребность – это Божье руководство и Божье присутствие в вашей жизни. Каждый из присутствующих здесь взрослых, кто служит Иисусу, может подтвердить, что все, чего он искал, можно найти только тогда, когда ты искренне каешься пред Богом и обращаешься к Нему. Если бы они не сделали этого, то они до сих пор тратили бы свое время, пытаясь насытиться шелухой. Аллилуйя! Тот парень хотел было наполнить свой желудок шелухой, но тут появилась милость Божья. Милость Божья остановила его руку, когда уже та тянулась к шелухе, и он решил уйти со свинофермы. Я вам точно говорю, если бы он поел эту шелуху, то, возможно, он навсегда остался бы там, среди этих свиней, и никогда бы не смог выбраться на поверхность. Вы пришли сегодня сюда не потому, что вы довольны шелухой. Вы пришли, потому что ищете чего-то, что действительно утоляет голод. Милость Божья остановила руку парня, который уже тянулся к шелухе, чтобы набить шелухой живот. В 17 стихе сказано, что он пришел в себя. Если вы понимаете, что такое милосердие, то у вас может сложиться впечатление, что оно похоже на гуманизм, словно он сам под влиянием собственного интеллекта принял правильное решение и решил изменить эту ситуацию. Но всякий, кто понимает природу Божьей милости, знает, что парень принял правильное решение не из-за собственной силы воли, а из-за того, что Святой Дух живого Бога обличил его в грехе и вложил в него идею, что в доме Отца ему будет гораздо, гораздо

лучше. И ему следует идти именно туда, в дом отца. И опомнившись, он сказал, «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них больше, чем достаточно пищи, а я здесь умираю от голода». Я благодарю Бога за то, что у него есть голод. Библия говорит, «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня я смотрю на ваши лица, и я многое в них вижу. На многих лицах я вижу компромисс, я вижу прелюбодеяние, я вижу зависимость от порнографии. Но я верю, что если отодвинуть весь этот внешний хлам в сторону, то в глубине ваших душ вы найдете голод. И я благодарю Бога за этот голод, потому что Он спасет вас от погибели. Понимаете? Шок — это удивительное явление в человеческом организме. Шок — это состояние, в которое впадает ваше тело, чтобы вы не чувствовали боль. Но примечательно то, что многие умирают не от боли, а именно от шока, хотя он защищает тело от боли. Если не разобраться с источником этого шока, то шок может причинить больший вред, чем сама боль. Так вот, голод очень похож на шок. Голод пытается привлечь вас к хлебу жизни. Но если не разобраться с этим голодом, то вы можете умереть, потому что вы не обращаете внимания на вещи, которые пытаются привлечь вас обратно к вашему небесному Отцу. Я не ждал, что сегодня придут именно праведные. Я хотел, чтобы пришли голодные. Я надеюсь, что вы испытываете духовную жажду. И мне не нужно было, чтобы вы пришли сюда с идеальными оценками. Я просто хотел, чтобы вы пришли сюда с желанием признать тот факт, что внутри вас есть голод, потому чтобы жить жизнью, которая действительно чего-то стоит. Теперь давайте прочитаем 18 стих. «Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему, «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». Я хочу показать вам разницу, которая в нем произошла. И это просто удивительно. В Евангелии от Луки 15, в 12 стихе мы читаем. «Младший сказал отцу, «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Он сказал, «Отец, дай мне». Посмотрите на две эти вещи, на два эти слова. «Дай мне». Я хочу быть самим собой, сам по себе. Я больше не хочу твоего участия в моей жизни. Отдай мне наследство. А теперь давайте перейдем к 19 стиху. «Я больше не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Здесь он уже говорит «используй меня». Знаете, в чем разница между непокаявшимся и покаявшимся? Непокаявшиеся приходят на конференцию и говорят «дай мне». «Я хочу получить благодать, я хочу деньги, я хочу влияние, я хочу небеса, и я хочу вечную жизнь. Я хочу всегда быть счастливым и здоровым, я не хочу проблем и испытаний». Но когда вы действительно обращаетесь к Богу, вы бросаете не словечки «дай мне», а начинаете говорить «используй меня». Давид говорил, «Боже, сделай меня инструментом для поклонения. Я здесь не для того, чтобы просить Бога дать мне что-то. Я здесь, чтобы предложить Ему, чтобы Он использовал меня». Что мы с вами сделали? Мы вырастили церковь в стиле «дай мне». Но вырастает поколение, которое сегодня говорит, «Боже, используй меня». Старое поколение только и требует у Бога чего-то. А вот новое поколение спрашивает, «Боже, что мне нужно сделать для Тебя?»
Сделай из меня Чарльза Финни, сделай из меня Дуайта

Муди, сделай из меня Чарльза Сперджена, сделай из меня Джона Уиклифа, сделай из меня Джорджа Уайтфилда, сделай из меня Джонатана Эдвардса, сделай из меня Петра, Якова, Иоанна.

Библия говорит, что из этой же глины горшечник сделал другой сосуд. Повторил ли он предыдущую форму или сделал новую форму? Конечно же, он сделал новую форму. Но при этом он взял ту же глину с теми же качествами, но придал ей совершенно другую форму. Так что казалось, что это совсем другой сосуд. Внешне это именно так и было. Что Бог хочет сделать с вами в последующие два дня? Как вы думаете? Видя ваш голод, Он хочет положить вас на свой круг, чтобы слепить из вас что-то совершенно другое, чтобы вы больше никогда не говорили Ему «Дай мне, дай мне, дай мне». Он хочет, чтобы на всю оставшуюся жизнь вы стали новым творением во Христе Иисусе. И теперь послушайте заключительную мысль, 19 стих. «Прими меня в число наемников твоих». И 20 стих. «Он встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Вот что произошло с ним в тот момент, когда он отдал себя Господу. Представьте себе молодого человека, который плохо пахнет, умирает от голода. И вот этот человек идет по дороге. От него исходит запах свиней. Он безумно голоден, он истощен, кожа до кости, без единой копейки в кармане. Вот он идет по дороге и повторяет слова, которые он скажет своему отцу. «Я скажу отцу, я согрешил пред тобой и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». И он снова и снова повторяет, «Я согрешил пред тобою и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Боже мой, как же отреагирует его отец? Мне не стоит ожидать, что он назовет меня своим сыном. И мне не стоит ожидать, что я буду сидеть за одним столом с ним. Я никогда не займу прошлого положения. Я все растратил, но я все же попробую хотя бы стать человеком второго сорта и получить хоть какие-то привилегии и выгоды. Он идет и думает, надеюсь, от меня не так сильно воняет, надеюсь, я смогу переговорить с ним. Может быть, я поговорю хотя бы с его слугами. Мне так стыдно, что я кончил тем, что пас свиней, и из меня ничего не вышло. Но, может быть, если я брошусь к его ногам, то он возьмет меня хотя бы наемным работником. И вот он шел и повторял эти слова, и как вдруг он увидел кого-то вдалеке, идущего к нему навстречу. Его первой мыслью было, а вдруг они послали кого-то сказать, что я здесь не нужен, что мне просто закрыт туда путь. Может, мне стоит развернуться и не идти туда, или все-таки продолжить идти вперед. Мне нечего терять. Все-таки я пойду вперед. Потому что где-то я читал, если вы приблизитесь ко мне, то и я приближусь к вам. Где-то я слышал об этом. И чем ближе этот изможденный, голодный парень приближался к своему дому, тем отчетливее он начинал видеть ту фигуру, которая шла к нему навстречу. Я никогда не видел, чтобы богатый еврейский мужчина бегал за кем бы то ни было. Я даже не могу себе представить, как это может выглядеть. Это совершенно противоречило культуре той страны, чтобы престарелый человек бежал. Но тем не менее он бежал так быстро, как только мог. И в тот момент, когда парень думал, что он заслуживает только отцовского осуждения, своими глазами он увидел, что его отец бежит к нему навстречу.
Отец, у которого были все основания прогнать его, отец, который мог отвергнуть его. И вместо этого он бежал по дороге навстречу своему сыну. Знаете, что он узнал? Что когда он смотрел

порнографию, отец все равно ждал его у дороги. Когда он жил развратной жизнью, отец ждал его у дороги. Когда он вместе с друзьями ходил в сатанинскую секту, отец ждал его у дороги. Когда он был полон компромиссов и жил в грехе, когда он жил по своим правилам, когда он растратил все, что дал ему отец, отец все равно ждал его у дороги. Когда вы принимали наркотики, отец ждал вас у дороги. Когда вы напивались до умопомрачения, он ждал вас у дороги. Когда вы прелюбодействовали, он ждал вас у дороги. И сегодня вы пришли сюда не потому, что вы сами приняли правильное решение, а потому что ваш Небесный Отец ждал вас. Он постоянно ждал, глядя на дорогу. И вот он идет навстречу. Его отец богатый человек, но он все-таки хотел вернуть своего сына. И у него было 100 овец, но он оставил 99, чтобы найти одну заблудившуюся. Сын шел по дороге. Он очень сильно изменился, и его отец ни за что не узнал бы его, если бы он каждый день не смотрел на эту дорогу, надеясь, что все-таки однажды его любимый сын вернется домой.

Здравствуйте. Дженнифер потеряла доверие к людям всего за ночь. Один из ее друзей накачал ее наркотиками и изнасиловал вместе со своими друзьями. А потом были годы проблем.

0: до того дня, пока Дженнифер не встретила Иисуса в радиационном туннеле. Я чувствовала стыд и вину. Как я могла допустить такое? Как я оказалась в такой ситуации? Сама виновата. Наверное, я их спровоцировала как-то.
1: В октябре 1988-го Дженнифер Зиммерман была на первом курсе. Ее ожидало яркое будущее. Но однажды она пошла домой к другу, и все изменилось.
0: Это был обычный вечер. Я просто пошла к нему на квартиру. Никакой вечеринки, ничего подобного. Помню, что там были еще несколько девочек и соседи по квартире. И вдруг я очнулась в постели. Я понимала, что что-то не так. Мне нужна помощь. Я не видела лиц. Я видела лишь силуэты тел. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять, что происходит.
1: События этого вечера преследовали ее десятилетиями.
0: После этого я перестала доверять людям. Он был моим другом. Это событие долгое время не давало мне покоя.
1: Мужчина начал угрожать Дженнифер. Она бросила учебу и вернулась домой. Позже девушка узнала, что беременна.
0: Я пошла в женскую клинику. Помню, как стояла там, смотрела на двери и думала, я не могу оставить этого ребенка. Но что-то как будто мешало мне зайти туда.
1: Дженнифер оставила ребенка. В 1998-м, после нескольких лет свиданий, она вышла замуж, и у них с мужем родилось трое детей. Она хотела начать посещать церковь, чтобы обрести исцеление, но эмоциональный абьюзивный муж запрещал.
0: Я умоляла его, прошу, позволь мне пойти в церковь. Мне нужна помощь, мне нужно что-то, я страдаю. Но он не разрешил.
1: А в 2015-м у Дженнифер диагностировали рак шейки матки.
0: Мне сразу же сказали, что я проживу всего год. Но я была достаточно зла для того, чтобы остаться в живых и сказать «нет, не вам устанавливать сроки, я пойду в церковь». Вот увидите.
1: Лечась от рака, Дженнифер продолжала искать Бога. Она говорит, что именно в это время встретилась с Иисусом в необычном месте.
0: Я встретилась с Иисусом в радиационном тоннеле. Радиация там настолько сильная, что если бы попала на другой орган, уничтожила бы его. Мне нужно было оставаться неподвижной. И там я по-настоящему встретилась с Иисусом.
1: Дженнифер попросила Бога исцелить и спасти ее.
0: Я чувствовала его присутствие, его руки вокруг меня. До этого момента я не знала, что можно воззвать к Богу, и он ответит. Я не знаю, как описать то, что я ощутила. Я поняла, что это он. Я освободилась, обрела смелость. Я решила, что время, которое осталось у меня, год или больше, я буду использовать для того, чтобы прославлять его имя. Я поняла, что не могу отрицать его существование. Это настолько большая сила.
1: Позже она попросила Бога изменить ее отношение к мужчине, который изнасиловал ее.
0: Бог работает во мне. Мне понадобится время и терпение, но я хочу освободиться от этого. И не потому, что тот парень ранил меня. Все дело в сопутствующем ущербе для моего сына. Мой ребенок большую часть своей жизни не знал, кто его отец. Это недопустимо. Это неправильно.
1: Со временем Дженнифер развелась с мужем, она продолжила лечение от рака, и сейчас у нее полная ремиссия.
0: Рак спас мою жизнь. Он дал мне разрешение смело идти за Иисусом. Ведь в нем скрыта красота, обетование, любовь и мир. Все изменилось. Мой мир стал ярче.
1: Дженнифер открыла служение RISE, которое помогает женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.
0: Все началось с того, что я рассказала свою историю. Было время, когда мне нужен был приют, безопасное место. Но я не искала его, потому что это могло принести еще больше боли. Сейчас же я посещаю приюты, разрабатываю дизайн для них, помогаю людям переехать оттуда в свои дома.
1: Возрастая в отношениях с Христом, Дженнифер освободилась от чувства вины и стыда. Она хочет рассказать всем о физической, эмоциональной и духовной силе исцеления Иисуса.
0: Я не могу молчать. Я говорю, что готова кричать об этом во все горло. Я так сильно люблю его. Я знаю, что совершенный Бог любит меня. Я недостойна и знаю это, но Он все равно любит меня. Весь мир должен пережить это. Люди должны освободиться от своих оков, своих тюрем, от сроков за преступления, которые они совершали. И в этом я вижу свою цель. Бог совершил чудо в жизни Дженнифер, и Он хочет и может совершить чудо в вашей жизни. Возможно, посмотрев это свидетельство, вы в шоке. Как можно пройти через такое? Сначала Дженнифер изнасиловали, она забеременела и страдала от чувства вины и непрощения. Благодаря Божьей благодати и милости сохранила и воспитала сына. Но потом у нее диагностировали рак. Она прошла и через это. Дальше развод, одно за другим. Иногда жизнь бывает такой, потому что она трудна. Это так. Но вот что я не забуду никогда. Это то место Писания, к которому я сама обращаюсь. Надеюсь, что вы тоже будете обращаться к нему. Иисус обращался в Евангелиях к ученикам. Он сказал, «В этом мире вы будете иметь скорби и проблемы, но мужайтесь, потому что я победил мир». Мы можем держаться за Иисуса. Он — наша надежда и наше спасение. Он тот, кому мы можем доверять и говорить, «Нет, для меня есть нечто большее. Я верю, что одержу победу, потому что Он победил. Иисус умер на кресте за наши грехи. Он умер, чтобы исцелить нас, сделать нас здоровыми духовно, физически, эмоционально. Дженнифер говорит, что именно это он сделал в ее жизни, и она хотела кричать об этом во все горло. Но он может сделать это чудо и в вашей жизни, если вы только позволите ему. Если вы никогда не принимали Иисуса в свое сердце, потому что боитесь, что зашли слишком далеко, пережили слишком много травм, эмоциональных проблем, что вас уже нельзя исцелить, это ложь дьявола. Он не хочет, чтобы вы освободились, исцелились, построили отношения со своим Творцом, чтобы свет Христа сиял внутри вас. Поверьте сегодня в благую весть Евангелия. Измените свое мышление и скажите, «Да, Иисус желает мне этого. Он может сделать в моей жизни то же, что сделал в жизни Дженнифер. Просто откройте двери вашего сердца Иисусу, друзья. Он хочет войти и очистить вас. Он хочет освободить вас. Христос подарил нам свободу. Друзья, откройте сегодня Ему свои двери. Повторите со мной простую молитву и отдайте свое сердце и жизнь Иисусу. И поверьте, Он изменит вас. Я прошу вас, поверьте в это. Молитесь сейчас со мной. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты обличил мое сердце. Ава, Отче, я взываю к Тебе и отдаю Тебе мою жизнь. Я отдаю мое прошлое, настоящее и будущее. Они принадлежат Тебе. Я меняю свое мышление, верю в благой вести Евангелия. Ты послал своего Сына Иисуса, чтобы Он умер на кресте за меня и мои грехи, а через три дня Он воскрес. Я верю в это в своем сердце и провозглашаю устами. Иисус — Господь. Иисус — мой Господь. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты не отказался от меня. Я благодарна Тебе за прощение. Я славлю Тебя и прошу дальше обновлять меня. Измени меня. Господи, спасибо, что дал мне свободу, мир и исцеление. Физическое, духовное и эмоциональное. Я люблю тебя, Господи. Я отдаю

0: Все тебе. Я твоя, а ты мой. С этого момента и навсегда. Аминь. Господь, я молюсь и возношу своих братьев и сестер, которые отдали тебе свои сердца и жизни. Писание говорит, что небеса радуются. Мы радуемся с ними. Я благодарю тебя, Отец. Пусть твой Дух Святой утешит их и зальет на них твою бесконечную любовь во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Зараженная насекомыми, полная грязи и следов мертвых животных, это была единственная вода, которую мог пить мальчик по имени Энтони. Но вы принесли хорошую питьевую воду в его село. И теперь он хочет поблагодарить вас. Энтони живет со своей семьей в деревне возле гор в удаленном районе Гондураса. Больше всего местная община нуждалась в чистой питьевой воде. Это отец Энтони, Антонио. Вода, которую мы пили, никогда не была чистой. У нас не было фильтров. В воде были насекомые и грязь. Вода попадает в деревню через несколько шлангов, которые связаны с источниками и небольшими озерами. Источники воды открыты. В них живут бактерии, которые особенно опасны для детей.
2: Я помню, как выпил воду, и у меня резко заболел живот. Мне стало плохо. На следующий день боль в животе стала такой ужасной, что я не мог сдержать слез.
1: Антонио рассказал нам, что его сына было так плохо, что пришлось везти его в больницу, которая находилась в часе езды от их дома. Расходы на эту поездку, осмотр и лекарства стоили Антонио половины его месячной зарплаты. Доктор сказал, что у сына в желудке появились паразиты из-за воды, которую он пил. И тогда на помощь общине пришла операция благословения. Для начала мы нашли новый источник воды, который был выше в горах. Мы построили подпорную стену и с помощью общины заложили трубы, установили бак на 5000 галлонов и систему очистки воды. После этого провели трубы каждому дому.
2: Вода, которую нам провела операция благословения, очень вкусная. Она холодная, словно в ней лед.
1: Я хочу поблагодарить Бога и партнеров операции благословения. Вы очень помогли нам.
2: Я и вся наша семья радуемся воде, которую нам дал Бог.
3: У Морган Питерсон в теле была опухоль, которая росла, и ребенок, который не рос. Врачи были уверены, что она потеряет ребенка. Морган не могла подняться с постели и чувствовала себя бессильной, но она нашла силу в молитве.
0: Я пошла в уборную, посмотрела вниз и увидела кровь. Это не то, что хочется видеть, когда ты беременна.
3: Морган и Люк Питерсон очень обрадовались, когда узнали, что ждут ребенка. Но уже неделю спустя у них возник страх за его жизнь. Когда у Морган открылось кровотечение, я подумал, что мы теряем малыша. Это сбило меня с ног. Я был подавлен. Морган и Люк молились. Они позвонили друзьям и родным, чтобы они тоже молились о них. Я положил руку на ее живот и начал молиться. Я благодарил Господа за исцеление и за то, что с ребенком все будет в порядке. Люк отвез Морган в больницу, но ему пришлось остаться в машине из-за ограничений, связанных с ковидом. Оставшись сама в зале ожидания, Морган начала читать 90-й псалом, молитву с просьбой избавить от проблем.
0: Эти стихи поднимали мне настроение. Там говорилось: «Я буду защищать тебя, я с тобой». Я знала, что эти слова касались и моего ребенка. Я ощутила мир. Я понимала, что все будет хорошо.
3: УЗИ показало, что у Морган тромб в утробе и киста в левом яичнике. Для 5 недель сердцебиение ребенка было слишком слабым для диагностики.
0: Помню, я увидела маленький кружок. Я не понимала, что это. Доктор сказал: «Это ваш ребенок». Но я не видела движений и очень испугалась этого.
3: Врачи не смогли понять, жив ли ребенок, и отправили Морган домой. Ей нужно было соблюдать

0: постельный режим и ждать. Через две недели амниотический мешок был окружен кровью, и врачи увидели опухоль.
1: Доктор сказал, а вопрос не в если, а когда ребенок погибнет. Мало кто переживал подобное.
0: Люди из церкви, друзья, молились в согласии с этой молодой парой и их семьей. Я постоянно молился, несмотря на плохие новости, которые сыпались на нас. Я благодарил Бога за исцеление, что бы мне ни говорили. Я верил, что все в его руках. Морган признает, что часто и было непросто.
1: Я должна была полностью положиться на Господа в этом. Ведь сама я была бессильна.
0: На следующем УЗИ, неделю спустя, вокруг амниотического мешка не было следов крови или опухоли.
1: Люк сказал, я знал, что он сделает это, знал. Помню, как я обрадовалась, что все прошло. Мы прошли через это.
0: Врачи спрашивали, это точно тот же пациент и та же утроба? Это было чудо. Но они все так же нуждались в молитве и чуде. На 33-й неделе Морган попала в больницу из-за преждевременных родов. Через несколько часов у нее и у малыша сильно упало давление. Морган перестала реагировать. Врачи сказали, что если ее состояние не улучшится, им придется делать кесарево сечение, чтобы спасти ее и ребенка. Люк был рядом и молился. Он написал всем знакомым с просьбой снова молиться. Мысль о том, что я могу потерять Морган и ребенка, была просто ужасной. Но я ничего не мог сделать. Я мог быть просто рядом и молиться. После нескольких часов молитвы состояние Моргана и ребенка стабилизировалось. Три дня спустя, 18 мая 2022, у Моргана отошли воды, и она родила здорового мальчика, которого они назвали Саймон. Он весил 2 килограмма 125 грамм.
1: Помню, как увидела его и подумала, что знаю его целую вечность, а он знал меня. Это было чудесно. Это был тот ответ на молитву, о котором я так просила.
0: Когда я увидел, как Морган взяла его на руки, очень обрадовался. Она была так прекрасна. Помню, как стоял и смотрел на сына. Я взял его и повторял «Спасибо, Господь, спасибо». Хотя Саймон родился раньше времени, у него не было никаких осложнений, и через неделю его выписали из больницы. Сегодня он абсолютно здоровый малыш. Семья Питерсонов знает, что их ребенок здоров благодаря молитве и вере в исцеляющую силу Божью. Сегодня у меня чудесная семья, жена и сын. Это все потому, что я доверяю Богу. Он добрый отец, который заботится о своих детях.
1: Это все произошло, чтобы мы могли нести надежду и веру. Бог заботится о ваших детях. Вы можете проходить через трудности, но Господь избавит вас и совершит то, о чем вы даже не мечтали.
0: Пусть Бог благословит малыша Саймона, он такой милый. Мы радуемся тому, что Бог сделал в жизни этой семьи. Морган говорила, что она чувствовала себя беспомощной, что у нее не было сил. Часто мы ощущаем подобное. Нам нужно прикосновение от Господа. В Новом Завете говорится о женщине, которая 12 лет страдала от кровотечения, мучилась и была изгоем. Она просто хотела прийти к Иисусу и прикоснуться к Его одеждам. Помните эту историю? Врачи не могли ей помочь, она истратила все свои сбережения. Женщина пробралась через толпу и прикоснулась к одежде Христа. Он сказал, «Я почувствовал, как из меня вышла сила». А потом сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Мы с Эшли будем молиться о вас, чтобы сила Божья действовала в вашей жизни. Мы также хотим ободрить вас свидетельствами друзей». У Терри долгое время болело колено, и было тяжело вставать, ходить и спать по ночам. Однажды в клубе 700 Эшли получила слово «знание» и объяснила причину этой боли. Она сказала, что там была припухлость и тендонит. Потом ногу начала трясти, вплоть до лодыжки. Терри услышала щелчок, и боль ушла. Спасибо, Боже.
1: Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус. Сью из Уотертауна, Теннесси, едва могла терпеть боль в правой руке из-за туннельного синдрома и артрита. Целый год она не могла нагружать руку. Однажды Сью в слезах смотрела.

0: Трилоклуб 700. А во время сегмента с молитвой Эндрю сказал: «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке. Вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас». Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Спасибо, Господи. Спасибо, Иисус.
1: Сью, спасибо, что написали нам. И Терри тоже. Мы радуемся тому, что Бог делает. Это смиряет нас, и сейчас мы будем молиться о вас. Какой бы ни была ваша нужда, отдайте ее Господу. Он слышит нас. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Спасибо за то, что управляешь землей и нашими обстоятельствами. Господь, Ты знаешь желание сердец Твоего народа. Ты знаешь, что они ищут Твоего прикосновения. Бог, Отец, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой двигался во имя Иисуса.
0: Я вижу, как огонь Божий сходит на людей, которые смотрят и молятся. Вы смотрели и молились, а программа шла на фоне. Я верю, что Дух Святой сходит на вас сейчас. Он говорит вам, что вы не просто набор клеток. Вы — личность, которая была сотворена еще до основания мира. Еще до того, как вы сформировались в утробе матери. Бог знал вас, а вы — Его. Он называет вас по имени. У Бога есть цель для вас. Если вы сомневались в этом и даже думали о самоубийстве, знайте, что Бог хочет явить свою любовь и милость вам прямо сейчас. Ваш Творец видит вас. У вас есть цель и судьба. Просто примите их от своего Небесного Отца, который так вас любит. Спасибо, Господи, за все исцеления. Спасибо, Иисус.
1: В придачу к тому, что сказала Эшли, Дух Святой делает сейчас удивительную работу в сердцах людей. Вы молитесь и говорите: «Господь, я хочу больше знать Тебя». Дух Святой отвечает на это. Вы ощутите прилив сил Духа Святого в своем теле. Некоторые люди думают: «Почему я хочу знать Бога больше?» Бог приходит к вам лично. Что-то происходит в духе. Бог принимает вас, привлекает вас к себе. Не бойтесь. Откройте свое сердце и скажите: «Господь, что Ты приготовил для меня? Говори ко мне, я слушаю». У Него есть нечто чудесное для вас во имя Иисуса.
0: Нас смотрит человек, у которого проблемы с правым коленом. Это похоже на ситуацию у женщины и свидетельство. Вы просите Бога исцелить вас, потому что услышали, как Он сделал это в жизни другого. Он не лицеприятен, и то, что Он сделал для другого, хочет сделать и для вас. Примите свое исцеление сейчас. Положите руку на колено. Исцелитесь от всякой боли. Вы исцелены во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя, что Ты будешь делать даже после завершения этой программы. Мы благодарим Тебя за исцеляющее прикосновение во имя Иисуса. Аминь. Если вы нуждаетесь в молитве или хотите рассказать о чуде, напишите нам на сайте, который указан на экране. Закончим мы стихом из Луки. Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Это Луки 18. Будьте благословенны.

0: Пора бы им быть уже здесь, и где они пропадают.
1: Неужели снова? Нет. Увы, и этот гамбургер сгорел. Жарю их, жарю, они сгорают.
2: Мы пришли.
3: Профессор.
4: Зачем нам этот кусок угля?
1: То, что ты назвал куском угля, это был мой гамбургер. А виноваты вы, ибо опоздали.
4: Простите нас, пожалуйста, что опоздали к обеду, профессор Бамбл. Но Иисус сказал сегодня, что нужно любить каждого и прощать ему все обиды.
1: Значит, вы были с ним?
4: Да, он рассказывал нам притчи. Например, некто спросил Иисуса, кто мой ближний? И тогда Иисус рассказал ему притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон.
5: Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался в руки разбойников.
6: Подходите, покупайте, у меня есть золотые украшения из Египта.
1: Смотрите, какой материал, чудесный, правда, ведь это же чистый шелк.
7: Масло, чистое оливковое масло, берите оливковое масло.
8: Ну, добрый, налей мне полный кувшин масла.
7: Сию минуту. Вот.
8: Сколько это стоит?
7: 7 шекелей. Большое спасибо. Позволь узнать, что ты хочешь сделать с этим маслом?
8: Отвезу своему другу, он живет в Иерихоне.
7: В Иерихоне?
8: Ну да.
7: Ты, наверное, сошел с ума. Дорога на Иерихон – худшая дорога в мире. Она кишит разбойниками. Ты уверен, что тебя по пути не ограбят?
8: Ничего не случится. Я верю, что Бог хранит меня, куда бы я ни шел.
6: Совершенно верно.
7: Священник.
6: Если ты веруешь, Бог будет твоим покровителем. Если ты, конечно, жертвуешь на нужды храма.
8: Конечно, я ценю покровительство Господне. И когда я вернусь, принесу храму жертву.
6: Не забудь.
1: Извините, вы не продадите мне хоть немного оливкового масла?
7: Ты, кажется, самарянин?
1: Да, но у меня есть деньги, чтобы заплатить за масло.
7: Я самарянам ничего не продаю.
1: Ясно. Ну, а вы, господин, вы же купили много масла. Будьте так добры, продайте мне хоть немножечко.
8: Я с самарянами не желаю знаться.
1: А, проваливай.
6: Убирайся отсюда, самарянин.
9: Пошел ты вон. Желаю видеть здесь ваше племя.
7: А вон идет законоучитель. Спросим у него. Этот самарянин хочет купить масло.
10: В законе четко сказано, ничего самарянам не продавать.

0: Господи, Господи, как жарко. Пора идти дальше. Ну что ж, полпути мы уже прошли. Теперь будет все время под горло.
1: Пора!
2: Ага, попался.
0: О, нет, пожалуйста, не отбирайте булы. Я оливковое масло.
3: Вот тебе компенсация. Спасибо, приятель.
4: И разбойники связали его, избили и ушли, оставившие его едва живым. Случилось так, что по той же дороге проходил священник.

0: Принесите в жертву Богу, надо приносить самые ценные. Сладко-радосское вино, критские яблоки, соленую рыбу. О, наверное, хватит просить только пищу. Лучше что-нибудь долговечное.
1: О, помоги мне, помоги.
0: Это старик. Я должен помочь ему. Но, стоп. Тогда придется нести его на себе. Но ведь у меня больная спина. А потом, меня же люди ждут в Иерихоне. Лучше уж я пойду спасать их всех от тревог и страхов, чем спасу одну единственную душу. Может быть, ей кто-нибудь еще поможет? Я позову кого-нибудь, ты не уходи. Помощь! Скорей! Спасите!
2: Что случилось?
0: Там бандиты.
2: Где же нам их искать?
3: Сколько их?
0: Я не знаю, сколько их. Они ушли в горы. Они ограбили старика, и ему нужна помощь.
3: А, значит, они ушли в горы.
2: Эти горы не мы патрулируем.
3: Боюсь, это не наш участок. Так что помочь мы не сможем, увы.
0: Ясно. О, да. Пытался ли я помочь? Конечно. Надо про это забыть. Добрый день.
4: Наш любимый священник.
5: Проходил также законоучитель, и когда он увидел...
3: Исей родил Арфаксада, тот родил Салу, который в 30 лет родил Эвера, а Эвер жил 34 года и родил Фалиха. Боже, что это? Не как мертвец.
1: Лучше бы я был мертвец.
3: А, так он жив. Боже, он все еще жив. Но если не обработать его раны, он наверняка умрет. Но я тут при чем? Я же не врач. Я ничем и не могу помочь бедняге. Ой, ну я влип в историю. Ах, не волнуйся, я приведу врача. Эй, ты! Здесь есть врачи поблизости. Mm-mm. Что я могу еще сделать? Кто-нибудь поможет ему? От всей этой беготни я страшно проголодался. Мне надо поесть.
5: Но самарянин, проходя по дороге, увидев его, жалился.
1: О, нет. Это самарянин, которому я отказался помочь на базаре. Если он пройдет мимо, я ни в чем не упрекну его.
6: О, Господи. Наверное, здесь были разбойники. Посмотрим, что здесь можно сделать. Угу. Да, это может помочь. Скоро ты почувствуешь себя лучше. Так, еще вина и немного оливкового масла.
5: Он подошел и перевязал ему раны, возливая масло и вино. Потом он посадил его на своего осла, привез его на постоялый двор и там ухаживал за ним.
4: Все в порядке, отец. Кажется, я обработал все раны. Ты поправишься.
1: Спасибо.
4: Не стоит. Каждый делает, что может.
1: После того, как я с тобой обошелся.
4: О, забудем про это. А сейчас надо бы нам найти врача.
6: Здесь должна быть гостиница.
0: Какое счастье. Если бы он остался в горах, он был бы уже мертв.
4: Он поправится?
0: Ему уже оказана помощь по высшему разряду.
7: Вот человек, который промыл ему все раны и привез его сюда.
0: Знай, ты спас жизнь этому человеку.
4: Да ведь я ничего особенного не сделал.
1: Я не заслужил этого. Я так плохо поступил с ним.

0: У меня к тебе просьба.
1: Я слушаю.
0: На следующей неделе я этим путем не поеду. Вот возьми деньги для ухода за больным. Если не хватит, я добавлю, когда снова появлюсь здесь.
1: Обещаю, что буду ухаживать за ним. Не беспокойся.
0: Скоро ты будешь здоров.
2: Благодарю.
3: Кто из этих троих был ближним, попавшему в беду? Как ты думаешь?
4: Самарянин был молодец.
5: Иисус сказал, мы все должны так поступать.
6: И еще он сказал, что мы должны прощать наших ближних, что бы они нам ни сделали. 70 раз.
0: 70?
6: Да, верно, профессор Бамбл. Я вспомнила еще одну притчу, рассказанную Иисусом. Это противоположность предыдущей истории. Однажды...
3: Жил-был царь, который решил рассчитаться с людьми, служившими ему.
7: Внимание! Корабли возвращаются!
8: Корабли пришли!
9: Давай, давай, скорее, скорее,
8: пришли,
9: скорее!
8: Корабли пришли! Раз, два, взяли!
9: Амели!
10: Тянем!
8: Тяни!
7: Раз! 2, 3, 4, 5. Вот у вас как раз 5 рыбок. Приготовьте их, чтобы я отнес их на базар. И не вздумайте обмануть меня, ясно?
8: Есть, господин.
7: Что это?
3: Итак, слушай, к завтрашнему дню все должники обязаны рассчитаться с царем. Верни долг до захода солнца или пеняй на себя.
7: Лучше бы не убили меня. Что же мне теперь делать? Я должен царю 10 000 талантов, а сейчас у меня меньше 1000. Я пропал!

0: Ну что ж, начнем процедуру.
1: Слушаюсь. Итак, первый должник Филипп должен 600 динариев.
2: Вот. Мы, наверное, в расчете.
1: Следующий Марифа, 7000 динариев.
3: Вот, вместо денег я принес одежду из шелка.
1: Хорошо. Следующий Марк, 40 талантов.

0: Судовладелец должен 10 тысяч талантов.
1: Надо же, 10 тысяч талантов.
2: Невероятно.
3: Ни у кого нет таких денег, кроме самого царя.
0: Скажи, судовладелец, ты принес свой долг?
4: Простите, но я не принес.
0: Что?
4: Что?
3: Надо же.
4: Ваше Величество, жальтесь. Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас. Дайте отсрочку, пожалуйста.
5: Ни за что. И не подумаю.
4: Прошу вас.
5: Если я отпущу тебя, это будет плохой пример для остальных. Кроме того, ты же обещал, что отдашь долг сегодня. Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной.
4: Даже если я все продам, этого не хватит. Я вижу, выхода нет. Я обречен умереть в долговой тюрьме.
5: Ну-ка, постой.
4: Да, господин.
5: Что это значит? Выхода нет, и я обречен умереть в долговой тюрьме.
4: Ваше Величество, я трудился в поте лица, чтобы вернуть свой долг. Но ведь я бедный рыбак. И как я ни старался, Бог не счел нужным вознаградить мои усилия, поэтому мой долг все больше возрастал.
5: Значит, все могло быть иначе, если бы дела шли лучше.
4: Да, конечно, мои корабли выходят в любую погоду, а эти северные ветры над Галилейским морем просто ужасны. Идет большая волна. Руби мачту! Крепче весла!

0: Сколько раз я слышал плач этих бедных вдов. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы давно это дело бросил. Но нет, подумал я, люди отдали свою жизнь ради меня. И надо продолжать дальше, дальше. Я так мучился. Но тем временем долг мой все возрастал. И вот я не платежеспособен.
1: Я тронут. Я сочувствую тебе. Итак, послушай, я прощаю тебе твой долг полностью.
0: Правда?
1: Поверь мне, я не имею привычки лгать.
0: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо.

0: Так, Рубен!
1: Здравствуй.
0: Ты не забыл, что должен мне 100 грошей? Теперь я хочу получить их назад.
1: Ты прав, но у меня сейчас нет денег. Потерпи еще, я обязательно заплачу.
0: Не пойдет. Если у тебя нет денег, я возьму твоего осла.
1: Это нечестно.
0: Молчать! Он стоит даже меньше, чем ты мне должен. А что? Изволь, плати, плати. Мне самому денег не хватает. Вот что, иди-ка ты к своим родственникам и займи у них денег, чтобы вернуть долг.
1: Что ты хочешь со мной делать?
0: Пошли, пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
2: В чем дело, господин?
0: Вот этот должен мне 100 грошей и не хочет платить. Так что пусть посидит в тюрьме, пока не вернет мне долг.
2: Так-так, еще один бездельник, да? Пошли!
1: Ну как же тогда мне заработать деньги?
2: Бандюга!
1: Потерпите, я заплачу!
0: Я все сказал.
3: Каким подлецом он стал?
4: Да у него нет сердца.
1: Надо рассказать царю о его поведении.
5: И вот, когда царские слуги увидели, что он сделал, они очень опечалились, пришли и рассказали обо всем царю.
6: Значит, ты посадил в тюрьму своего земляка, потому что он не мог тебе отдать долг?
0: Да, господин, но он такой лентяй, целых 3 месяца не мог вернуть мне 100 грошей.
6: О, лукавый слуга, я простил тебе все долги, когда ты просил меня. Разве нельзя было так же поступить со своим ближним, проявить милосердие? Ведь я был милосерден в отношении тебя.
0: Наверное.
6: Ладно, выслушай мое решение. Преступление влечет наказание. Я обойдусь с тобой так же, как и ты с другими. Отныне все твои корабли, дома и деньги будут моими. Понял?
0: О, нет!
6: Я хочу, чтобы ты помнил об этом всю свою жизнь. Тебе некого винить, кроме самого себя.
0: Жальтесь надо мной, пожалуйста. Нет, нет, не губите меня. Не губите меня, пожалуйста.
5: Вот и Отец мой Небесный не будет к вам милосерден, пока вы не простите ближних своих в сердце своем.
6: Ясно. Судовладелец был не очень-то хороший ближний.
7: Вот так и многие люди ждут, что им все простят, и сами творят, что заблагорассудится.
8: Ты поняла суть притчи? Надо прощать других людей, что бы те ни сделали.
7: Верно. Не важно, что мне сделали в прошлом Джастин или Корки. Пусть знают. Я им все прощаю.
6: Лучше поешь, Энджи, пока обед не остыл.

0: Да, я что-то припоминаю.
1: Прости меня, извини.
2: Ну, я вам покажу.
0: Прости.
3: Она же говорила, что простит им все, что угодно.
4: Нужно время, чтобы измениться.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». О здоровье мало кто думает, пока оно не даст сбой. И как у любого механизма, у нашего тела есть свои причины для поломки. И сегодня мы узнаем, что это за причины, а также будем молиться за здоровье. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня мы с тобой начинаем новый цикл передач, касающийся здоровья.
1: Да, это очень важная тема.
0: Тема наболевшая.
1: И очень популярна у людей.
0: Да. Вот. Ну и чтобы, ну, с чего-то начать, давай, наверное, коснемся такого главного вопроса. Угу. Откуда вообще болезни?
1: Ну, как хороший врач, когда к нему приходит пациент на прием, он сразу не назначает курс лечения, а врач что делает? Он пишет историю болезни. Угу. То есть пациент должен сдать все анализы, должен подробно рассказать, как заболевание появилось, какие были проявления, там, симптоматика, и только после этого врач пишет историю болезни. Угу. Поэтому и Библия дает нам такую историю болезни, всех проблем на земле, как апостол говорит, весь мир лежит во зле. А раз во зле, значит, тут и войны, значит, несправедливость, а значит, и болезни. Угу. И Библия говорит о том, что первоначально причина всех проблем на земле – это было грехопадение человека. И вот чтобы понять, в чем оно заключалось, нужно вспомнить, как это произошло. То есть Бог дает заповедь Адаму и его жене. Бог говорит, что вы можете есть любого дерева, вот все плоды
0: в Эдемском саду.
1: Да, угу, да. Угу. И вы можете их, есть все семена вот, злаков там, и так далее. Но с древа познания добра и зла не ешьте, ибо когда вкусите, смертью умрете. Угу. И вот когда змей он подступил к Еве, да, он сказал, верно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни с какого дерева? То есть уже тут был такой обман.
0: Да.
1: Вот. А первый такой конфликт был между желаниями Евы. Почему? Потому что она не захотела быть такой, ну, какой Бог сотворил, она захотела стать другой. Потому что змей сказал, ну, знает Бог, что когда вы вкусите из древа познания добра и зла, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вот,
0: это подкупило ее.
1: Да, вот это первая попытка, да, что вот она захотела стать другой, чем Бог ее сотворил. То есть, иными словами, змей сказал, когда вы вкусите, вы будете сами понимать и сами будете определять для себя нормы морали. Что такое добро, что такое зло. И Бог как бы вам не нужен. В Адаме все получили вот эту греховную природу. Ведь что получилось? Когда Адам вкусил этот плод познания добра и зла, в его чреслах была генетическая информация о всех нас. То есть мы были представлены, все человечество, от Адама до самого последнего момента существования этой земли, были представлены где? В чреслах у Адама. То есть, иными словами, мы вкусили все этот плод, и вот это желание самому определять для себя нормы морали есть у каждого человека.
0: То есть то, что сделал Адам, это фактически и есть первородный грех.
1: Первородный грех, да.
0: Можно ли сказать так, что всякая болезнь, корень этой болезни лежит именно в этом первородном грехе?
1: Ну, как мы говорили, что когда мы изучали историю всех болезней, что это грехопадение, да, Бог сотворил человека не для болезни и не для смерти. Потому что библейское понимание смерти – это отделение от Бога. Потому что душа человека, она, можно сказать, бессмертна, и будущность души человека после физической смерти, она разная. То есть человек, который был верующим, был Детем Божьим, душа идет в присутствие Бога. А душа грешника идет в преисподние места земли, во временное хранилище, так сказать. Поэтому причина, корень любой все-таки болезни – это, конечно же, грехопадение. И об этом нам как бы пророчески говорит Библия в книге Откровения, когда уже Бог сотворит все новое, да, и там будет деревья, которые будут приносить листья для исцеления всех народов. То есть там уже болезни не будет таких вот физических.
0: Ну, хотя, конечно, мы говорим про болезни и исцеление, и про грех как корень и начало этих болезней. Наверняка, кроме болезней, этот первородный грех какие-то еще проблемы принес в нашу жизнь.
1: Ну, конечно. Только Адам и его жена, они ослушались Бога и вкусили плодов древа познания добра и зла. Глаза их открылись, они пытались прикрыть как-то свою наготу из листьев. Да? Бог, понимая все эти вещи, он говорит, жена, из-за того, что ты это сделала, да, ты в муках будешь рождать. И, Адам, из-за тебя земля будет проклята. То есть следствие как раз греха, что проклятие пришло в этот мир. Да? И следующий момент – смерть. то есть отделение от Бога, и Бог уже определил как бы границы физической жизни любого человека. Писание говорит, Бог говорит, не вечно духом мы будем пренебрегаемы, да, будет лет жизни 120 лет. И практически сейчас, вот если посмотреть на долгожителей, практически никто не переступает этот порог 120 лет. Доживает 115, 116, я вот иногда отслеживаю. В интернете такая идет статистика, сейчас самая пожилая женщина там живет в Китае где-то, или там в Японии, там 115 лет. Но практически никто не переступает этот порог, который принял Бог. То есть следствие греха, как наказание, идет это проклятие и смерть физическая, которая, и отделение от Бога.
0: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть один сюжет. Герой сегодняшней истории считал себя баловнем судьбы, но один нелепый случай разрушил все, чем он когда-то дорожил, и навсегда изменил его жизнь. Давайте посмотрим.
2: Что-то началось такое происходить. В тот момент мне было действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос, перестану даже разговаривать.
3: Парализованный спортсмен, слепой художник и даже глухой композитор. Вполне возможно, и тому есть примеры в жизни. Но безголосый певец – это абсурд. Анатолий Гурин, оперный тенор, лауреат различных конкурсов, всегда знал, что у него есть певческий дар. И был уверен, что тот никуда не денется. Анатолич пришел в Киевскую консерваторию, как говорят, с улицы. Не имея специального образования, даже музыкальной школы за плечами, он с легкостью прошел вступительные экзамены. И свой успех Анатолий воспринимал как должное.
2: Я не думал об этом. Я не самолюбовался никогда собой. В принципе, мне то, что было, вот давалось мне, да, я это его реализовывал, и мне было хорошо и приятно.
3: Молодой перспективный певец был принят в один из престижных столичных театров и блистал на сцене в главных партиях. А в 90-х стал часто бывать на гастролях за границей с популярным коллективом «Думка».
2: Я поехал с гастролями во Францию. Помню, что мы возили, по-моему, Кармен Бурана. Я был своего рода везунчиком, потому что мне доставались интересные популярные песни, такие как «Калинка», «Казаки», которые я с успехом исполнял на этих гастролях. Мы зарабатывали достаточно хорошие суммы денег, но я не любил себя в музыке, я любил музыку.
3: Анатолию казалось, что жизнь удалась. У него есть все, о чем он мечтал. Любимое занятие, успех, друзья, поклонницы. И даже редкие ссоры с женой не могли испортить этой радужной картины.
2: Гастроли музыкантов – это, как известно, очень веселая такая жизнь со всеми выплывающими отсюда обстоятельствами и последствиями. Это, конечно же, мы и пили, и курили, и насколько нам вели хаотический образ жизни, который явно был никому не на пользу. Это я сейчас осознаю. А тогда мне было прекрасно.
3: Анатолий наслаждался жизнью, не подозревая, что скоро этим счастливым дням придет конец.
2: Находясь на гастролях во Франции, после очередного концерта мы собрались в гостинице, и решили отметить этот концерт по обычаю.
3: Обычный сабантуй незаметно перерос в спор. Спор в драку.
2: Там появился еще один товарищ, который подошел ко мне сзади. Обнял меня крепко за горло, после чего я почувствовал, что у меня что-то на физиологическом уровне, что-то произошло.
3: Следующим утром Анатолий проснулся с чувством тяжести в горле. Он не смог взять ни одной ноты.
2: Чисто физически я почувствовал, что не могу извлекать легкий звук из своих голосовых связок, так как я это делал раньше. Раньше это было даже неосознанно как-то. А тут я даже осознанно попытался как-то сомкнуть связки свои для того, чтобы спеть какую-то фразу привычную, ту, которую я пел, но я это сделать не мог. Меня что-то сдерживало внутри, как будто чья-то такая темная черная рука держала мой голос.
3: Вернувшись домой с гастролей, Анатолий пошел со своей проблемой к театральному врачу.
2: Он посмотрел мои связки, посмотрел глотку мою, сказал, да у тебя там все нормально. Ничего такого не вижу, никаких отклонений нет. Просто ты, наверное, симулируешь. Врачи мне сказали, что у тебя все нормально там. То есть они в данном случае мне не помогли.
3: Потеря голоса стала для Анатолия катастрофой. Он понял, что может навсегда лишиться любимой работы.
2: Действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос и перестану даже разговаривать. Пришло ощущение того, что я могу вообще все это потерять, что все валится под моими ногами, что карьера певца, она уже заканчивается, что надо искать что-то другое. Какой-то тупик нарисовался у меня перед глазами.
3: Именно в этот период жена Анатолия подала на развод.
2: Мы стали реже видеться со своей женой. В общем, у нас начались разногласия. И в конце концов мы приняли решение развестись. Хотя это решение было такое болезненное. Это все вместе получилось. Это и разрыв с семьей, оно же все накопилось. Это как бомба такая была. Невидимая такая, подводная. Почувствовал себя никому не нужным человеком. Двери театра для меня постепенно закрывались. Семья, которую я имел, она осталась где-то там за горизонтом. Я понял, что я просто остался у разбитого корыта.
3: После развода Анатолий скитался по съемным квартирам, где в одиночку, как мог, справлялся с горем.
2: Естественно, для того, чтобы заглушить эту боль, этот страх, приходилось просто вот прибегать к известным методам. Выпей, забудешься, тебе станет легче, закуришь сигарету, и все вообще будет хорошо. Какое-то время я так и жил. Я не знал, что делать и кто мне может помочь, потому что, обратившись к врачам, мне сказали, все нормально. И куда я должен был обращаться дальше? Для меня был вопрос.
0: У нашего героя, можно сказать, произошла уникальная ситуация. Он даже не понял, что с ним произошло и куда исчез его голос. Андрей, зачастую врачи, видя какую-то болезнь, не знают, в чем ее причина. И наверняка источник болезни лежит не в физическом, а в чем-то духовном.
1: Ну да, вот в этом примере как раз с нашим героем это очень хорошо показано. То есть я внимательно смотрел, изучал его мотивы. То есть было видно, что до покаяния, как бы, да, до обращения к Богу, он ценил свой голос как свой собственный дар, который он использовал для своей позиции. Он говорит, мой голос давал мне хорошие заработки, всевозможные турне, внимание у женщин и так далее. То есть он не ценил этот голос как дар от Бога. И он использовал для своих целей, для своих желаний. И в тот момент, когда вот они гуляли, пили, да, вот, и его так немножко придушили, он испугался. То есть не будет ли повреждено его горло. И вот этот страх, испуг, он парализовал как бы вот эту способность этих связок правильно реагировать. И когда он пришел к врачу, врач посмотрел, говорит, ну никаких физических нарушений я не вижу. То есть очень четко вот в этом диагнозе была постоянно духовная проблема этого заболевания. Да. Поэтому врачи, они могут увидеть как бы внешние проявления болезни, увидеть какие-то нарушения, вот, прописать какое-то лечение, но они не могут увидеть корень, духовный корень этой болезни. Болезнь – это прежде всего как лампочка сигнала, что что-то не так. Остановись, как Писание говорит, остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Вот в моей жизни было несколько раз, когда Бог хотел мне поговорить очень важные такие вещи, которые касались будущего моей личной жизни, которые касались моего служения. Но я настолько был завязан в служениях, в поездках, у меня просто не было времени остановиться и выслушать Бога. И раз, и пришла болезнь. Простуда, температура под 40. Я взял пост, понял, что Бог хочет что-то мне проговорить. Трое суток я был в посте, только пил воду, чай. Через сутки температура упала до 37 без лекарств. На вторые сутки Бог очень сильно проговорил и показал мне то будущее служение, которое Он видит у меня. То есть иногда Бог хочет просто, чтобы мы остановились и услышали Его. Иногда, может, действительно мы что-то такое совершили, на что не обратили внимания. Но Бог, как любящий отец, хочет, чтобы мы разобрались с этим. И поэтому на ложе болезни, да, есть время, что размышлять и оценивать свою жизнь, примириться с Богом.
0: Андрей, в связи с этим у нас есть вопрос от одного из наших зрителей. Александр из Барнаула спрашивает, может ли верующий быть под проклятием?
1: Но это, можно сказать, такой довольно сложный теологический вопрос, и в разных деноминациях по-разному относятся к этому вопросу. Но моя позиция какая? Когда мы уверовали в Бога, Бог не забирает наши свободы выбора. И один из евангелистов сказал очень хорошо, что мухи никогда не могут сесть на горячую плиту. Они садятся только на теплую плиту. То есть, когда в жизни у верующего наступает такой период, что он, его любовь к Богу охладилась, он уже не ревнует о Боге. Бывает, что он, может сказать, выходит из-под Божьего покрытия. И в этот момент могут быть духовные атаки. Но если ты ревнуешь о Боге, если ты служишь Богу, проклятие не может действовать на тебя. Поэтому Писание очень четко говорит, что Иисус стал за нас проклятием. Потому что в законе написано «проклят всяк, висящий на древе». Когда Иисуса распяли, по Ветхому Завету он был проклят. То есть он взял на себя не только все наши болезни, но и все проклятия. И если ты верен Богу, ты облечен в праведность Иисуса Христа, проклятия просто не могут действовать на тебя. В моей практике вот, миссионерского труда были случаи, когда в городах я проповедовал цыганкам, вот, и некоторые хотели меня проклясть, но Бог парализовал их уста, они ничего не могли выдавить из себя, они просто разворачивались и убегали в страхе. То есть, вот, тут, это еще раз показывает, если мы ревнуем о Боге, да, в Божьей праведности, проклятие не действует. Но Бог оставил право выбора. Он не забрал нас свободу воли.
0: Я думаю, что общение верующих и молитва помогают нам поддерживать духовное состояние. Конечно, друг у, да, друга. И поэтому хочу обратиться к нашим зрителям. Возможно, вы сейчас столкнулись с болезнью или не знаете, что с этим делать дальше. Мы хотим вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и консультанты нашей линии доверия CBN Эммануил ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Анатолию вернуть голос и что на самом деле сделало его счастливым.
2: Я понял, что теряю все то, что мною двигало, что я любил, к чему дальше стремился, я строил планы. Я понял, что это все для меня заканчивается. Я начал думать, как же выйти из этой ситуации? Кто мне может помочь? У меня дома была Библия. Я не знал, зачем она, кто-то мне принес. Я даже не помню, кто. Я взял эту книгу и сказал просто в небо: «Боже, если ты есть, помоги мне». И положил ее на полочку.
3: Как часто жизнь многих людей меняется именно после этих слов: «Боже, если ты есть, помоги». Через два дня Анатолий вдруг вспомнил о Татьяне, своей старой знакомой, и решил ей позвонить.
2: В телефонной трубке мне сказал: «Толя, я за тебя молюсь уже давно. Мы с тобой должны встретиться». И мы с ней встретились. И она мне рассказала, что есть Бог, который может тебя исцелить.
3: Анатолий уцепился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.
2: Чисто с меркантильной такой точки зрения, так думаю: «Ага, Бог меня исцелит. О, это хорошо. Надо воспользоваться этим шансом. Если действительно Бог есть, и Он может исцелять, тогда это то, что мне надо».
4: Ну, при нашей встрече я увидела, что не тот самоуверенный человек, уверенный в своем будущем, что он был несколько потерян, рассказывал мне о том, в какой ситуации он оказался. И я предложила ему идти в церковь, идти к Богу, на что он согласился. И в ближайшее воскресенье мы с ним пошли в церковь.
3: Вместе с Татьяной Анатолий стал ходить в церковь и ждать, когда голос вернется. Но шли недели, а чуда все не было. И вот однажды на одно из богослужений приехал проповедник из другого города. И во время своей проповеди он неожиданно остановился и сказал:
2: «В зале есть три человека. Два человека с проблемами ног, у них болят ноги. А вот один... у него проблема с горлом. И И это меня как осенило. Я понял, что это слово ко мне. Он говорит, те, у которых болят ноги, пусть возложат руки свои на колени, а у кого болит горло, пусть положат руку свою на нос. Не на горло, на нос. Я моментально положил руку на нос, и произошло чудо. Где-то внутри меня что-то произошло такое, что у меня открылся... Я почувствовал, что вот я смогу петь. Я побежал в театр, зашел в аудиторию, сел за рояль, начал распеваться, и голос полился. Я тогда просто разрыдался, мне так было до слез приятно, что Бог коснулся меня. Но кто я такой? Я был самым, может быть, большим грешником в этом мире. Но Бог вот коснулся меня, и это было, ну, ни с чем не сравнимо.
3: Осталось загадкой, что же было не так со связками Анатолия? Почему он лишился голоса? Врачи не находили видимой причины. Голос пропал и вернулся, словно им руководил кто-то свыше.
5: Ты я навек, царь земли и неба.
2: У меня были слезы радости от того, что Бог меня ничем не приметного нашел, вытянул из этого омута. Я понял, реально понял, что Бог действительно есть. Я принял решение жить с Богом и следовать за Ним всю дальнейшую свою жизнь.
3: Постепенно голос Анатолия восстановился полностью. В нем даже появились новые оттенки.
2: Когда произошло исцеление моего голоса, я понял, что Бог дал мне немножко другой голос, чем был. Но Бог же не дает худшее, Он дает лучшее. Я благодарю Бога за это. Я начал более бережно относиться к своему голосу, потому что понял, что это не просто так, это дар Божий.
3: Сегодня Анатолий поет в родном театре и много гастролирует. Он женился на Татьяне, той самой девушке, которая помогла ему в трудный момент.
2: Я пришел в церковь, она мне подсказала эту идею. Моя первая семья, в которой у меня родились два сына. Мы сейчас хорошо с ними общаемся, поддерживаем отношения дружеские, не только дружеские. Они тоже приняли Бога в свое сердце. Разворот на 180 градусов произошел у меня именно тогда, когда безвыходная ситуация в моей жизни разрешилась благодаря тому, что я понял, что Бог есть, и Он реальный, и что только в Нем я могу найти выход, и я его нашел.
0: Многие приходят к Богу, как и наш герой, с меркантильным интересом, чтобы найти решение своей проблемы. Андрей, вот как ты, посмотрев эту передачу, можешь прокомментировать ее?
1: Ну, этот пример пока такой классический пример покаяния. То есть смысл слова покаяние – это развернуться на 180 градусов. То есть человек всю свою жизнь шел от Бога, думал, что он сам может, как вот в примере с Анатолием, он считал, что голос – это его, это источник его позиции, влияния, финансового благополучия. И когда вот пришли такие проблемы – все в его жизни стало рушиться. Но когда он уверовал, и во время проповеди Бог дает ему дар веры, что это слово именно для него, что он должен возложить руки на свой нос и получить исцеление своего горла. Вроде бы горло болит, да, проблемы с горлом. Да при чем тут нос? Но он проявил послушание. И когда это произошло исцеление, он переосмыслил свой дар. Он стал понимать, что этот дар голоса дан ему Богом. И Бог даже дал больше, то есть появился новый тембр его голоса. И теперь он стал славить Бога. То есть на сюжете видно, как он записывает такое прославление, где прославляет Господа.
0: Андрей, почему вот для получения исцеления очень важно покаяние? Что происходит с человеком в этот момент?
1: В момент покаяния человек разворачивается к Богу. Да? Мы говорим, покаяние – это развернуться на 180 градусов.
0: Да.
1: Он признает себя грешником и то, что он жил без Бога. То есть он раскаивается в своем первородном грехе. Mm-hmm. И в момент покаяния, в смирении, человек признает совершенную волю Божью, mm-hmm. что именно Иисус, Сын Божий, пошел на крест, взял и его грехи на крест. И в этот момент человек хочет жить в соответствии с волей Божьей. Потому что призвать Иисуса Христа как Господа своей жизни, это значит смириться перед Его волей для своей жизни. Угу.
0: Прежде чем мы попрощаемся, я хочу подвести некий итог нашей беседы. Грех стал стеной между нами и Богом. И грех стал причиной всего того, от чего мы страдаем сегодня на нашей земле. И приходя к Богу, мы начинаем наш путь по освобождению от этих проблем. Но самое главное, мы начинаем наш путь по нашему внутреннему исцелению. Из сердца, как говорится в Библии, текут потоки воды живой, идут источники жизни. Поэтому если в сердце нашем есть еще какие-то проблемы, горечь, обида, зависть, это может стать источником ваших болезней и проблем. Для того, чтобы не было этого источника, необходимо покаяние. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве и попросить у Бога прощения, покаяться за наши внутренние проблемы и грехи. Молитесь вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, прости меня. Я грешный человек и нуждаюсь в Твоем исцелении. Омой меня кровью Иисуса Христа. Забери все мои грехи. Сделай меня новым человеком. Я хочу жить с Тобою новой жизнью и не возвращаться к своим старым грехам. Обнови меня. Я прославляю Тебя и говорю Тебе, что Ты мой Бог и мой Господь. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Андрей, прошу тебя, чтобы ты помолился также за всех наших зрителей, кто нуждается в исцелении, кому нужно внимание от Бога.
1: Да, это очень важный момент, когда мы с верой приходим к Богу, исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы вступаем с Богом в Новый Завет. Угу. А одно из условий Завета – это происходит так называемый заветный обмен. Вот в момент заветного обмена Бог забирает наши грехи, наши болезни, помещает их на крест, uh-huh. где был распят Иисус, а взамен нам дается праведность Иисуса Христа, и взамен дается Его полнота. Uh-huh. То есть сразу. Хорошо.
0: Да. Приглашаем.
1: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность молиться сейчас за наших телезрителей. Я молюсь Тебя за те телезрители, у которых сейчас проблемы с сердцем, проблемы с коленями, с суставами, проблемы со спиной. Боже, даруй им сейчас этот дар веры, чтобы они покаялись перед Тобой, чтобы они исповедали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Возьми эти болезни, помести их на крест и даруй свое божественное исцеление и прощение всех их грехов во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который был на кресте и пролил кровь за нас. Мы молились Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе».

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И мы сегодня с вами попробуем затронуть такую тему, как узнать волю Божью. Вообще, что такое воля Бога именно в моей жизни? И как вообще разобраться вот в этом таком непростом вопросе, узнать, чего же Бог хочет от нас вообще на самом деле? Наверное, вам приходилось в жизни когда-нибудь сталкиваться с какими-то трудностями. Было такое? Когда нужно было принять какое-то решение, когда вы, может быть, были в каких-то стесненных обстоятельствах и думали, почему это со мной произошло, из-за чего это со мной произошло. Может быть, здесь какой-то, ну, промысел, судьба или рок, или что-то вот такое. Были такие случаи? Кто-то может поделиться из вас, ну, подобными как бы переживаниями, именно, может быть, недавними, может быть, давнишними в вашей жизни, когда вот вы думали над тем, в какой-то случай с вами произошел, почему он с вами произошел? Или за что это, или почему так со мной?
1: Да, вот именно как раз сегодня такой у меня день, когда я постоянно думаю, за что? За что, Боже, ты меня так наказываешь там или еще что? В чем его воля? Бывают события, которые ты, ну, пытаешься избежать. Например, утром даже, когда встаешь, там, собираешься куда-то, да, на учебу, на работу, там, планируешь свое утро, да, до мелочей, а тут у тебя не прозвонит будильник, ты начинаешь торопиться. А потом вроде все нормализовал, как бы все сделал, все равно у тебя какие-то происходят, автобус не вовремя пришел. То есть ты пришел вовремя на остановку, а автобус уже почему-то раньше ушел, хотя ты вроде пришел вовремя. Вот у меня сегодня такой же день, я везде опоздала, хотя я все старалась сделать как обычно. И вот казус за казусом, прям как будто проклятие какое-то нашло, и я целый день мучаюсь вот от таких вот последствий. Я думаю, ну вот я от себя сделала все правильно, почему Бог посылает мне такие вот трудности, да, я не понимаю, за что. И, может быть, потом я как бы смиряюсь и говорю себе, ну, наверное, это воля твоя, Боже. Надо как-то принять это, наверное, или еще что-то.
0: Хорошо. Кто-то еще хотел бы поделиться? Просто вот то, что Юля даже описала, ну, я думаю, так иногда возникает, в принципе, у людей. Но если обстоятельства очень тяжелые, очень трудные, я не говорю сейчас о каких-то там, ну, то, что не по плану идет, как я запланировал, а если вдруг неожиданно вы там попадаете в больницу, там, в аварию, или там дом сгорает и так далее, то есть эти вопросы довольно-таки серьезные, которые касаются, да, ну, как бы угрожают мне лично, у человека может возникнуть вопрос вот в этой ситуации вообще, за что, почему и так далее.
2: У моих друзей, у друзей моей семьи случилась такая проблема, буквально она сейчас происходит, это как бы еще длится. Значит, мальчик, который живет в этой семье, ему подросток, ему 18, ну уже 17, 17-16 лет, я не помню, сколько, его посадили в тюрьму. За что? Можно сказать, не за что. То есть они с другом, их было трое друзей, где-то год или два назад. И так получилось, что один из них захотел покончить жизнь самоубийством. Но он говорил об этом регулярно, он родителям, хотя семья довольно-таки богата, вот, но наверняка, то есть родители просто как-то не очень хорошо к нему относились, то ли его гнобили, то ли чего. И эти двое ребят, они как бы видели эту ситуацию, но они с ним дружили, все они трое нормально. И однажды они пришли, они его застали в петле. Но они его успели вытащить. Он сказал, он посмеялся, тогда это была шутка, ребята, да ладно, идите домой, все в порядке. Они, ну точно, все нормально, то есть он как бы выдал за шутку. Да, через два часа они нашли его уже мертвым, опять же, в этой петле. Вот, конечно же, дело закрыли, то есть написали как самоубийство, все, как бы они вызвали полицию, там приехали, все. Через год этим родителям этого ребенка не дают возможность взять приемного ребенка, потому что они хотят взять, у них нет больше детей, не знаю, могли ли они или нет иметь, но через год они взяли, хотели взять приемного ребенка, но им сказали, что пока вы, ребят, не докажете, что это было не самоубийство, вам никто не даст ребенка приемного в семью, где совершено было самоубийство ребенка, кто вам даст. И, видимо, что-то случилось в голове у этих людей, наверняка это травма, то есть когда ты не можешь взять ребенка, когда не о ком заботиться, они, в общем, подняли это уголовное дело год назад, и уже предъявили обвинение вот этим двум ребятам, которые были друзья, повесили на них, а там было, ну, опять же, подкуплено много людей, чиновники и так далее, я не буду раскрывать, но просто сегодня эта ситуация, что этих ребят посадили, двоих держали и держат, ну, уже, слава богу, это решается все. Бог помогает. Но вот здесь родители вот, вот этого ребенка, по крайней мере, эта женщина, она близкая подруга моей матери, она рассказывает о том, как, в каком состоянии мама, когда ее ребенка сажают и угрожают тому, ей постоянно угрожают, что вот твой сын родили, воспитали убийц, да, вот так вот, когда едет за тобой человек. И вот здесь, в таких ситуациях, она просто обращается к моей матери и всем говорит, где же тут Бог, если вот с таким, с моим ребенком так происходит, какова воля Божья. И моя мать, как верующий человек в Бога, истинно, она пытается объяснить, что может быть, это не зря Бог сделал в твоей жизни, может быть, ну ты подожди, потерпи. Но вот а как объяснить такому человеку, потерпи, когда твой сын, чуть ли уже скоро его не посадят ни за что?
0: Да, вот это хороший как раз
2: вот,
0: пример.
2: И вот здесь воля Божья. Да. Как понять, зачем это случается?
0: А это вот хороший вопрос. Я как раз его и хотел, чтобы мы его с вами обсудили, потому что действительно в жизни, когда происходит вот подобный случай, я думаю, каждый человек, в принципе, задается. Да? Или это какой-то рок, или на меня так все несчастья вдруг свалились. Да? То есть это какая-то такая полоса, потом будет все в светлое будущее и тому подобное. Вот вопрос. Что же тогда такое вообще воля Бога? Наверное, надо с этого начать разобраться, да? Потому что, когда мы говорим, то, ну, допустим, умер ребенок, ну, некоторые говорят, ну, это воля Божия, то есть Бог его там избавил, например, от плохой жизни. Или попал я в больницу, а, наверное, ну, Бог так захотел, чтобы я тут немножечко, ну, подумал о смысле жизни или там что-то пересмотрел и так далее. Почему-то всегда вот подобные вещи происходят. Что-то с нами случается, мы начинаем сразу найти, что хотим найти. А?
2: Мы хотим причину найти.
0: Ну да, мы хотим найти причину
2: для
0: и
2: нас.
0: Объяснить все сразу, да? Да, объяснение. А вот что же такое воля Бога? Давайте попробуем в этом разобраться, потому что это очень важно. Что такое воля Бога?
3: Можно вот мне сказать? Я думаю, что очень часто возникают какие-то проблемы из-за того, что мы наше желаемое путаем с тем, что Бог для нас хочет. И то есть мы очень сильно обижаемся на Бога. Да? Мы, например, я хочу вот эту машину, а по каким-то причинам не можем купить ее, да? И вот Бог, воля Божья, что Он не дает нам купить эту машину. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя судьба разбиться была на этой машине, если бы ты ее купил. А Бог тебя просто отводит, и Он приводит тебя к наилучшему решению в твоей жизни. Просто вот сколько у меня не было ситуаций, когда мне казалось, что Бог меня оставил, или что все это не так, как я хочу. Потом проходит какой-то период времени, и я понимаю, что все, что не делает, все к лучшему. Что вот эта цепочка, которую там Господь своей рукой создавал, она приводит только к лучшему.
0: И то что... есть получается воля Бога? Ну, по крайней мере, для
3: это,
0: тебя.
3: Это, да,
0: это некий план такой. Бог все тебе уже расписал заранее. Так получается?
3: Не совсем.
0: То есть Он все расписал, и ты, хочешь не хочешь, куда бы ты ни пошла, Бог все равно так возьмет и повернет как нужно.
3: Я думаю, что это оптимальное решение для тебя. Воля Бога на тебя — это оптимальное для тебя решение. Не то, которое ты хочешь осознанно, а то, которое действительно для тебя самое лучшее.
0: То есть у Бога есть какое-то решение для меня, да?
3: Да.
0: То есть он...
3: План.
0: План. То есть он о чем-то думает, вот он все заранее спланировал. И...
3: Ну, можно и так сказать.
2: Я
3: не та мысль.
2: Хочу чуть-чуть перефразировать
0: вот воля Бога.
2: Кое-что сказать. Дело в том, что, конечно же, воля Бога есть, ну, есть такая, так скажем, не судьба, а линия, по которой, если ты будешь идти, тебе будет лучше всего. Но я считаю, что Бог дает человеку выбор, и даже в этом выборе, когда тот человек сворачивает, ну, не туда, куда бы Бог хотел, он все равно его и там, в этой линии не оставляет. Он идет дальше с ним, ну, ладно, ты выбрал так, конечно, тебе будут последствия всегда, всегда у всего есть последствия. Там, значит, тебе будет по-другому сложиться. Не как здесь бы сложилось, может быть, здесь бы лучше, а может быть и там. Вот. Но дальше Бог идет с тобой и уже тебе и там показывает. Как бы. Но воля Божия — это... Такое понятие обширное.
0: Да, но оно непростое.
2: Которое нам очень тяжело постичь, я не знаю.
0: Ну, на самом деле, если говорить о том, что такое воля Божия, вот само это определение, само слово, оно просто означает желание. Но если взять, допустим, Новый Завет, где очень часто это слово, вот это словосочетание встречается в Священном Писании, в Библии, да, если брать ее как бы за основу в понимании, то там воля Божия, вот это выражение воли Божией, оно очень часто просто означает желание Бога. Ну, то есть Ну, Бог как живой, у него есть какие-то желания, правда? Вот я же живой, у меня тоже есть какие-то желания. Я о чем-то думаю, о чем-то мечтаю, что-то хочу реализовать в своей жизни. То есть у Бог, ну, скажем так, тоже как живая личность, живое существо, чего-то желает, о чем-то думает, о чем-то мечтает, да? И, допустим, если смотреть о моей личной жизни, то, наверное, Бог, ну, скажем так, как родитель, да? То есть у меня, допустим, мой сын, я, конечно, как отец хочу, скажем так, чтобы мой сын был счастлив, чтобы у него, чтобы он не болел, чтобы он был там умным, там послушным ребенком, там талантливым каким-то. Я поэтому, когда я думаю, вижу, ну как бы в перспективе, каким я как бы хочу, чтобы он был, да, естественно, я прилагаю определенные, скажем так, усилия для, ну, того, чтобы в нем воспитать определенные качества, да, да. Хотя он не всегда как бы тоже хочет, не всегда соглашается, допустим, с этим. Но тем не менее, то есть вот, я думаю так, воля Бога, если ее понять, это желание Бога. Если касается воли Бога в отношении меня, то, соответственно, значит, у Бога есть какое-то желание насчет меня, да? Ну, видение какое-то у Бога есть в отношении меня, то есть как, какой должна быть жизнь. Но есть кое-какие моменты, о которых я тоже хотел сейчас с вами поговорить в отношении вообще воли Бога, потому что вот иногда, скажем так, верующие люди и неверующие воспринимают волю Бога двояко. То есть первый сейчас вариант будет и второй. Первый вариант – это вот вы представляете рулетка, да, как она устроена? То есть я бросаю шарик, крутится, и на какую циферку попадет, там, допустим, если попался, о, все, как бы удачно, выигрыш. Сорвал куш. Вот у некоторых людей о воле Бога вот именно такое представление. То есть они ищут от Бога какого-то, вы знаете, вот он должен им какой-то билетик, какой-то сигнал подать, да, то есть вот что-то такое сделать. И они вот ищут во всяких каких-то... вот смотри, вот сегодня, видишь, я сегодня сел на 13-й троллейбус, да, сегодня пятница 13-я, потом я упал как раз у 13-го дома и сломал ногу, и в больницу попал 13-ю. Это что-то, наверное, специальное. Вот как вот вы думаете? Может такое, может быть, стечение вот таких вещей быть, допустим, знаком от Бога?
4: У меня просто сразу же возник вопрос в голове. И что? Ну вот, 13-я больница, 13-й троллейбус, сломал ногу. Ну, даже вот... Да, на 13 местах, например, да, вот. И вот и снова даже вопрос. И вот я думаю, специально, что-то это значит. И вот мне кажется, как все останавливаются на этой той же самой мысли. Наверное, что-то значит.
0: Да, это что-то значит.
4: И... А дальше, стоп, дальше просто ничего не идет, мысль никакая. То есть из этого какой-то можно сделать сильный вывод? Я не знаю. По-моему, это какой-то первый уровень, я не знаю, чего там, ага. Пророчества какого-то, но это очень странно.
1: Я бы сразу сказала, значит, это какая-то мистическая сила все это допустила, раз эти такие цифры.
0: Ну да, смотрите, такое...
1: То есть это вмешательство какой-то силы, это уже просто не я там как бы подскользнулась.
0: А уже кто-то меня так...
1: А кто-то меня ведет куда-то, то есть я должна что-то сделать, что-то там или еще что-то, я не знаю, но это мистическое вмешательство.
3: А мне кажется, что такие ситуации возникают, когда человек подсознательно ищет ответ на какой-то вопрос. Mm-hmm. Вот у него есть mm-hmm. что-то в жизни, и он просто, знаете как, мы видим то, что мы хотим видеть. И он просто вот подогнал эти факты, которые в обычной ситуации, он бы просто на них не обратил внимания.
0: А сейчас он...
3: А сейчас обратил внимание, задумался, и вот эти цепочки мыслей его к какому-то решению привели. Такое тоже возможно. Не именно, что 13, 13, 13. Он такой, у меня есть 13 каких-то неоконченных дел. А просто он такой думает, так к чему же это? Может быть, я им что-то там не сделал, может быть, я что-то там... И потом у него возникла верная мысль, и пришло решение, которое он очень долго искал. Вот так может быть.
0: Может быть, я как бы, ну, отчасти согласен как бы с таким, ну, вообще объяснением, потому что очень часто, когда так понимается воля Бога, как вот рулетка, да, то есть выпало на тебя что-то, вот, именно это определенное как бы число. Но я не только в плане чисел вообще. А вообще, психологически, когда мы попадаем в какие-то непростые, запутанные, может быть, ситуации, действительно, даже очень тяжелые, мы внутренне хотим объяснить или за что, или почему, И очень часто мы сюда хотим, ну, скажем так, приплюсовать и Бога. Ну, если у нас есть представление о Боге или о какой-то высшей силе. Но есть другое еще представление, второе. Вот в понимании воли Бога, вот в поиске ее определения. Вы хорошо знаете гороскопы, да, принцип гороскопа, где, ну, как бы заранее, на неделю, на две, на месяц, иногда вперед расписано определенно. То есть в четверг – самый удачный день для знакомства. В пятницу нужно избежать каких-то финансовых вопросов там, и так далее. Да, в субботу лучше выехать за город и так далее. И человек с таким вот пониманием живет, что все как бы расписано уже сейчас, так? Что что-то есть уже, и поэтому он старается ну, соответствовать вот этому расписанию. И у некоторых людей тоже есть такое же понимание, в том числе и воли Бога, там, судьбы, рок, что все заранее у Бога прописано. То есть он не расписал каждый день, и вот он сейчас сидит, например, каждое утро встает и смотрит, ага, так, что там у нас у Влада, сейчас посмотрим, ага, Влад сегодня купит машину, так, Сергей, что у нас, Сергей там поедет в Америку там или еще что-то, да, примерно. То есть вот все уже так ясно. И Бог теперь начинает осуществлять. Так, ребят, там ангел, давайте подсобить, нужно этот вопрос продвинуть. То есть как вот вы думаете, Бог вот такой план вообще, вот так он делает, все расписывает. Здесь какого-то участия вообще человека нет абсолютно.
3: Мне кажется, что вы просто две крайности, абсолютные крайности, и что у многих людей есть как раз золотая середина, когда они считают, вот как Сережа очень правильно сказал, что да, есть определенный оптимальный путь, но ты с него и свернуть можешь, и Бог все равно тебя не оставляет. А так, чтобы он прям все предопределил, и ты не сможешь сам ни шаг влево, ни шаг вправо сделать, это просто тогда смысла вообще нет ни в чем. Если так будет установлено. И в то же время, что если во всем, о, вот здесь вот зеленый фон, надо задуматься, весна, зеленый фон, это знак, фон, да. Это знак. Что-то не так.
2: Я считаю, что случайности жизни в любом случае не бывает, никаких случайностей.
0: То есть все-таки каждая случайность, она...
2: Все в нашей жизни, но не до того, что вот то, что зеленый пол, это значит что-то, значит, эти квадратики здесь так сложились, значит, это какая-то карма судьбы, или как вы говорили, да? Конечно, есть такой вопрос, который, мне кажется, нам никогда до конца не понять. Это как раз то, что Бог, в принципе, знает все, что наш путь от начала до конца. Но и вот здесь у многих есть искушение говорить о том, что при чем здесь тогда наш выбор? Где здесь выбор этого человека, если Бог и так все знает? Он-то знает, но это ты выберешь. Он знает, что ты выберешь просто. И он тебе, ты не знаю, это не понять, он тебе до конца будет говорить и взывать к тебе, говорить, какой путь лучше, показывать свою волю, желать показывать свою волю, да? Но если твое уже дело принять ее, увидеть, услышать или нет. То есть он тебе будет до конца, даже зная, что ты не выберешь, да, представляете, он будет до конца ее показывать тебе правильную.
5: Мне кажется, что Бог... У нас есть выбор, понятное дело, но Бог знает, что будет при одном выборе и что будет при другом выборе. Здесь у нас не бывает такого, что в один определенный момент Бог знает, что ты сделаешь так, но он до конца тебе будет... говорить, как он хочет, или как будет правильнее. Он все-таки до конца надеется, что мы выберем правильную сторону, и, возможно, мы выберем правильную сторону. И он делает все для того, чтобы мы выбрали ту сторону, где нам будет лучше.
0: Лучший вариант.
5: Есть еще момент, когда мы выбираем для нас худший вариант. Тогда Бог, как Сережа уже правильно сказал, он и с нами и в том варианте, да, в том пути, который мы выбрали. И там он пытается для нас найти уже для той ситуации наилучший путь. Да? И там он пытается найти сторону, которую мы можем опять же выбрать и опять каким-то образом прийти к наилучшему варианту для нас. Но он уже, может быть, будет хуже, чем предыдущий.
1: Мне хотелось бы добавить просто... такое ощущение возникло, что каждый человек, в принципе, сам для себя решает, как ему удобно воспринимать волю Божию. Потому что один человек Отлично. Очень сильно нуждается в том, чтобы быть уверенным, что кто-то уже все решил. И ему спокойнее живется, зная, что Бог все решил. И я просто буду следовать тому, что Бог решил. А другому человеку важно, чтобы как бы вот пришла к нему какая-то помощь в данный момент. И вот он увидел,

0: видел эту помощь и сказал, вот воля Божия в этом вот она свершилась. То есть каждый воспринимает по-своему, чувствует по-своему Бога. И воля Божия для каждого человека, в принципе, своя получается какая-то.
1: Хорошо, я просто не случайно примерил

0: словами говоря, Библия показывает, ну, как бы не тот вариант, где все у Бога запланировано, все расписано, и не тот, где есть некая такая спонтанность, случайность, и Бог какие-то знаки мне все время подсовывает, а я должен их угадать. А угадал, значит, попал в десятку. Не угадал, Бог говорит, да что же за глупый такой, я ему уже сколько совпадений делаю, да, и так далее. А мне кажется, вот есть в этом вопросе воли Бога, есть два момента, которые мы путаем. Первый. Мы часто волю Бога всегда адресуем к своей жизни применительно. Так ведь? То есть, как мы слышим выражение воли Бога к себе сразу, да, в отношении моей жизни. Тогда как Священное Писание, оно обращает внимание на волю Бога не в смысле в моей жизни, а вообще о желании, как о каком-то принципе Бога. То есть, что у Бога есть определенное, ну, видение даже моей жизни. Но она, это видение, не подстраивает Бог под меня, просто он дает определенные принципы. И вот он желает, что вот я хочу, чтобы ты, например, в жизни там любил, прощал, слушался, помогал, был сильным, понимаете, да, верил и так далее. Вот это определенные принципы. Это есть воля Бога. А я теперь стою перед этим выбором, если я знаю такую волю Бога, я стою перед этим выбором, я соглашусь, тогда я иду с Богом. Или наоборот, не соглашусь. И, ну, в данном случае тогда я как бы ее отрицаю. Простой пример. Ну, многие из вас хорошо, наверное, знают молитву «Отче наш», так ведь? В ней, в начале этой молитвы, есть такая фраза. «Да будет воля твоя». То есть, когда человек обращается к Богу, он этими словами хочет сказать, что «да будет воля твоя».
1: Чтобы эта воля свершилась.
2: То, что да, он принимает эти принципы.
0: Вот, видите, когда он говорит, да будет воля твоя, это означает, что как бы человек говорит, я соглашаюсь или я принимаю то, что ты мне советуешь или рекомендуешь. И эта же самая фраза встречается в самой молитве Иисуса. То есть, когда Иисус говорит, как нужно молиться, Отче наш, да? Это молитва, которую Иисус научил. Но когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, мы видим, что там Иисус тоже молится так же. Когда он находится в Гефсимане, то есть его перед распятием, он молится. Я прочитаю. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И вот какой момент я обнаружил вообще лично для себя, когда я читал вот этот случай и молитву Иисуса. Очень часто люди, ну, скажем так, верующие или неверующие, воспринимают молитву «Будет воля твоя». Ну, допустим, я чего-то у Бога попросил, ну, там, «Господи, помоги мне, пожалуйста». Я ему как бы говорю, «Да будет воля твоя». Так ведь? Я что жду? Что сейчас чего-нибудь в моей жизни должно в ответ на мою просьбу случиться, так ведь? Господи, я очень хочу машину там, например, да, вот хорошую такую, все описал, какую ему надо. И вот он ждет, да, ну, будет воля твоя, ну, надо же как-то поскромничать.
2: Пароль принят.
0: А?
2: Пароль принят.
0: Да, пароль принят, все. Вот, но когда мы смотрим, как молится Иисус, то ситуация совсем другая. Вы видите эту разницу или нет?
2: Ну, пока что я заметил так. Во всем этом. Он, как и в теле человека, вот, он повел себя немножко как человек, с одной стороны, хоть и Бог. Ага. Он сказал все-таки свое желание.
0: Он сказал свое желание, да.
2: Если можно, то...
0: Да, но с чем он...
2: Но закончил он это все.
0: Да. Закончил с чем?
2: А? Тем, что он предоставляет Богу.
0: Но он знает эту волю, скажите?
2: Конечно, знает.
1: Да.
0: Вот,
2: он поэтому вначале говорит это. Ага. Он же понимает, что...
0: Вот это важный момент, друзья. Вот это важный момент. Когда Иисус говорит, да будет воля твоя, он хорошо ее знает. И поэтому он ее принимает. В нашем случае мы очень часто не знаем воли Бога, так ведь? И мы ее пытаемся в своей жизни в каждом случае или в каждой ситуации объяснить. И отсюда мы приходим в большую проблему. Или мы начинаем думать, что у нас все, что у Бога все там запланировано, и это было по воле Божьей. Или мы, наоборот, ждем какого-то что? Знака или сигнала, да, от Бога.

оп, там, Господи, ну что мне делать? И такая бумажечка с неба так. Я беру, а там написано, пойди туда-то, сделай то-то. И мы вот так, ну, по большему счету, люди так воспринимают волю Бога. А в Библии, на самом деле, воля Бога – это что-то конкретное. Это его заповеди, это его какие-то веления, которые я могу узнать, и не надо никуда ходить, там, ни к магу, ни искать каких-то там волшебных, чудодейственных штучек, чтобы потом это все определить, чего же Бог хочет или чего не хочет. Мне достаточно для этого открыть Библию. То есть как ее узнать, да, волю Бога? Мне достаточно открыть. И читать. Ну, читать систематично, как бы регулярно, со временем постепенно я пойму, что есть в Священном Писании определенные принципы, следуя которым я могу исполнить волю Бога и по ней жить, по ней поступать. То есть тут нет ничего мистического такого, какого-то сверхъестественного. С другой стороны, нет что-то такого запланированного, да, где вообще человеческого нет выбора. Скорее всего, воля Бога – это желание Бога, это его принципы, то есть заповеди определенные, которые он дает человеку, и человек этими принципами начинает руководствоваться. То есть он уже понимает волю Бога, то есть желание Бога он уже понимает, и он в соответствии с этими желаниями живет. Или принимает их, или отвергает их. То есть, иначе говоря, воля Бога – это желание Бога, которое он хочет осуществить в моей жизни, чтобы я был честным, порядочным, сильным, смелым, послушным, любящим, добрым, ну и определенные качества характера. Да? Вот это есть воля Бога. Так ее можно узнать. Узнать из Священного Писания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген, и что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор. То есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе.
Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся. Моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура, и все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации.
В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности не что иное это, как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралафодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи
специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида, это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались.

От современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1.5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости или растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время всемирного потопа. Вода
С корнем вырвало множество деревьев. Этот органический материал всплывал.

попал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление, и это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органические материалы, вода и теплота, давление — все это было во времена всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя Триасский, Юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутиаррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутиаррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал две обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Мне попалась на глаза одна апокрифическая история. Я знаю, что такого на самом деле не было, но история показалась мне очень меткой. Итак, вот она. Не знаю, как такое могло произойти, но дьявол решил устроить распродажу. И, как оно обычно бывает, будто в книге Клайва Льюиса, сошлись туда все бесы, поторговаться и разжиться инструментами для обмана, разрушения, убийства и нанесения всяческого ущерба христианам, чтобы

опозорить имя Божье. И было там много-много полок и витрин, заваленных разными инструментами сатаны. Вот здесь лежала зависть, а здесь гордыня, а там ревность, а там сексуальное искушение, а там жадность. В общем, широчайший ассортимент дьявольских инструментов. Наконец, сбоку, на одном из столов, была маленькая коробочка, а внутри лежал маленький, невзрачный и очень изношенный инструментик. И вот бесы ходили, присматривались, выбирали, какие им нужны инструменты, чтобы сделать карьеру в аду и выслужиться перед сатаной. Они заметили, что гордыня, зависть и сексуальные искушения продавались относительно недорого, скажем так, по доступной цене. Но маленькая, потертая коробочка со старым инструментом стоила бешеных денег. Бесы тут же собрались вместе и заявили дьяволу: «Что за чушь? Вот эти инструменты, которые так эффективно выводят людей из строя, не слишком-то и дороги. А вон то старье, ужасно дорогое. Что это за инструмент такой?» А сатана ответил: «Этот инструмент – уныние. Он такой изношенный, потому что я пользуюсь им чаще, чем всеми остальными вместе взятыми. Понимаете, если орудовать другими инструментами, некоторые христиане неплохо соображают и узнают, что за этим стою я. Но когда я пользуюсь унынием, они, как правило, понятия не имеют, кто за этим скрывается. И тогда я побуждаю их забросить семью, забросить Бога, забросить служение, забыть о тех обещаниях, которые они дали другим. Я просто ввожу их в уныние, и они приходят туда, куда я хочу, а они не догадываются, что это я их сюда завел. Сегодня мы с вами поговорим о том, как отсечь голову змею уныния». Что такое уныние? Это несложно определить. Загляните в ваше пособие, там есть цитата из словаря: «Унывать, грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения». Думаю, нам всем знакомо это чувство. У меня закончилось горючее, я так больше не могу, сейчас все брошу, я не могу так жить, больше не могу ни одной минуты. Вы устали, пали духом и готовы махнуть на все рукой. Знаете, когда вы в таком состоянии, это сатана нашептывает вам на ухо ложь. Но у Бога есть другой план для вас, план, который поможет вам победить уныние. Сейчас мы с вами пройдем его по порядку. И каждый раз, когда вас будет атаковать уныние, вы сможете открыть Библию на первой главе послания Иакова, прочесть то, что мы сейчас будем читать, и с Божьей помощью, если вы будете открыты Его воле, отсечь голову змею уныния. Вы готовы узнать, что для этого нужно? Прекрасно. Откройте Библию на первой главе послания Иакова. Рассмотрим Божий план победы над унынием. Начнем с первого пункта. Божья воля на время трудностей. Запомните, Божья воля на время трудностей состоит в радостном терпении. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Второе, что мы узнали, и это основание для того, чтобы позже мы могли победить уныние, это Божье обетование. Когда вы не знаете, что вам делать, Он даст вам сверхъестественную мудрость. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И, наконец, Божий рецепт терпения – смотреть на все глазами Бога. Даже самые прекрасные, посвященные и духовные люди часто упускают из виду Божью истину. И тогда эти прекрасные духовные люди принимают ужасные решения, разрушающие их жизнь, их свидетельство о Боге, их семьи, церкви и компании. А все потому, что, впав в уныние, человек способен на самые глупые и греховные поступки. Очень умные и духовные люди совершают очень глупые и недуховные поступки, когда они расстроены. И заверяю вас, что корень уныния

это утрата правильной точки зрения. Это когда вы начинаете смотреть на мир через кривые очки, а именно этого хочет дьявол. Но в стихах с 9 по 12 мы прочтем, как научиться смотреть на мир глазами Бога. Итак, 9 стих начинается словом «да». «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим», или дословно «своим низким положением». Почему? Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих, то есть по ходу своих дел, зарабатывая деньги, воспитывая детей. Это и есть в путях своих, и богатый там увядает. В 12 стихе подводится итог. Блажен. Это то же слово, которое Христос использовал в заповедях блаженства. «Макариос», «блажен», «счастлив» – это внутренняя радость, не зависящая ни от каких обстоятельств. «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда вы слышите стихи с 9 по 12, а потом я делаю вывод, что для победы над унынием нужно смотреть на мир глазами Бога, позвольте предположить, что многие из вас думают примерно так. Надеюсь, что он скажет что-то хорошее об этих стихах. А то тут какие-то цветы, трава, увядание, высота, унижение. Уверен, что здесь есть некая глубокая духовная истина, от которой я просто прозрею, но пока что я ее не вижу. Признаюсь вам, я сам читал и размышлял, и молился об этом отрывке, и говорил: «Господи, я знаю, что эти стихи взаимосвязаны, тут ведь есть союзы и предлоги. Я уже просил о мудрости, мне нужна мудрость, чтобы понять, как поступить. Теперь я вижу, что речь идет о точке зрения, о взгляде на жизнь, ведь здесь подчеркивается, насколько все в жизни приходящее. И в конце сказано «блажен человек», то есть испытания рано или поздно заканчиваются. Будучи испытан, это слово означало проверку металла, чист ли он и не содержит ли примесей. Когда придет день, и вы выйдете из испытания победителем, вам обещана награда венец жизни, дословно венец, который и есть сама жизнь, жизнь иного, высшего качества, которую Бог дает любящим его. Обратите внимание, что в этом отрывке заложено то, что поможет нам регулярно проверять свое зрение и учиться правильно смотреть на происходящее. Я внес это в ваше пособие. Надеюсь, вам пригодится. Вам нужно смотреть на мир глазами Бога в трех областях. Итак, вам нужно смотреть глазами Бога, во-первых, на ваши обстоятельства, верно? Можете вписать это слово. И Божий ответ – смотреть на обстоятельства через призму веры. Во-вторых, мы узнаем, что нам необходимо смотреть глазами Бога в будущее. Божий ответ – смотреть в будущее через призму надежды. Вот ключевое слово. В-третьих, мы увидим, что нам необходимо смотреть глазами Бога на нашу мотивацию. Божий ответ – оценивать свои мотивы через призму любви. А теперь я хочу вместе с вами пройти этот отрывок слово за словом и разъяснить его. Думаю, когда мы закончим, вы скажете: «О, оказывается, мне нужно правильно смотреть на мои обстоятельства. Мне нужно правильно мыслить о будущем, правильно определять, что по-настоящему важно. И еще мне нужно смотреть внутрь себя, когда я очень расстроен, и задавать себе сложный вопрос, почему я делаю то, что делаю». Вы думаете, откуда он взял все эти выводы? Прямо из Библии. 9 стих. «Да хвалится брат униженный». Подчеркните в своих заметках слово «униженный» и напишите сверху «социально-экономический статус». Это не униженный в каком-то духовном смысле. Это слово означает «бедный человек», попросту говоря. «Тот, у кого мало денег». «Да хвалится он высотою своею». Слово «хвалится» здесь означает «хвастается и гордится своим высоким положением». Как-то странно получается, не правда ли? Бог говорит: «Терпите, не сдавайтесь, я дам вам мудрость». Но пока вы ищете эту мудрость, некоторые из вас впадают в уныние. «Да у меня нет ни гроша за душой, у меня нет никаких денег на будущее. Боже, ну когда же ты ответишь мне? У меня столько нужд».

И вот как, по мнению Бога, нужно смотреть на вещи. Если вы не богаты, вам нужно хвалиться, то есть хвастаться своим высоким положением. Возможно, вы думаете, каким еще высоким положением? Но не в глазах мира, а в глазах Бога, в духовном смысле. Те, кто лишен материальных благ, вынуждены быть духовными людьми, ведь они вынуждены доверять Богу. За последние 3-4 года я побывал в некоторых странах, где люди молятся о том, чтобы у них был рис на сегодня или на завтра, чтобы была крыша над головой. И знаете, что я вам скажу? У этих людей потрясающая вера. Почему? Потому что у них нет пенсии. У них нет поддержки правительства или социальной защиты. Они доверяют Богу. Легко доверять Богу, когда у вас нет альтернативы, верно? Наверное, все мы бывали в реанимации, когда близкий человек на волоске от смерти, возможно, произошла авария или разрыв аппендикса, или что-то еще. Трудно ли в такой ситуации полагаться на Бога? Очень легко, не правда ли? Вы падаете на колени прямо там, в больничной приемной, берете за руки, звоните всем своим знакомым и вместе взываете к Богу: «Господи, ну, пожалуйста, я очень Тебя прошу». Вы просто выворачиваете душу наизнанку, поскольку сами никак не можете решить проблему. Бедные в мире всем богаты верой, поскольку у них нет другого выхода. Они не могут полагаться на себя. Я знаю множество примеров. Может быть, вы слышали, сколько удивительных историй рассказывают миссионеры, когда приезжают домой. Возможно, вы удивляетесь, неужели Бог являет свои чудеса только на других континентах? Нет. Но почему же мы слышим столько примеров оттуда? Потому что там люди находятся в отчаянном положении. Если Бог им не поможет, никто им не поможет. Когда я учился в семинарии, я был убежден, что моя жена не должна работать. У нас было трое маленьких детей, и я считал, что жена должна сидеть дома и воспитывать их. Но я также был убежден, что мне нужно учиться на стационаре. Получалось, что мне нужно было работать на полную ставку, чтобы жена могла быть дома с детьми и еще целыми днями учиться. По любым подсчетам, это было невозможно. Тогда я нашел работу в сфере продаж, без зарплаты, только за комиссионные. Я прошел тест, получил лицензию, и если мне удавалось заключить 3 сделки в месяц, я получал 1000-1200 долларов, и мы могли оплатить счета. В обрез. Мы жили в маленькой квартирке в рамках социальной программы для малоимущих, и с учетом субсидий платили 225 долларов в месяц за квартиру и коммунальные услуги. И нам удавалось прожить примерно на 1000 долларов в месяц. Но время от времени случалось такое, что мой покупатель не мог пройти тест не по моей вине, может, у него давление поднималось. И тогда я не получал свои комиссионные. Раз в несколько месяцев мне нужно было заплатить за квартиру, за разные услуги, нужно было купить еды, а денег не было. Боже, я верю, что поступаю по Твоей воле. Ты привел меня в эту семинарию. Я убежден, что моя жена должна отдавать всю свою любовь и время детям. И я сделал все, что мог. Я не виноват, что у него поднялось давление. Но из-за этого я недополучил свои 300 долларов, и теперь у меня 700 долларов, а счетов-то на всю 1000. В общем, когда я говорю, что мы жили бедно, я не преувеличиваю. По 2-3 недели мы не видели ни чипсов, ни кока-колы, ни сока, ни мяса, ничего. Вместе с 12 подобными семьями мы скидывались по 5 или 6 долларов, чтобы купить оптом овощей и фруктов. Каждой семье доставалось по 2 больших пакета, и Тереза постоянно готовила овощи и фрукты. А еще она сама пекла хлеб из муки с отрубями. Мы с детьми хорошо это помним. Мы питались хлебом с отрубями, с ореховым маслом и медом каждый день в течение 4 лет, и, как они мне напоминают, запивали это горячей водой из термоса и радовались, когда находили четвертак за диванными подушками. Надо сказать, мы придерживались философии Джорджа Мюллера, если вы о таком слышали: «Пусть никто не узнает о ваших нуждах». Никто, ни один человек не знал, что нам не хватало денег, не хватало еды и так далее. И вот однажды Тереза повезла детей в школу, это где-то 9 минут на машине, сразу же вернулась, еще 9 минут, а у нас под дверью стоят 5 кульков с продуктами. И не просто продуктами, а с курицей, мясом, отбивными, большим пакетом муки и 2 банками меда. И, а ведь никто не знал о нашем меню. 5 кульков с продуктами. Так я узнал, что ангелы действительно существуют. Как вы считаете, это чудо? Конечно. Но почему это произошло? Потому что у нас была вера. А что нам еще оставалось? Бедные люди вынуждены быть верующими. И другой случай. Опять-таки, мой клиент не прошел тест. Я получил всего 600 долларов. Мы на 400 долларов в минусе, нечем платить за квартиру. Неожиданно я получаю письмо с эмблемой футбольной команды Green Bay Packers. Я распечатываю конверт.

конверт. Оказывается, это от игрока Green Bay Packers, с которым я разговаривал один раз в жизни 6 лет назад, когда он был самым востребованным молодым футболистом, а я выступал на одном молодежном собрании. 6 лет я ничего от него не слышал, а тут получаю конверт. Бог положил вас мне на сердце. Вот вам чек на $1000. Надеюсь, пригодится. Я мог бы целый вечер рассказывать вам подобные истории. И знаете почему? Потому что я хвалюсь своей высотой, а высота в том, что я жил по вере, не потому что я был такой духовный, а потому что у меня не было альтернативы. Когда вы впадаете в уныние и думаете, жизнь кошмар, нам не хватает денег, у нас только одна машина, а в машине нет кондиционера, и квартиры у нас нет, приходится снимать, и деньги вылетают в трубу. Боже, ну неужели ты не понимаешь, как это важно? Когда вы ноете и жалуетесь на то, что у вас нет, он говорит, прекратите, хвалитесь своей высотой и доверяйте мне. А дальше идет предостережение для тех из нас, у кого много чего есть. Здесь сказано, а богатый пусть хвалится унижением своим, то есть дословно низким положением. Видите ли, если вы обеспечены, если вам ничего не стоит выписать чек, у вас есть сбережения, есть хорошая машина, вы заглядываете в холодильник, а он ломится от еды, и вам не приходится думать, можете ли вы позволить себе мясо или сыр или сок, да вы даже на цены не смотрите, разве что ваша жена сравнивает цены в разных супермаркетах. Ну, в общем, у вас есть деньги на все, что вам нужно. Если у вас есть деньги, ну, или кредитная карточка, за которую вы потом можете рассчитаться, то, оказывается, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, потому что нужна особая дисциплина, чтобы доверять Богу и не полагаться на себя, на свои деньги, свой банковский счет, свои сбережения, свою страховку, свои успехи в бизнесе и так далее. И дальше автор пишет, если вы еще не поняли, что главное вера, послушайте, что он пишет о богатом человеке, потому что он придет, как цвет на траве. В Палестине были прекрасные вьющиеся цветы, возникающие словно ниоткуда, но потом поднимался ветер из пустыни, с утра могла быть зеленая травка и свежие цветы, а через пару часов все нагревалось, как в духовке. Цветы пропадали, а трава, которая с утра была зеленой, к полудню становилась выгоревшей и рыжей. Иаков говорит, «Вы богатые люди, кому есть что надеть и что поесть, у кого нет нужды, чьи потребности восполнены. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Поэтому, говорит он, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, гордиться тем, что вы намеренно и безоговорочно заставляете себя изучать Писание и взывать к Богу за помощью, не поддаваясь чувству самодостаточности, жадности и всему тому, что материализм творит в наших сердцах. Мы склонны думать, что все в мире можно купить. Один дом, второй дом, потом хорошую машину, и еще одну классом повыше, и сумочку, но не просто сумочку, а от такого-то дизайнера, и не просто одежду, а из бутика, ведь важно, чтобы на ней был такой-то логотип, и кольца, и браслеты тоже должны быть с определенным штампиком, чтобы никто не сомневался, где вы их купили, ведь это так важно, да? Вот как нам промыли мозги. Так в чем же выход, по словам Якова? В том, чтобы смотреть на обстоятельства через призму веры. Пусть те, кто живет в нужде и близок к унынию, увидят возможность довериться Богу, а те, кто живет в достатке, возможность безжалостно дисциплинировать себя и помнить, все, что я имею, все, кем я есть, все это дано мне Богом, я всего лишь управитель, а не хозяин. Прекрасно, что все это есть, но я буду усиленно беречь свое сердце и смотреть не на временное, а на вечное. Бог доверил мне это богатство, чтобы употребить его во славу, ну и себе в удовольствие достойным образом. Если вы приуныли, вам необходимо по-новому взглянуть на обстоятельства через призму веры.
Одним из замечательных наставников для меня был человек по имени Джон Седл. Он был предпринимателем, его финансовая компания до сих пор процветает в Далласе, где занимает целый этаж в большом офисном здании из стекла и металла. Но сам Джон сейчас уже с Господом. Это был истинный предприниматель. Он обратил

Он владелец финансовой компании, недавно посвятил жизнь Богу и всей душой переживал о заблудших людях. Каждый или почти каждый выходной он посещал тюрьмы вместе с миссией Билла Гласса. Иногда он брал меня с собой, и мы вместе рассказывали о Христе заключенным смертникам. Джон ходил туда постоянно, а меня вытягивал 2-3 раза в год. И знаете, его вера не знала границ. Из всех моих знакомых он меньше всего страдал от материализма. У него была очень хорошая машина, у него был очень хороший дом, он был чрезвычайно богат. Но, о, эти деньги, сегодня они есть, завтра нет. Джон смотрел на мир через призму веры. Время, силы, желания, он все посвятил Божьей работе. Вообще-то, иногда он поступал не очень мудро. Я был его пастором, поэтому старался помогать ему советами. Как-то я увидел у него на столе большую пачку писем. «Это что?» «А, это все просят у меня денег». «И что ты им отвечаешь?» «Ну, раздаю всем понемногу». «Джон», — говорю я, — «но это же неразумно. Нужно выбрать группу людей, которым ты хочешь помочь». А он перебивает меня. «Да ладно, слава Богу, деньги есть, так что я раздаю всем понемногу. Некоторым я даю больше, но я хочу помочь всем. Что здесь плохого?» Я и сейчас не думаю, что это самый мудрый способ потратить деньги. Но знаете что? Бог продолжал давать ему все больше, больше и больше. И помню, у него на машине была наклейка, и, честно говоря, мне было за нее стыдно. Вообще, Джон не соответствовал моему образу христианина. Его вера была, ну, упрощенной, что ли. Он постоянно говорил «слава Богу», иногда слишком громко. Так вот, сзади на его роскошной машине, от которой он, кстати, получал большое удовольствие, он не стеснялся своего богатства, оно просто к нему не липло. Сзади на его машине красовалась наклейка, за которую мне было ужасно стыдно, когда приходилось с ним ездить. Наклейка гласила: «Я безумец ради Христа, а ты ради кого?» Знак вопроса. Джон понимал, что все мы дураки. Все во что-то верят и полагают свою жизнь за что-то. Я просто решил, что только один человек воскрес из мертвых. Я дурак ради него, мои деньги, время, силы, я все отдаю ему. А ты? Ради кого ты дурак? Вот так рассуждал Джон, а мне оставалось только вздыхать. О, нет. Но я видел, что люди просто таяли, поскольку у Джона это шло от самого сердца. Знаете, как вел себя Джон? Вот у нас собрание церковного совета. Мы сидим, обсуждаем серьезные проблемы, финансовые и другие, опять-таки, сложные обстоятельства. Я в панике, что же нам делать? Нужно придумать стратегический план, что делать. Я изучил все факты. А Джон откидывается на спинку стула и восклицает: «Слава Богу!» Я готов был задушить его за эту фразу. «Слава Богу!» Он улыбался до ушей, причем искренне. Интересно будет посмотреть, как Иисус решит эту проблему. Вы понимаете, как отличался его подход? Джон рассуждал так: «Есть только один Бог на свете, и это не я». Он и до меня пытался донести эту мысль, и не ты, Чип. Он смотрел на жизнь сквозь призму веры. Это Божье дело. Мы будем слушаться Его, у Него все схвачено. Так что доверьтесь Богу и не парьтесь, и тогда унынию придется вас покинуть. Далее нужно смотреть глазами Бога не только на наши обстоятельства, но, как вытекает из 12 стиха, и на наше будущее тоже. По моим многолетним наблюдениям, христиане склонны верить двум мифам относительно будущего, особенно в минуты отчаяния. Будь у нас проблемы в бизнесе, в церкви, в семье или со здоровьем, мы думаем, что так все и останется. Конечно, мы не говорим это вслух, но в душе убеждены, как оно есть сейчас, так будет всегда, и ничто нам не поможет. Наш брак никуда не годится. Мы уже 7 лет прожили хуже некуда, и еще 7 лет также проживем, и еще, наверное, 17. Я уже не раз пытался что-то изменить, а она не слушает, а он отказывается обращаться за помощью, и что получается? Вы решаете проще все бросить, верно? Знаете что? Наша церковь не может выбраться из этой передряги уже столько-то лет. Может быть, вы один из лидеров или даже пастор и знаете, что уже было это, все слишком запутано и безнадежно, и всегда будет запутано и безнадежно, так что лучше все бросить. Или вот еще, наш ребенок всегда был трудным, вы бы только знали, да он родился с недовольной гримасой на лице. У нас был не только кризис 3 лет, но и авария 5 лет, и катастрофа 10, не говоря уж о подростковом возрасте. Знаешь что, приятель, дверь не заперта. С меня хватит! Согласно этому мифу, сейчас все ужасно. Мы склонны верить, что так же ужасно все и останется навсегда. Но взгляните на 12 стих.
Здесь сказано: «Блажен человек,

Человек, который переносит искушение. Здесь тоже слово «упомонное» в нашем переводе сказано «переносит», но «переносить» — это то же, что и терпеть. Упомонное, блажен человек, который под давлением, под большим прессом, когда кажется, что больше уже не можешь, продолжает поднимать штангу и не сдается, который переносит искушение, внешние проблемы. Потому что «быв испытан» — какое здесь время глагола? Придет день, когда ваше испытание окончится, быв испытан. Да, вы проходите испытание, да, это сложно, да, это тяжело. Не сдавайтесь, держитесь, но придет время, когда испытание закончится, быв испытан. То, с чем вы сражаетесь, не будет длиться вечно. Помню, как меня атаковали тяжелые мысли. Мы друг друга не понимаем, мы не умеем общаться, не умеем сдерживать гнев. Кошмар, мы уже полтора года женаты, а наши отношения далеко не идеальны. Что ж, сейчас мы уже 30 лет женаты, а наши отношения по-прежнему не идеальны. Но я рад, что мы не сдались. Мы прошли это испытание, просто за ним последовали другие. И впереди нам предстоят третьи, как и вам. Поэтому нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что с чем бы вы ни сражались, ничто не вечно в нашем временном мире. Другой распространенный миф. Хорошо, Боже, договорились. Я буду поступать по-твоему, буду образцовой женой или образцовым мужем. Я наконец-то стану таким христианином, каким всегда хотел стать. Я буду рано вставать и читать Библию, буду молиться, буду давать щедрые пожертвования. Я даже поеду в короткую миссионерскую поездку. Я весь твой, Боже, я вся твоя. И вы выполняете все это в течение недели, и ничто не меняется, но вы думаете, ну ладно, видимо, Бог пока что занят другими делами. И вы продолжаете в том же духе месяц. Ого! Кажется, все получается. И вот уже проходит 3 месяца, и вы оглядываетесь назад и думаете, мои проблемы где были, там и остались. Люди не поменялись. Да, конечно, я слышал кое-какие отзывы о переменах в моей жизни и о том, как это влияет на других, но... Миф состоит в том, что если мы приведем свою духовную жизнь в порядок, Бог тут же изменит наши обстоятельства, позаботившись о том, чтобы мы были счастливы. Просто щелкнет пальцами, и все. И вот мы начинаем подчиняться, когда нам не хочется подчиняться, или наоборот, руководить, когда нам не хочется руководить. Начинаем смело смотреть проблемам в лицо. И знаете что? Никаких чудесных перемен не происходит. Вот тогда-то мы и впадаем в уныние, верно? Я старался. Я старался быть хорошим христианином, и ничего хорошего из этого не вышло. Так что с меня довольно. Заметьте, что сказано в этом стихе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит. Видите, испытание рано или поздно закончится. Быв испытан – это прошедшее время. Но дальше сказано, получит венец жизни. Награда ждет нас в будущем, и некоторые ее получат. Буквально это венец, состоящий из жизни, то есть венец, который есть жизнь, качественная жизнь, жизнь с избытком, частично сейчас и абсолютно точно в будущем. Понимаете, вы не сможете преодолеть уныние, если не научитесь смотреть на жизнь через призму вечности, а не только текущего момента. Если у нас только есть, что сейчас, то, по словам апостола Павла, мы несчастнее всех человеков. Должен вам кое-что сообщить. Вас ждут испытания, рано или поздно они закончатся, но полную награду за их прохождение вы получите только на небесах, и награда будет стоящей. Знаете, некоторые думают, что небеса – это что-то вроде элитного клуба, где люди пьют коктейли и много поют, а некоторые из вас петь не любят, и получается, что там скучновато. Но небеса – это прекрасное место. Если вы вкусили что-то прекрасное и стоящее здесь на земле в малом количестве, то там всего этого целый океан. Если здесь бывает хорошая работа, там она еще лучше. Если здесь есть хорошие отношения, там они просто потрясающие. Если здесь есть музыка, культура, ответственность, жизнь, счастье, умножьте все это на миллион. Небеса – это реальное, осязаемое, прекрасное место. Оно лучше, глубже, богаче, удивительнее, чем все на свете. Если бы мы только могли представить, что там будет. Я очень советую прочесть книгу Рэнди Алькорна «Небеса». По-моему, он замечательно рассказывает не только о неземных прелестях небесной жизни, но и о некоторых вполне конкретных вещах. Может быть, с чем-то в его трактовке вы не согласитесь? Я тоже не совсем согласен. Он пишет даже о том, что мне и в голову никогда не приходило. Но пока я читал эту книгу, знаете, что я понял? Что

0: Я мечтаю попасть на небеса. Если вы скажете рядовому американскому христианину, ты можешь прямо сейчас отправиться на небеса и быть с Иисусом, или же второй вариант, мы подкинем тебе деньжат, улучшим отношения в семье, сделаем то и это, да человек и глазом не моргнет. Небеса подождут.
1: У одного моего друга недавно умер отец, ему было 97 лет. Он спрашивал у людей, а вы как думаете, сколько вы проживете?
0: Мы считаем, что отправиться на небеса – это худшее, что может случиться с человеком. Но помните, как Иисус утешал учеников, когда говорил, что им предстоят многие испытания? Какую надежду Он предлагал им? Надежду на небеса. «Я иду приготовить место вам, у меня есть для вас план, есть место, есть обетование, вы дороги мне». И, кстати, некоторым из вас этот мир совершенно не подходит. Некоторых распиливали пополам, 11 глава евреям, других раздирали львы, третьих еще как-то убивали. И знаете что? Они еще не получили ту великую награду, которую я для них приготовил. Этот мир не был их достоин. Некоторых людей Бог призывает домой пораньше, потому что хочет поскорее их увидеть. Енох. Помните такого? Вы никогда не думали, что Бог, зная о предстоящих страданиях, в книге Исаии есть интересный отрывок на эту тему, возможно, забирает кого-то домой досрочно, чтобы им не довелось проходить через весь этот кошмар на земле, и это знак Его милости, дорога в очах Господних, смерть святых Его. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно научиться смотреть на обстоятельства через призму веры. Бедны вы или богаты, пусть это побуждает вас доверять Ему. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно освободиться от мифов, что если вы будете все делать правильно, вас ждут замечательные результаты, или наоборот, что проблемы никогда не закончатся, что ваши неудачи будут длиться вечно. Вам нужно смотреть на будущее через призму надежды, надежды на то, что и это пройдет. Придет день, когда ваше испытание закончится, и вас ждет награда. Сейчас и в будущем венец настоящей, подлинной жизни. Знаете, мне довелось проводить множество похорон стариков, молодых людей, детей. Но никогда, ни разу я не видел, чтобы на вопрос, не желаете ли вы сказать пару слов о покойном, посыпались комментарии. Он так стильно одевался. А вы видели его часы? По-моему, у него была одна из лучших машин в городе. А вы видели его портфолио? Вы знаете, сколько он зарабатывал? Никогда не слышал таких отзывов. Что же я слышал? О лучшем отце я не мог бы и мечтать. Он всегда был готов прийти на помощь. Он был моим лучшим другом. Этот человек, он занимал высокое положение, но каждую субботу помогал убирать в церкви. Когда вас будут хоронить, будет совершенно неважно, как вы выглядели, кого вам удалось впечатлить и сколько вы зарабатывали. Поэтому нельзя возлагать надежду на то, что тлеет и разлагается. Нужно вкладывать себя в отношения, в то, что вечно и никогда-никогда не закончится. Мы часто унываем, когда думаем, что нашим временным неприятностям не будет конца. Но это не так. Блаженны, счастливы, неомрачимы радостью те, кто выдержал испытание, не сдался, прошел тест. Вас ждет награда, качественная жизнь уже сейчас и место, забронированное на небесах. Так что смотрите на будущее через призму надежды. Третье. Чтобы преодолеть уныние, нам необходима Божья точка зрения на нашу мотивацию. Возможно, вы думаете, откуда он это взял? Читайте «Венец жизни, который обещал Господь». Кому? Подчеркните это слово. Любящим Его. Любящим Его. Знаете, очень часто, перенося страдания, я руководствуюсь прагматическими соображениями. У меня достаточно опыта, чтобы знать, если я потерплю, если не сдамся, рано или поздно все изменится к лучшему. Так бывает и в отношениях, и в работе, и в духовной жизни.
1: Не стану вас обманывать, бывали времена, когда я впадал в полное и беспросветное уныние и думал: «Боже, я поступаю так, как Тебе угодно, я стараюсь изо всех сил. Насколько мне известно, за мной нет грехов, в которых я бы не покаялся. Я встречаюсь с Тобой каждое утро, и, может быть, у Терезы не самый лучший муж в мире, но лучший из того, что я могу ей предложить. Я не супермен».

ночи, но я стараюсь общаться со своими детьми. Я думаю о каждом из них, я молюсь о них, я регулярно им звоню, даже тем, кто уже взрослый. И, Боже, я не лучший в мире пастор и не лучший учитель, но ты знаешь, что я не увиливаю от обязанностей. Я готовлюсь, я стараюсь, как только могу. Вот так вот. А дела идут по-прежнему плохо. С вами такое бывало? Плохо, и хоть ты тресни. Конечно, у каждого бывает по-своему, но просто вот здесь какая-то неприятность, и здесь, и здесь, и здесь, здесь разочарование, и вы просто недоумеваете. Боже, я стараюсь изо всех сил, я слушаюсь тебя во всем, но знаешь что? Все это предпаршиво, просто неудача за неудачей. Конечно, так бывает не всегда, но ведь бывает, и ничего здесь не поделаешь. Я и так уже делаю все возможное, остается только наблюдать, как разворачиваются события. И хочется сделать официальное заявление. Я, сын царства, чувствую себя как ребенок, у которого отобрали игрушку. С вами такое бывало? Расскажу вам об одном таком дне, когда я был очень-очень расстроен и нуждался в свежем взгляде на вещи. Не знаю, поможет ли вам это, но мне в тот день помогло. Мне нужно было написать проповедь. Кстати, я дал себе обещание, и пока что его не нарушал, что никогда не стану проповедовать, если между мной и Богом не все в порядке. И слава Богу, что я постоянно проповедую. Значит, в течение 7 дней мне, хочешь не хочешь, а приходится налаживать отношения с ним. Итак, это было несколько лет назад, в четверг. Проповедь, не готовая и не знающего начать. Я делаю все, что от меня требуется, но все равно чувствую себя обиженным, несчастным, не знаю, что делать дальше. Надо сказать, что есть только 2 случая, когда я играю в гольф. Во-первых, с несколькими друзьями, просто чтобы пообщаться и полюбоваться природой. Второй случай, я играю один, когда особенно подавлен. Такое бывало всего 2 или 3 раза в жизни. Я хожу по полю и молюсь возле каждой лунки, просто чтобы не сидеть в офисе. И это был один из таких дней. И вот я выхожу на поле для гольфа, один-одинешенек, это было в Калифорнии. Я просто хочу поговорить с Богом, потому что я просидел много часов, а нужно написать проповедь, нужно поговорить с Богом. Я уже перепробовал все, что можно, и безрезультатно. Так что попробую-ка я в гольф. Я захожу, плачу за игру, я решил ограничиться 9 лунками, выхожу на поле, встречаю там мужчину по имени Арт и его приятеля. Как я узнаю позже, Арту 91 год, а его моложавому дружку 86. Сначала они говорят мне: «Эй, молодой человек, проходите, мы вас пропустим вперед, не хотим вас задерживать». Я отвечаю: «Ну, честно говоря, я не ради игры сюда пришел, так что вы меня не задерживаете». А потом решаю спросить: «А можно мне с вами поиграть?» «Да-да, конечно, но мы играем только раз в неделю». «Серьезно?» «Да, по 2,5 часа». «Хорошо». «Всего 9 лунок». «Хорошо». «Мы лучшие друзья». «Ага». «Мы играем каждую неделю, в этот же день, в это время». «Ну вот и прекрасно». «В удачные дни мы загоняем мячи примерно со 100 метров. Мы сейчас вон там, в центре. Если хотите, пойдемте с нами». «Я согласен», — отвечаю я. И вот мы проходим 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю лунки, и я начинаю задавать вопросы. Не знаю, как вам, а мне нравится учиться жизни очень старых людей. Они знают гораздо больше нас. В ходе нашей беседы я узнаю, что кроме этих 2,5 часов у Арта совершенно нет свободного времени, что недавно он отпраздновал 63-ю годовщину свадьбы, что его жена инвалид, и поэтому он немного опоздал и извинялся перед своим приятелем возле 2-й лунки. Вчера вечером я приготовил ужин, потом выкупал ее, отнес в комнату, потом кто-то пришел, и я перенес ее из коляски в кровать, и она немного испачкалась, так что нужно было убрать. Ну, а сегодня утром я дал ей завтрак, и она снова испачкалась, и пока я все убрал, немного задержался. Я слушал, как он рассказывал о своей жене, и представлял, как 90-летний старичок несет свою старушку, а она испачкалась, это еще очень мягкое выражение, и все это время, в течение 6 лунок, я думал: да это же тюрьма. Каждую неделю он проводит 166,5 часов в тюрьме и 2,5 часа, играя в гольф с приятелем. Но выглядит он совершенно беспечно. И когда он говорит о своей жене, знаете, у молодоженов, которые еще очень мало знают о жизни и очень-очень влюблены друг в друга, у них такой характерный блеск в глазах. У Арта был такой же блеск в глазах.

И я подумал, 63 года в браке, тот же блеск. Стоит задать ему несколько вопросов. И вот к восьмой лунке я понимаю, что на разговоры остается только одна лунка, и говорю: «Арт, можно задать вам один вопрос?» К этому моменту я заметил, что, во-первых, судя по всему, он неверующий, и, во-вторых, что он очень любит свою жену, и мне очень хотелось узнать, почему. Так что я начал: «Арт, на девятой лунке я собирался рассказать ему Евангелие, поэтому на восьмой хотел разузнать о его жене». На восьмой лунке я говорю ему: «Арт, вижу, вы до сих пор очень любите жену. Как вам удается отдавать ей все свое время, кроме этих 2,5 часов?» Он смотрит на меня таким взглядом, каким пожилые люди смотрят на юнцов, ведь для него я еще юнец. «Ах ты, молода, зелена, молоко на губах не обсохло, что ты вообще понимаешь?» Таким вот взглядом. Он смотрит на меня вот так и говорит: «Я люблю ее. Я люблю ее. Она радость всей моей жизни. Она воспитала моих детей. Мы провели вместе свои лучшие годы. И это такая мелочь и огромная честь для меня, что в наши последние годы жизни я могу носить ее из комнаты в комнату, купать ее, кормить и в какой-то степени отблагодарить и сказать, как сильно я ее люблю за все, что она сделала для меня за эти годы». Он посмотрел на меня. «Мотивация? О чем ты говоришь? Какая мотивация? Да это честь для меня». Я рассказал Арту благую весть, и мы хорошо пообщались. И я помню, что был очень расстроен, а потом спросил себя, собственно, почему я расстроен. И осознал, что постоянно думал: «Боже, почему ты не устраиваешь все так, как я хочу? Почему моя жизнь меня не удовлетворяет? В свете всего, что я делаю, моих жертв и трудов, почему ты не посылаешь успех важным для меня делам?» Итак, если вы хотите победить уныние, вам нужно смотреть на обстоятельства через призму веры, смотреть на будущее через призму надежды и смотреть на свою мотивацию через призму любви. Мне вспоминаются отрывки из Библии, например, разговор Иисуса с Петром: «Петр, любишь ли ты меня?» Не сказано: «Петр, организуешь ли ты новое служение?» «Петр, любишь ли ты меня? Петр, любишь ли ты меня? Тогда паси овец моих. Заботься о моих агнцах. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, послушание, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И тогда я начал задаваться вопросом, почему я делаю то, что делаю? Когда вы проходите через тяжелые испытания и страдания, это одна из величайших возможностей выразить свою любовь к Христу. Я наблюдаю это в странах третьего мира. Недавно я был в Китае и общался с пастором, чью жену избила полиция. Он рассказывал мне об этом. Жаль, что у меня нет возможности рассказать вам эту всю историю. Но опять-таки я слушал его и думал, а что, если бы кто-то избил Терезу? Смог бы я вести себя по-христиански, воздавать добром за зло? И прежде чем я успел его спросить, а как вы вообще смогли с этим смириться, пока вы ездили проповедовать, а она оставалась с домашней церковью, за ней пришли, забрали в участок, избили до синяков? Знаете, что он мне сказал? Разве это не огромная честь, что мы смогли пострадать за Христа таким образом и выразить свою любовь к Нему, поучаствовав в малой доле тех страданий, которые Он вынес за нас? С точки зрения западного человека, ориентированного на успех, на текущий момент, на защиту своей территории, а также жены, знаете, что я подумал? Если бы кто-то избил мою жену, первое, что пришло бы мне на ум, уж точно, никакая честь пострадать за Христа. Однако в этой книге я читаю о том, как апостолы вернулись после избиения в Синедрионе и радовались тому, что удостоились принять бесчестие. Знаете, чем можно объяснить такие чувства? Только любовью. Любовью. Трудно пребывать в унынии, когда осознаешь,

может быть, все не решится по-твоему. Но, может быть, у вас есть шанс пройти через это достойно и своим поведением, терпением, настойчивостью, отсутствием нытья и жалоб сказать Иисусу: «Это все для тебя. Я люблю тебя». Я приготовил небольшой тест, которым хочу закончить. Думаю, он будет вам полезен. Вы сможете отсечь голову змею уныния, если, во-первых, пересмотрите свои обстоятельства. И вот контрольный вопрос: спросите себя, на что я возлагаю свою веру, на временное или на вечное? Подумайте об этом и найдите правильную точку зрения. Пересмотрите свой настрой. Контрольный вопрос: от чего зависит моя надежда, от размера моих проблем или от уверенности в Божьих обетованиях, данных раз и навсегда? И третье, пересмотрите свою мотивацию. Вопрос: какое основное побуждение моего сердца, любить Христа или угождать себе, получая облегчение от проблем? И если я честно перед Богом отвечу на эти три вопроса, угадайте, что произойдет? Я смогу отсечь голову змея уныния, и вы тоже.

0: Он воскрес!
1: Он дал мне свою любовь. Он вел меня по пути. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить вечно. Он заплатил за мои грехи там, на горе Голгофе. Он с готовностью страдал, чтобы я могла жить вечно. Сын Бога сошел на землю и вознесся опять, чтобы жить вечно. Он живет для меня. Он говорит: пойдем со мной, чтобы я отдала ему свою жизнь и чтобы жили с ним вечно. Теперь я отдам ему свою жизнь и буду с ним навеки.

Без сомнения, этот человек был невиновен. Истинно, этот человек был сыном Бога.

0: Не стой у окна, Андрей. Тебя могут увидеть. Ну и что? Какая теперь разница, жить нам или умереть? Большая, Петр. Саймон, я трижды отрекся от него. Мы не должны сдаваться. Разве ты не понимаешь, мы должны бороться? Ты так ничему и не научился у него. Мы не должны бороться. Небо. Даже небо злится.
1: Отец! Я видел, как он умер!
0: Почему он не спас себя? Он же мог!
1: Отец! На его лице была радость, когда он умер. Ты так радуешься, когда все сети собраны, и пора плыть домой.
0: Правильно, Даниил. Он завершил свою миссию. Да. Он отправился домой.

Я слышал о тебе. Ты один из Синедриона. Теперь вам больше нечего бояться. Иисус распят. Я прошу разрешения забрать его тело. Вы даже не можете дождаться, пока он умрет? Но он умер, сэр. Не верю. Иисус был сильным. Стража! Где центурион, который отвечал за распятие? Я здесь, сэр. Как Иисус из Назарета? Он умер, сэр. Мы убедились в этом прежде, чем уйти с горы. Зачем тебе его тело? Я был его другом. Другом! Теперь, когда он уже мертв, ко мне приходят его друзья. Ладно. Можешь забрать его тело. Спасибо, сэр. Иосиф из Аримафеи. В его смерти нет моей вины. Так значит, он умер. Сэр, мы убили невиновного. Теперь уже поздно рассуждать об этом. Мне приказано охранять мир на этой презренной земле. Да, сэр. Он умер во имя мира.

0: Иосиф!
1: Никодим! Я рад, что ты пришел.
0: Я принес
1: благовоние для погребения. Да, достаточно для погребения царя. Правильно. Он и есть истинный царь. Пойдем. Нужно обернуть его тело в плащаницу, прежде чем наступит шаббат. Прощай, учитель.

Каиф, что тебе здесь нужно? Разве сегодня не шаббат? Я думал, вы, евреи, должны оставаться дома и молиться. Или чем вы там занимаетесь? Ты позволил друзьям забрать тело этого богохульника. Не смей кричать на меня, Каиф. Ваше Высочество, еще при жизни этот обманщик сказал, «После 3 дней я воскресну. Завтра наступит 3-й день. Апостолы украдут его тело и станут утверждать, что он воскрес. Они поднимут восстание по всей Иудее, а Рим...» «Только не притворяйся, что беспокоишься о благополучии Рима. Говори, зачем пришел». «Вели поставить стражу возле могилы. Нужно полностью исключить возможность исчезновения его тела, пока не подойдет к концу 3-й день». «Хорошо. Я пошлю солдат охранять могилу». «Каиф! Завтра все будет кончено. И после этого... Я приказываю тебе никогда больше не упоминать имя Иисуса из Назарета!»

Эта могила опечатана по приказу Рима. Вы двое, стойте на страже всю ночь и не вздумайте уснуть. На рассвете вас сменят. Кто же будет спать после тяжелого рабочего дня? Да ладно тебе, задача не такая и сложная. Мы охраняем мертвеца.

0: Вставайте и покушайте. Мы принесли хлеб и сыр.
1: Солдаты разыскивают нас.
0: Я видела солдат, Фома, но я не спрашивала у них, кого они разыскивают.
1: Мне нужно найти моего брата-близнеца. Его могут арестовать вместо меня.
0: Я купила масло, чтобы помазать его.
1: Они не пустят тебя к нему. Могилу охраняют солдаты.
0: Несмотря на это, мы все равно пойдем к могиле.
1: Я бы сказал этим солдатам все, что о них думаю.
0: Покушай, Саймон. Истинные ученики Иисуса не убийцы.
1: Я знаю. А кто мы сейчас? Группа напуганных людей.
2: Отец, ты не хочешь больше проповедовать веру Христа?
1: Кто поверит в него сейчас, когда он умер?
0: Я. Позор тебе, если ты не веришь. Где бы он ни был, он смотрит на нас. Мы можем хотя бы попробовать поступить так, чтобы он нами гордился.
1: Она права. Я знаю, Иоанн. Просто меня уже тошнит сидеть взаперти в этой комнате. Лучше умереть, исповедуя его учение. Да, его учение. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Никогда нельзя забывать его слова. Правильно, Матвей. Нельзя, чтобы они

0: О, нет! Что произошло? Они забрали его.
1: Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес.
0: Разве такое может быть?
1: Помните, как он говорил? Сын человека будет предан в руки нечестивых и будет распят. И на третий день воскреснет. Теперь ступайте и расскажите всем о том, что...

0: Тело исчезло. Ты видел, что произошло? Боги забрали его. Думаешь, Пилат нам поверит? Кажется, лучше нам сначала пойти к Каифу. Да, бьюсь об заклад, он нас выручит. В обмен на молчание о том, что произошло этим утром.
1: Он воскрес. Мужчины сказали нам...
0: Какие мужчины? Они забрали его. Унесли его тело?
1: Как вы не понимаете? Он жив.
0: Отец, это правда? Иисус жив? Даниил, нам всем бы хотелось, чтобы он был с нами. Но нельзя просто верить глупым сплетням.
1: Это правда. Верите вы этому или нет? Сущая правда.
0: Он исчез.

0: Они украли тело учителя. Даже после смерти они не могут оставить в покое его тело. Почему они так ненавидят его даже после смерти?
1: Учитель, я поверила, когда они сказали, что ты жив.
0: Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?
1: Если вы унесли его тело, прошу вас, скажите, где оно?
0: Мария.
1: Учитель!
0: Не прикасайся ко мне, Мария, ибо я еще не вознесся к моему отцу. Ступай к моим братьям. Расскажи им, что я вознесусь к отцу моему и к твоему отцу, к моему Богу и к твоему Богу.
1: Говорю вам, я своими глазами его видела. Я разговаривала с ним.
0: Мария, я был возле пещеры, там никого не было. Почему он показался тебе, Мария, но не пришел к нам?
1: Может быть, он пожалел меня, потому что я плакала. Они не поверят тебе, Мария. Нам они тоже не верят. Мы весь день пытались убедить их.
0: Мы не думаем, что вы обманываете. Просто вам привиделось.
1: Но вы должны поверить нам.
0: Всем своим сердцем я хотел бы поверить.

0: Да пребудет с вами Бог.
1: Это ты?
0: Взгляните на мои руки и ноги. Прикоснитесь ко мне. Ибо дух не имеет плоти и костей, как я.

Ангелы, ангелы? Чепуха. Должно быть, они вас подкупили. Меня никто не подкупал. Еще.

Сколько? Сколько будет стоить правда о том, что они пришли и выкрали тело? Никто ничего не крал. Мы скажем правду. Что мы спали. А когда проснулись,

Мы, первосвященники, выложили 30 серебряников, чтобы умертвить Иисуса. И вот пришлось заплатить еще больше, чтобы он остался мертвым. Теперь с ним покончено. Точно. Он умер. Вы думаете, я поверю вам? Меня не было неделю, а когда я вернулся, вы все лишились разума. Фома, мы видели его. Мы прикасались к нему. Прости, Иоанн, но я обладаю здравым смыслом. И пока я не увижу его своими собственными глазами, я... Да пребудет с тобой Господь, Фома. Посмотри на мои руки и ноги. Прикоснись ко мне. Более не сомневайся, Фома, но верь. Господи, Бог мой, ты веришь, потому что видишь меня. Благословенны те, кто верит, не видя меня. Сэр, весь Иерусалим только об этом и говорит. Говорят, Иисус воскрес. Апостолы и несколько женщин видели его и прикасались к нему. Тогда арестуйте их! Арестуйте их! Пусть прекратят лгать! Это невозможно, сэр. Они ушли в Галилею. Если бы твои солдаты выполняли свои обязанности, они ими и занимаются. Но все римские легионы, вместе взятые, не способны справиться с Иисусом из Назарета. Ты веришь, что Он воскрес? Я не верю в это. Не верю. Иисус не может быть живым. Я отказываюсь верить в то, что Он жив.

0: Я сдаюсь. Всю ночь пустые сети.
1: Смотри, отец, человек на берегу смотрит на нас.
0: Друзья, вы поймали что-нибудь? Нет, ничего. Забросьте сети справа по борту, и у вас будет хороший улов.
2: Справа по борту? Мы забрасывали там сети час назад. Что изменилось?
1: Давай, Петр, стоит попробовать.
0: Тащи! Тащи, Яков! Тащу, Андрей!
1: Отец! Здесь много рыбы!
2: Никогда не видел такого улова в один день. Всю ночь рыбачили, а теперь...
3: All night. Now...

Поднять паруса! Плывем к берегу! Саймон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Да будет так. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Учитель, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Апостол.

0: апостолы вернулись в Иерусалим, и 40 дней Иисус проповедовал им. А затем пришло время Ему покинуть их. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите всех придерживаться заповедей, что Я дал вам. И Я с вами всегда, до конца времени».
1: Even to the end of time.

0: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо».
1: Приходи скорее, Господь Иисус, я всегда буду ждать Тебя.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сегодняшнюю сессию. Ее название — «Крещение Духом Святым». О, я так рад этому. Книга Деяния, 1 глава, 4-5 стихи. «И собрав их, он повелел им». Тут не сказано «он предложил», тут не сказано «он рекомендовал». Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус смотрит на учеников и говорит: «Не начинайте свое служение, не начинайте проповедовать Евангелие по всему миру, не начинайте церкви, пока не будете наделены силой». Вам необходимо что-то понять. Когда мы рождаемся свыше, с этого времени Дух Святой в нас. Он освящает нас, запечатлевает нас. Мы гарантированно являемся детьми Божьими. Но после крещения Духом Святым мы наполнены и наделены силой. Есть разница между позицией и силой. Сейчас мы говорим о силе. Вам необходимо понять, Иисус сделал очень сильное утверждение. Он сказал: «Послушайте, не делайте этого». Знаете, что поразительно? Он обращался к 500 ученикам. Я верю, что им было сказано войти в горницу. Мы видим это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но я думаю, что 380 из них ушли после того, как прошел один день. 5, 6, 7 дней. Они сказали:

Вернемся в синагоги. Давайте основывать церкви. Давайте действовать. Но 120 остались ждать, послушавшись повеления Господа. Петр встает, и вы знаете это известное послание, которое он проповедовал в тот день. Он говорит, они не пьяны, потому что сейчас 9 часов утра, и начинает проповедовать им об Иисусе, верно? Затем Петр делает такое утверждение. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа». Помните, Иисус сказал в Евангелиях от Луки и Иоанна, «Идите и ждите обетования Отца». Послушайте внимательно. «Излил то, что вы ныне видите». Все скажите «видите» и «слышите». Все скажите «слышите». Обратите внимание на «видите» и «слышите». Я хочу, чтобы вы это запомнили, хорошо? Собравшись, люди спросили, что нам делать? Книга Деяний 2:38-39. Петр же сказал им, «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». И всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Как видите, то, что произошло с ними во второй главе книги Деяний, крещение Духом Святым, было не только для них и их детей, но и для всех дальних, на протяжении поколений церкви, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Поэтому вот что я хочу сейчас сделать. Быстро пройтись по четырем другим свидетельствам из книги Деяний о том, как люди были наполнены, крещены Святым Духом. Я хочу, чтобы тут вы обратили внимание на два момента. Первый. Во всех этих ситуациях, за исключением одного, этот опыт, отделенный от рождения свыше, так? Даже со 120 в день Пятидесятницы. Второе, что я хочу, чтобы вы видели, это то, что наблюдатели видели и слышали, когда Дух Святой крестил людей. Вы со мной? Давайте обратимся к 8 главе книги Деяний. Филипп отправился в Самарийский город. Он проповедует людям Евангелие. Филипп — классический евангелист. Библия говорит, что город наполнился великой радостью. Почему? Потому что из одержимых людей выходили бесы. Хромые и инвалиды начинали ходить. В городе была великая радость. Послушайте, что сказано в 8 главе Деяний, в 12-13 стихах. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и был крещен». Здесь я хочу сделать кое-какие заметки. Люди поверили благой вести об Иисусе Христе. Они родились свыше, да или нет? Абсолютно да. После того, как человек уверовал в Евангелие, принял Иисуса Христа, был крещен в воде, он становится чадом Божьим, правильно? Хорошо, и так они были крещены в воде. И согласно Писанию, эти люди родились свыше и вошли в Царство Божье. Но послушайте, что говорится в стихах с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самария приняла Слово Божье...» Еще один случай, о котором мы знаем, что люди рождены свыше. Которые Петр и Иоанн, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Вот это по-настоящему привлекает мое внимание. Петр и Иоанн в Иерусалиме. Иерусалим, согласно двум разным источникам, находится на расстоянии от 56 до 67 километров от Самарии. Автомобилей у них нет. Они не могут, прыгнув в машину, добраться туда за 45 минут, так? Им надо идти пешком, друзья мои. Вы знаете, что это 3 дня пути. Или если у них есть верблюд, лошадь или ослик, то времени уйдет чуть меньше. Это серьезное путешествие. Но Петра и Иоанна посылают туда только для того, чтобы люди наполнились Духом Святым. Вот насколько важным для учеников было наполнение Святым Духом. У нас есть дальнейшее подтверждение в книге Деяний 8:14-16. Это место я только что прочел вам. Тут сказано, что они были только крещены во имя Господа Иисуса. Мы знаем, что они спасены, потому что нам известно, что никто не сможет назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Божьим. Верно? Дух Божий у нас есть. Но одно дело, когда Он в нас и влияет на нас.
нас, и другое — быть спасенным, запечатленным и спасенным им, быть наполненным им до избытка. Для этого Петр с Иоанном и пришли туда.

Как мы просим, чтобы принять Духа Святого? Иисус просто говорит нам в 11 главе Евангелия от Луки: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец». Обратите внимание, Иисус говорит: «Отец ваш Небесный, вы уже дитя Божье, даст Духа Святого просящему Него». Иисус сделал утверждение: «Мир не может принять Духа истины». И вот что мы читаем в книге Деяния 8:17-19. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, эти люди уже спасены, уже рождены свыше. Но апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Это один из случаев, я бы добавил, один из нескольких, когда здесь не сказано, что люди говорили на языках или пророчествовали. Тем не менее, мы знаем, что это произошло, так как Симон это увидел. Итак, вам необходимо знать, когда приходит Дух Святой, есть и внешнее проявление. Согласно Библии, обычно это говорение на языках и пророчество. Тем более примечательно то, что колдун, принявший вместе с остальными спасение, сказал: «Я дам вам денег, потому что тоже хочу вот этого». Вы знаете, что было дальше? Петр сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Тебе необходимо попросить Бога о прощении, верно? Итак, проведем обзор. Первое. Эти люди рождены свыше. Они уже приняли Иисуса. И затем помолились о том, чтобы принять Духа Святого. Второе. Когда Он проявился, они увидели внешнее проявление, когда Он крестил и наполнил их жизни. Следующий пример. Савл из Тарса. Книга Деяний, 9 глава. Мы знаем, что Савл был на пути в Дамаск с целью погубить христиан. И вот Иисус говорит ему с небес: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл тут же спросил о том, кто это говорил с ним. И Господь ответил: «Я Иисус». Тогда Савл сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Савлу было сказано идти в Дамаск, и там он должен был узнать, что ему делать. Вы обратили внимание? Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедуя Иисуса Господом, мы получаем рождение свыше. Я считаю, что Павел обратился к вере по дороге в Дамаск. Вот что я вам скажу. Если бы он не обратился, то не стал бы поститься 3 дня. Второе. Когда приходит Анания, потому что Бог, Дух Святой, проговорил ученику в Дамаске: «Пойди и помолись за брата Савла, чтобы он получил зрение и был наполнен Духом Святым». Анания приходит в дом Симона Кожевника, а Анания смотрит на Савла. Помните, Савл не видит, и Анания говорит: «Брат Савл». Он не говорит «Савл», он говорит «Брат Савл». Савл рожден свыше. Он получил рождение свыше, когда встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Если вы рождаетесь свыше, наполняетесь Духом Святым, то для чего было Анании молиться о том, чтобы Савл наполнился Духом Святым? В 9 главе Деяний Савл не говорит на языках, однако позже он сказал: «Благодарю Бога моего за то, что говорю на языках больше вас всех». Когда это произошло? Я думаю, тогда, когда он наполнился Духом Святым. Переходим к Корнилию из 10 главы книги Деяния. Он первый язычник, принявший спасение. Корнилий сотник. Он офицер римской армии. Ему является ангел, потому что этот парень очень сильно любил Бога. Он не знает Бога, но дает милостыню бедным. Он молится Богу. Тут ему является ангел и говорит: «Пошли за человеком по имени Петр». Разве не удивительно? Ангел не сказал ему, как спастись. «Тебе надо найти Петра». Сотник посылает группу людей найти Петра. Петр на крыше. У него видение. Бог говорит ему: «Я послал к тебе 3 человек. Иди с ними и не задавай никаких вопросов». Почему Дух Святой сказал «не задавай никаких вопросов»? Потому что евреи не общались с язычниками. Потому что то, что должно было скоро произойти, полностью противоречило обычаям. Петр не посмел бы войти в дом язычника, но скоро он это сделает. Потому что эти 3 человека привели его в дом Корнилия. Петр в шоке. «О, я знаю голос Духа Святого, но я только что вошел в дом язычника». Петр говорит: «Хорошо, ты видел ангела? Тогда буду проповедовать». И он начинает проповедовать об Иисусе. Знаете, что поразительно? Он доходит до 5 параграфа своего послания. И вдруг Дух Святой сходит на Корнилия, на всю его семью, и смотрите, что тут сказано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога.
Это единственный случай в Библии, когда Бог спасает людей и точно в это же время крестит их духом. У меня есть причина, чтобы так считать. Вы можете не соглашаться, но у меня есть причина. Петр, если вы помните, когда вы молитесь с кем-то о принятии Иисуса, вы не увидите никакого внешнего проявления. Петр по-прежнему думает, этим ребятам никак не спастись, они же язычники. Поэтому Бог говорит, я изменю образ мышления этих людей, поэтому дам язычникам весь пакет сразу. И это единственный такой случай в Писании. Петр знает, что эти люди приняли Иисуса. И что он видит потом? Что они говорят на языках, потому что Бог дал им Духа Святого. Хорошо, последний случай, в Ефесе, 19 глава книги Деяния. Апостол Павел с командой пришел в Эфес и нашел там учеников. Первый вопрос, который Павел задал им, привлек мое внимание. Он спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Такой вопрос мы задаем новообращенным верующим. Приняли ли вы Святого Духа? Знаете, однажды я был в Болгарии вместе с Лизой, проповедовал Евангелие. Там был пастор, который принял спасение тогда, когда Болгарией правили коммунисты железной рукой. Люди принимали спасение в подпольных церквях, и в них происходило движение Духа. Пастор рассказал мне, вот я мирской человек, я принимаю наркотики, я алкоголик, служу в советской армии, или как там называется, коммунистическая армия. И он говорит, я прихожу на тайное собрание верующих, и вот женщина открывает дверь и спрашивает, «Слушай, ты уже принял Духа?» Я подумал, о каком духе она говорит? Но это было таким реальным для гонимых христиан в коммунистических странах в те времена. Помните, они подвергались сильнейшим гонениям за веру. И это был первый вопрос, который она задала ему. «Принял ли ты Духа?» «Вы со мной?» Итак, ответ такой. Языки действительно умолкнут. Но поскольку совершенно еще не настало, языки пока что не умолкли. Верно? Второй вопрос, который я постоянно слышу о том, что Библия говорит. Меня спрашивают, Джон, все ли говорят языками? Вы помните этот вопрос из 12 главы 1 послания к Коринфянам? Ну так все ли говорят языками? Каков ответ? Нет, не все говорят языками. Ну значит, не всем надо говорить. Надо прочесть все это в контексте. Прочтя это в контексте, вы поймете, что Новый Завет говорит о четырех разных видах языков. Все скажите, о четырех. Два из них для публичного служения. Что я имею в виду под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два из них для личного использования. Давайте я расскажу вам о каждом из четырех. Первые языки, являющиеся знамением. Послушайте первое послание Коринфянам 14:22. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Что значит «языки знамения для неверующих»? Давайте я приведу вам пример для иллюстрации. Однажды я проповедовал здесь, в Колорадо Спрингс. Одна из моих сотрудниц находилась на заднем ряду церкви. Пока я проповедовал, она, как ей думалось, молилась на языках. Служение закончилось, и вот мужчина, который сидел на два ряда впереди нее, повернулся и сказал, «Вы говорите на французском в совершенстве. Вы не только говорите на нем в совершенстве, но у вас идеальный акцент одного из старых диалектов французского». Он сказал, «Я преподаватель французского языка, но никогда еще не встречал человека, который говорит на этом языке так хорошо, как вы». Она сказала, «Я не говорю по-французски». Он говорит, «Да вы шутите». Она, «Нет, я не говорю по-французски». «Parlez vous français?» «Вот и все, что я знаю». Он сказал, «Вы говорили на идеальном французском». Для него это было знамением. Потом, посмотрев на нее, он сказал, «Не только это. Вы цитировали местописание на французском языке». Потом проповедник сказал, «Откройте Библии». И указал то самое место. Вы процитировали его до того, как он сказал. Для него это было знамением. Вам понятно? Именно эти языки проявились в день Пятидесятницы. Ученики были людьми необразованными, неграмотными. Но они идеально говорили на языках и диалектах иудеев, приехавших в Иерусалим со всего мира. Для них это было знамением. Что происходит? Эти необразованные люди, которые никогда не изучали мой язык, говорят на нем в совершенстве, как чудны дела Божьи. Это было для них знамением. И они спаслись. Это языки как знамение. Поняли? Следующее. Языки даются для истолкования. Они тоже для публичного служения. Это небесные языки, и им нет подобия здесь на земле.
Вы спросите, небесные языки? Что, на небесах больше, чем один язык? Да, это так. Вы знаете о том, что у Иисуса есть имя, которого никто не знает, кроме Него? Вы знаете о том, что Он даст вам камень, на котором будет написано то, что будете знать только Он и вы? Итак, существуют небесные языки. Вы со мной? Не удивляйтесь этому. Я не знаю, как все это работает, но я точно знаю, что так сказано в Библии. Это когда человек начинает говорить на небесном языке. И это не такой язык, который не учили и не знаем мы, но другие знают. Нет, это совершенно другой язык, которого никто из живущих на лице земли не знает. И, честно говоря, это три оставшихся языка. Помню один случай, когда я был в Сингапуре. Говорю вам, сколько буду жить, не забуду этого. Я готовлюсь проповедовать в большой церкви. Там был балкон. Вдруг один человек начинает говорить на незнакомом языке. Это был не какой-то из земных, но небесный язык. Он был просто потрясающим. Я сижу там, и у меня волосы дыбом. И вот этот человек стал истолковывать язык. Вам необходимо понимать, этот язык нельзя перевести, его можно только истолковать. Потому что это небесный язык. Он начал истолковывать, и его истолкование было тем самым посланием, которое я в тот вечер собирался проповедовать. Я говорю, «Боже ты мой!» У меня буквально волосы встали дыбом. Это языки для истолкования. Это один из семи даров Духа Святого, о котором говорится в первом послании к Коринфянам. Именно об этой категории языков Павел задал вопрос. Все ли говорят языками? Давайте я все это прочту в контексте. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы, чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли говорят языками? О каких языках он говорит? О языках для публичного служения, о небесном языке, которого никто не понимает. Ответ – нет. Все ли истолкователи? Ответ – нет. Павел говорит о служебных дарах, которые Бог установил в церкви для публичного служения. Несомненно, не все апостолы, пророки, учителя, пасторы, не все обладают дарами чудотворения и исцеления. Не у всех есть дар говорения и истолкования небесных языков. Почему это так? Почему? Ответ в следующем стихе. Первое послание Коринфянам. 14 глава, 22-23 стихи. Павел сказал, «Итак, языки». Он говорит о языках для знамения, о первых, о которых я вам говорил. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше он говорит, «Послушайте, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, теперь он говорит о языках для истолкования, о небесных языках. И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы лишились рассудка?» Итак, он говорит, что языки для знамения. Затем, если вы будете говорить на языках, то люди подумают, что вы сумасшедшие. Если вы не знаете о том, что в Новом Завете четыре разных вида языков, то вы скажете, он сам себе противоречит. Итак, языки — суть знамения не для верующих. А потом, неверующие скажут, вы лишились рассудка? Он ведь противоречит себе. Нет, не противоречит. Первый вид, о котором он говорит, это что? Языки для знамения. Это когда вы говорите на другом языке этой земли, которому никогда не учились. Для того учителя французского это было знамение. Но если бы, когда пришел тот учитель французского, все мы говорили бы на небесном языке, он сказал бы, «Вы все лишились рассудка, вы сумасшедшие, верно?» Это два разных языка для публичного служения. Перейдем к третьему. Языки для личной молитвы. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:15, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Что такое мое понимание? Это мой ум, правильно? Какой же тогда вывод? «Стану молиться». Тут написано «молиться», а не «говорить в собрании». «Стану молиться духом, стану молиться и умом», то есть на своем языке. «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть на своем языке. Вот что Павел делает здесь. Он отождествляет языки как молитвенный язык. Вы со мной? Он говорит об этом в 14 главе 1 послания к Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Минутку, с помощью двух других языков для публичного использования. Мы говорим людям. Когда тот парень в Сингапуре стал говорить с нами на языке, то хотя это был небесный язык, он говорил Божье послание к нам, к собранию верующих.
и, говоря с нами, истолковывал его. Когда апостолы в день Пятидесятницы говорили на языках для знамения, они говорили людям о чудесных делах Божьих. Павел сказал, когда вы молитесь на языках, говорите на языках то или другое. Когда вы молитесь на языках, вы говорите не людям, а Богу. Эти языки как молитвенный язык. Вам понятно? Говоря на языках для публичного использования, мы обращаемся к неверующим для знамения или к церкви для истолкования. Но молясь на языках,

языках мы говорим с Богом, а не с людьми. А теперь послушайте, что говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вот почему каждому верующему следует молиться на языках. Позвольте мне сделать утверждение. Люди говорят, «Джон, если я наполнен Духом Святым, значит ли это, что я буду говорить на языках?» Нет. Вот что я вам скажу. Человек может быть наполнен Духом Святым и при этом не говорить на языках. Почему? Он не плывет по течению реки. Подобно тому, как я могу войти в реку, но не плыть по ее течению. Почему? Потому что я не отдал себя в ее власть. Я скажу так, каждый человек, который был наполнен Духом, обладает способностью молиться на языках. Просто они не вошли в это. Ведь все происходит по вере. Вы со мной? Говорю ясно и недвусмысленно. Вы можете быть наполнены Духом и при этом не говорить на языках, потому что вы не отдали себя во власть Его течению. Я расскажу об этом больше в следующей сессии. Хорошо, языки для ходатайства. Четвертый вид, тоже для личного использования. Также и Дух, это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи, подкрепляет нас в немощах наших. А в чем наша мощь? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь он говорит о языках для ходатайства. Я не забуду то время, когда был в студенческом клубе и проводил курсы изучения Библии для членов студенческого и женского клубов. За день до события я проповедовал о Духе Святом. На курсы приходила одна девушка. Ко мне на занятия приходили 60 студентов из студенческого и женского клубов. Эта девушка выросла в деноминации, в которой учили, что языки умолкли после того, как появилась Библия. И вот она стала ходить на курсы и слушать мои учения по Библии. Она сказала, «Да, вот же, тут написано о языках». В тот вечер она наполнилась Духом Святым. На следующее утро место, где она жила, находилось напротив нашего. Меня разбудили по внутренней связи в 6:30 утра. Я студент колледжа и сплю до 8. Я оделся и, протирая глаза, вышел. Тут вижу эту девушку. Она такая радостная, просто сияет. Я спрашиваю, что происходит? Она говорит, «Господь разбудил меня в 5 часов, и я почувствовала побуждение молиться на языках. Я стала молиться на языках и почувствовала, что ходатайствую за кого-то. Я попросила Бога показать, за кого я молюсь. Господь сказал, «Ты молишься и ходатайствуешь за пожилого человека. Он на грани смерти». Она сказала, я продолжала молиться. В 6 часов мои соседки по комнате позвонили и сказали, что у ее дедушки случился сердечный приступ. Его срочно отвезли в больницу. Врачи спасли его, он остался жить. Она сказала, «Дух Святой проговорил мне, ты молилась за него. Это языки для ходатайства. Я не знаю, что сейчас происходит с моей мамой, она во Флориде. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Калифорнии. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Мичигане. Я не знаю, что происходит с моим другом в Северной Каролине. Но знаете что? Дух Святой знает, и я могу ходатайствовать, если покорюсь Ему». Итак, сколько людей обкрадывают себя, веря в невежественные человеческие учения о том, что времена языков прошли, но услышьте призыв прямо из сердца Божьего. Первое послание к Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Некоторые говорят, это Павел пишет от себя. Нет, ни одно место Писания не написано по воле человеческой, но все оно записано по вдохновению от Бога. Это призыв Бога. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Павел делает утверждение в первом послании к Коринфянам 12:1. И на самом деле эти слова говорит Дух Божий. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, о говорении на языках и о других дарах». Но в конце 14 главы 1 послания к Коринфянам он делает потрясающее утверждение. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Иначе говоря, если вы не хотите понимать, оставайтесь невежественными. Вы упустите реальную, чудесную возможность общаться со мной. Поэтому Павел сказал в первом послании к Коринфянам 14:39, «Не запрещайте говорить языками». Почему Бог желает, чтобы мы все говорили языками? Об этом я расскажу на следующей сессии. До встречи!

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: О чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой? Что наполняет наш разум? Сегодня мы рассмотрим 10 важных тем, о которых должен подумать каждый. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Очень рады продолжать эту важную, насущную тему. Сегодня мы будем говорить о том, что мы думаем, какие очень важные, может быть, мысли, темы нас интересуют. Мы все знаем, что есть всегда топ чего-то, да? Топ-чартов, топ разных показателей, песен, фильмов. И обычно, когда составляется такой рейтинг, он говорит о том, что это самое важное, да, это самое интересное. Вот мы достаточно уже долгое время рассматривали тему библейского мышления.
2: Да.
1: Затронули много разных аспектов, на которые нам стоит уделить внимание. Но если мы делаем такое, может быть, где-то небольшое заключение, что является самым главным, о чем должен подумать каждый человек? Если, допустим, взять 10 самых важных тем, что бы вы отметили в контексте библейского мышления?
2: Конечно, непростой вопрос, потому что всю жизнь в 10 тем не уложишь никак. Но, тем не менее, если опираться на Священное Писание, то можно встретить некоторые темы, о которых размышляли либо библейские герои, либо они упоминаются в размышлениях, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Ну и прежде всего, вот из всех вот этих вот тем, о чем можно было бы размышлять, когда мы остаемся наедине с самим собой, это, конечно, благодарность Богу, благодарение Богу. Очень важная тема. Почему? Потому что она помогает нам удостовериться в Божьей любви. Это очень важно, это придает силы, это придает нам понимание того, что мы не брошены здесь на земле. Очень важно благодарить Бога и за хорошее, и за плохое. Почему? Потому что если мы не верим, что что-то произошло без Божьего ведома, то мы просто отказываем Ему быть Богом в нашей жизни. Очень важно помнить о том, что Бог любит нас, как своих детей, отдал свою жизнь. И для Него нету ничего более ценного, чем мы. И как любой любящий родитель, он не придерживает свои подарки или свою любовь на следующий день или ради кого-то. Он на сегодняшний день дает все, что он нам может дать по максимуму. И поэтому очень важно благодарить Бога за это. Очень важно помнить о том, что Бог дает нам с жизнью и все самое необходимое, тот минимум. А все остальное, чего бы мы хотели бы, но не получаем, зависит от многих других факторов. Но Господь от себя сделал все зависящее, чтобы мы могли действительно прожить эту жизнь, оказаться здесь, прожить эту жизнь и иметь надежду на жизнь вечную. И в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны благодарить Бога. И целая книга псалмов, она посвящена, большинство псалмов посвящено тому, что они восхваляют Бога за все Его дела, за все Его деяния и так далее. Второе, о чем важно было бы думать с точки зрения библейского мышления, это, конечно, очень важно анализировать события дня, связывать их с Богом, искать провидение Божьего в нашей жизни. Я скажу на собственном опыте, что это очень сильно поднимает эффективность принимаемых решений. То есть, когда я анализирую то, по какому пути меня вел Бог, я начинаю понимать то, что Он от меня хочет, что мне предпринимать в будущем. Очень важно проводить вот этот вот анализ и иметь возможность размышлять об этом. Я вот приведу пример. Когда, ну, раньше я, когда ездил в машине, то я любил слушать музыку. Но после того, как я стал отключать музыку и стал размышлять над событиями дня в контексте Божьих намерений обо мне, то качество принимаемых решений резко увеличилось. То есть у меня появилось время, у меня появилась возможность размышлять детально о предстоящих событиях, планировать их, молиться о них, спрашивать Божьего благословения, понимать сущность тех или иных вещей. И это, конечно же, ну, сразу же улучшило те события, которые происходят в моей жизни.
1: Вы очень интересную мысль сказали о том, что вы стали больше размышлять, да, то есть вы от чего-то отказались для того, чтобы прибавить. Но вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые постоянно размышляют о духовном. Угу. Да, и с одной стороны, когда мы затрагиваем эту тематику библейского мышления, это кажется хорошим, да, хорошим таким показателем. Человек постоянно читает там Священное Писание, он молится, находится в духовных размышлениях. Но иногда можно такую крайность встретить, что человек как бы отрекается от всего мира. То есть он этим только занимается, он только об этом размышляет, а и уже практическая сторона жизни полностью отсутствует. Хуже того складывается, когда, если у человека есть семья, да, есть родные, близкие, есть какие-то обязанности, от которых он постепенно отходит, как бы вставая на путь такого духовного просвещения или духовной, грубо говоря, работы. Угу. Вот как здесь это можно соотнести и как к этому вообще относиться? Угу.
2: Тут два аспекта, которые необходимо обговорить. Первый аспект, что все люди разные, и на самом деле для кого-то моменты, связанные с переключением от постоянных духовных исканий, они могут оказать благотворное влияние. То есть если человек вот из сферы информации, скажем так, переходит в сферу практической деятельности, то для кого-то это хорошо. Для кого-то нет. Очень трудно тут предугадать. То есть кому-то это будет полезно, кому-то это будет не полезно. Второй момент, который связан вот с вашим вопросом, он заключается в том, что, конечно же, христианство само по себе — это не просто какое-то теоретизированное учение, набор теологических каких-то догм и так далее. Наоборот, христианство — это про дела, это про то, как воплощать библейские принципы в жизнь, это про то, как помогать другим людям, как помогать окружающим себя людям. Даже это связано с тем, что мы должны быть готовы жертвовать чем-то ради других людей. Поэтому в определенном смысле, да, действительно, вот такое вот переключение на практическое применение христианских ценностей, оно будет полезным, опять-таки, для некоторых людей.
1: Спасибо большое. Дмитрий Александрович, вот возвращаясь к важным темам, да, мы уже несколько озвучили, какие бы мы еще могли подчеркнуть темы, которые очень актуальны и входят в так называемый наш топ-10?
2: Да, я вот хотел подчеркнуть как раз-таки вот о последнем, о чем вот мы говорили, что очень важно размышлять о том, как Бог присутствует в твоей жизни. Вот в Исаии в 5 главе, 12 и 14 стихах написано: «И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». То есть здесь вот Господь нам указывает, что очень важно размышлять о том, как Бог действует в нашей жизни. Согласитесь, это, ну, не какое-то сложное предписание, которое Бог нам дает. То есть наше спасение, наше благополучие зависит от того, насколько мы размышляем о руке Божьей в нашей жизни. Это несложно. Следующее, о чем, на мой взгляд, было бы важно размышлять, это о наших неприятностях, которые происходят в нашей жизни. Потому что, когда мы размышляем о неприятностях,

0: не просто о том, как вот мне плохо, как мне тяжело и так далее, а о том, почему они со мной произошли и какой урок можно из этих проблем вынести, то вот эти неприятности, они могут быть ключом к нашему духовному развитию, нашему духовному совершенству.
1: Дмитрий Александрович, да? Вот тогда возникает вопрос, а есть ли разница между человеком, который, ну, встал, так сказать, на путь такого библейского мышления, и человек, который, может быть, не связан с этим, будут ли у них разные отношения к неприятностям? Вот вы говорите, что верующий человек, он как бы будет извлекать определенный плюс, ну, в размышлениях. Всегда ли такое может происходить?
0: У всех очень разные отношения к неприятностям. Зависит прежде всего от идеологических установок, с которыми человек живет. Для христиан неприятности, они, как я уже сказал, они могут быть как ключом к духовному росту, так, если это очень сильные неприятности, так и, может быть, какой-то причиной для падения. Почему? Потому что христианин всегда задает себе вопрос, почему Бог добрый, и со мной случилась вот эта вот проблема или неприятность и так далее. Поэтому очень тяжело сравнивать с другими людьми. Для кого-то любая неприятность может привести к разочарованию. Кто-то стоически к этому относится. Очень разные системы, в которых живет человек, и разные подходы к этим сложным ситуациям в жизни.
1: Мы продолжаем, да, еще наши темы?
0: Топ-10.
1: Топ-10, да.
0: Да. В 1 Петра, 2 главе, 19 стихе написан очень интересный стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Господу угодно, чтобы, перенося скорби, мы не забывали о Боге, мы имели надежду в Нем, и мы могли переносить страдания, даже если они выпали на нашу долю несправедливо. Вот еще очень важная тема, о которой стоило бы размышлять, это необходимость строить планы вместе с Богом и искать пути Божьи. В притчах 21 главе 5 стихе написано: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». И это нормально — строить планы о заработке, например, о улучшении своего здоровья. И очень важно это делать с Богом. Почему? Потому что только в Боге мы имеем те ключи к пониманию того, как это делать правильно, а не за счет чего-либо и так далее. Там, не за счет, например, приема каких-то лекарств. Ну,
1: дополнительных таких средств, да?
0: Да. Или добиваться успеха не за счет других людей и так далее. Следующее, о чем очень важно понимать, ну, это скорее больше принцип, наверное, чем даже тема для размышлений. Она заключается в том, что наши размышления, они должны быть своевременными. То есть, если, например, наступила суббота, а суббота в Священном Писании признается как день Божий, отдельный день, то очень важно посвящать этот день размышлению о Боге, размышлению о создании, о творении того, что Бог все создал за 6 буквальных дней и так далее. Ну, и если этот принцип применять к другим вещам, то аналогично. Если мы на работе, то важно думать о работе. Если мы с семьей, то важно посвящать это время семье. То есть вот уместность — это тот принцип, который Бог закладывает тоже в наше мышление. Одна из наиболее важных вещей, которая достойна нашего внимания и на которую Библия делает акцент, это размышление об отношениях с другими людьми и, прежде всего, с нашими родственниками. Вот в книге Даниила, 11 главе, 37 стихе написано: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Здесь вот укор у пророка Даниила к людям, где он говорит о том, что они не принимают ни желания жен, даже ни желания

0: богов ни во что не ставит, но ставит кого? Самого себя выше, чем желание других людей, выше, чем желание близких, родных и так далее. Конечно, наши родные и близкие, они должны быть в приоритете, они должны быть темой для наших размышлений, потому что в Священном Писании говорится, кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Очень важный принцип, который записан в Священном Писании, он записан в Псалме 40, во 2 стихе. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Вот думать о бедных, помогать бедным людям, помогать людям нуждающимся, помогать тем категориям, которые находятся в уязвимом положении, это обязанность христианина, и это та тема, от которой нельзя уходить. Еще то, о чем нас учит Священное Писание, это просить Бога о чем-либо. Очень много различных библейских стихов, где говорится о том, просите, и дано будет вам. То есть сам Бог просит у людей просить Его. Почему? Потому что Он желает одарить нас чем-то. Очень важно размышлять о том, о чем думает Бог. Это тоже тема, которая может приносить нам очень большие благословения. Например, в Псалме 32, в 11 стихе написано: «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Разве не важно понимать, в чем состоит намерение Божье, в чем состоит помышление Его сердца, какова Его воля по тому или иному поводу? Надо учитывать вот это вот все. На самом деле Господь хочет, чтобы мы знали Его намерение. Он готов нам открыться для этого. Он ничего от нас не скрывает, и Он делает это для того, чтобы это помогло нам в жизни. Потому что Библия — это не просто вот какая-то вот информация, а это скорее это руководство к применению. Очень важно также анализировать свои ошибки и выносить уроки из нашей жизни. Что еще можно добавить к этому топу? Вот. Я думаю, что в глобальном смысле человек должен размышлять об истории своей жизни. Должен размышлять о том опыте, с которым он предстанет перед Богом в последний момент. Например, в Осии, в 7 главе, в 2 стихе написано: «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицем моим». Мы не знаем, когда будет наш конец, но мы должны размышлять об этом, быть готовым к этому. Еще несколько моментов, которые мне бы хотелось затронуть, это вспоминать опыты с Богом и искать подтверждение Его любви к нам. Очень важно, это, наверное, последнее, о чем можно было бы сказать. Очень важно помнить те благословения, которые Бог дал нам, и утверждаться в Его любви.
1: Иметь благодарное сердце.
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую очень насыщенную и практическую тему для нас сегодня. Я думаю, она очень актуальна и полезна нам будет. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания.

0: Осипов. Здравствуй, Стас.
1: Здравствуй. Здравствуйте, дорогие.
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: А почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо вот здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там в Эдавирума, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются. Чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то... тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие. Это поклонение богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы. И там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются...

0: со своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. Я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
1: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
0: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые... в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время. Но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри, от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок? Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению, там, ну, вот сколько человек должен спать, сколько хорошо бы ему заниматься спортом, там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там, ну, спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть. Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлемо. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя, и это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего, нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь: я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает, не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать, тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ о твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь на земле для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди и есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Без передышки. Как с помощью экономической войны заставить Иран сдаться? Также нарратив в Иудее и Самарии – это насилие поселения.

0: американцев или пропагандистская стратегия? И еще, что ждет Иран в будущем? Анализ и Галя Кармона из Мемри. Также столкновение прошлого и настоящего во время поездки студентов в Польшу. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущая я, Крис Митчелл.
1: И я, Джули Стал.
0: Президент Трамп выводит экономическую войну против Ирана на новый уровень. Белый дом угрожает изолировать не только Иран, но и любую страну, которая помогает поддерживать его экономику, что поможет свергнуть режим без военного удара.
1: Американские войска обеспечивают проход танкеров через Ормузский пролив, а Израиль проводит Красную линию в Сирии. Вот последние новости об этом.
0: Президент Трамп заявляет, что переговоры с Ираном сняты с повестки дня, поскольку его администрация готовит сокрушительную экономическую операцию. В Truth Social президент заявил: «Никто не предоставлял Исламской Республике Иран более благоприятной возможности для заключения соглашения». Но Тегеран не сумел ею воспользоваться. Теперь Трамп призывает к экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах, предупреждая, что любая страна, ведущая дела с Ираном, столкнется с последствиями. Президент также заявляет, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием. Все очень просто. Они должны отказаться от ядерного оружия. У Ирана не должно его быть. Знаете почему? Потому что они его применят. Трамп сказал американским переговорщикам на неопределенный срок приостановить переговоры с Тегераном. Между тем, президент заявляет, что США контролируют Ормузский пролив и что из Персидского залива вновь вывозятся значительные объемы нефти. Что касается пролива, то прошлой ночью через него прошло много судов. Мы удерживаем пролив полностью, контролируем его. Ситуация не идеальная, но нефти много. Вооруженные силы США организовали морской коридор через Ормузский пролив, по которому ежедневно перевозится около 10 миллионов баррелей нефти. По имеющимся данным, каждую ночь вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров. В Израиле внимание обращено на север. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар по сирийской военно-воздушной базе Абу-Духур после того, как предупреждения о появлении турецких войск здесь остались без внимания. «Мы не допустим продвижения турецких войск на юг, поскольку это представляет для нас угрозу». Нетаньяху отметил, что Турция намерена закрепиться в Сирии вблизи границы с Израилем. Когда предупреждения об этом остались без внимания, он санкционировал военный удар и выступил с еще одним предупреждением: «Не делайте этого». Начштаба Цахала генерал-лейтенант Эйаль Замир отчеркнул красную линию Израиля, заявив, что Израиль не позволит враждебным силам закрепиться на наших границах. «Мы видим, что происходит, и следим за изменениями на Сирийском фронте». Также он отметил, что Израиль должен предотвратить возникновение какой-либо серьезной военной угрозы у своих границ. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что США дадут четкий сигнал по поводу экономического давления на Иран. «Это станет крупнейшей скоординированной экономической изоляцией в истории, и мы обращаемся ко всем странам: вы либо с нами, либо против нас. Вы же хотите, чтобы этот кровожадный режим был свергнут?» Бессант заявляет, что план обяжет союзников США и другие страны прекратить любую экономическую деятельность с иранским режимом. «Если вы хотите вести с ними дела, перевод денег, покупка их нефти или морские перевозки, то Минфин и правительство США применят всю свою мощь для принятия мер против вас. Поэтому настало время для наших союзников и всего остального мира принять решение. Мы намерены раздавить экономику этого кровожадного режима». Министр иностранных дел Ирана осудил экономические угрозы со стороны США и заявил, что эта провальная политика вызовет еще большую враждебность среди иранцев. По другим сообщениям, иранское руководство приступило к внедрению таких мер, как распределение товаров, чтобы пережить экономический натиск, и делает ставку на то, что высокие цены на нефть вынудят Белый дом остановиться. Бессант отмечает, что у президента по-прежнему есть военный вариант, но полагает, что эта экономическая акция подействует на Иран так же, как подействовала на Венесуэлу и Кубу.

0: Считаю, что самые серьезные проблемы не возникнут внезапно и не будут исходить от Вашингтона или Израиля. Они связаны с усугублением политического и экономического разрыва между иранским правительством и иранским народом. Эксперт по Ближнему Востоку Амир Хамиди, уроженец Ирана, заявил в интервью, что экономическая ситуация и условия жизни в Иране просто ужасающие. Понятие безопасности отсутствует. Продолжаются казни, продолжаются заключения в тюрьмы, аресты. Цены растут с невероятной скоростью. Возникают проблемы с оплатой электроэнергии, покупкой продуктов и лекарств. Народ Ирана как цунами. Они просто на грани. Это преддверие взрыва. Хамиди считает, что протесты возобновятся. Совершенно верно, да. Это просто затишье перед землетрясением. Люди ждут, потому что им нечего терять. У них нет работы, нет будущего, нет вложений. Они думают только о том, как выжить, и у них нет свободы. И именно поэтому я думаю, что они готовы к новому шагу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «Всемирное возмущение. Что стоит за обвинениями в насилии со стороны поселенцев?» Джули, давайте поговорим о насилии со стороны поселенцев. Но сначала несколько слов о последних новостях. Многие забывают о народе Ирана. Мы говорим об Ормузском проливе, о ценах на нефть и газ, и об экономическом судном дне. Но народ Ирана страдает уже полвека.
1: Я сомневаюсь, что это сработает. Я буду рада, но у меня есть сомнения. К тому же, страдать будет не режим, а народ.
0: Да.
1: А им люди безразличны. Так что я не знаю, приведет ли это к тому, чего хочет президент.
0: Да. Ну, многие надеются и молятся, чтобы не было войны. Еще одна тема, о которой мы говорили, насилие со стороны поселенцев. Эта проблема существует уже много лет. И сейчас она особенно актуальна. Один американец арабского происхождения утверждает, что его дом на западном берегу в арабской деревне Кусра подвергся осаде. Посол Хакаби высказался по этому поводу, и в этом вопросе много противоречий.
1: Думаю, называть их террористами – это слишком. Да, то, что они сделали, неправильно. Но я бы не стала называть это именно осадой. Вся эта ситуация просто безумна. Все перевернуто с ног на голову. Потому что именно палестинцы посылают детей на ужасные вещи. Это они с дошкольного возраста учат их убивать евреев. Потом, когда эти дети подрастают и становятся подростками, у них бушуют гормоны, и что они делают? Они выходят на улицу и начинают убивать евреев.
0: Мы беседовали с организацией «Регавим», представители которой признают, что насилие со стороны поселенцев действительно случается. Они осуждают такое положение дел, но это не полная картина. Вот отрывок из интервью с Мейером Дойчем, директором «Регавим». Наши сотрудники здесь в офисе более года изучали каждое из этих дел. И знаете что? Более 95% из этих дел, а их было более 8 тысяч, не имели никакого отношения ни к поселенцам, ни к насилию. Речь идет о докладе ООН за период с 2016 по 2023 год, в котором упоминается более 8300 случаев насилия со стороны поселенцев. И вот что они обнаружили, проанализировав данные из базы данных ООН. Под насилием со стороны поселенцев подразумевались подъем евреев на Храмовую гору, прокладка дороги израильскими властями, а также один случай, когда собака укусила палестинского рабочего в доме поселенца. Случай, который называют насилием со стороны поселенцев, преувеличенный. И он сказал, мы критикуем это, но это ничтожное меньшинство реальных проблем.
1: Я думаю, с одной стороны, это неправильно, но с другой, как на это реагирует общество? Израильское общество этого не одобряет.

0: А вот с палестинской стороны, если кто-то взрывает автобус, расстреливает группу детей или взрывает кафе, люди выходят на улицы, раздают сладости и хвалят его. И правительство тоже его хвалит. Реакция совершенно разная.
1: Мы подготовим полный репортаж об этом. Одна из трагических ситуаций, связанных с этими инцидентами, произошла, когда двое палестинских подростков бросали бутылки с коктейлями Молотова в какой-то дом или рядом с домом, и, к сожалению, их застрелили. Потом появились сообщения о том, что Израиль убил двух подростков и одного молодого человека. Так что все зависит от того, как об этом сообщают. Вот еще один фрагмент. Это Наоми Кан, также из организации «Регавим», которая рассказывает о том, как все устроено. Как в ЕС, так и в ООН, палестинской администрации и СМИ.
0: Это замкнутый круг. ООН получает отчеты от палестинской администрации и различных НПО, финансируемых ЕС. Она публикует их на бланках ООН и размещает на сайтах ООН. А затем иностранные правительства и ЕС заявляют: «Смотрите, раз ООН говорит, что это есть, значит, это есть». Но почему? Потому что изначально ЕС заплатил людям за создание этой нарративной линии. Отсюда до СМИ всего один шаг. А отсюда реальное влияние на изоляцию Израиля, торговое эмбарго, экономические санкции, международные трибуналы, обвинения в этнических чистках. Все основано на хорошо финансируемой, злонамеренно созданной версии событий, построенной на абсолютной лжи.
1: Мы представим полный репортаж по этой теме, но это своего рода замкнутый круг. Сначала НПО предоставляют доказательства, а затем СМИ их повторяют.
0: Да.
1: Далее в программе внимание приковано к промежуточным выборам, что стоит за стратегией иранского режима. Я в нашей студии вместе с Игалем Кармоном, основателем и президентом Мемри, Института исследований СМИ Ближнего Востока. Если вы еще не знакомы с этой организацией, рекомендую зайти на сайт memri.org. Игаль, расскажите о ходе войны с Ираном. В общем и целом, Иран хочет выйти из этой войны с грандиозной победой. Они хотят, чтобы их признали спонсорами своих прокси. Газы, Ливана, Хизбаллы, Хамаса. Президент, с другой стороны, хочет разрядить обстановку. Он не хочет смертей. Как я уже говорил, у него мирный подход. Но такой подход не работает в случае с террористами. Они понимают его следующим образом. Он хочет дожить до промежуточных выборов в условиях мира и низких цен на нефть. И они не позволят ему этого добиться. По моей оценке, до промежуточных выборов ситуация резко обострится. Расскажите, кто представители этого режима и какое место они занимают в исламском мире? Режим в Иране представляет собой меньшинство внутри меньшинства. Шииты составляют всего 10% мусульманского мира. И на протяжении веков большинство шиитов придерживались тихой линии, поскольку сунниты контролировали мусульманский мир. Шииты, не имея реальной власти, вели себя сдержанно и не выделялись. И так продолжалось до прихода к власти Хомейни. В изгнании его в некотором роде поддерживали французы. Это меньшинство внутри меньшинства. И если шииты в целом составляют 10%, то их доля даже не достигает 5%, но они захватили страну с населением в 90 миллионов человек и превратили ее в жестокую державу. Я сравниваю это с гитлеровским режимом, который начинался с ничтожного меньшинства головорезов, а затем захватил целую страну. Последний вопрос.

0: сказали, что они представляют меньшинство внутри меньшинства. Но, с другой стороны, если посмотреть на эти 90 миллионов, это множество этнических групп. Считаете ли вы, что они могут стать силой на местах, которая сможет свергнуть режим? Безусловно. Я считаю, что единственное решение проблемы Ирана, которое не будет преследовать нас, Америку, регион и других на протяжении многих поколений, это дойти до самого бункера и покончить с этим режимом. И это возможно. Нацизм был разгромлен, фашизм был разгромлен, имперская Япония, все они стали союзниками Америки, но не с помощью американских войск на их земле. Половина населения Ирана – это этнические меньшинства, стремящиеся к собственной независимости. Белуджи – более 30 миллионов человек, ахвазцы, азербайджанцы, курды – все они стремятся к независимости. Пришло время положить конец имперским амбициям персов, стремящихся править всем миром. Они даже отправили корабли в Антарктику. Пора остановить это безумное стремление, эту гонку за захват мира. Да, многие люди по всему миру и здесь, на Ближнем Востоке, с радостью стали бы свидетелями падения этого режима. Игаль Кармон, большое спасибо. Далее в программе. Прошлое и настоящее сталкиваются в нацистском лагере смерти, пока Израиль подвергается ракетному обстрелу. Психотравмы, связанные с жизнью под ракетными обстрелами, тяжело сказываются на душевном состоянии. Война меняет человека, но не обязательно навсегда. CBN Израиль ежедневно помогает израильтянам, предоставляя им психологическую помощь при ПТСР, продукты питания, жилье и многое другое.
1: Благодаря CBN мне удалось организовать дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это группы по 3 ребенка и индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что индивидуальные важнее. Это уже огромный шаг, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна. А возможность привести животных — это не просто терапия, а нечто уникальное и эффективное.
0: Если вы хотите принять участие в деятельности CBN в Израиле, посетите наш сайт. Спасибо.
1: В то время как антисемитизм усиливается, Институт Израиля при университете Риджент знакомит студентов с тем, как жил еврейский народ до Второй мировой войны.
0: Во время поездки в Польшу, в лагерь смерти Майданек, они пережили неожиданную связь с современностью. Моя коллега Джули Стал подготовила репортаж об этом.
1: Организаторы выбрали Польшу, чтобы дать студентам возможность увидеть ключевые исторические события и показать, как живут евреи сегодня. Но даже несмотря на то, что им не удалось посетить Израиль, то, что неожиданно произошло во время их пребывания в одном из лагерей смерти, наглядно продемонстрировало связь между историей и сегодняшним днем. Мы хотели начать с Польши, чтобы студенты смогли увидеть, как жили евреи в Европе и какова была их жизнь в преддверии Холокоста. А затем мы хотели отвезти их в Израиль, чтобы они смогли увидеть настоящее и будущее евреев. Однако февральские столкновения с Ираном помешали посещению Израиля. Поэтому Мишель Бахман продлила пребывание в Польше. В том числе мы посетили один из лагерей смерти под названием Майданек. И там произошло кое-что неожиданное. На вершине холма покоится прах убитых евреев. И с этой возвышенности приговоренные смотрели вниз на Люблин, живущий своей жизнью. Мы были свидетелями смерти и жизни. На этом самом месте стояли приговоренные. Мы говорили о прошлом, но то, что мы видели, было также актуально и сейчас. Мишель Бахман получала электронные уведомления. Пока мы поднимались на мемориал, где хранится прах евреев, мои Apple Watch получали уведомления о начале ракетной атаки. Вдруг Святой Дух просто проговорил мне: «Видишь, ничего не изменилось. Все по-прежнему». В рамках посещения могилы Майкл Эглаш, соучредитель IsraelAmbassadors.com, прочитал еврейскую молитву «Кадиш», после чего все помолились о безопасности Израиля. Мэдисон Хардиман и Эбигейл Томас рассказали, как этот момент повлиял на их жизнь. «Там целый город. Невозможно, чтобы люди не знали, что там происходит. Весь Майданок находился на холме. Но они предпочли промолчать. Когда смотрели на то место, где в один день погибло 18 тысяч евреев, на телефоне декана появились оповещения о ракетной атаке. Это подчеркнуло жестокость Холокоста и того, сколько людей погибло. А еще подчеркнуло, насколько широко это явление распространено и по сей день. Томас говорит, что эта поездка помогла ей определиться с будущим. Уходя оттуда, я понимала, что ухожу с миссией. И это не просто знание, это то, что я должна сделать в своей жизни. Это поддержка Израиля и рассказ о том, что на самом деле происходило во время Холокоста.
0: Впечатляющая история. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Продолжайте молиться за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
0: Я Крис Митчелл. От имени всей нашей команды говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы возвращаемся к нашим темам «Лицемерию.нет». И сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала, и зачем он использовал именно их.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Иносказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
3: Алексей Львов. Бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, а нельзя было как-то прямо?
2: Может быть, не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать можно и обидеть кого-то.
4: Да. Притча – это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
4: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности, где любили говорить загадками, насказаниями, аллегориями.
2: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
4: Да,
2: такая,
4: это особенность культуры,
0: особенность,
4: кстати,
0: культуры.
4: В том числе.
0: Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
2: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Но если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
0: Но там сказано, что притча – это цель имеет какую? То есть донести какой-то урок, так?
4: Нравственный урок, ну да.
0: Да, назидание какое-то нравственное, еще что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных и народов мира, и частенько сказки заканчивались фразой, что сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. И у меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
5: Вот восточный мудрец Хаджа Насреддин, всем известно на слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил: когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей, тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания.
0: О, как закрутил Хаджа Насреддин.
1: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Ну, давайте расшифровывать.
0: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
2: Не, ну, можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
0: Вот.
2: И приятно на слух ложится.
0: Вот.
2: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет?
0: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
2: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
0: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка – ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча – ложь. Вот. И когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
5: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основания. любой притчи Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу. Вот эта проблема при толковании. Угу. А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
0: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там, с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойти буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
5: А что там плохого?
0: Я предлагаю прочесть.
5: Да, другие, да?
0: Да. Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
2: Давайте прочитаем.
5: Прям всю главу, что ли?
0: Нет, конкретно притчу.
5: Саму притчу?
0: Да, ну зачем всю главу-то? Угу. Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
5: С 19-го текста, да?
0: Да.
5: Некоторый человек был богат. Одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
0: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
4: Нищий.
0: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они, один, значит, на лоне Авраама, непонятно, где это, что это, как это.
5: Ну, рай,
0: это,
5: наверное.
0: Другой, наверное.
5: Ну, как иначе?
0: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду, начинает между собой общаться.
5: Да, как-то.
0: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
2: Ну, вот.
4: И смысл,
0: ни одно,
4: если, это аллегория, притча.
2: Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов множество. Если понимать как притчу, то все равно вопросы есть, конечно.
0: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак, и вводится в заблуждение.
5: Ну, вот, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. И иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
0: Ну, иносказание, пусть иносказание, вводить в заблуждение зачем?
2: Просто можно понять, наверное, что он хотел этим сказать, и потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
0: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что вообще?
2: Что утаил?
5: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
0: Ну, давайте с этого.
5: Она понятна. Все ж таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила. Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул», как мне память не изменяет, да? Вот. Ад, могила. А что говорится о шоуле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция шоула.
2: Нет жизни вообще.
5: Никакой. Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. Священное Писание предельно
0: сказано,
5: ясно об этом.
0: Ты прах, и в прах возвратишься.
5: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму, съела в Едемском саду, в день, в который вкусите смертью, да умрешь.
0: Вот, Адам, вот когда да? вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни. Как будто там есть мучения, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
4: Дело в том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквальная земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем, вечно.
0: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются основываться
4: на этой притче. Дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда. Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот...
5: языческой культуры. Вавилонского, в частности, эпоса о загробной жизни. Да. Египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
4: И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае, и Аде. И на их языке пытается донести до них какую-то идею.
0: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и Аде и о загробной жизни?
4: Конечно.
0: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
4: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
5: Ну вот с учетом вот этих веяний вавилонского, повторюсь, эпоса и египетской философии.
0: Но почему он тогда и не сказал, что вот вы верите вот так и так, а на самом деле не надо в это верить, потому что истина в другом. Надо вот верить вот так, вот так, вот так. Как он делал в Нагорной проповеди? Он же сказал, вот сказано древним, а я вот говорю вам вот так вот. То есть он разоблачал их неправильное понимание и давал им открыто понять. Но почему он сейчас этого не делает?
4: Ну, рассказывая эту притчу, Христос преследует совершенно другую задачу. Он не преследует задачу раскрыть концепцию рая и ада, и загробной жизни. Он хочет показать о том, что решение жить, о вечной жизни принимается сейчас, пока человек живой. Поэтому он совершенно не касается вопросов, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
5: Да, и главная эта идея, что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно, как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
0: Ну вот интересно. Мы сейчас начинаем уже толковать, знаете,

0: Как? То есть мы взяли одну часть этой притчи, удобную, казалось бы, нам, вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
1: Да, потому что это выводы. Ну, из притчи.
2: Да.
1: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвых, он не поверит. Это вывод из притчи.
0: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
1: это
0: с Лазарем.
1: Притча. Это содержание это притчи.
0: Так почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
2: Потому что есть Моисей и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка. О чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Mm-hmm. Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть та же некромантия, она берет оттуда начало.
1: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный как бы закон о толковании притчи, да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притчи. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
0: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь не явная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
3: Ну вот, ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, прочее. Угу. Но цель одна — преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное. Вот, но всегда есть мораль, всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел тот прислушаться, понял. Тот понял, услышал.
0: Вот это еще один нюанс, в котором я усматриваю как раз-таки лицемерие, не лицемерие, но, по крайней мере, некую непоследовательность. Потому что, казалось бы, он пришел и говорит, я пришел, чтобы исполнить закон, при этом начинает нарушать известные там принципы. Ну ладно, может быть, это люди нарушали закон, а он пришел для того, чтобы показать, как надо. Хорошо. Он пришел для того, чтобы объяснить людям, что есть Царствие Божие. И начинает это притчами объяснять, да как-то так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шеола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал, он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, вот в очередной раз. «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, «А что бы значила притча сия?» А он сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Угу. Вот евангелист Лука очень четко написал.
3: А кто
0: написал.
3: Такие прочие? Прочие — это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
0: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они видя не видят и слыша не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что ученики не понимают.
2: И вместе с тем, вот этой притчи в 16 главе, последний текст там взять, если их рассмотреть в деталях. Если кто из мертвых придет, не поверят. Ведь Христос вскоре после этого, что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло, все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у Евы тоже была. Смердит, уже тело разлагается, все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
0: Убить.

0: Ведь Лазарь, почему? Лазарь,
1: вот смотрите, воскрес Лазарь из мертвых.
2: Ничего не понимают.
1: Воскрес Лазарь из мертвых, они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У массы свои посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. Есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые, не зная где и когда, у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
2: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще к каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
3: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
2: Понимают.
3: Да. Те, которые изначально уже ну, как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот, кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
1: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, в дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда? При воскресении день, да. Мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря. Знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
2: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
4: Но это не к этой притче.
2: Нет, не к этой притче. Я просто взял эту притчу как одну из самых таких
4: спорных. Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем нам.
2: Больше, чем нам.
4: Больше, да? Чем да. Нам.
2: Вот интересно так
1: на самом деле так.
2: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения?
4: Они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
2: Но только ученикам.
3: Вообще, мне кажется,
4: так что... Так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
1: Читайте все.
2: А тем людям, которые услышали, что зря пришли?
4: А ученики дальше кому потом проповедовали?
3: Не зря, не зря. Его окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера. Иисус... никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. Это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже семи пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера – это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, ну, кто ему поможет?
2: Вот, ну, или доверие.
3: Вот, например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит, а знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома. Угу. Он подойдет к родителям и скажет, мама, папа, вот мне так сказали. Родители ему будут говорить, ерунда, это тебе просто так вот специально сказали. Он скажет, нет, не верю. Ну, тогда давай мы тебе документы покажем. Документы показали, он скажет, нет, не верю, потому что документы подделали. Давай ДНК сделай. И ДНК сделают, он скажет, ерунда, подтасовка фактов, деньги заплатили. Если нет веры у человека, вот ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
1: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, естественный исследователь, я много исследовал. Много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки. Угу. Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так, как мы порой копаем в Священном Писании.

доискивать чего-то. Она верит. Вот моя мама, она имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю: мама, как ты понимаешь Духа Святого? Она говорит: чего?

0: Дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов, такой как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали, да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент, да. Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал на том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали, разъясни, я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все, и хотели знать больше, поэтому они спрашивали. У них была такая возможность, и Христос им объяснял.
1: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет вообще, ну, продолжить, как бы отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто давно бы не ходил бы. Конечно. За 3 года это можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения порой не представляется возможным.
2: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. 6 глава, по крайней мере, Евангелия Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа, и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
1: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить. Да. Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись, и ушли. А ведь могли бы попросить разъяснений.
2: Угу. Ну вот.
1: Могли бы.
2: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством. Угу. В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают, скажи нам, с какого момента у человека появляется любовь к Богу? И он ответил, с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Вот кажется богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких. А это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий. Кто так сказал?
1: Угу. Ну что ж, спасибо.
2: Этот, да. Эфиоплянин.
0: Да, и добавить, Господи, помоги моему неверию. Да? Да.
2: Все.
1: Ну, спасибо как за отец. Такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

что на самом деле они означают и стоит ли приобщаться к этим учениям. Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философия индуизма, проникшая в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм – это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 миллиарда 200 миллионов последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии – это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно: непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман — это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман — это еще и Вселенная. Вся эта Вселенная — это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма. Что противоречит Библии? В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89-м. «Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей», написано в Псалме 95-м. То есть Бог не вселенная, Он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди». Можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет:
И я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее. «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность своей мистификацией». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них – Сати Сай Баба. В 1976 году Сай Баба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как воплощенном Боге. Сай Баба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сай Бабы как движение. Сатья Сай Баба утверждал, что является реинкарнацией Сай Бабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить, наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться.
каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость. Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычай сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы,

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». Общение — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения».

Отношения, коммуникация, близость, делиться друг с другом, социальное общение, соработничество, совместное участие, близкая взаимная связь. Мы разбили их на три главные категории. Категория номер один — общение. Категория номер два — соработничество. И третья, о которой я с радостью расскажу на этой сессии — близость. Во-первых, общение. Общение значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — соработничество. Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный, ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в первом послании Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат «Джон Бивир», они думают «Лиза Бивир». Когда они слышат «Лиза Бивир», они думают «Джон Бивир». Точно так, как если вы слышите «Ринга», вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите «Керли», вы думаете о Моу и как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень-очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале. Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами, желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в которых вы желаете того, чего желает Он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас».
Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами.

И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, если вы делаете себя друзьями миру, что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди? Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу, и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин. Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил. Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать, что Он нежный и чувствительный, Он ипостась Божества, и Его легко опечалить. Поэтому имейте понимание о Его личности, когда входите в общение с Ним. Опять-таки, я не говорю, что он женщина. И вот последний секрет о близости с Духом Святым, который я узнал. И он вот каков. Если вы не будете обращаться к нему, он будет молчать. Знаете, что я заметил? Я в течение 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности, потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу. И они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин. Но если вы не обратитесь к нему, он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними. А они, почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к нему? У вас есть понимание о его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога? Да, они одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с ним. Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к нему. Вот почему многие люди говорят, «Бог не говорит со мной». Он не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно». Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он

сказал: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, он смотрит на этих 12 парней и говорит: «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить. Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух истины, Он скажет. Вы видите это? Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возвестит вам все, что примет от меня. Все, что имеет Отец, есть мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире». Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал, «Фома, так как ты увидел меня, ты касался меня, ты осязал меня, ты поверил. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Раньше я говорил, «Иисус, это было как-то жестоко.
Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит: «Господь, пожалуйста, прости меня за неверие», верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение.

Прощение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал, «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал, «Намного блаженнее те, кто не видел меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со мной». Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый, самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите, физический. Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги Царств. Давид сделал такой комментарий. «Скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей, точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что. Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно, физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош Макдауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальные 11/12 — это другие аспекты. Не физические, это душа, и еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину. У него 6 детей, 2 на руках, 2 держатся за его ноги и 2 бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю, «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит, «Вообще-то нет». Я говорю, «А в чем дело?» Он сказал, «Моя жена оставила меня и наших 6 детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были у нее с мужем и ее 6 детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта. О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы. То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно? Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо, глупо, очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно, я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и говорили о Слове Божьем.

им. Мы говорили о расписании служений или еще о чем-то. Я делился с нею тем, что Бог полагал мне на сердце, а она делилась со мной, и меня наполнял такой свет. Когда мы с Лизой молимся вместе, вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии, а я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании к Коринфянам 2.11 сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит, «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал, «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет, «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете, Иисус говорит, «Блаженны не видевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно, однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным». Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце. Чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим». Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое. Оно не искуплено. Оно тебе только мешает». Иисус не упрекает Фому. Он говорит, «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере». Тебе надо войти в сферу Духа. Поэтому Павел пишет, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух, через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты Его сердца и так далее, и так далее».

далее и так далее. Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Кортни –

Сейчас вы услышите песню «Мечтай о великом». Это моя самая любимая песня. Когда вы мечтаете, вы можете мечтать о большом, потому что с Богом возможно все. Я осознала, что неважно, что меня окружает, что люди думают обо мне, Бог все равно может исполнить мои мечты. Я хотела быть певицей, хотела приезжать в разные церкви и петь, но я думала, что могу быть только лидером прославления в моей родной церкви. И это все, что есть для меня у Бога. Так что если вы боретесь с этим, вы думаете, что нельзя мечтать о большом, и у вас мелкие мечты из-за того, что вы смирились с мелким. Мечтайте о великом, потому что с нашим Богом возможно все. Я действительно верю в это правда. Мечтайте о великом. Надеюсь, вам понравится.

Вы только что слышали одну из моих новых песен «Больше для тебя». Я люблю эту песню. Надеюсь, она и вам понравилась так же. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Там есть ссылки на мой Твиттер, Фейсбук, фотографии, музыку, видео. Там есть все. Я хотела бы встретиться с вами на концерте. Посмотрите мое расписание. Следующая песня называется «После вечеринки». Я люблю ее и надеюсь, вам она тоже понравится.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». О здоровье мало кто думает, пока оно не даст сбой. И как у любого механизма, у нашего тела есть свои причины для поломки. И сегодня мы узнаем, что это за причины, а также будем молиться за здоровье. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня мы с тобой начинаем новый цикл передач, касающийся здоровья.
1: Да, это очень важная тема.
0: Тема наболевшая.
1: И очень популярна у людей.
0: Да. Вот. Ну и чтобы, ну, с чего-то начать, давай, наверное, коснемся такого главного вопроса. Угу. Откуда вообще болезни?
1: Ну, как хороший врач, когда к нему приходит пациент на прием, он сразу не назначает курс лечения, а врач что делает? Он пишет историю болезни. Угу. То есть пациент должен сдать все анализы, должен подробно рассказать, как заболевание появилось, какие были проявления, там, симптоматика, и только после этого врач пишет историю болезни. Угу. Поэтому и Библия дает нам такую историю болезни, всех проблем на земле, как апостол говорит, весь мир лежит во зле. А раз во зле, значит, тут и войны, значит, несправедливость, а значит, и болезни. Угу. И Библия говорит о том, что первоначально причина всех проблем на земле – это было грехопадение человека. И вот чтобы понять, в чем оно заключалось, нужно вспомнить, как это произошло. То есть Бог дает заповедь Адаму и его жене. Бог говорит, что вы можете есть любого дерева, вот все плоды в Эдемском саду. Да, угу, да. Угу. И вы можете их есть все семена, вот, злаков там, и так далее. Но с древа познания добра и зла не ешьте, ибо когда вкусите, смертью умрете. Угу. И вот когда змей он подступил к Еве, да, он сказал, верно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни с какого дерева? То есть уже тут был такой обман.
0: Да.
1: Вот. А первый такой конфликт был между желаниями Евы. Почему? Потому что она не захотела быть такой, ну, какой Бог сотворил, она захотела стать другой. Потому что змей сказал, ну, знает Бог, что когда вы вкусите из древа познания добра и зла, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вот,
0: это подкупило первое,
1: да, вот это первая попытка, да, что вот она захотела стать другой, чем Бог ее сотворил. То есть, иными словами, змей сказал, когда вы вкусите, вы будете сами понимать и сами будете определять для себя нормы морали. Что такое добро, что такое зло. И Бог как бы вам не нужен. В Адаме все получили вот эту греховную природу. Ведь что получилось? Когда Адам вкусил этот плод познания добра и зла, в его чреслах была генетическая информация о всех нас. То есть мы были представлены, все человечество, от Адама до самого последнего момента существования этой земли, были представлены где? В чреслах у Адама. То есть, иными словами, мы вкусили все этот плод, и вот это желание самому определять для себя нормы морали есть у каждого человека.
0: То есть то, что сделал Адам, это фактически и есть первородный грех.
1: Первородный грех, да.
0: Можно ли сказать так, что всякая болезнь, корень этой болезни лежит именно в этом первородном грехе?
1: Ну, как мы говорили, что когда мы изучали историю всех болезней, что это грехопадение, да, Бог сотворил человека не для болезни и не для смерти. Потому что библейское понимание смерти – это отделение от Бога. Потому что душа человека, она, можно сказать, бессмертна, и будущность души человека после физической смерти, она разная. То есть человек, который был верующим, был дитем Божьим, душа идет в присутствие Бога. А душа грешника идет в преисподние места земли, во временное хранилище, так сказать. Поэтому причина, корень любой все-таки болезни – это, конечно же, грехопадение. И об этом нам как бы пророчески говорит Библия в книге Откровения, когда уже Бог сотворит все новое, да, и там будет деревья, которые будут приносить листья для исцеления всех народов. То есть там уже болезни не будет таких вот физических. Тогда.
0: Ну, хотя, конечно, мы говорим про болезни и исцеление, и про грех как корень и начало этих болезней. Наверняка, кроме болезней, этот первородный грех какие-то еще проблемы принес в нашу жизнь.
1: Ну, конечно. Только Адам и его жена, они ослушались Бога и вкусили плодов древа познания добра и зла. Глаза их открылись, они пытались прикрыть как-то свою наготу из листьев. Да? Бог, понимая все эти вещи, он говорит, жена, из-за того, что ты это сделала, да, ты в муках будешь рождать. И, Адам, из-за тебя земля будет проклята. То есть следствие как раз греха, что проклятие пришло в этот мир. Да? И следующий момент – смерть. то есть отделение от Бога, и Бог уже определил как бы границы физической жизни любого человека. Писание говорит, Бог говорит, не вечно духом мы будем пренебрегаемы, да, будет лет жизни 120 лет. И практически сейчас, вот если посмотреть на долгожителей, практически никто не переступает этот порог 120 лет. Доживает 115, 116, я вот иногда отслеживаю. В интернете такая идет статистика, сейчас самая пожилая женщина там живет в Китае где-то или там в Японии, там 115 лет, но практически никто не переступает этот порог.

0: по которой принял Бог. То есть следствие греха, как наказание, идет это проклятие и смерть физическая, которая и отделение от Бога.
1: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть один сюжет. Герой сегодняшней истории считал себя баловнем судьбы. Но один нелепый случай разрушил все, чем он когда-то дорожил, и навсегда изменил его жизнь. Давайте посмотрим.
2: Что-то началось такое происходить. В тот момент мне было действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос, перестану даже разговаривать.
3: Парализованный спортсмен, слепой художник и даже глухой композитор. Вполне возможно, и тому есть примеры в жизни. Но безголосый певец – это абсурд. Анатолий Гурин, оперный тенор, лауреат различных конкурсов, всегда знал, что у него есть певческий дар, и был уверен, что тот никуда не денется. Анатолич пришел в Киевскую консерваторию, как говорят, с улицы. Не имея специального образования, даже музыкальной школы за плечами, он с легкостью прошел вступительные экзамены. И свой успех Анатолий воспринимал как должное.
2: Я не думал об этом. Я не самолюбовался никогда собой. В принципе, мне то, что было, вот давалось мне, да, я это его реализовывал, и мне было хорошо и приятно.
3: Молодой перспективный певец был принят в один из престижных столичных театров и блистал на сцене в главных партиях. А в 90-х стал часто бывать на гастролях за границей с популярным коллективом «Думка».
2: Я поехал с гастролями во Францию. Помню, что мы возили, по-моему, Кармину Бурану. Я был своего рода везунчиком, потому что мне доставались интересные популярные песни, такие как «Калинка», «Казаки», которые я с успехом исполнял на этих гастролях. Мы зарабатывали достаточно хорошие суммы денег, но я не любил себя в музыке, я любил музыку.
3: Анатолию казалось, что жизнь удалась. У него есть все, о чем он мечтал. Любимое занятие, успех, друзья, поклонницы и даже редкие ссоры с женой не могли испортить этой радужной картины.
2: Гастроли музыкантов, это, как известно, очень веселая такая жизнь со всеми выплывающими отсюда обстоятельствами и последствиями. Это, конечно же, мы и пили, и курили, и насколько нам вели хаотический образ жизни, который явно был никому не на пользу. Это я сейчас осознаю. А тогда мне было прекрасно.
3: Анатолий наслаждался жизнью, не подозревая, что скоро этим счастливым дням придет конец.
2: Находясь на гастролях во Франции, после очередного концерта мы собрались в гостинице, и решили отметить этот концерт по обычаю.
3: Обычный сабантуй незаметно перерос в спор. Спор в драку.
2: Там появился еще один товарищ, который подошел ко мне сзади, обнял меня крепко за горло, после чего я почувствовал, что у меня что-то на физиологическом уровне, что-то произошло.
3: Следующим утром Анатолий проснулся с чувством тяжести в горле. Он не смог взять ни одной ноты.
2: Чисто физически я почувствовал, что не могу извлекать легкий звук из своих голосовых связок, так как я это делал раньше. Раньше это было даже неосознанно как-то. А тут я даже осознанно попытался как-то сомкнуть связки свои для того, чтобы спеть какую-то фразу привычную, ту, которую я пел, но я это сделать не мог. Меня что-то сдерживало внутри, как будто чья-то такая темная черная рука держала мой голос.
3: Вернувшись домой с гастролей, Анатолий пошел со своей проблемой к театральному врачу.
2: Он посмотрел мои связки, посмотрел глотку мою, сказал: «Да у тебя там все нормально, ничего такого не вижу, никаких отклонений нет, просто ты, наверное, симулируешь». Врачи мне сказали, что у тебя все нормально там, то есть они в данном случае мне не помогли.
3: Потеря голоса стала для Анатолия катастрофой. Он понял, что может навсегда лишиться любимой работы.
2: Действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос и перестану даже разговаривать. пришло ощущение того, что я могу вообще все это потерять.

0: что все валится под моими ногами, что карьера певца, она уже заканчивается, что надо искать что-то другое. Какой-то тупик нарисовался у меня перед глазами.
1: Именно в этот период жена Анатолия подала на развод.
0: Мы стали реже видеться со своей женой. В общем, у нас начались разногласия. И в конце концов мы приняли решение развестись. Хотя это решение было такое болезненное. Это все вместе получилось. Это и разрыв с семьей, оно же все накопилось. Это как бомба такая была. Невидимая такая, подводная. Почувствовал себя никому не нужным человеком. Двери театра для меня постепенно закрывались. Семья, которую я имел, она осталась где-то там за горизонтом. Я понял, что я просто остался у разбитого корыта.
1: После развода Анатолий скитался по съемным квартирам, где в одиночку, как мог, справлялся с горем.
0: Естественно, для того, чтобы заглушить эту боль, этот страх, приходилось просто вот прибегать к известным методам. Выпей, забудешься, тебе станет легче, закуришь сигарету, и все вообще будет хорошо. Какое-то время я так и жил. Я не знал, что делать и кто мне может помочь, потому что, обратившись к врачам, мне сказали, все нормально, и куда я должен был обращаться дальше, для меня был вопрос.
2: У нашего героя, можно сказать, произошла уникальная ситуация. Он даже не понял, что с ним произошло и куда исчез его голос. Андрей, зачастую врачи, видя какую-то болезнь, не знают, в чем ее причина. И наверняка источник болезни лежит не в физическом, а в чем-то духовном.
3: Ну да, вот в этом примере как раз с нашим героем это очень хорошо показано. То есть я внимательно смотрел, изучал его мотивы. То есть было видно, что до покаяния, как бы, да, до обращения к Богу, он ценил свой голос как свой собственный дар, который он использовал для своей позиции. Он говорит, мой голос давал мне хорошие заработки, всевозможные турне, внимание у женщин и так далее. То есть он не ценил этот голос как дар от Бога. И он использовал для своих целей, для своих желаний. И в тот момент, когда вот они гуляли, пили, да, вот, и его так немножко придушили, он испугался. То есть не будет ли повреждено его горло. Вот этот страх, испуг, он парализовал как бы вот эту способность этих связок правильно реагировать. И когда он пришел к врачу, врач посмотрел, говорит, ну никаких физических нарушений я не вижу. То есть очень четко вот в этом диагнозе была постоянно духовная проблема этого заболевания. Да. Поэтому врачи, они могут увидеть как бы внешние проявления болезни, увидеть какие-то нарушения, вот, прописать какое-то лечение, но они не могут увидеть корень, духовный корень этой болезни. Болезнь – это прежде всего как лампочка сигнала, что что-то не так. Остановись, как Писание говорит, остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Вот в моей жизни было несколько раз, когда Бог хотел мне поговорить очень важные такие вещи, которые касались будущего моей личной жизни, которые касались моего служения. Но я настолько был завязан в служениях, в поездках, у меня просто не было времени остановиться и выслушать Бога. И раз, и пришла болезнь. Простуда, температура под 40. Я взял пост, понял, что Бог хочет что-то мне проговорить. Трое суток я был в посте, только пил воду, чай. Через сутки температура упала до 37 без лекарств. На вторые сутки Бог очень сильно проговорил и показал мне то будущее служение, которое Он видит у меня. То есть иногда Бог хочет просто, чтобы мы остановились и услышали Его. Иногда, может, действительно мы что-то такое совершили, на что не обратили внимания. Но Бог, как любящий отец, хочет, чтобы мы разобрались с этим. И поэтому на ложе болезни, да, есть время, что размышлять и оценивать свою жизнь, примириться с Богом.
2: Андрей, в связи с этим у нас есть вопрос от одного из наших зрителей. Александр из Барнаула спрашивает, может ли верующий быть под проклятием?
3: Ну, это, можно сказать, такой довольно сложный теологический вопрос, и в разных деноминациях по-разному относятся к этому вопросу. Но моя позиция какая? Когда мы уверовали в Бога, Бог не забирает наши свободы выбора. И один из евангелистов сказал очень хорошо, что мухи никогда не могут сесть на горячую плиту. Они садятся только на теплую плиту. То есть, когда в жизни у верующего наступает такой период, что он его любовь к Богу охладилась, он уже не ревнует о Боге. Бывает, что он, может сказать, выходит из-под Божьего покрытия.
2: Угу.
3: И в этот момент могут быть духовные атаки. Но если ты ревнуешь о Боге, если ты служишь Богу, проклятие не может действовать на тебя. Поэтому Писание очень четко говорит, что Иисус стал за нас проклятием, потому что в законе написано «проклят всяк, висящий на древе». Когда Иисуса распяли, по Ветхому Завету он был проклят. То есть он взял на себя не только все наши болезни, но и все проклятия. И если ты верен Богу, ты облечен в праведность Иисуса Христа, проклятия просто не могут действовать на тебя. В моей практике вот, миссионерского труда были случаи, когда в городах я проповедовал цыганкам, вот, и некоторые хотели меня проклясть, но Бог парализовал их уста, они ничего не могли выдавить из себя, они просто разворачивались и убегали в страхе. То есть, вот, тут, это еще раз показывает, если мы ревнуем о Боге, да, в Божьей праведности, проклятие не действует. Но Бог оставил право выбора. Он не забрал нас в свободу воли.
2: Я думаю, что общение верующих и молитва помогают нам поддерживать духовное состояние, конечно, друг у, да, друга. И поэтому хочу обратиться к нашим зрителям. Возможно, вы сейчас столкнулись с болезнью или не знаете, что с этим делать дальше. Мы хотим вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и консультанты нашей линии доверия Сибиэн Эммануил ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Анатолию вернуть голос и что на самом деле сделало его счастливым.
0: Я понял, что теряю все то, что мною двигало, что я любил, к чему дальше стремился, я строил планы. Я понял, что это все для меня заканчивается. Я начал думать, как же выйти из этой ситуации, кто мне может помочь. У меня дома была Библия. Я не знал, зачем она, кто-то мне принес. Я даже не помню, кто. Я взял эту книгу и сказал просто в небо: «Боже, если ты есть, помоги мне». И положил ее на полочку.
1: Как часто жизнь многих людей меняется именно после этих слов: «Боже, если ты есть, помоги». Через два дня Анатолий вдруг вспомнил о Татьяне, своей старой знакомой, и решил ей позвонить.
0: В телефонной трубке мне сказал: «Толя, я за тебя молюсь уже давно. Мы с тобой должны встретиться». И мы с ней встретились. И она мне рассказала, что есть Бог, который может тебя исцелить.
1: Анатолий уцепился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.
0: Чисто с меркантильной такой точки зрения, так думаю: «Ага, Бог меня исцелит. О, это хорошо. Надо воспользоваться этим шансом. Если действительно Бог есть, и Он может исцелять, тогда это то, что мне надо».
4: Ну, при нашей встрече я увидела, что не тот самоуверенный человек, уверенный в своем будущем, что он был несколько потерян, рассказывал мне о том, в какой ситуации он оказался. И я предложила ему идти в церковь, идти к Богу, на что он согласился. И в ближайшее воскресенье мы с ним пошли в церковь.
1: Вместе с Татьяной Анатолий стал ходить в церковь и ждать, когда голос вернется. Но шли недели, а чуда все не было. И вот однажды на одно из богослужений приехал проповедник из другого города. И во время своей проповеди он неожиданно остановился и сказал:
0: «В зале есть три человека. Два человека с проблемами ног, у них болят ноги. А вот один, у него проблема с горлом». И это меня как осенило. Я понял, что это слово ко мне. Он говорит: «Те, у которых болят ноги, пусть возложат руки свои на колени. А у кого болит горло, пусть положат руку свою на нос». Не на горло, на нос. Я моментально положил руку на нос, и произошло чудо. Где-то внутри меня что-то произошло такое, что у меня открылся... Я почувствовал, что вот я смогу петь.

0: Я побежал в театр, зашел в аудиторию, сел за рояль, начал распеваться, и голос полился. Я тогда просто разрыдался, мне так было до слез приятно, кто мог коснуться меня. Но кто я такой? Я был самым, может быть, большим грешником в этом мире. Но Бог вот коснулся меня, и это было, ну, ни с чем не сравнимо.
1: Осталось загадкой, что же было не так со связками Анатолия? Почему он лишился голоса? Врачи не находили видимой причины. Голос пропал и вернулся, словно им руководил кто-то свыше.
2: Ты я навек, царь земли и неба.
0: У меня были слезы радости от того, что Бог меня ничем не приметного нашел, вытянул из этого омута. Я понял, реально понял, что Бог действительно есть. Я принял решение жить с Богом и следовать за Ним всю дальнейшую свою жизнь.
1: Постепенно голос Анатолия восстановился полностью. В нем даже появились новые оттенки.
0: Когда произошло исцеление моего голоса, я понял, что Бог дал мне немножко другой голос, чем был. Но Бог же не дает худшее, Он дает лучшее. И я благодарю Бога за это. Я начал более бережно относиться к своему голосу, потому что понял, что это не просто так, это дар Божий.
1: Сегодня Анатолий поет в родном театре и много гастролирует. Он женился на Татьяне, той самой девушке, которая помогла ему в трудный момент.
0: Я пришел в церковь, она мне подсказала эту идею. Моя первая семья, в которой у меня родились два сына. Мы сейчас хорошо с ними общаемся, поддерживаем отношения дружеские, не только дружеские. Они тоже приняли Бога в свое сердце. Разворот на 180 градусов произошел у меня именно тогда, когда безвыходная ситуация в моей жизни разрешилась благодаря тому, что я понял, что Бог есть, и Он реальный, и что только в Нем я могу найти выход, и я его нашел.
3: Многие приходят к Богу, как и наш герой, с меркантильным интересом, чтобы найти решение своей проблемы. Андрей, вот как ты, посмотрев эту передачу, можешь прокомментировать ее?
4: Ну, этот пример пока такой классический пример покаяния. То есть смысл слова покаяние – это развернуться на 180 градусов. То есть человек всю свою жизнь шел от Бога, думал, что он сам может, как вот в примере с Анатолием, он считал, что голос – это его, это источник его позиции, влияния, финансового благополучия. И когда вот пришли такие проблемы, все в его жизни, ну, стало рушиться. Но когда он уверовал, и во время проповеди Бог дает ему дар веры, что это слово именно для него, что он должен возложить руки на свой нос и получить исцеление своего горла. Вроде бы горло болит, да, проблемы с горлом. Да при чем тут нос? Но он проявил послушание. И когда это произошло исцеление, он переосмыслил свой дар. Он стал понимать, что этот дар голоса дан ему Богом. И Бог даже дал больше, то есть появился новый тембр его голоса. И теперь он стал славить Бога. То есть на сюжете видно, как он записывает такое прославление, где прославляет Господа.
3: Андрей, почему вот для получения исцеления очень важно покаяние? Что происходит с человеком в этот момент?
4: В момент покаяния человек разворачивается к Богу. Да? Мы говорим, покаяние – это развернуться на 180 градусов.
3: Да.
4: Он признает себя грешником и то, что он жил без Бога. То есть он раскаивается в своем первородном грехе. И в момент покаяния, в смирении, человек признает совершенную волю Божию, что именно Иисус, Сын Божий, пошел на крест, взял и его грехи на крест. И в этот момент человек хочет жить в соответствии с волей Божьей. Потому что призвать Иисуса Христа как Господа своей жизни, это значит смириться перед Его волей для своей жизни.
3: Прежде чем мы попрощаемся, я хочу подвести некий итог нашей беседы. Грех стал стеной между нами и Богом. И грех стал причиной всего того, от чего мы страдаем сегодня на нашей земле. И Приходя к Богу, мы начинаем наш путь по освобождению от этих проблем. Но самое главное, мы начинаем наш путь по нашему внутреннему исцелению. Из сердца, как говорится в Библии, текут потоки воды живой, идут источники жизни. Поэтому если в сердце нашем есть еще какие-то проблемы, горечь, обида, зависть, это может стать источником ваших болезней и проблем. Для того, чтобы не было этого источника, необходимо покаяние. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве и попросить у Бога прощения, покаяться за наши внутренние проблемы и грехи. Молитесь вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, прости меня. Я грешный человек и нуждаюсь в Твоем исцелении. Омой меня кровью Иисуса Христа. Забери все мои грехи. Сделай меня новым человеком. Я хочу жить с Тобою новой жизнью и не возвращаться к своим старым грехам. Обнови меня. Я прославляю Тебя и говорю Тебе, что Ты мой Бог и мой Господь. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Андрей, прошу тебя, чтобы ты помолился также за всех наших зрителей, кто нуждается в исцелении, кому нужно внимание от Бога.
4: Да, это очень важный момент, когда мы с верой приходим к Богу, исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы вступаем с Богом в Новый Завет. Угу. А одно из условий Завета – это происходит так называемый заветный обмен. Вот в момент заветного обмена Бог забирает наши грехи, наши болезни, помещает их на крест, где был распят Иисус, а взамен нам дается праведность Иисуса Христа, и взамен дается Его.

0: всех их грехов во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который был на кресте и пролил кровь за нас. Мы молились Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе».

Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И мы сегодня с вами попробуем затронуть такую тему, как узнать волю Божью. Вообще, что такое воля Бога именно в моей жизни? И как вообще разобраться вот в этом таком непростом вопросе, узнать, чего же Бог хочет от нас вообще на самом деле? Наверное, вам приходилось в жизни когда-нибудь сталкиваться с какими-то трудностями. Было такое? Когда нужно было принять какое-то решение, когда вы, может быть, были в каких-то стесненных обстоятельствах и думали, почему это со мной произошло, из-за чего это со мной произошло. Может быть, здесь какое-то

0: ну, промысел, судьба или рок, или что-то вот такое. Были такие случаи? Кто-то может поделиться из вас, ну, подобными как бы переживаниями, именно, может быть, недавними, может быть, давнишними в вашей жизни, когда вот вы думали над тем, в какой-то случай с вами произошел, почему он с вами произошел? Или за что это, или почему
1: так со
0: мной?
1: Да, вот именно как раз сегодня такой у меня день, когда я постоянно думаю, за что? За что, Боже, ты меня так наказываешь там или еще что? В чем его воля? Бывают события, которые ты, ну, пытаешься избежать. Например, утром даже, когда встаешь, там, собираешься куда-то, да, на учебу, на работу, там, планируешь свое утро, да, до мелочей, а тут у тебя не прозвонит будильник, ты начинаешь торопиться. А потом вроде все нормализовал, как бы все сделал, все равно у тебя какие-то происходят, автобус не вовремя пришел. То есть ты пришел вовремя на остановку, а автобус уже почему-то раньше ушел, хотя ты вроде пришел вовремя. Вот у меня сегодня такой же день. Я везде опоздала, хотя я все старалась сделать как обычно. И вот казус за казусом, прям как будто проклятие какое-то нашло, и я целый день мучаюсь вот от таких вот последствий. Я думаю, ну вот я от себя сделала все правильно, почему Бог посылает мне такие вот трудности, да, я не понимаю, за что. И, может быть, потом я как бы смиряюсь и говорю себе, ну, наверное, это воля твоя, Боже. Надо как-то принять это, наверное, или еще что-то.
0: Хорошо. Кто-то еще хотел бы поделиться? Просто вот то, что Юля даже описала, ну, я думаю, так иногда возникает, в принципе, у людей. Но если обстоятельства очень тяжелые, очень трудные, я не говорю сейчас о каких-то там, ну, то, что не по плану идет, как я запланировал, а если вдруг неожиданно вы там попадаете в больницу, там, в аварию, или там дом сгорает и так далее, то есть эти вопросы довольно-таки серьезные, которые касаются, да, ну, как бы угрожают мне лично. У человека может возникнуть вопрос вот в этой ситуации вообще, за что, почему и так далее.
2: У моих друзей, у друзей моей семьи случилась такая проблема, буквально она сейчас происходит, это как бы еще длится. Значит, мальчик, который живет в этой семье, ему подросток, ему 18, ну уже 17, 17-16 лет, я не помню сколько, его посадили в тюрьму. За что? Можно сказать, ни за что. То есть они с другом, их было трое друзей, где-то год или два назад. И так получилось, что один из них захотел покончить жизнь самоубийством. Но он говорил об этом регулярно, он родителям, хотя семья довольно-таки богата, вот, но наверняка, то есть родители просто как-то не очень хорошо к нему относились, то ли его гнобили, то ли чего. И эти двое ребят, они как бы видели эту ситуацию, но они с ним дружили, все они трое нормально. И однажды они пришли, они его застали в петле. Но они его успели вытащить. Он сказал, он посмеялся, тогда это была шутка, ребята, ладно, идите домой, все в порядке. Они, ну точно, все нормально, то есть он как бы выдал за шутку. Да, через два часа они нашли его уже мертвым, опять же, в этой петле. Вот, конечно же, дело закрыли, то есть написали как самоубийство, все, как бы они вызвали полицию, там приехали, все. Через год этим родителям этого ребенка не дают возможность взять приемного ребенка, потому что они хотят взять, у них нет больше детей, не знаю, могли ли они или нет иметь, но через год они взяли, хотели взять приемного ребенка, но им сказали, что пока вы, ребят, не докажете, что это было не самоубийство, вам никто не даст ребенка приемного в семью, где совершено было самоубийство ребенка, кто вам даст. И, видимо, что-то случилось в голове у этих людей, наверняка это травма, то есть когда ты не можешь взять ребенка, когда не о ком заботиться. Они, в общем, подняли это уголовное дело год назад и уже предъявили обвинение вот этим двум ребятам, которые были друзья. Повесили на них, а там было, ну, опять же, подкуплено много людей, чиновники и так далее. Я не буду раскрывать, но просто сегодня эта ситуация, что этих ребят посадили, двоих держали и держат, ну, уже, слава богу, отрешается все. Бог помогает. Но вот здесь родители вот этого ребенка, по крайней мере, эта женщина, она близкая подруга моей матери, и она рассказывает о том, как, в каком состоянии мама, когда ее ребенка сажают и угрожают тому, ей постоянно угрожают, что вот твой сын родили, воспитали убийц, да, вот так вот, когда едет за тобой человек. И вот здесь, в таких ситуациях, она просто обращается к моей матери и всем говорит, где же тут Бог, если вот с моим ребенком так происходит, какова воля Божья. И моя мать, как верующий человек в Бога, истинно, она пытается объяснить, что, может быть, это не зря Бог сделал в твоей жизни, может быть, ну, ты подожди, потерпи. Но вот

0: А как объяснить такому человеку, потерпи, когда твой сын, чуть ли уже скоро его не посадят, ни за что?
1: Да, вот это хороший как раз
0: вот,
1: пример.
0: И вот здесь есть воля Божья. Да. Как понять, зачем это случается?
1: А это хороший вопрос. Я как раз его и хотел, чтобы мы его с вами обсудили, потому что действительно в жизни, когда происходит вот подобный случай, я думаю, каждый человек, в принципе, задается. Да? Или это какой-то рок, или на меня так все несчастья вдруг свалились. Да? То есть это какая-то такая полоса, потом будет все светлое будущее и тому подобное. Вот вопрос. Что же тогда такое вообще воля Бога? Наверное, надо с этого начать разобраться, да? Потому что, когда мы говорим, то, ну, допустим, умер ребенок, ну, некоторые говорят, ну, это воля Божия, то есть Бог его там избавил, например, от плохой жизни. Или попал я в больницу, а, наверное, ну, Бог так захотел, чтобы я тут немножечко, ну, подумал о смысле жизни или там что-то пересмотрел и так далее. Почему-то всегда вот подобные вещи происходят. Что-то с нами случается, и мы начинаем сразу найти, что хотим
2: когда...
1: найти.
2: А?
0: Мы хотим причину найти.
1: Ну да, мы хотим найти причину
0: для
1: и
0: нас.
1: Объяснить все сразу, да? Да, объяснение. А вот что же такое воля Бога? Давайте попробуем в этом разобраться, потому что это очень важно. Что такое воля Бога?
2: Можно вот мне сказать? Я думаю, что очень часто возникают какие-то проблемы из-за того, что мы наше желаемое путаем с тем, что Бог для нас хочет. И то есть мы очень сильно обижаемся на Бога. Да? Мы, например, я хочу вот эту машину, а по каким-то причинам не можем купить ее, да? И вот Бог, воля Божья, что Он не дает нам купить эту машину. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя судьба разбиться была на этой машине, если бы ты ее купил. А Бог тебя просто отводит, и Он приводит тебя к наилучшему решению в твоей жизни. Просто вот сколько у меня не было ситуаций, когда мне казалось, что Бог меня оставил, или что все это не так, как я хочу. Потом проходит какой-то период времени, и я понимаю, что все, что не делает, все к лучшему. Что вот эта цепочка, которую там Господь своей рукой создавал, она приводит только к лучшему.
1: И то есть получается воля Бога? Ну, по крайней мере, для тебя.
2: Это
1: некий план такой. Бог все тебе уже расписал заранее. Так получается?
2: Не совсем.
1: То есть Он все расписал, и ты, хочешь не хочешь, куда бы ты ни пошла, Бог все равно так возьмет и повернет как нужно.
2: Я думаю, что это оптимальное решение для тебя. Воля Бога на тебя – это оптимальное для тебя решение. Не то, которое ты хочешь осознанно, а то, которое действительно для тебя самое лучшее.
1: То есть у Бога есть какое-то решение для меня, да?
2: Да.
1: То есть он...
2: План.
1: План. То есть он о чем-то думает, вот он все заранее спланировал. И...
2: Ну, можно и так сказать.
0: Я
2: не та мысль.
0: Хочу чуть-чуть перефразировать
1: вот воля
0: и
1: Бога.
0: Кое-что сказать. Дело в том, что, конечно, воля Бога есть, ну, есть такая, так скажем, не судьба, а линия, по которой, если ты будешь идти, тебе будет лучше всего. Но я считаю, что Бог дает человеку выбор, и даже в этом выборе, когда тот человек сворачивает, ну, не туда, куда бы Бог хотел, он все равно его и там, в этой линии не оставляет. И он идет дальше с ним, ну, ладно, ты выбрал так, конечно, тебе будут последствия, всегда у всего есть последствия. Там, значит, тебе будет по-другому сложиться, не как здесь бы сложилось, может быть, здесь бы лучше, а может быть и там. Вот. Но дальше Бог идет с тобой и уже тебе и там показывает. Как бы. Но воля Божия — это... Такое понятие обширное.
1: Да, но оно непростое.
0: Которое нам очень тяжело постичь, я не знаю.
1: Ну, на самом деле, если говорить о том, что такое воля Божия, вот само это определение, само слово, оно просто означает желание. Но если взять, допустим, Новый Завет, где очень часто это слово, вот это словосочетание встречается в Священном Писании, в Библии, да, если брать ее как бы за основу в понимании, то там воля Божия, вот это выражение воли Божией, оно очень часто просто означает желание Бога. Ну, то есть, ну, Бог как живой, у него есть какие-то желания, правда? Вот я же живой, у меня тоже есть какие-то желания. Я о чем-то думаю, о чем-то мечтаю, что-то хочу реализовать в своей жизни. То есть у Бога, ну, скажем так, тоже как живая личность, живое существо, чего-то желает, о чем-то думает, о чем-то мечтает, да? И, допустим, если смотреть о моей личной жизни, то, наверное, Бог, ну, ну, скажем так, как родитель, да, то есть у меня, допустим, мой сын, я, конечно, как отец хочу, скажем так, чтобы мой сын был счастлив, чтобы у него, чтобы он не болел, чтобы он был там умным, там, послушным ребенком, там, талантливым каким-то. Я поэтому, когда я думаю, вижу, ну, как бы в перспективе, каким я как бы хочу, чтобы он был, да, естественно, я прилагаю определенные, скажем так, усилия для того, чтобы в нем воспитать определенные качества. Да, да. Хотя он не всегда, как бы, тоже хочет, не всегда соглашается, допустим, с этим. Но тем не менее, то есть, вот я думаю, так, воля Бога, если ее понять, это желание Бога. Если касается воли Бога в отношении меня, то, соответственно, значит, у Бога есть какое-то желание насчет меня. Да? Ну, видение какое-то у Бога есть в отношении меня. То есть, какой должна быть жизнь. Но есть кое-какие моменты, о которых я тоже хотел сейчас с вами поговорить в отношении вообще воли Бога, потому что вот иногда, скажем так, верующие люди и неверующие воспринимают волю Бога двояко. То есть первый сейчас вариант будет и второй. Первый вариант – это вот вы представляете рулетка, да, как она устроена? То есть я бросаю шарик, крутится, и на какую циферку попадет, там, допустим, если попался, о, все, как бы удачно, выигрыш. Сорвал куш. Вот у некоторых людей о воле Бога вот именно такое представление. То есть они ищут от Бога какого-то, вы знаете, вот он должен им какой-то билетик, какой-то сигнал подать. Да? То есть вот что-то такое сделать. И они вот ищут во всяких каких-то... вот смотри, вот сегодня видишь, я сегодня сел на 13-й троллейбус, да, сегодня пятница 13-я. Потом я упал как раз у 13-го дома и сломал ногу, и в больницу попал 13-ю. Это что-то, наверное, специальное. Вот как вот вы думаете? Может такое, может быть, стечение вот таких вещей быть, допустим, знаком от Бога?
3: У меня просто сразу же возник вопрос в голове. И что? Ну вот, 13-я больница, 13-й троллейбус, сломал ногу. Ну, даже вот... Да, в 13 местах, например, да, вот. И вот и снова даже вопрос. И вот я думаю, специально, что-то это значит. И вот мне кажется, как все останавливаются на этой той же самой мысли. Наверное, что-то значит.
1: Да, это что-то значит.
3: И... А дальше, стоп, дальше просто ничего не идет, мысль никакая. То есть из этого какой-то можно сделать сильный вывод? Я не знаю. По-моему, это какой-то первый уровень, я не знаю, чего там, ага. Пророчества какого-то, но это очень странно.
4: Я бы сразу сказала, значит, это какая-то мистическая сила все это допустила, раз эти такие цифры.
1: Ну да, смотрите, такое...
4: То есть это вмешательство какой-то силы, это уже просто не я там как бы подскользнулась.
1: А уже кто-то меня так...
4: А кто-то меня ведет куда-то, то есть я должна что-то сделать, что-то там или еще что-то, я не знаю, но это мистическое вмешательство.
2: А мне кажется, что такие ситуации возникают, когда человек подсознательно ищет ответ на какой-то вопрос. Mm-hmm. Вот у него есть mm-hmm. что-то в жизни, и он просто, знаете как, мы видим то, что мы хотим видеть. И он просто вот подогнал эти факты, которые в обычной ситуации, он бы просто на них не обратил внимания.
1: А сейчас он...
2: А сейчас обратил внимание, задумался, и вот эти цепочки мыслей его к какому-то решению привели. Такое тоже возможно. Не именно, что 13, 13, 13. Он такой, у меня есть 13 каких-то неоконченных дел. А просто он такой думает, так чему же это? Может быть, я им что-то там не сделал? Может быть, это что-то... И потом у него возникла верная мысль, и пришло решение, которое он очень долго искал. Вот так может быть.
1: Может быть, я как бы, отчасти согласен как бы с таким вообще объяснением, потому что очень часто, когда так понимается воля Бога, как вот рулетка, да, то есть выпало на тебя что-то, вот именно это определенное как бы число. Но я не только в плане чисел вообще. А вообще психологически, когда мы попадаем в какие-то непростые, запутанные, может быть, ситуации, действительно, даже очень тяжелые, мы внутренне хотим объяснить или за что, или почему. И очень часто мы сюда хотим, скажем так, приплюсовать и Бога. Если у нас есть представление о Боге или о какой-то высшей силе. Но есть другое еще представление, второе. Вот в понимании воли Бога, вот в поиске ее определения. Вы хорошо знаете гороскопы, да, принцип гороскопа, где, заранее на неделю, на две, на месяц иногда вперед расписано определенно. То есть четверг – самый удачный день для знакомства. В пятницу нужно избежать каких-то финансовых вопросов там, и так далее. Да, в субботу лучше выехать за город и так далее. И человек с таким вот пониманием живет, что все как бы расписано уже сейчас, так? Что что-то есть уже, и поэтому он старается соответствовать вот этому расписанию. И у некоторых людей тоже есть такое же понимание, в том числе и воли Бога, там судьбы, рок, что все заранее у Бога прописано. То есть он не расписал каждый день, и вот он сейчас сидит, например, каждое утро встает и смотрит, ага, так, что там у нас у Влада, сейчас посмотрим, ага, Влад сегодня купит машину, так, Сергей, что у нас, Сергей там поедет в Америку там или еще что-то, да, примерно. То есть вот все уже так ясно. И Бог теперь начинает осуществлять. Так, ребят, там ангел, давайте подсобить, нужно этот вопрос продвинуть. То есть как вот вы думаете, Бог вот такой план вообще, вот так он делает, все расписывает? Здесь какого-то участия вообще человека нет абсолютно.
2: Мне кажется, что вы просто две крайности, абсолютные крайности, и что у многих людей есть как раз золотая середина, когда они считают, вот как Сережа очень правильно сказал, что да, есть определенный оптимальный путь, но ты с него и свернуть можешь, и Бог все равно тебя не оставляет. А так, чтобы он прям все предопределил, и ты не сможешь сам ни шаг влево, ни шаг вправо сделать, это просто тогда смысла вообще нет ни в чем. Если так будет установлено. И в то же время, что если во всем, о, вот здесь вот зеленый фон, надо задуматься, весна, зеленый фон, это знак, да. Это знак, что-то не так.
0: Я считаю, что случайности жизни в любом случае не бывает, никаких случайностей.
1: Все-таки каждая случайность, она...
0: Все в нашей жизни, но не до того, что вот то, что зеленый пол, это значит что-то, значит, эти квадратики здесь так сложились, значит, это какая-то карма судьбы, или как вы говорили, да? Конечно, есть такой вопрос, который, мне кажется, нам никогда до конца не понять. Это как раз то, что Бог, в принципе, знает все, что наш путь от начала до конца. Но и вот здесь у многих есть искушение говорить о том, что а при чем здесь тогда наш выбор? Где здесь выбор этого человека, если Бог и так все знает? Он-то знает, но это ты выберешь. Он знает, что ты выберешь просто. И он тебе, ты не знаешь, это не понять. Он тебе до конца будет говорить и взывать к тебе, говорить, какой путь лучше, показывать свою волю, желать показывать свою волю, да? Но если твое уже дело принять ее, увидеть, услышать или нет, то есть он тебе будет до конца, выбор, даже зная, что ты не выберешь, представляете, он будет до конца ее показывать тебе правильную.
5: Мне кажется, что Бог, у нас есть выбор, понятное дело, но Бог знает, что будет при одном выборе и что будет при другом выборе. Здесь у нас не бывает такого, что в один определенный момент Бог знает, что ты сделаешь так, но он до конца тебе будет... говорить, как он хочет, или как будет правильнее. Он все-таки до конца надеется, что мы выберем правильную сторону, и, возможно, мы выберем правильную сторону. И он делает все для того, чтобы мы выбрали ту сторону, где нам будет лучше.
1: Лучший вариант.
5: Есть еще момент, когда мы выбираем для нас худший вариант. Тогда Бог, как Сережа уже правильно сказал, он и с нами и в том варианте, да, в том пути, который мы выбрали. И там он пытается для нас найти уже для той ситуации наилучший путь. Да? И там он пытается найти сторону, которую мы можем опять же выбрать и опять каким-то образом прийти к наилучшему варианту для нас. Но он уже, может быть, будет хуже, чем предыдущий.
4: Мне хотелось бы добавить просто... такое ощущение возникло, что каждый человек, в принципе, сам для себя решает, как ему удобно воспринимать волю Божию. Потому что один человек очень сильно нуждается в том, чтобы быть уверенным, что кто-то уже все решил. И ему спокойнее живется, зная, что Бог все решил. И я просто буду следовать тому, что Бог решил. А другому человеку важно, чтобы как бы вот пришла к нему какая-то помощь в данный момент. И вот он увидел эту помощь и сказал, вот воля Божия в этом вот она свершилась. То есть каждый воспринимает по-своему, чувствует по-своему Бога. И воля Божия для каждого человека, в принципе, своя получается какая-то.
1: Хорошо. Я просто не случайно примерил вот этих два примера, потому что на самом деле это, ну, скажем так, противоположности, да? Один — это строго все запланировано, да? То есть все расписано. Другой — это, наоборот, какие-то такие... неожиданные проявления, да, непредсказуемые какие-то моменты. Вот. Но мне кажется, когда мы касаемся вопроса Священного Писания, как оно объясняет волю Бога, оно касается немного совсем других вопросов. И совсем другой стороны. То есть есть как бы, другими словами говоря, Библия показывает, ну, как бы не тот вариант, где все у Бога запланировано, все расписано. И не тот, где есть некая такая спонтанность, случайность, и Бог какие-то знаки мне все время подсовывает, а я должен их угадать. А угадал, значит, попал в десятку. Не угадал, Бог говорит, да что же за глупый такой, я ему уже сколько совпадений делаю, да, и так далее. А мне кажется, вот есть в этом вопросе воли Бога, есть два момента, которые мы путаем. Первый. Мы часто волю Бога всегда адресуем к своей жизни применительно. Так ведь? То есть, как мы слышим выражение воли Бога к себе сразу, да, в отношении моей жизни. Тогда как Священное Писание, оно обращает внимание на волю Бога не в смысле в моей жизни, а вообще о желании, как о каком-то принципе Бога. То есть, что у Бога есть определенное, ну, видение даже моей жизни. Но она, это видение, не подстраивает Бог под меня, просто он дает определенные принципы. И вот он желает, что вот я хочу, чтобы ты, например, в жизни там любил, прощал, слушался, помогал, был сильным, понимаете, да, верил и так далее. Вот это определенные принципы. Это есть воля Бога. А я теперь стою перед этим выбором, если я знаю такую волю Бога, я стою перед этим выбором, я соглашусь, тогда я иду с Богом. Или наоборот, не соглашусь. И, ну, в данном случае тогда я как бы ее отрицаю. Простой пример. Ну, многие из вас хорошо, наверное, знают молитву «Отче наш», так ведь? В ней, в начале этой молитвы, есть такая фраза. «Да будет воля твоя». То есть, когда человек обращается к Богу, он этими словами хочет сказать, что «да будет воля твоя».
4: Чтобы эта воля свершилась.
3: То, что да, он принимает эти принципы.
1: Вот, видите, когда он говорит «да будет воля твоя», это означает, что как бы человек говорит «я соглашаюсь» или «я принимаю то, что ты мне советуешь или рекомендуешь». И эта же самая фраза встречается в самой молитве Иисуса. То есть когда Иисус говорит, как нужно молиться «Отче наш», да? Это молитва, которую Иисус научил. Но когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, мы видим, что там Иисус тоже молится так же. Когда он находится в Гефсимании, то есть его перед распятием, он молится. Я прочитаю. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И вот какой момент я обнаружил вообще лично для себя, когда я читал вот этот случай и молитву Иисуса. Очень часто люди, ну, скажем так, верующие или неверующие, воспринимают молитву «Будет воля твоя». Ну, допустим, я чего-то у Бога попросил, ну, там, «Господи, помоги мне, пожалуйста». Я ему как бы говорю, «Да будет воля твоя». Так ведь? Я что жду? Что сейчас чего-нибудь в моей жизни должно в ответ на мою просьбу случится, так ведь? Господи, я очень хочу машину там, например, да, вот хорошую такую, все описал, какую ему надо. И вот он ждет, да, ну, будет воля твоя, ну, надо же как-то поскромничать.
3: Пароль принят.
1: А?
3: Пароль принят.
1: Да, пароль принят, все. Вот, но когда мы смотрим, как молится Иисус, то ситуация совсем другая. Вы видите эту разницу или нет?
3: Ну, пока что я заметил так. Во всем этом. Он, как и в теле человека, вот, он повел себя немножко как человек, с одной стороны, хоть и Бог. Ага. Он сказал все-таки свое желание.
1: Он сказал свое желание, да.
3: Если можно, то...
1: Да, но с чем он...
3: Но закончил он это все.
1: Да. Закончил с чем?
3: А? Тем, что он предоставляет Богу.
1: Но он знает эту волю, скажите?
3: Конечно, знает.
2: Да.
1: Вот,
3: он поэтому вначале говорит это. Ага. Он же понимает, что...
1: Вот это важный момент, друзья. Вот это важный момент. Когда Иисус говорит, да будет воля твоя, он хорошо ее знает, и поэтому он ее принимает. В нашем случае мы очень часто не знаем воли Бога, так ведь? И мы ее пытаемся в своей жизни в каждом случае или в каждой ситуации объяснить. И отсюда мы приходим в большую проблему. Или мы начинаем думать, что у нас все, что у Бога все там запланировано, и это было по воле Божьей. Или мы, наоборот, ждем какого-то что? Знака или сигнала, да, от Бога. Оп, там, Господи, ну что мне делать? И такая бумажечка с неба так Я беру, а там написано, пойди туда-то, сделай то-то. И мы вот так, ну, по большему счету, люди так воспринимают волю Бога. А в Библии, на самом деле, воля Бога — это что-то конкретное. Это его заповеди,

это его какие-то веления, которые я могу узнать, и не надо никуда ходить, там, ни к магу, ни искать каких-то там волшебных, чудодейственных штучек, чтобы потом это все определить, чего же Бог хочет или чего не хочет. Мне достаточно для этого открыть Библию, то есть как ее узнать, да, волю Бога, мне достаточно открыть, и читать. Ну, читать систематично, как бы регулярно, со временем постепенно я пойму, что есть в Священном Писании определенные принципы, следуя которым я могу исполнить волю Бога и по ней жить, по ней поступать. То есть тут нет ничего мистического такого, какого-то сверхъестественного. С другой стороны, нет что-то такого запланированного, да, где вообще человеческого нет выбора. Скорее всего, воля Бога – это желание Бога, и это его принципы, то есть заповеди определенные, которые он дает человеку, и человек этими принципами начинает руководствоваться. То есть он уже понимает волю Бога, то есть желание Бога он уже понимает, и он в соответствии с этими желаниями живет. Или принимает их, или отвергает их. То есть, иначе говоря, воля Бога – это желание Бога, которое он хочет осуществить в моей жизни, чтобы я был честным, порядочным, сильным, смелым, послушным, любящим, добрым, ну и определенные качества характера. Да? Вот это есть воля Бога. Так ее можно узнать. Узнать из Священного Писания.

Мне попалась на глаза одна апокрифическая история. Я знаю, что такого на самом деле не было, но история показалась мне очень меткой. И так вот она. Не знаю, как такое могло произойти, но дьявол решил устроить распродажу. И, как оно обычно бывает, будто в книге Клайва Льюиса, сошлись туда все бесы, поторговаться и разжиться инструментами для обмана, разрушения, убийства и нанесения всяческого ущерба христианам, чтобы опозорить имя Божье. И было там много-много полок и витрин, заваленных разными инструментами сатаны. Вот здесь лежала зависть, а здесь гордыня, а там ревность, а там сексуальное искушение, а там жадность. В общем, широчайший ассортимент дьявольских инструментов. Наконец, сбоку, на одном из столов, была маленькая коробочка, а внутри лежал маленький, невзрачный и очень изношенный инструментик. И вот бесы ходили, присматривались, выбирали, какие им нужны инструменты, чтобы сделать карьеру в аду и выслужиться перед сатаной. Они заметили, что гордыня, зависть и сексуальные искушения продавались относительно недорого, скажем так, по доступной цене, но маленькая, потертая коробочка со старым инструментом стоила бешеных денег. Бесы тут же собрались вместе и заявили дьяволу: «Что за чушь? Вот эти инструменты, которые так эффективно выводят людей из строя, не слишком-то и дороги, а вон то старье, ужасно дорогое. Что это за инструмент такой?» А сатана ответил: «Этот инструмент – уныние. Он такой изношенный, потому что я пользуюсь им чаще, чем всеми остальными вместе взятыми. Понимаете, если орудовать другими инструментами, некоторые христиане неплохо соображают и узнают, что за этим стою я. Но когда я пользуюсь унынием, они, как правило, понятия не имеют, кто за этим скрывается. И тогда я побуждаю их забросить семью, забросить Бога, забросить служение, забыть о тех обещаниях, которые они дали другим. Я просто ввожу их в уныние, и они приходят туда, куда я хочу, а они не догадываются, что это я их сюда завел. Сегодня мы с вами поговорим о том, как отсечь голову змею уныния». Что такое уныние? Это несложно определить. Загляните в ваше пособие, там есть цитата из словаря: «Унывать, грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения». Думаю, нам всем знакомо это чувство. У меня закончилось горючее, я так больше не могу, сейчас все брошу, я не могу так жить, больше не могу ни одной минуты. Вы устали, пали духом и готовы махнуть на все рукой. Знаете, когда вы в таком состоянии, это сатана нашептывает вам на ухо ложь. Но у Бога есть другой план для вас, план, который поможет вам победить уныние. Сейчас мы с вами пройдем его по порядку. И каждый раз, когда вас будет атаковать уныние, вы сможете открыть Библию на первой главе послания Иакова, прочесть то, что мы сейчас будем читать, и с Божьей помощью, если вы будете открыты Его воле, отсечь голову змею уныния. Вы готовы узнать, что для этого нужно? Прекрасно. Откройте Библию на первой главе послания Иакова. Рассмотрим Божий план победы над унынием. Начнем с первого пункта. Божья воля на время трудностей. Запомните, Божья воля на время трудностей состоит в радостном терпении. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Второе, что мы узнали, и это основание для того, чтобы позже мы могли победить уныние, это Божье обетование. Когда вы не знаете, что вам делать, Он даст вам сверхъестественную мудрость. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И, наконец, Божий рецепт терпения – смотреть на все глазами Бога.
Даже самые прекрасные, посвященные и духовные люди часто упускают из виду Божью истину. И тогда эти прекрасные духовные люди принимают ужасные решения, разрушающие их жизнь, их свидетельство о Боге, их семьи, церкви и компании. А все потому, что, впав в уныние, человек способен на самые глупые греховные поступки. Очень умные и духовные люди совершают очень глупые и недуховные поступки, когда они расстроены. И заверяю вас, что корень уныния – это утрата правильной точки зрения. Это когда вы начинаете смотреть на мир через кривые очки, а именно этого хочет дьявол. Но в стихах с 9 по 12 мы прочтем, как научиться смотреть на мир глазами Бога. Итак, 9 стих начинается словом «да». «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим», или дословно «своим низким положением». Почему? Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих, то есть по ходу своих дел, зарабатывая деньги, воспитывая детей. Это и есть в путях своих, и богатый там увядает. В 12 стихе подводится итог. Блажен. Это то же слово, которое Христос использовал в заповедях блаженства. «Макариос», «блажен», «счастлив» – это внутренняя радость, не зависящая ни от каких обстоятельств. «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда вы слышите стихи с 9 по 12, а потом я делаю вывод, что для победы над унынием нужно смотреть на мир глазами Бога, позвольте предположить, что многие из вас думают примерно так. Надеюсь, что он скажет что-то хорошее об этих стихах. А то тут какие-то цветы, трава, увядание, высота, унижение. Уверен, что здесь есть некая глубокая духовная истина, от которой я просто прозрею, но пока что я ее не вижу. Признаюсь вам, я сам читал и размышлял, и молился об этом отрывке, и говорил: «Господи, я знаю, что эти стихи взаимосвязаны, тут ведь есть союзы и предлоги. Я уже просил о мудрости, мне нужна мудрость, чтобы понять, как поступить. Теперь я вижу, что речь идет о точке зрения, о взгляде на жизнь, ведь здесь подчеркивается, насколько все в жизни приходящее». И в конце сказано «блажен человек», то есть испытания рано или поздно заканчиваются. «Будучи испытан» — это слово означало проверку металла, чист ли он и не содержит ли примесей. Когда придет день, и вы выйдете из испытания победителем, вам обещана награда венец жизни, дословно венец, который и есть сама жизнь. Жизнь иного, высшего качества, которую Бог дает любящим его. Обратите внимание, что в этом отрывке заложено то, что поможет нам регулярно проверять свое зрение и учиться правильно смотреть на происходящее. Я внес это в ваше пособие. Надеюсь, вам пригодится. Вам нужно смотреть на мир глазами Бога в трех областях. Итак, вам нужно смотреть глазами Бога, во-первых, на ваши обстоятельства, верно? Можете вписать это слово. И Божий ответ – смотреть на обстоятельства через призму веры. Во-вторых, мы узнаем, что нам необходимо смотреть глазами Бога в будущее. Божий ответ – смотреть в будущее через призму надежды. Вот ключевое слово. В-третьих, мы увидим, что нам необходимо смотреть глазами Бога на нашу мотивацию. Божий ответ – оценивать свои мотивы через призму любви. А теперь я хочу вместе с вами пройти этот отрывок слово за словом и разъяснить его. Думаю, когда мы закончим, вы скажете: «О, оказывается, мне нужно правильно смотреть на мои обстоятельства. Мне нужно правильно мыслить о будущем, правильно определять, что по-настоящему важно. И еще мне нужно смотреть внутрь себя, когда я очень расстроен, и задавать себе сложный вопрос, почему я делаю то, что делаю».
Вы думаете, откуда он взял все эти выводы? Прямо из Библии, 9 стих. «Да хвалится брат униженный». Подчеркните в своих заметках слово «униженный» и напишите сверху «социально-экономический статус». Это не униженный в каком-то духовном смысле. Это слово означает «бедный человек», попросту говоря. «Тот, у кого мало денег». «Да хвалится он высотою своею». Слово «хвалится» здесь означает «хвастается и гордится своим высоким положением». Как-то странно получается, не правда ли? Бог говорит: «Терпите, не сдавайтесь, я дам вам мудрость». Но пока вы ищете эту мудрость, некоторые из вас впадают в уныние. «Да у меня нет ни гроша за душой, у меня нет никаких денег на будущее. Боже, ну когда же ты ответишь мне? У меня столько нужд». И вот как, по мнению Бога, нужно смотреть на вещи. Если вы не богаты, вам нужно хвалиться, то есть хвастаться своим высоким положением. Возможно, вы думаете, каким еще высоким положением? Но не в глазах мира, а в глазах Бога, в духовном смысле. Те, кто лишен материальных благ, вынуждены быть духовными людьми, ведь они вынуждены доверять Богу. За последние 3-4 года я побывал в некоторых странах, где люди молятся о том, чтобы у них был рис на сегодня или на завтра, чтобы была крыша над головой. И знаете, что я вам скажу? У этих людей потрясающая вера. Почему? Потому что у них нет пенсии. У них нет поддержки правительства или социальной защиты. Они доверяют Богу. Легко доверять Богу, когда у вас нет альтернативы, верно? Наверное, все мы бывали в реанимации, когда близкий человек на волоске от смерти. Возможно, произошла авария или разрыв аппендикса, или что-то еще. Трудно ли в такой ситуации полагаться на Бога? Очень легко, не правда ли? Вы падаете на колени прямо там, в больничной приемной, берете за руки, звоните всем своим знакомым и вместе взываете к Богу: «Господи, ну пожалуйста, я очень тебя прошу». Вы просто выворачиваете душу наизнанку, поскольку сами никак не можете решить проблему. Бедные в мире всем богаты верой, поскольку у них нет другого выхода. Они не могут полагаться на себя. Я знаю множество примеров, может быть, вы слышали, сколько удивительных историй рассказывают миссионеры, когда приезжают домой. Возможно, вы удивляетесь, неужели Бог являет свои чудеса только на других континентах? Нет. Но почему же мы слышим столько примеров оттуда? Потому что там люди находятся в отчаянном положении. Если Бог им не поможет, никто им не поможет. Когда я учился в семинарии, я был убежден, что моя жена не должна работать. У нас было трое маленьких детей, и я считал, что жена должна сидеть дома и воспитывать их. Но я также был убежден, что мне нужно учиться на стационаре. Получалось, что мне нужно было работать на полную ставку, чтобы жена могла быть дома с детьми и еще целыми днями учиться. По любым подсчетам, это было невозможно. Тогда я нашел работу в сфере продаж, без зарплаты, только за комиссионные. Я прошел тест, получил лицензию, и если мне удавалось заключить 3 сделки в месяц, я получал $1000-1200, и мы могли оплатить счета. В обрез. Мы жили в маленькой квартирке в рамках социальной программы для малоимущих, и с учетом субсидий платили $225 в месяц за квартиру и коммунальные услуги. И нам удавалось прожить примерно на $1000 в месяц. Но время от времени случалось такое, что мой покупатель не мог пройти тест не по моей вине, может, у него давление поднималось. И тогда я не получал свои комиссионные. Раз в несколько месяцев мне нужно было заплатить за квартиру, за разные услуги, нужно было купить еды, а денег не было. Боже, я верю, что поступаю по твоей воле. Ты привел меня в эту семинарию. Я убежден, что моя жена должна отдавать всю свою любовь и время детям. И я сделал все, что мог. Я не виноват, что у него поднялось давление. Но из-за этого я недополучил свои $300, и теперь у меня $700, а счетов-то на всю 1000. В общем, когда я говорю, что мы жили бедно, я не преувеличиваю. По 2-3 недели мы не видели ни чипсов, ни кока-колы, ни сока, ни мяса, ничего. Вместе с 12 подобными семьями мы скидывались по $5 или $6, чтобы купить оптом овощей и фруктов. Каждой семье доставалось по 2 больших пакета, и Тереза постоянно готовила овощи и фрукты. А еще она сама пекла хлеб из муки с отрубями. Мы с детьми хорошо это помним. Мы питались хлебом с отрубями, с ореховым маслом и медом каждый день в течение 4 лет, и, как они мне напоминают, запивали это горячей водой из термоса и радовались, когда находили четвертак за диванными подушками.
Надо сказать, мы придерживались философии Джорджа Мюллера, если вы о таком слышали, «Пусть никто не узнает о ваших нуждах». Никто, ни один человек не знал, что нам не хватало денег, не хватало еды и так далее. И вот однажды Тереза повезла детей в школу, это где-то 9 минут на машине, сразу же вернулась, еще 9 минут, а у нас под дверью стоят 5 кульков с продуктами. И не просто продуктами, а с курицей, мясом, отбивными, большим пакетом муки и 2 банками меда. И, а ведь никто не знал о нашем меню. 5 кульков с продуктами. Так я узнал, что ангелы действительно существуют. Как вы считаете, это чудо? Конечно. Но почему это произошло? Потому что у нас была вера. А что нам еще оставалось? Бедные люди вынуждены быть верующими. И другой случай. Опять-таки, мой клиент не прошел тест. Я получил всего $600, мы на $400 в минусе, нечем платить за квартиру. Неожиданно я получаю письмо с эмблемой футбольной команды Green Bay Packers. Я распечатываю конверт. Оказывается, это от игрока Green Bay Packers, с которым я разговаривал один раз в жизни 6 лет назад, когда он был самым востребованным молодым футболистом, а я выступал на одном молодежном собрании. 6 лет я ничего от него не слышал, а тут получаю конверт. Бог положил вас мне на сердце. Вот вам чек на $1000. Надеюсь, пригодится. Я мог бы целый вечер рассказывать вам подобные истории. И знаете почему? Потому что я хвалюсь своей высотой, а высота в том, что я жил по вере, не потому что я был такой духовный, а потому что у меня не было альтернативы. Когда вы впадаете в уныние и думаете, жизнь кошмар, нам не хватает денег, у нас только одна машина, а в машине нет кондиционера, и квартиры у нас нет, приходится снимать, и деньги вылетают в трубу. Боже, ну неужели ты не понимаешь, как это важно? Когда вы ноете и жалуетесь на то, что у вас нет, он говорит, прекратите, хвалитесь своей высотой и доверяйте мне. А дальше идет предостережение для тех из нас, у кого много чего есть. Здесь сказано, а богатый пусть хвалится унижением своим, то есть дословно низким положением. Видите ли, если вы обеспечены, если вам ничего не стоит выписать чек, у вас есть сбережения, есть хорошая машина, вы заглядываете в холодильник, а он ломится от еды, и вам не приходится думать, можете ли вы позволить себе мясо или сыр или сок, да вы даже на цены не смотрите, разве что ваша жена сравнивает цены в разных супермаркетах. Ну, в общем, у вас есть деньги на все, что вам нужно. Если у вас есть деньги, ну, или кредитная карточка, за которую вы потом можете рассчитаться, то, оказывается, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, потому что нужна особая дисциплина, чтобы доверять Богу и не полагаться на себя, на свои деньги, свой банковский счет, свои сбережения, свою страховку, свои успехи в бизнесе и так далее. И дальше автор пишет,

Если вы еще не поняли, что главная вера, послушайте, что он пишет о богатом человеке, потому что он придет, как цвет на траве. В Палестине были прекрасные вьющиеся цветы, возникающие словно ниоткуда, но потом поднимался ветер из пустыни, с утра могла быть зеленая травка и свежие цветы, а через пару часов все нагревалось, как в духовке. Цветы пропадали, а трава, которая с утра была зеленой, к полудню становилась выгоревшей и рыжей. Иаков говорит: «Вы богатые люди, кому есть что надеть и что поесть, у кого нет нужды, чьи потребности восполнены. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Поэтому, говорит он, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, гордиться тем, что вы намеренно и безоговорочно заставляете себя изучать Писание и взывать к Богу за помощью, не поддаваясь чувству самодостаточности, жадности и всему тому, что материализм творит в наших сердцах. Мы склонны думать, что все в мире можно купить. Один дом, второй дом, потом хорошую машину, и еще одну классом повыше, и сумочку, но не просто сумочку, а от такого-то дизайнера, и не просто одежду, а из бутика, ведь важно, чтобы на ней был такой-то логотип, и кольца, и браслеты тоже должны быть с определенным штампиком, чтобы никто не сомневался, где вы их купили, ведь это так важно, да? Вот как нам промыли мозги. Так в чем же выход, по словам Иакова? В том, чтобы смотреть на обстоятельства через призму веры. Пусть те, кто живет в нужде и близок к унынию, увидят возможность довериться Богу, а те, кто живет в достатке, возможность безжалостно дисциплинировать себя и помнить: все, что я имею, все, кем я есть, все это дано мне Богом, я всего лишь управитель, а не хозяин. Прекрасно, что все это есть, но я буду усиленно беречь свое сердце и смотреть не на временное, а на вечное. Бог доверил мне это богатство, чтобы употребить его во славу, ну и себе в удовольствие достойным образом. Если вы приуныли, вам необходимо по-новому взглянуть на обстоятельства через призму веры. Одним из замечательных наставников для меня был человек по имени Джон Седл. Он был предпринимателем, его финансовая компания до сих пор процветает в Далласе, где занимает целый этаж в большом офисном здании из стекла и металла. Но сам Джон сейчас уже с Господом. Это был истинный предприниматель. Он обратился к Христу, когда ему было уже под 60, а может даже 60 с небольшим, в общем, в пожилом возрасте. Он был из тех, кто не сидит сложа руки, кто всегда готов к новым авантюрам. Если вы встречали таких людей, то знаете, что они много рискуют. И часто они получают большую прибыль, а потом в один момент все теряют, а потом снова получают прибыль и снова теряют. И только к 50 или 60 годам они, возможно, делают некоторые выводы и начинают лучше удерживать свои деньги. Вот в такое время я и познакомился с Джоном. Итак, он владелец финансовой компании, недавно посвятил жизнь Богу и всей душой переживал о заблудших людях. Каждый или почти каждый выходной он посещал тюрьмы вместе с миссией Билла Гласса. Иногда он брал меня с собой, и мы вместе рассказывали о Христе заключенным смертникам. Джон ходил туда постоянно, а меня вытягивал 2-3 раза в год. И знаете, его вера не знала границ. Из всех моих знакомых он меньше всего страдал от материализма. У него была очень хорошая машина, у него был очень хороший дом, он был чрезвычайно богат. Но, о, эти деньги, сегодня они есть, завтра нет. Джон смотрел на мир через призму веры. Время, силы, желания, он все посвятил Божьей работе. Вообще-то, иногда он поступал не очень мудро. Я был его пастором, поэтому старался помогать ему советами. Как-то я увидел у него на столе большую пачку писем. «Это что?» «А, это все просят у меня денег». «И что ты им отвечаешь?» «Ну, раздаю всем понемногу». «Джон», — говорю я, — «но это же неразумно. Нужно выбрать группу людей, которым ты хочешь помочь». А он перебивает меня: «Да ладно, слава Богу, деньги есть, так что я раздаю всем понемногу. Некоторым я даю больше, но я хочу помочь всем. Что здесь плохого?» Я и сейчас не думаю, что это самый мудрый способ потратить деньги. Но знаете что? Бог продолжал давать ему все больше, больше и больше. И помню, у него на машине была наклейка,

И, честно говоря, мне было за нее стыдно. Вообще, Джон не соответствовал моему образу христианина. Его вера была, ну, упрощенной, что ли. Он постоянно говорил «слава Богу», иногда слишком громко. Так вот, сзади на его роскошной машине, от которой он, кстати, получал большое удовольствие, он не стеснялся своего богатства, оно просто к нему не липло. Сзади на его машине красовалась наклейка, за которую мне было ужасно стыдно, когда приходилось с ним ездить. Наклейка гласила: «Я безумец ради Христа, а ты ради кого?» Знак вопроса. Джон понимал, что все мы дураки. Все во что-то верят и полагают свою жизнь за что-то. Я просто решил, что только один человек воскрес из мертвых. Я дурак ради него, мои деньги, время, силы, я все отдаю ему. А ты? Ради кого ты дурак? Вот так рассуждал Джон, а мне оставалось только вздыхать. О нет. Но я видел, что люди просто таяли, поскольку у Джона отошло от самого сердца. Знаете, как вел себя Джон? Вот у нас собрание церковного совета. Мы сидим, обсуждаем серьезные проблемы, финансовые и другие, опять-таки, сложные обстоятельства. Я в панике, что же нам делать? Нужно придумать стратегический план, что делать. Я изучил все факты, а Джон откидывается на спинку стула и восклицает: «Слава Богу!» Я готов был задушить его за эту фразу. «Слава Богу!» Он улыбался до ушей, причем искренне. Интересно будет посмотреть, как Иисус решит эту проблему. Вы понимаете, как отличался его подход? Джон рассуждал так: «Есть только один Бог на свете, и это не я». Он и до меня пытался донести эту мысль, и не ты, Чип. Он смотрел на жизнь сквозь призму веры. Это Божье дело. Мы будем слушаться Его, у Него все схвачено. Так что доверьтесь Богу и не парьтесь, и тогда унынию придется вас покинуть. Далее нужно смотреть глазами Бога не только на наши обстоятельства, но, как вытекает из 12 стиха, и на наше будущее тоже. По моим многолетним наблюдениям, христиане склонны верить двум мифам относительно будущего, особенно в минуты отчаяния. Будь у нас проблемы в бизнесе, в церкви, в семье или со здоровьем, мы думаем, что так все и останется. Конечно, мы не говорим это вслух, но в душе убеждены, как оно есть сейчас, так будет всегда, и ничто нам не поможет. Наш брак никуда не годится. Мы уже 7 лет прожили хуже некуда, и еще 7 лет также проживем, и еще, наверное, 17. Я уже не раз пытался что-то изменить, а она не слушает, а он отказывается обращаться за помощью, и что получается? Вы решаете проще все бросить, верно? Знаете что? Наша церковь не может выбраться из этой передряги уже столько-то лет. Может быть, вы один из лидеров или даже пастор, и знаете, что уже было это и это, все слишком запутано и безнадежно, и всегда будет запутано и безнадежно, так что лучше все бросить. Или вот еще, наш ребенок всегда был трудным, вы бы только знали, да он родился с недовольной гримасой на лице. У нас был не только кризис 3 лет, но и авария 5 лет, и катастрофа 10, не говоря уж о подростковом возрасте. Знаешь что, приятель, дверь не заперта. С меня хватит! Согласно этому мифу, сейчас все ужасно. Мы склонны верить, что так же ужасно все и останется навсегда. Но взгляните на 12 стих. Здесь сказано: «Блажен человек, который переносит искушение». Здесь тоже слово «упомонное» в нашем переводе сказано «переносит», но «переносить» — это то же, что и «терпеть». Упомонное, блажен человек, который под давлением, под большим прессом, когда кажется, что больше уже не можешь, продолжает поднимать штангу и не сдается, который переносит искушение, внешние проблемы. Потому что «быв испытан» — какое здесь время глагола? Придет день, когда ваше испытание окончится, быв испытан. Да, вы проходите испытание, да, это сложно, да, это тяжело. Не сдавайтесь, держитесь, но придет время, когда испытание закончится, быв испытан. То, с чем вы сражаетесь, не будет длиться вечно. Помню, как меня атаковали тяжелые мысли. Мы друг друга не понимаем, мы не умеем общаться, не умеем сдерживать гнев. Кошмар, мы уже 1,5 года женаты, а наши отношения далеко не идеальны. Что ж, сейчас мы уже 30 лет женаты, а наши отношения по-прежнему не идеальны. Но я рад, что мы не сдались. Мы прошли это испытание, просто за ним последовали другие, и впереди нам предстоит третье, как и вам. Поэтому нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что с чем бы вы ни сражались, ничто не вечно в нашем временном мире.
Другой распространенный миф. Хорошо, Боже, договорились. Я буду поступать по-твоему, буду образцовой женой или образцовым мужем. Я наконец-то стану таким христианином, каким всегда хотел стать. Я буду рано вставать и читать Библию, буду молиться.

духовную жизнь в порядок, Бог тот же изменит наши обстоятельства, позаботившись о том, чтобы мы были счастливы. Просто щелкнет пальцами, и все. И вот мы начинаем подчиняться, когда нам не хочется подчиняться, или наоборот, руководить, когда нам не хочется руководить. Начинаем смело смотреть проблемам в лицо. И знаете что? Никаких чудесных перемен не происходит. Вот тогда-то мы и впадаем в уныние, верно? Я старался быть хорошим христианином, и ничего хорошего из этого не вышло. Так что с меня довольно. Заметьте, что сказано в этом стихе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит. Видите, испытание рано или поздно закончится. Быв испытан – это прошедшее время. Но дальше сказано «получит венец жизни». Награда ждет нас в будущем, и некоторые ее получат. Буквально это венец, состоящий из жизни, то есть венец, который есть жизнь, качественная жизнь, жизнь с избытком, частично сейчас и абсолютно точно в будущем. Понимаете, вы не сможете преодолеть уныние, если не научитесь смотреть на жизнь через призму вечности, а не только текущего момента. Если у нас только есть, что сейчас, то, по словам апостола Павла, мы несчастнее всех человеков. Должен вам кое-что сообщить. Вас ждут испытания, рано или поздно они закончатся, но полную награду за их прохождение вы получите только на небесах, и награда будет стоящей. Знаете, некоторые думают, что небеса – это что-то вроде элитного клуба, где люди пьют коктейли и много поют, а некоторые из вас петь не любят, и получается, что там скучновато. Но небеса – это прекрасное место. Если вы вкусили что-то прекрасное и стоящее здесь на земле в малом количестве, то там всего этого целый океан. Если здесь бывает хорошая работа, там она еще лучше. Если здесь есть хорошие отношения, там они просто потрясающие. Если здесь есть музыка, культура, ответственность, жизнь, счастье, умножьте все это на миллион. Небеса – это реальное, осязаемое, прекрасное место. Оно лучше, глубже, богаче, удивительнее, чем все на свете. Если бы мы только могли представить, что там будет. Я очень советую прочесть книгу Рэнди Алькорна «Небеса». По-моему, он замечательно рассказывает не только о неземных прелестях небесной жизни, но и о некоторых вполне конкретных вещах. Может быть, с чем-то в его трактовке вы не согласитесь? Я тоже не совсем согласен. Он пишет даже о том, что мне и в голову никогда не приходило. Но пока я читал эту книгу, знаете, что я понял? Что я мечтаю попасть на небеса. Если вы скажете рядовому американскому христианину, ты можешь прямо сейчас отправиться на небеса и быть с Иисусом, или же второй вариант, мы подкинем тебе деньжат, улучшим отношения в семье, сделаем то и это, да человек и глазом не моргнет. Небеса подождут. У одного моего друга недавно умер отец, ему было 97 лет. Он спрашивал у людей, а вы как думаете, сколько вы проживете? Мы считаем, что отправиться на небеса – это худшее, что может случиться с человеком. Но помните, как Иисус утешал учеников, когда говорил, что им предстоят многие испытания? Какую надежду Он предлагал им? Надежду на небеса. «Я иду приготовить место вам, у меня есть для вас план, есть место, есть обетование, вы дороги мне». И, кстати, некоторым из вас этот мир совершенно не подходит. Некоторых распиливали пополам, 11 глава евреям, других раздирали львы, третьих еще как-то убивали. И знаете что? Они еще не получили ту великую награду, которую я для них приготовил. Этот мир не был их достоин. Некоторых людей Бог призывает домой пораньше, потому что хочет поскорее их увидеть. Енох. Помните такого? Вы никогда не думали, что Бог, зная о предстоящих страданиях, в книге Исаии есть интересный отрывок на эту тему, возможно, забирает кого-то домой досрочно, чтобы им не довелось проходить через весь этот кошмар на земле, и это знак Его милости, дорога в очах Господних, смерть святых Его. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно научиться смотреть на обстоятельства через призму веры. Бедны вы или богаты, пусть это побуждает вас доверять Ему. И если вы хотите побороть уныние, вам нужно освободиться от мифов, что если вы будете все делать правильно, вас ждут замечательные результаты, или наоборот, что проблемы никогда не закончатся, что ваши неудачи будут длиться вечно. Вам нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что и это пройдет. Придет день, когда ваше испытание закончится, и вас ждет награда.
Сейчас

и в будущем венец настоящей, подлинной жизни. Знаете, мне довелось проводить множество похорон стариков, молодых людей, детей, но никогда, ни разу я не видел, чтобы на вопрос «Не желаете ли вы сказать пару слов о покойном?» посыпались комментарии. Он так стильно одевался. А вы видели его часы? По-моему, у него была одна из лучших машин в городе. А вы видели его портфолио? Вы знаете, сколько он зарабатывал? Никогда не слышал таких отзывов. Что же я слышал? О лучшем отце я не мог бы и мечтать. Он всегда был готов прийти на помощь. Он был моим лучшим другом. Этот человек, он занимал высокое положение, но каждую субботу помогал убирать в церкви. Когда вас будут хоронить, будет совершенно неважно, как вы выглядели, кого вам удалось впечатлить и сколько вы зарабатывали. Поэтому нельзя возлагать надежду на то, что тлеет и разлагается. Нужно вкладывать себя в отношения, в то, что вечно и никогда-никогда не закончится. Мы часто унываем, когда думаем, что нашим временным неприятностям не будет конца. Но это не так. Блаженны, счастливы, неомрачимы радостью те, кто выдержал испытание, не сдался, прошел тест. Вас ждет награда, качественная жизнь уже сейчас и место, забронированное на небесах. Так что смотрите на будущее через призму надежды. Третье. Чтобы преодолеть уныние, нам необходима Божья точка зрения на нашу мотивацию. Возможно, вы думаете, откуда он это взял? Читайте «Венец жизни, который обещал Господь». Кому? Подчеркните это слово. Любящим Его. Любящим Его. Знаете, очень часто, перенося страдания, я руководствуюсь прагматическими соображениями. У меня достаточно опыта, чтобы знать, если я потерплю, если не сдамся, рано или поздно все изменится к лучшему. Так бывает и в отношениях, и в работе, и в духовной жизни. Не стану вас обманывать, бывали времена, когда я впадал в полное и беспросветное уныние и думал, «Боже, я поступаю так, как Тебе угодно, я стараюсь изо всех сил. Насколько мне известно, за мной нет грехов, в которых я бы не покаялся. Я встречаюсь с Тобой каждое утро, и, может быть, у Терезы не самый лучший муж в мире, но лучший из того, что я могу ей предложить. Я не супермен, отче, но я стараюсь общаться со своими детьми, я думаю о каждом из них, я молюсь о них, я регулярно им звоню, даже тем, кто уже взрослый». И, Боже, я не лучший в мире пастор и не лучший учитель, но Ты знаешь, что я не увиливаю от обязанностей. Я готовлюсь, я стараюсь, как только могу. Вот так вот. А дела идут по-прежнему плохо. С вами такое бывало? Плохо, и хоть ты тресни. Конечно, у каждого бывает по-своему, но просто вот здесь какая-то неприятность, и здесь, и здесь, и здесь, здесь разочарование, и вы просто недоумеваете. Боже, я стараюсь изо всех сил, я слушаюсь Тебя во всем, но знаешь что? Все это предпаршиво, просто неудача за неудачей. Конечно, так бывает не всегда, но ведь бывает, и ничего здесь не поделаешь. Я и так уже делаю все возможное, остается только наблюдать, как разворачиваются события. И хочется сделать официальное заявление. Я, сын царства, чувствую себя как ребенок, у которого отобрали игрушку. С вами такое бывало? Расскажу вам об одном таком дне, когда я был очень-очень расстроен и нуждался в свежем взгляде на вещи. Не знаю, поможет ли вам это, но мне в тот день помогло. Мне нужно было написать проповедь. Кстати, я дал себе обещание, и пока что его не нарушал, что никогда не стану проповедовать, если между мной и Богом не все в порядке. И слава Богу, что я постоянно проповедую. Значит, в течение 7 дней мне, хочешь не хочешь, а приходится налаживать отношения с ним. Итак, это было несколько лет назад, в четверг. Проповедь не готова и не знающего начать. Я делаю все, что от меня требуется, но все равно чувствую себя обиженным, несчастным, не знаю, что делать дальше. Надо сказать, что есть только 2 случая, когда я играю в гольф. Во-первых, с несколькими друзьями, просто чтобы пообщаться и полюбоваться природой. Второй случай, я играю один, когда особенно подавлен. Такое бывало всего 2 или 3 раза в жизни. Я хожу по полю и молюсь возле каждой лунки, просто чтобы не сидеть в офисе. И это был один из таких дней. И вот я выхожу на поле для гольфа, один-одинешенек, это было в Калифорнии. Я просто хочу поговорить с Богом, потому что я просидел много часов, а нужно написать

проповедь, нужно поговорить с Богом. Я уже перепробовал все, что можно, и безрезультатно. Так что попробую-ка я в гольф. Я захожу, плачу за игру, я решил ограничиться 9 лунками, выхожу на поле, встречаю там мужчину по имени Арт и его приятеля. Как я узнаю позже, Арту 91 год, а его моложавому дружку 86. Сначала они говорят мне: «Эй, молодой человек, проходите, мы вас пропустим вперед, не хотим вас задерживать». Я отвечаю: «Честно говоря, я не ради игры сюда пришел, так что вы меня не задерживаете». А потом решаю спросить: «А можно мне с вами поиграть?» «Да-да, конечно, но мы играем только раз в неделю». «Серьезно?» «Да, по 2,5 часа». «Хорошо». «Всего 9 лунок». «Хорошо». «Мы лучшие друзья». «Ага». «Мы играем каждую неделю, в этот же день, в это время». «Ну вот и прекрасно». «В удачные дни мы загоняем мячи примерно со 100 метров. Мы сейчас вон там, в центре. Если хотите, пойдемте с нами». «Я согласен», — отвечаю я. И вот мы проходим вторую, третью, четвертую, пятую лунки, и я начинаю задавать вопросы. Не знаю, как вам, а мне нравится учиться жизни очень старых людей. Они знают гораздо больше нас. В ходе нашей беседы я узнаю, что кроме этих 2,5 часов у Арта совершенно нет свободного времени, что недавно он отпраздновал 63-ю годовщину свадьбы, что его жена инвалид, и поэтому он немного опоздал и извинялся перед своим приятелем возле второй лунки. Вчера вечером я приготовил ужин, потом выкупал ее, отнес в комнату, потом кто-то пришел, и я перенес ее из коляски в кровать, и она немного испачкалась, так что нужно было убрать. Ну, а сегодня утром я дал ей завтрак, и она снова испачкалась, и пока я все убрал, немного задержался. Я слушал, как он рассказывал о своей жене, и представлял, как 90-летний старичок несет свою старушку, а она испачкалась, это еще очень мягкое выражение, и все это время, в течение 6 лунок, я думал: да это же тюрьма. Каждую неделю он проводит 166,5 часов в тюрьме и 2,5 часа, играя в гольф с приятелем. Но выглядит он совершенно беспечно. И когда он говорит о своей жене, знаете, у молодоженов, которые еще очень мало знают о жизни и очень-очень влюблены друг в друга, у них такой характерный блеск в глазах. У Арта был такой же блеск в глазах. И я подумал: 63 года в браке, тот же блеск. Стоит задать ему несколько вопросов. И вот к 8-й лунке я понимаю, что на разговоры остается только 1 лунка, и говорю: «Арт, можно задать вам 1 вопрос?» К этому моменту я заметил, что, во-первых, судя по всему, он неверующий, и, во-вторых, что он очень любит свою жену, и мне очень хотелось узнать, почему. Так что я начал: «Арт», на 9-й лунке я собирался рассказать ему Евангелие, поэтому на 8-й хотел разузнать о его жене. На 8-й лунке я говорю ему: «Арт, вижу, вы до сих пор очень любите жену. Как вам удается отдавать ей все свое время, кроме этих 2,5 часов?» Он смотрит на меня таким взглядом, каким пожилые люди смотрят на юнцов, ведь для него я еще юнец. «Ах ты, молодо, зелено, молоко на губах не обсохло, что ты вообще понимаешь?» Таким вот взглядом. Он смотрит на меня вот так и говорит: «Я люблю ее. Я люблю ее. Она радость всей моей жизни. Она воспитала моих детей. Мы провели вместе свои лучшие годы. И это такая мелочь и огромная честь для меня, что в наши последние годы жизни я могу носить ее из комнаты в комнату, купать ее, кормить и в какой-то степени отблагодарить и сказать, как сильно я ее люблю за все, что она сделала для меня за эти годы». Он посмотрел на меня: «Мотивация? О чем ты говоришь? Какая мотивация? Да это честь для меня». Я рассказал Арту благую весть, и мы хорошо пообщались. И я помню, что был очень расстроен, а потом спросил себя, собственно, почему я расстроен. И осознал, что постоянно думал: «Боже, почему ты не устраиваешь все так, как я хочу? Почему моя жизнь меня не удовлетворяет? В свете всего, что я делаю, моих жертв и трудов,
Почему

ты не посылаешь успех важным для меня делам. Итак, если вы хотите победить уныние, вам нужно смотреть на обстоятельства через призму веры, смотреть на будущее через призму надежды и смотреть на свою мотивацию через призму любви. Мне вспоминаются отрывки из Библии, например, разговор Иисуса с Петром. «Петр, любишь ли ты меня?» Не сказано: «Петр, организуешь ли ты новое служение?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Тогда паси овец моих, заботься о моих агнцах. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, послушание, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И тогда я начал задаваться вопросом, почему я делаю то, что делаю? Когда вы проходите через тяжелые испытания и страдания, это одна из величайших возможностей выразить свою любовь к Христу. Я наблюдаю это в странах третьего мира. Недавно я был в Китае и общался с пастором, чью жену избила полиция. Он рассказывал мне об этом. Жаль, что у меня нет возможности рассказать вам эту всю историю. Но опять-таки я слушал его и думал, а что, если бы кто-то избил Терезу? Смог бы я вести себя по-христиански, воздавать добром за зло? И прежде чем я успел его спросить, а как вы вообще смогли с этим смириться, пока вы ездили проповедовать, а она оставалась с домашней церковью, за ней пришли, забрали в участок, избили до синяков? Знаете, что он мне сказал? Разве это не огромная честь, что мы смогли пострадать за Христа таким образом и выразить свою любовь к Нему, поучаствовав в малой доле тех страданий, которые Он вынес за нас? С точки зрения западного человека, ориентированного на успех, на текущий момент, на защиту своей территории, а также жены, знаете, что я подумал? Если бы кто-то избил мою жену, первое, что пришло бы мне на ум, уж точно, никакая честь пострадать за Христа. Однако в этой книге я читаю о том, как апостолы вернулись после избиения в Синедрионе и радовались тому, что удостоились принять бесчестие. Знаете, чем можно объяснить такие чувства? Только любовью. Любовью. Трудно пребывать в унынии, когда осознаешь, да, может быть, все не решится по-твоему, но, может быть, у вас есть шанс пройти через это достойно и своим поведением, терпением, настойчивостью, отсутствием нытья и жалоб сказать Иисусу: «Это все для тебя, я люблю тебя». Я приготовил небольшой тест, которым хочу закончить. Думаю, он будет вам полезен. Вы сможете отсечь голову змею уныния, если, во-первых, пересмотрите свои обстоятельства. И вот контрольный вопрос. Спросите себя, на что я возлагаю свою веру, на временное или на вечное? Подумайте об этом и найдите правильную точку зрения. Пересмотрите свой настрой. Контрольный вопрос. От чего зависит моя надежда? От размера моих проблем или от уверенности в Божьих обетованиях, данных раз и навсегда? И третье. Пересмотрите свою мотивацию. Вопрос. Какое основное побуждение моего сердца? Любить Христа или угождать себе, получая облегчение от проблем? И если я честно перед Богом отвечу на эти три вопроса, угадайте, что произойдет? Я смогу отсечь голову змея уныния. И вы тоже.

0: Он воскрес!
1: Он дал мне свою любовь. Он вел меня по пути. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить вечно. Он заплатил за мои грехи там, на горе Голгофе. Он с готовностью страдал, чтобы я могла жить вечно. Сын Бога сошел на землю и вознесся опять, чтобы жить вечно. Он живет для меня. Он говорит: пойдем со мной, чтобы я отдала ему свою жизнь и чтобы жили с ним вечно. Теперь я отдам ему свою жизнь и буду с ним навеки.

Без сомнения, этот человек был невиновен. Истинно, этот человек был сыном Бога.

0: Не стой у окна, Андрей. Тебя могут увидеть. Ну и что? Какая теперь разница, жить нам или умереть? Большая, Петр. Саймон, я трижды отрекся от него. Мы не должны сдаваться. Разве ты не понимаешь, мы должны бороться? Ты так ничему и не научился у него. Мы не должны бороться. Небо. Даже небо злится.
1: Отец! Я видел, как он умер!
0: Почему он не спас себя? Он же мог!
1: Отец! На его лице была радость, когда он умер. Ты так радуешься, когда все сети собраны, и пора плыть домой.
0: Правильно, Даниил. Он завершил свою миссию. Да. Он отправился домой.

прокуратор Понтий Пилат. Я Иосиф из Аримафеи. Я слышал о тебе. Ты один из Синедриона. Теперь вам больше нечего бояться. Иисус распят. Я прошу разрешения забрать его тело. Вы даже не можете дождаться, пока он умрет? Но он умер, сэр. Не верю. Иисус был сильным. Стража! Где центурион, который отвечал за распятие? Я здесь, сэр. Как Иисус из Назарета? Он умер, сэр. Мы убедились в этом прежде, чем уйти с горы. Зачем тебе его тело? Я был его другом. Другом! Теперь, когда он уже мертв, ко мне приходят его друзья. Ладно. Можешь забрать его тело. Спасибо, сэр. Иосиф из Аримафеи. В его смерти нет моей вины. Так значит, он умер. Сэр, мы убили невиновного. Теперь уже поздно рассуждать об этом. Мне приказано охранять мир на этой презренной земле. Да, сэр. Он умер во имя мира.

0: Иосиф!
1: Никодим! Я рад, что ты пришел.
0: Я принес
1: благовоние для погребения. Да, достаточно для погребения царя. Правильно. Он и есть истинный царь. Пойдем. Нужно обернуть его тело в плащаницу, прежде чем наступит шаббат. Прощай, учитель.

0: Каиф, что тебе здесь нужно? Разве сегодня не шаббат? Я думал, вы, евреи, должны оставаться дома и молиться. Или чем вы там занимаетесь? Ты позволил друзьям забрать тело этого богохульника? Не смей кричать на меня, Каиф!
1: Ваше Высочество,
0: еще при жизни этот обманщик сказал, «После трех дней я воскресну. Завтра наступит третий день. Апостолы украдут его тело и станут утверждать, что он воскрес. Они поднимут восстание по всей Иудее, а Рим...»
2: Только не притворяйся, что беспокоишься о благополучии Рима. Говори, зачем пришел.
0: Вели поставить стражу возле могилы. Нужно полностью исключить возможность исчезновения его тела, пока не подойдет к концу третий день.
2: Хорошо. Я пошлю солдат охранять могилу.
0: Каиф! Завтра все будет кончено. И после этого... Я приказываю тебе никогда больше не упоминать имя Иисуса из Назарета.

Эта могила опечатана по приказу Рима. Вы двое, стойте на страже всю ночь и не вздумайте уснуть. На рассвете вас сменят. Кто же будет спать после тяжелого рабочего дня? Да ладно тебе. Задача не такая и сложная. Мы охраняем мертвеца.

0: Вставайте и покушайте. Мы принесли хлеб и сыр.
1: Солдаты разыскивают нас.
0: Я видела солдат, Фома, но я не спрашивала у них, кого они разыскивают.
1: Мне нужно найти моего брата-близнеца. Его могут арестовать вместо меня.
0: Я купила масло, чтобы помазать его.
1: Они не пустят тебя к нему. Могилу охраняют солдаты.
0: Несмотря на это, мы все равно пойдем к могиле.
1: Я бы сказал этим солдатам все, что о них думаю.
0: Покушай, Саймон. Истинные ученики Иисуса не убийцы.
1: Я знаю. А кто мы сейчас? Группа напуганных людей.
2: Отец, ты не хочешь больше проповедовать веру Христа?
1: Кто поверит в него сейчас, когда он умер?
0: Я. Позор тебе, если ты не веришь. Где бы он ни был, он смотрит на нас. Мы можем хотя бы попробовать поступить.

0: Ведь так, чтобы он нами гордился.
1: Она права. Я знаю, Иоанн. Просто меня уже тошнит сидеть взаперти в этой комнате. Лучше умереть, исповедуя его учение. Да, его учение. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Никогда нельзя забывать его слова. Правильно, Матвей. Нельзя, чтобы они

0: О нет, что произошло? Они забрали его.
1: Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес.
0: Разве такое может быть?
1: Помните, как он говорил? Сын человека будет предан в руки нечестивых и будет распят. И на третий день воскреснет. Теперь ступайте и расскажите всем о том, что здесь видели и слышали.

0: Тело исчезло. Ты видел, что произошло? Боги забрали его. Думаешь, Пилат нам поверит? Кажется, лучше нам сначала пойти к Каифу. Да, бьюсь об заклад, он нас выручит. В обмен на молчание о том, что произошло этим утром.
1: Он воскрес. Мужчины сказали нам...
0: Какие мужчины? Они забрали его. Унесли его тело?
1: Как вы не понимаете? Он жив.
0: Отец, это правда? Иисус жив? Даниил, нам всем бы хотелось, чтобы он был с нами. Но нельзя просто верить глупым сплетням.
1: Это правда. Верите вы этому или нет? Сущая правда.
0: Он исчез.

0: Они украли тело учителя. Даже после смерти они не могут оставить в покое его тело. Почему они так ненавидят его даже после смерти?
1: Учитель, я поверила, когда они сказали, что ты жив.

0: Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?
1: Если вы унесли его тело, прошу вас, скажите, где оно?
0: Мария.
1: Учитель.
0: Не прикасайся ко мне, Мария, ибо я еще не вознесся к моему отцу. Ступай к моим братьям. Расскажи им, что я вознесусь к отцу моему и к твоему отцу, к моему Богу и к твоему Богу.
1: Говорю вам, я своими глазами его видела. Я разговаривала с ним.
0: Мария, я был возле пещеры, там никого не было. Почему он показался тебе, Мария, но не пришел к нам?
1: Может быть, он пожалел меня, потому что я плакала. Они не поверят тебе, Мария. Нам они тоже не верят. Мы весь день пытались убедить их.
0: Мы не думаем, что вы обманываете. Просто вам привиделось.
1: Но вы должны поверить нам.
0: Всем своим сердцем я хотел бы поверить.

0: Да пребудет с вами Бог.
1: Это ты?
0: Взгляните на мои руки и ноги. Прикоснитесь ко мне. Ибо дух не имеет плоти и костей, как я.

0: Ангелы, ангелы? Чепуха. Должно быть, они вас подкупили. Меня никто не подкупал. Еще. Сколько? Сколько будет стоить правда о том, что они пришли и выкрали тело? Никто ничего не крал. Мы скажем правду. Что мы спали. А когда проснулись, то тело исчезло. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы запомнили именно эту историю, а не какую-нибудь другую. Даже не знаю. Пилат будет вне себя от злости, узнав, что мы спали во время караула. Я за вас замолвлю словечко перед Пилатом. Приятно иметь с вами дело. Мы, первосвященники, выложили 30 серебряников, чтобы умертвить Иисуса. И вот пришлось заплатить еще больше, чтобы он остался мертвым. Теперь с ним покончено. Точно. Он умер. Вы думаете, я поверю вам? Меня не было неделю, а когда я вернулся, вы все лишились разума. Фома, мы видели его. Мы прикасались к нему. Прости, Иоанн, но я обладаю здравым смыслом. И пока я не увижу его своими собственными глазами, я... Да пребудет с тобой Господь, Фома. Посмотри на мои руки и ноги. Прикоснись ко мне. Более не сомневайся, Фома, но верь. Господи, Бог мой, Ты веришь, потому что видишь меня. Благословенны те, кто верит, не видя меня. Сэр, весь Иерусалим только об этом и говорит. Говорят, Иисус воскрес. Апостолы и несколько женщин видели Его и прикасались к Нему. Тогда арестуйте их! Арестуйте их! Пусть прекратят лгать. Это невозможно, сэр. Они ушли в Галилею. Если бы твои солдаты выполняли свои обязанности, они ими и занимаются. Но все римские легионы вместе взятые не способны справиться с Иисусом из Назарета. Ты веришь, что Он воскрес? Я не верю в это. Не верю.
1: I don't believe it.
0: Иисус не может быть живым. Я отказываюсь верить в то, что Он жив.

0: Я сдаюсь. Всю ночь пустые сети.
1: Смотри, отец, человек на берегу смотрит на нас.
0: Друзья, вы поймали что-нибудь? Нет, ничего. Забросьте сети справа по борту, и у вас будет хороший улов.
2: Справа по борту? Мы забрасывали там сети час назад. Что изменилось?
1: Давай, Петр, стоит попробовать.
0: Тащи! Тащи, Яков! Тащу, Андрей!
1: Отец! Здесь много рыбы!
2: Никогда не видел такого улова в один день. Всю ночь рыбачили, а теперь...

Поднять паруса! Плывем к берегу! Саймон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец мой. Да будет так. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец мои. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Учитель, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец мои. Апостолы вернулись в Иерусалим, и 40 дней Иисус проповедовал им. А затем пришло время ему покинуть их. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите всех придерживаться заповедей, что я дал вам. Я с вами всегда, до конца времени.

0: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо».
1: Приходи скорее, Господь Иисус, я всегда буду ждать Тебя.